0: России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В ответ на террористические атаки Украины вооруженные силы России за минувшую неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Евросоюз пытается говорить с Россией с позиции силы. О том, что это неправильная позиция, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян поддержал предложение лидера блока «Сильная Армения» Карапетяна об объединении армянской оппозиции. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженные силы Российской Федерации за минувшую неделю осуществили массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Также удары пришлись и по военным, аэродромам, складам боеприпасов, горючего, территориальным центрам комплектования, местам сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ, говорится в недельной сводке Минобороны. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики, как отметили в военном ведомстве. Овладение Юрковкой открывает штурмовым подразделениям возможность развивать успех на славянском направлении. Село находится на удалении порядка 10 километров от городов Славянска и Краматорск, сообщили в министерстве. По данным ведомства, за неделю под контроль южной группировки также перешли поселок Артема и село Рай-Александровка, ДНР. А группировка войск центра в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка Донецкой Народной Республики. Евросоюз заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это происходит или по глупости, или некомпетентности лидеров европейских стран.
2: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости? Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
1: Как подчеркнул Дмитрий Песков, президент России неоднократно подтверждал готовность к контактам и переговорам. Дональд Трамп заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине и довести этот процесс до конца. По словам американского лидера, он думал, что это будет проще всего, но оказалось намного сложнее. Об этом Трамп заявил во время выступления на авиабазе «Эндрюс» под Вашингтоном. Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. О причинах снижения ставки рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
3: Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу лишь на 0,25 пункта вызвало у него разочарование. По его словам, на бизнес влияет не только сама ставка, но и то, как она регулируется.
4: Ну, вообще-то разочарование. Мы описываем ситуацию в отраслях, на конкретных предприятиях, и в том числе ставим вопрос не только о ставке, но и о регуляторике Центрального банка, поскольку для многих заемщиков потенциальных сложность заключается не в том, что ставка высока и деньги дорогие, а в том, что невозможно и по этой ставке привлечь средства, в том числе на оборотный капитал, на оборотные средства привлечь. И мы видим, что в мае, кстати, идет и рост неплатежей, и цепочки поставок многие разрушаются. Ну и те риски, о которых Эльвира Набиуллина сказала, так сказать, риски, связанные с замедлением, охлаждением экономики, они явно проявляются.
1: Лидер оппозиционного блока Армения, бывший президент республики Роберт Кочарян, поддержал предложение лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна об объединении армянской оппозиции. Экс-президент отметил, что его политическая сила еще до парламентских выборов 7 июня считал, что оппозиция должна активнее взаимодействовать. «Считаю, что это в сфере наших общих интересов», – заявил политик в интервью ряду армянских СМИ, отвечая на вопрос, как он относится к призыву Карапетяна. Инсульт у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился. Народный артист СССР находится в одной из московских больниц, сообщили в его окружении. Днем 19 июня пресс-служба Московского международного дома сообщила об отмене концерта, запланированного на 21 июня. Новая дата его проведения будет объявлена позже. В Москве 20 июля пройдет ночной забег. Его участники преодолеют 10-километровую дистанцию по набережным Москвы. Это один из самых ожидаемых стартов сезона, который состоится уже в 13-й раз. В этом году 50% участников планируют выйти на старт ночного забега впервые, говорится в сообщении организаторов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В пятницу состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И, наконец, в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем стало известно о том, что в футбольном Кубке России ведут использование «Фан-ID», утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что «Фан-ID» может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке. Теперь же стало известно о том, что фан-айди введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на два последующих сезона. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел два сезона и набрал 97 очков по системе «Гол плюс пас» в 134 матчах. Кроме этого, на его счету 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России. Соревнования продолжаются в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Рейхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,03. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Данные центра ФОБОС. Сегодня, 20 июня, во Владивостоке до плюс 15 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Екатеринбурге без осадков. Воздух прогреется до 28 градусов, а в Омске до 30. В Петрозаводске плюс 20. Осадков не ожидается. В центре и Поволжье повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Нижнем Новгороде плюс 23 градуса, в Ярославле и Владимире плюс 20, в Волгограде до 28 тепла и кратковременный дождь, в Сочи плюс 22, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 25, ветер западный, атмосферное давление будет расти выше нормы. В Москве местами кратковременный дождь, днем до 20 тепла, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Мужские грезы. Начинаем сразу, не заглядывая, не оглядываясь, ничего не напоминая, друзья. Пятница, 18:10. Меня зовут Дмитрий Чернов. Всем здравствуйте. Речь мы сегодня, друзья, в программе «Мужские грезы» заведем о таком явлении, как разводы. Разводы, потому что вдруг стало ясно, очевидно, совершенно понятно, что программа «Мужские грезы» не может обойтись без лечения причин этого заболевания, которое мы все время в каждой программе обсуждаем, страдания мужчин от тех самых деяний, которые причиняют жены бывшие, любовницы бывшие. В общем, женщины стараются как могут. И вот давайте все-таки будем лечить уже не следствие, а все-таки искать причины. А причины, как мы понимаем, кроются вне возможности дальше жить вот с этим человеком. Поэтому сегодня программу «Мужские грезы» я назвал «Любовь – это усилие воли». Вы поймете, почему мы так ее назвали, эту программу, когда дослушаете ее до конца. Удивительное открытие на самом деле. Но вот касаясь истории и вопроса такого, почему вы развелись, почему в вашей семье вдруг дала трещину ваша семейная жизнь, хотелось бы сначала призвать вас, мужики, к рассказу. Честному рассказу, откровенному. Вообще, вы же помните, да, что и психологи все говорят, сядьте перед собой, лист бумаги положите и напишите причину. И напишите, попытайтесь бумаге доверить все то, что у вас на сердце. Это я для тех сейчас говорю, кому, может быть, тяжковато, да, после недавнего развода или до сих пор, у некоторых он прошло много лет, а они до сих пор страдают, не понимая, почему их так обидели, почему с ними так обошлись, почему, почему, почему постоянно эти вопросы крутятся в голове. Вот я предлагаю вам такой психологический ход, по какой причине вы развелись, из-за чего ваша семейная жизнь разошлась по швам. И если вы действительно хотите самому себе облегчить жизнь, облегчить это страдание, ну, расскажите, только честно. Вы можете прислать мне голосовое сообщение ВКонтакте, меня очень просто найти через группу Аурум или через наше сообщество «Мужские грезы», или письмо напишите на почту dchernov, электронная собака, radioru.ru. Все очень просто. Иногда мне пишут и в различных каналах. У меня есть мой канал в Максе, естественно, он так и называется, Чернов. Чтобы найти на него ссылку, вам просто можно попытаться также зайти в Макс-канал Радио России, например, и во всех программах, где анонсируются мои авторские программы, в том числе канал «Слушаем», мое имя и фамилия выделяется такой специальной ссылочкой. Нажав на нее, вы перейдете как раз и в мой канал, и где можете мне уже оставлять сообщение и связаться со мной, если вам этого захочется. Но мы сегодня про процедуры развода, да, как я уже сказал, будем говорить. И разговор будет у нас, друзья, очень непростой, потому что вся эта тема будет сквозить, во-первых, идеями государственных мужей, идеями законодателей, что сделать, как в очередной раз кого-то наказать, как кому-то осложнить жизнь, как рублем, так сказать, напугать мужа и жену и спасти семью от развода. Это вообще, конечно, ха-ха-ха три раза, как говорится. Но давайте обо всем по порядку сегодня в программе «Мужские грезы» в очередном выпуске.
0: «Мужские грезы».
4: Еще в апреле Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявила, что процедура развода не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети. Но если в семье есть дети, то, наверное, вообще не должно быть разводов никаких. Я думал о том, что причина, наверное, кроется в какой-то несостоятельности, может быть, людей, которые там в раннем возрасте завели детей, поженились, переехали, съехали, но оказалось, что вовсе не в этом. Вот Валентина Ивановна считает, что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, говорит она, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум 2 года, а то и больше. А у нас пришли, дескать, написали заявление, у них 2-3 детей, и они свободны. Так не может быть, так быть не должно, сказала госпожа Матвиенко. И отметила при этом, что женщинам дается время все обдумать, если они планируют прервать, например, беременность. А вообще, здесь хочется обратить внимание на то, что вновь как-то и законодательная власть, да, кивает в сторону женщин, забывая о том, что причиной вообще-то разводов чаще всего бывают мужчины. Точнее сказать, мужские решения. Вот что рассказала нам Наталья Москвитина, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, зампредседателя комиссии по демографии Общественной палаты России.
5: Знаете, вот действительно какая-то просто эпидемия разводов, и очень мало стало примеров семей долгожителей. Разводятся даже известные люди, на которые мы смотрели их интервью, как они годами свой брак сохраняли, как они счастливы, и потом как-то в один день все разрушается. Это, конечно, не очень хорошо влияет на обычные семьи, потому что в некотором смысле эти люди, они дают нам пример. Вот. И обсуждая вот новость, да, вчерашнюю, я, ну, поддерживаю, что нужно как-то процедуру ужесточить, ну, в том плане, что не то чтобы ужесточить, наверное, это неправильное слово, а я больше за то, чтобы предоставить семейным парам возможность поговорить с разными экспертами, с психологами, с парами, которые долгие годы вместе, с пожилыми парами, вот, может быть, с юристом поговорить. Иногда развод, он очень проблемно дается мужчине и женщине, когда они становятся в одиночку. Кто-то начинает элементы платить, проблемы, с кем остается ребенок. В общем, если бы это объясняли, мне кажется, людям было бы в момент такого кризиса импульсивного понятнее, что это сложно будет после развода. Вот. И вы знаете, вот еще немаловажный момент, что у нас вот сейчас говорят о том, что да, там 8 из 10 браков распадается, но не показывают социальные опросы, которые были проведены уже, ну, периодически такое делается, и они как бы такой золотой стандарт. Пожилые пары опрашивали, наверное, это было лет 10 назад, а в чем секрет их отношений? Вот они там десятки лет, 40-50 лет вместе. Что это? Вот завтрак совместный, да, поцелуи, объятия перед работой, время сопровождение совместное, настолки в конце концов, ну что это? И они говорят, что секрет брака – это терпение. Вот такая вот у нас проблема. Мы терпеть больше не можем. А какая причина, не знаю. Но если опрашивать, вот у меня благотворительный фонд, и тоже достаточно много, более 50 тысяч семей прошли через нас, мы тоже проводили опросы, и перед разводом многие жалуются на то, что в семье не разговаривают. Вот молчание по вечерам. Каждый занят работой, ребенок, все сложности и так далее. И люди не обсуждают между собой это. Вот. Поэтому, когда специалисты извне помогают семье это разложить по полочкам, говорят о том, что, ну, подождите, вот последний год вы не разговариваете. Это кризисный момент. И этот кризисный момент можно преодолеть.
4: Терпение. И этот кризисный момент можно преодолеть. Вы знаете, я думал об этом. И мне кажется, что именно в этом слове кроется главная причина современной невозможности уживаться. Вот вы обращали внимание, дорогие слушатели, обращали вы внимание на то, как нетерпеливы молодые люди? В плохом смысле слова нетерпеливы. Насколько они нетолерантны не только там, скажем, к старшему поколению, насколько они друг к другу нетолерантны. Такое ощущение, что они уже родились недовольными своим окружением. Складывается впечатление, что этому необходимо, наверное, их как-то начинать уже учить. И советский опыт вот того, как воспитывали детей в детских садах, когда не было никакой возможности родителям взять вдруг, внезапно, ни с того ни с сего, засудить воспитательницу, взять и уволить учительницу начальных классов. Вот, возможно, в той самой безоглядочной на какие-то нюансы родительской любви, возможно, во многом жесткое отношение к тому, как давали детям понять, в каком социуме они растут и как они обязаны относиться друг к другу, кроется, между прочим, и главный секрет того, что вырастали и эти детишки и создавали семьи уже с определенными моральными обязательствами, моральной ответственностью перед собой. И, внимание, перед обществом, вы не поверите, у нас сегодня есть у кого-то из молодых людей, вступающих в брак, хотя бы немножечко понимания того, что такое моральное обязательство и моральная ответственность перед обществом? Сомневаюсь. Наверное, вряд ли. Но вот семья не существует без кризисов. И это опять сермяжная правда. И слово это вот кризисы, да, оно вновь бьет по самому больному, наверное. Мы все очень любим жить ровненько. Мы любим, чтобы все было хорошо, чтобы нам все давали, чтобы нам все делали и для нас все делали. А умеем ли мы отдавать в ответ? Умеем ли мы дарить понимание, толерантность и обеспечивать ту самую моральную ответственность перед партнером? Наталья Москвитина, и слово далее.
5: В семье три основных кризиса. Первый — в 3 года семейной паре, а в 6 лет и в 9. И вот в 9 лет уже, как правило, есть 1-2 ребенка, и женщина считает, что она там свою программу выполнила. Вот, мужчина тоже подустал, плюс это накладывается на кризис 35-40 лет. И люди думают, что они друг для друга лишние, а на самом деле это какие-то внешние наносные проблемы. Поэтому я не за ужесточение, а я за то, чтобы с этими людьми сесть и поговорить. А вот медиаторы, которые сейчас очень активно водятся в ЗАГСах, пытаются во время бракоразводного процесса подключить такого специалиста, к сожалению, медиаторы как таковые, вот как институт медиаторов, они не заточены за сохранение брака. Они помогают разойтись более нейтрально, без конфликта, там, не деля ребенка. То есть они не преследуют цель брак сохранить. Поэтому, наверное, как задача такая должна быть для государства, набрать или обучить семейно-центричных психологов, разных других специалистов, которые помогали объективно посмотреть на проблему. Кризисы бывают разные, но в одиночку эти кризисы проходить еще сложнее.
4: Вот в том-то и дело, что да, что с точки зрения запретов, вот этих всех предложений, а давайте запретим, так сказать, разводиться по первой самой необходимости, а давайте запретим, так сказать, за 1000 рублей там лесок там пошлина составляет, давайте сделаем 100 тысяч. Все это только напугает.
5: Да, и самое страшное... Заплатят они, это не та сумма.
4: Дело в том, что перестанут и в ЗАГС идти
5: зачем?
4: Люди. Люди в ЗАГС перестанут идти молодые, зная, что впереди их ждет, в случае чего, вот это вынь да положь, как говорится, да, там 100 тысяч рублей где-то еще найти нужно. Да зачем им это делать? А это если еще детей нет. А если дети?
5: Я хочу для слушателей сказать важно. Вдруг сейчас кто-то вот сомневается, что надо брак сохранять. И думает, что найдется какой-то другой мужчина, женщина, там, сожитель, который, ну, несомненно, будет лучше. Так же всегда кажется. Статистика показывает, что каждый последующий брак менее прочный. Поэтому держите за свои пары. Вообще сложно найти своего человека. И если нашли, то просто берите за руку. Сегодня вечером сядьте, поговорите. Но это точно можно преодолеть. И вы большие молодцы, что у вас уже есть семья, многие о ней мечтают.
1: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
4: Наталья, я с вами согласен. Молодцы те люди, у которых уже есть семья, и совершенно глупо не понимать этого и не ценить. Нужно беречь это, пытаться сохранить без всяких для себя послаблений. Вот еще один момент, к которому мы сейчас медленно подходим. Я сегодняшнюю программу записываю без всякой подготовки. То есть я вот говорю сейчас с вами, как будто мы с вами сидим за одним большим таким столом и просто рассуждаем. Так вот, без всяких для себя послаблений и... Вы знаете, это очень важный на самом деле момент — без жалости к себе. Потому что я уверен, что именно жалость к самому себе разрушает брак в первую очередь. Когда-то, читая дневники Льва Николаевича Толстого, великого, кстати говоря, философа в плане семейных отношений, проскочила у него где-то мысль о том, что главная причина семейных несчастий – это ожидание несбыточного. Ну, то есть Лев Николаевич писал, что люди часто ожидают от брака не того, что бывает в реальности, а больше ожидают того, чего не бывает. И если вот человек ждет от брака исключительно наслаждений, а не готовности там, к трудностям, обязанностям, к ответственности, да, то это как раз и приводит к разочарованию и страданиям. А ведь это и есть на самом деле уже финальная стадия того, что ты не получаешь того, чего ждешь. Естественно, умирает любовь. Какая там уже любовь? Ты уже понимаешь, что ты в заложниках у этого человека. Тебе становится себя самого по-человечески жаль. Правда? Кстати, взгляды Толстого на брак, они тоже ведь претерпевали изменения на протяжении всей его жизни. Изначально, если это даже в литературе можно отследить, потому что раньше он в первых своих, значит, книгах воспевал идеализированную картину семейной жизни. То есть вот и любовь, и гармонию. А затем уже поздние его работы, та самая Крейцерова соната, которую я как-то в программе цитировал, зачитывал. И удивительно для себя, слишком поздно ее открыл, эту книгу. Так вот, именно там Толстой уже более критично относился к институту брака. Критиковал социальные нормы, предрассудки, которые, по его мнению, искажали истинную природу любви и брака. Ну и вообще в целом приходил к этому самому грустному выводу, что ответственность, никакой жалости

0: средствами и прочим. Это, естественно, структура только может работать в Министерстве обороны и Росгвардии. Ну и вот МОГИ, мобильные огневые группы, которые также создаются на базе отрядов БАРС, и это массово сейчас внедряется во всех регионах, которые находятся под угрозой, которые могут оказаться под угрозой. И, в принципе, это на данном этапе историческом, коротком, это рабочая история, и грамотно и хорошо, что это наконец-то разрешили.
1: Роман, и вторая часть этой темы, которая, как мне кажется, не менее важна, чем первая. Да, вот мы проснулись утром в четверг, и отовсюду, ну, кроме нормальных цивилизованных средств массовой информации, на нас хлынули потоки видео. Да, и причем видео не только последствий, хотя и это, наверное, не самое правильное, да, но в любой социальной сети, на любой платформе мы могли видеть, как работает ПВО. Как летят эти чертовы, значит, вражеские газонокосилки, да? И, ну вот почему люди на пятый год войны, не боясь ни штрафов, ни уголовного преследования, ничего, продолжают помогать врагу в целенаведении?
0: Ну, знаете, я больше склоняюсь к тому, что, конечно, это неправильно, это помощь врагу, я полностью с этим согласен, под каждым словом подписываюсь, и тут из двух частей также стоит ответ. Первое, это вот такой, к сожалению, этап взросления нашего общества. Ну, многие в новостях видели, что идет война, читали, слышали. Но когда человек видит своими глазами, ощущает это своим телом, вот эту вот опасность, которая над ним, и вот видит последствия, ну, к сожалению, здесь разум и логические какие-то зоны мозга, психически отходят на второй план и начинают работать. Вот это вот первое желание схватить, отправить друзьям, дальше ты там попадаешь в какое-то средство уже благосферу и так далее. Вот поэтому общество должно просто морально созреть к тому, что такое категорически делать нельзя. Это должно быть на уровне какого-то культурного кода. Но мы к этому придем, у нас очень хорошее общество, очень хороший народ, мы, к сожалению, сейчас с этим столкнулись. Вторая часть, ну, это в условиях, когда камеры и интернет, они буквально есть у каждого человека, и такая поговорка у нас у журналистов, у блогеров, что камера есть в любом утюге, в любом ботинке, ну, неминуемо такое будет происходить. То есть это нужно вести работу, естественно, это задача нас, журналистов, нас с вами, блогеров, и вообще всего военного журналистского сообщества, чтобы подробно людям объяснять, что понятно, что вы испугались, понятно, что вам хочется срочно там отправить своим друзьям, но остановитесь, лучше там пойдите, обнимите там семью, заварите себе чай, выдохните и просто вот эту всю ситуацию по максимуму отпустите.
1: Спасибо, Роман, за это мнение. Роман Спаньков, военный корреспондент, был у нас в эфире. А спасибо. Я от себя добавлю чуть пожестче. Да? Значит, дорогие люди, выкладывая видео работы нашего ПВО, вы являетесь пособниками врага. Все, точка. Здесь нет никаких третьих мнений. Я не считаю, несмотря на то, что с большим уважением отношусь к Роману Спанькову, что на пятый год войны, значит, кому-то нужно еще немножечко подождать, чтобы повзрослеть. И, ну, значит, будет этап принудительного взросления, значит, с помощью специальных воспитателей.
2: Ну, потому что никакого другого способа нету, и надеяться на то, что мы повзрослеем и перестанем это делать, бессмысленно.
3: 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка Зарядье состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
4: Кто?
5: Я жена твоя.
4: Моя?
5: Нет, соседская.
6: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
7: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
8: Потрясающая, добрая, про любовь, шикарно.
9: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
10: Ну что, кто следующий?
12: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
1: Ржавчина. Вернулись в эфир. Прежде чем продолжить, ответим, уважаемые наши
2: радиослушатели. Татьяне, да, ну, у нее, как бы, с одной стороны, законный вопрос, как бы, но это вопрос вообще. Но он же, как бы, адресован к нам, поэтому, да, ответим.
1: Почему? Ответим, да. Татьяна спрашивает, Татьяна, именно так,

0: А зачем рассказывать о принципе наших новых разработок?
1: Во-первых, мы ничего не рассказали о принципе наших вообще разработок, ничего. Но я могу кое-что рассказать, не раскрывая никаких военных секретов. Один из принципов наших разработок, о которых обсуждается, это, например, создание новых поколений связи. Для этого, как мы знаем, мы собираемся запускать спутники, и в том числе президент нашей страны обещал, что количество этих спутников будет не просто достаточно, а, например, мы будем вполне себе конкурировать с товарищем Маском, который активно помогает украинцам. Это принцип, да, это принцип, это задача. Если мы не формулируем принцип как задачу, ну, значит, мы не сможем ее выполнять, например.
0: Угу.
1: А если это не очевидно нашим врагам, ну, Татьяна, ну, давайте не будем совсем уж наивными людьми.
0: Да, рассказывать о том, что разработки есть, ну, мы считаем необходимым, мы считаем своим долгом. И в этом, знаете, в том числе есть и определенная психотерапевтическая функция.
1: О.
0: Потому что если мы будем исключительно кричать про то, что все пропало, все ужасно, а вас их надо посадить в тюрьму за то, что вы снимаете, значит, прилеты. Ну, не вас конкретно, да, а кого-нибудь. То, в общем, ну, ничего хорошего от этого не будет. Мы таким образом тоже будем подыгрывать врагу, понимаете? Потому что мы будем формировать в обществе ощущение незащищенности, нестабильности, да, неготовности к отражению каких-то серьезных атак. Да. Мы будем таким образом рассказывать вам о том, что у нас наука стоит на месте, да, инженерное дело стоит на месте. Ну, не хотелось бы, знаете, тем более, что это неправда.
1: Нет, во-первых, это не так. И секретов, конечно, мы не раскроем, даже если бы их знали. А вот еще замечательное у Вадима Есина. Как же вы нелепо ведете себя, Александр, мы с тобой себя ведем нелепо. Вы ищете ответы, но спрашиваете у лояльных государству чиновников. Значит, противоречие сразу, ну, я навскидку 3 насчитал. Да, ищем ответы, но спрашиваем у лояльных. А вы, Вадим, считаете, что ответы есть только у нелояльных? А я считаю, что ответы могут быть и у лояльных, и у нелояльных.
0: Ну,
1: это
0: и коллегу Сапанькову
1: напрасно назначили. Да, у нас еще не было в программе сегодняшней ни одного чиновника.
0: И
1: кажется, и не будет. Да? Вадим, где вы нашли у нас чиновника? И следующее. А вы считаете, что государственное радио должно быть нелояльно государству?
0: Ну, конечно. И тоже подыгрывать врагу.
1: И, да,
0: и тоже кричать, как все ужасно.
1: Тогда это не к нам.
0: Меняйте волну. Ладно, а мы переходим к следующей теме, которая, безусловно, неразрывно связана и с темой предыдущей. И попросим коллег сразу поставить нам справку.
2: Наша справка. Во французском Эвиане завершился саммит «Большой семерки». Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, также президент Украины Владимир Зеленский, 3 дня обсуждали войну, оружие и санкции. Говорить о мире никто не собирался. Главный итог – «семерка» договорилась наращивать поставки Украине систем ПВО, перехватчиков и дальнобойного орудия. Лидеры заявили, что готовы рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензии на собственное военное производство. Также обещана дополнительная помощь на зимний сезон и усиление санкционного давления на Россию, включая нефтегазовый сектор. Однако на этом фоне отчетливо проявился и раскол. По данным СМИ, главное, чего Киев так и не получил, так это денег. Бюджетный дефицит Украины в 52 миллиарда долларов лидеры даже не обсуждали. Конкретных подробностей о системах, сроках и объемах по ПВО в коммюнике ноль. Подписанных лицензий столько же. Дональд Трамп покинул саммит досрочно. Украинские аналитики уже назвали итоги тихой смертью G7 и плохими сигналами для Украины. «Большая семерка» вновь подтвердила свою роль клуба ястребов, готовых заливать конфликт оружием, но не готовых брать на себе реальные финансовые обязательства и тем более строить прочный мир.
0: Ну что ж, вот такая вот штука с этим саммитом «Большой семерки».
1: Взяли и разоблачили, понимаешь?
0: Да, и я предлагаю эту тему, а также сразу скажу, что и следующую, да, про мирный саммит «Россия-АСЕАН» мы будем обсуждать с одним очень уважаемым нами экспертом. К нам присоединяется в эфире Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и ММО «РАН». Артем, здравствуйте, мы очень рады вас слышать.
3: Добрый вечер.
1: Артем, здравствуйте. Как вы наблюдали за этим? Были ли для вас неожиданности в этом прекрасном мероприятии под названием G7
3: последним? К сожалению, хотел бы вас порадовать какими-то там оригинальными откровениями, но действительно результат крайне ожидаемый. Мы наблюдаем, что...
1: Скучновато как-то все обернулось, да?
3: Совпадают по абстрактным ценностям и консенсусом относительно необходимости поддержки Украины, действий против России. Но конкретные действия, у разных стран есть очень разные взгляды на этот счет. И, разумеется, есть желание перебраться горячую картошку от одной страны к другой. Вот. И, разумеется, никто не готов на себя брать какие-то большие рамочные обязательства, которые потом ограничивают пространство для политического маневра.
0: Слушайте, а так долго, на протяжении последних, наверное, полутора, а может быть, двух месяцев в Европе говорили о необходимости, наконец-то, уже начать, мирные переговоры с Россией, и что Европа должна играть там, значимую роль, да, в этом переговорном процессе. Чуть ли не начали уже ругаться, кто будет, представлять Европу на российско-американских переговорах. Украину мы вообще за скобками оставили, и они тоже, да, нет никакой Украины, это понятно, что они субъектны. И все, и закончились разговоры о мире, больше никто не хочет представлять Европу на переговорах, которых нет.
3: Проблема стоит в том, что активное участие в переговорах требует, с одной стороны, необходимости включения некоторого переговорного рычага, то есть нужно либо наращивать давление на Россию, либо нужно убеждать киевское руководство в необходимости критических уступок, и на это никто просто не готов идти. Uh-huh. И в этих условиях, пока ситуация на поле боя далека от какого-то ни было решающего итога, просто любые декларативные заявления о необходимости переговоров так и остаются пустыми словами и пустыми декларациями.
1: Но на самом деле вся медийная арт-подготовка к этому саммиту свидетельствовала о том, что никаких там поползновений в сторону переговоров и не будет, потому что, в общем, вполне себе задолго, совершенно технологично, вбрасывались эти мысли, как это принято нынче говорить, нарративы, что Россия наконец начала проигрывать, что наступил там перелом в войне, и это же реально вся западная пресса в одну дуду перед саммитом писала об этом, да, а потом появляется министр Федоров, он же там этот с телефона показывал этому, это на этом саммите было, где министр обороны Украины показывал чиновнику какому-то, по-моему, натовскому, картинку с горячей Москвой, он хвастался, да? Это оттуда... Какая-то медийная вот эта шелуха вся вокруг, да? А на выходе что мы реально получили? Артем, вот как вы оцениваете результат, вот этот вот документы эти подписанные?
3: На самом деле, судя по всему, страны донора Украины, они очень довольны тем фактом, что их интенсивная помощь в настоящий момент, по сути, Украине не столько не нужна, но она перестала быть критически важной. Тех доноров устраивает статус-кво, при котором можно ничего не делать, но при этом создавать бесконечные вот эти вот инфоповоды, которые намекают на некоторые символические победы, которые там свидетельствуют о дальнейшей бесперспективности конфликта и, соответственно, ведут к некоторой необходимости замораживать ситуацию в том виде, в котором она есть сейчас.
1: Вот. Хорошо, Трампа перевербовали?
3: Трамп, скорее всего, не заинтересован в разрешении текущей ситуации в однозначную сторону. Ему нравится поддерживать текущий статус-кво, где он не несет политической ответственности. Он уже видит, что он не сможет срубить здесь каких-то явных дивиденд для своего собственного рейтинга. И дальше он просто действительно скинул всю проблему на Европу.
0: Слушайте, касаемо Трампа, говорили же о том, что сейчас он победит Иран, да, и ему будет, в принципе, уже после этого все равно, да, что там происходит с украинским конфликтом.
1: Он же говорил, что он там, я видал вас в зеркало заднего вида.
0: Да, что вы мне надоели, сейчас я вот Иран разгромлю и буду миротворец, и победитель, и все хорошо. Но он прям совсем не разгромил Иран, критически не разгромил. А нам, опять-таки, американисты всякие умные, да, очень долго говорили, что ему необходимо не только для внешнего контура, но и для внутреннего, показывать свою значимость на мировой политической арене.
3: И вы все правильно описали, именно так все и устроено. Реального желания менять ситуацию на поле боя у него нет. Реальных, на самом деле, возможностей, которые бы могли бы переломить практически тупик, который складывается на поле боя, опять тоже нет. И в этих условиях он пытается, по сути, минимизировать свои собственные издержки. Он бы вышел из поддержки Украины, если бы это не превратилось лично для него в большое символическое поражение. В отсутствие никаких альтернатив он просто продолжает двигаться по сложившейся инерции.
1: Ну, понятно, мы оперируем не событиями, а символами, это совершенно, да.
0: А поддержание жизни в пресловутом духе Анкориджа тоже ему невыгодно, да, потому что это тоже проигрыш на внутриполитическом контуре в том числе.
3: Да, да.
1: Хорошо. Я несколько раз перечитал, документы G7, слушал разных всяких экспертов с разных сторон и пришел для себя к выводу, что тот набор помощи, который, собственно говоря, из себя представляет по результату вот эта вот вся камарилья, сводится к следующему. Гнать на фронт украинцев. Там нету разговора ни о повышении зарплат, обещанных военным украинским, ни полицейским. Там нет никаких разговоров о деньгах на соцподдержку или восстановлении чему-нибудь. Там речь идет исключительно о том, что нужно идти дальше умирать. Слушайте, это я только один понимаю? Или это у меня такие галлюцинации, там эхолокация?
0: Операции сознания.
1: Да, да, ага.
3: Ну, с материально-технической, технологической точки зрения, поскольку конфликт перешел в такой долгосрочный позиционный характер, где любые активные действия связаны с большими потерями, а устойчивость наступления и обороны определяется преимущественно плотностью огневых средств, конечно, в разведывательно-ударного комплекса в виде разного вида дронов, действительно оказывается, что даже, допустим, если бы страны Запада там двукратно или трехкратно нарастили бы поставки тех же самых, например, артиллерийских боеприпасов, о которых много шла речь, там, допустим, последние...
1: А теперь они оказались в переизбытке, да, неожиданно.
3: Сейчас, поскольку такой необходимости не стоит, да, мы видим вот эти вот... С одной стороны, да, мы видим сохранение и усиление поддержки вот этих вот низовых инициатив по... расширению производства разного рода дронов на Украине, они, конечно, во многом собираются не только на территории самой Украины, но и на территории западных стран. И здесь идет огромная поддержка с точки зрения там, программных средств, софта, с точки зрения контуров управления, с точки зрения там, проектирования. Вот эта вся поддержка, она продолжается, сохраняется, видимо, будет расширяться, потому что она не стоит больших денег, дает достаточно высокую результативность.
0: Ну и главное, что это дает определенные бонусы непосредственно тем же европейским странам, которые в этом принимают участие. Потому что они наверное, в таком объеме впервые получили возможность обкатывать свои разработки в реальных условиях боевых.
3: Плюс, поскольку этим занимаются там частные стартапы, небольшие фирмы, не только предприятия большого оборонно-промышленного комплекса, которые не готовы... Не палится.
0: Артем, простите, пожалуйста, на 6-минутная пауза техническая, и мы продолжим. Никуда не уходим.
2: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
0: Продолжаем мы. С нами Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и МЭМОРАН. Артем, мысль ваша, пожалуйста, вот давайте закончим.
3: Да, ну, я на самом деле хотел сказать, что поскольку в основном основные прибыли получают небольшие компании такого частного сектора, для них миллионные инвестиции – это гигантские прибыли. Им это очень выгодно, и поэтому они такую деятельность активно расширяют. Вот. А вот как раз такие большие предприятия, то, например, Rheinmetall, сталкиваются с тем, что они просто не получают достаточного финансирования и гарантии для долгосрочных заказов, ну, непонятно, что будет с Украиной там через 2 года.
1: Например. Ну да, но нужно еще обратить внимание на то, что тот же самый Rheinmetall, да, за последние, там, по-моему, неделю потерял в капитализации там чуть ли не 30%, если не больше, да? То есть, по ощущениям, как-то большие деньги, или, как называют их, умные деньги, не очень верят во взлет европейской военной промышленности.
3: Потому что если бы еврейская военная промышленность хотела бы раскрутиться на поддержку Украины в полном масштабе, она бы сделала это что-то не в 2026 году, а, допустим, в конце 2023. Мы видим, что политической воли на это нет.
1: То есть пик мы, судя по всему, прошли.
0: Ну, посмотрим.
1: Денежный, да? По меньшей мере.
0: Давайте перебросим сейчас мостик из Эвиана, господи, прости, в Казань. Да, казалось бы, странно, но нет. Потому что там тоже был саммит интересный. И сейчас мы вместе с Артемом послушаем справочку для тех, кто вдруг из наших слушателей не следил за повесткой на неделе. И потом поговорим, о чем, собственно говоря, решила в Казани.
2: Наша справка. В Казани прошел юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию установления дипломатических отношений. В столицу Татарстана прибыли делегации из 14 стран, включая 11 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Главный итог – принятие пакета из 4 документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий по реализации стратегического партнерства. Страны подтвердили приверженность формированию справедливого многополярного мироустройства на основе международного права. План действий конкретизирует шаги по расширению сотрудничества в политике, безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и науке. Также приняты совместные заявления о сотрудничестве в энергетике и культуре. Вот ключевые цифры. Взаимный туристический поток между нашими странами вырос почти на 40%. Двусторонняя торговля стабильно превышает 20 миллиардов долларов в год. Но этого явно мало. Не стоит забывать, АСЕАН – это консолидированный союз с населением почти 700 миллионов человек. В отличие от западных саммитов, где говорят о войне, в Казани говорили о развитии. Президент Путин подчеркнул, что встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. Участники высказались за улучшение структуры встречной торговли и расширение взаимных капиталовложений. АСЕАН, по словам Путина, выдержала испытание временем, выстроив сотрудничество на основе взаимного учета интересов.
0: Вот я сейчас хочу, чтобы мы сыграли в журналистику здорового человека. Знаешь, каким образом, да? Ну, то есть обычно...
1: Откуда же я могу это знать, Саша?
0: Ну, наверное, есть основания. Обычно смотришь какую-нибудь телепередачу, слушаешь радиопередачу, читаешь газету и понимаешь, что ничего не понимаешь. Ну, то есть вот написано что-то очень, очень важное и очень интересное, но мозг это отказывается понимать. И зачем мне жить теперь с этим знанием, что в Казани прошла встреча Россия-АСЕАН, я искренне не понимаю. И я сейчас хочу, с одной стороны, значит, побыть порядочным журналистом, а с другой стороны, цинично воспользоваться нашим сегодняшним экспертом и попросить Артема Мальцева, научного сотрудника Центра международной безопасности МОРА.
1: В общем, сформулируем вопрос просто. Да. А нам-то с того чего?
0: Расскажите нам, пожалуйста, просто и понятно, да, вот в чем смысл этой встречи и чем хорошим она нам...
3: Ну, смотрите, это большая комплексная тема. Я постараюсь как бы дать какое-то краткое мнение. С одной стороны, я, наверное, сказал бы, что не стоит как-то увеличивать надежды. Это такая была достаточно оптимистичная справка. Действительно, сотрудничество России с странами АСЕАН, оно развивается. Но многие из тех заявлений, которые делают, они, конечно, носят рамочный характер. И их главная необходимость практическая. Вот на языке простого человека, обывателя. В том, чтобы просто продемонстрировать добрые намерения.
0: Но это уже немало.
3: В принципе, да, абсолютно верно. Готовность в режиме business as usual продолжать взаимовыгодную кооперацию в тех сферах, где это действительно соответствует интересам сторон. Вот. Если переходить к большей прагматике и конкретике, есть основные направления, где страны ОСЕАН заинтересованы в развитии отношений с Россией. Это, в первую очередь, конечно, поставки сырья и энергоресурсов. И здесь понятно, что в реальности конкретные цифры, там, договоренности об инвестициях, об объемах поставок, они на самом деле решаются не на платформе ОСЕАН, они решаются в двухстороннем формате, потому что это на самом деле соответствует интересам стран, не брать на себя какие-то излишние обязательства такого вот формата. Вот. Но ОСЕАН здесь полезен для того, чтобы установить для всех участников экономических отношений прозрачные, понятные механизмы взаимодействия. Рамочные сценарии, договоренности, как, например, диверсифицировать поставки ресурсов в случае каких-то резких кризисов. Ну вот типичный сценарий. Очередная какая-нибудь заварушка в Иране. Необходимо в краткие сроки нарастить объем поставок, допустим, не знаю, углеводородов. И под это дело нужен какой-то юридический механизм, который, допустим, позволяет быстро внедрить новые опционы. Вот, соответственно, ОСЕАН дает площадку, которая формирует под это всю юридическую базу, которая упрощает прямое взаимодействие уже экономическим контрагентом, а не политическим контрагентом.
1: Mm-hmm. Сингапур очень обращал на себя внимание, и все говорили о том, что вот надо же государство, которое ввело против нас санкции, тут себе спокойно сидит и разговоры разговаривает. А Сингапур — это какая-то особая история? Или в этом есть нечто, на что стоит обратить внимание?
3: Я бы сказал, что это действительно для Сингапура типичная история. Сингапур традиционно пытается играть роль финансового мостика между Китаем и азиатскими союзниками Соединенных Штатов, между странами Юго-Восточной Азии и Европы. И вот эта сингапурская нейтральность экономическая, это, они позиционируют ее как свое собственное конкурентное преимущество, активно продвигают на том числе площадках ОСЕАН.
1: То есть мы отчетливо показали, что мы на них не обижаемся и претензий к ним не имеем и иметь не будем.
3: Это все специфика российского подхода, да. В экономической сфере мы, в общем-то, с пониманием относимся к тому, что интересы иногда бывают не то чтобы противоположными, но они бывают своими. И мы не держим за это каких-то глубоких обид политических.
0: Артем, а я вот в этой связи сформулирую такой вопрос. Мне кажется, выражу такое коллективное... Как это? Коллективное чаяние глубинного народа, да? Потому что вот часто разговариваешь с людьми далекими от политики, от международных отношений, и они прям, ну, грустят и сетуют, что вот у нас нету друзей, у нас в мире нет друзей. Вот враги есть очевидные, да, а друзей нет. А может быть, и не нужны нам никакие друзья-то? Может быть, гораздо выгоднее и правильнее жить вот в таких вот в прагматичных отношениях?
3: Ну, это действительно такой философский вопрос, что еще имеется в виду под друзьями, насколько...
1: Вот-вот, дайте мне это определение, пожалуйста, я его запишу себе.
3: Насколько совпадение ценностей долгосрочно и определяется там не какими-то внутренними интересами, а действительно ценностными интересами. Вот. Я бы, наверное, так сказал, что действительно, если мы говорим про по-настоящему многополярный мир, про диверсифицированное многостороннее сотрудничество... Я не знаю, насколько оно действительно в полной мере достижимо, но, конечно, такой формат отношений, он действительно приводит к некоторой эрозии более строгих, более формальных, более юридически закрепленных союзов, которых, наверное, в обывательском, опять-таки, сознании ассоциируются вот с концепцией друзей. Кроме того, ну, опять-таки, мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, вот, а когда мы говорим про отношения экономические, здесь вполне можно говорить о том, что, там, допустим, развитие тех же самых экономических связей с Индией происходит на очень такой дружеской ноте. То есть здесь полезно просто разводить истории, связанные с безопасностью, и истории, связанные с экономикой. Когда мы говорим про все-таки дружбу на поле боя,
0: ну, это одно, безусловно, да. Экономика и бизнес — это другое.
1: Давайте вспомним нашу дружбу на поле боя с Великобританией и чем она закончилась в 1946 году. Да.
0: Спасибо большое, Артем. Заканчивается, спасибо, к сожалению, Артем. Эфирное время. Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и Мемуран. Мы передаем эфир новостям и вернемся в начале следующего часа.
2: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
6: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
2: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
7: Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
8: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводе, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
11: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
11: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
12: Подвиг этот очень опасен.
11: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. За неделю российские войска освободили в зоне СВО 5 населенных пунктов. Один из них – Юрковка в Донецкой Народной Республике. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. На Камчатке за сутки зафиксировали 25 сейсмособытий магнитудой до 6,9. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. За неделю российские войска освободили в зоне СВО 5 населенных пунктов, сообщили в Минобороны. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что это открывает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. В населенном пункте Константиновка в течение недели штурмовые группы Южной группировки войск продолжали уничтожение окруженного противника в юго-западной части города и наступательные действия в микрорайоне Николаевске. За неделю освобождено от украинских боевиков 627 зданий. В населенном пункте Красный Лиман в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений противника. Расчет БПЛА «Герань» уничтожил важный энергетический объект, используемый в интересах ВСУ в Харьковской области, говорится в сводке Минобороны. Владимир Путин регулярно по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя атаку на столичный регион, он отметил, что система ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, несмотря ни на что. Представитель Кремля отметил, что Киев находится в очень трудном положении, но ведет свою линию, и эта линия не направлена на переговоры.
2: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в пятницу предметно рассматривал три решения по ключевой ставке. Сохранение, снижение на четверть и на 0,5%, а о причинах снижения ставки на 25 базисных пунктов.
3: Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: Глава ЦБ отметила, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. Это будет предметом обсуждения уже на следующем заседании. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, пройдет первый раунд переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке, сообщает издание Access со ссылкой на свой источник. Пока не ясно, назначено ли новое время переговоров и направляются ли в Швейцарию другие американские чиновники. Напомню, что ранее встреча планировалась 19 июня. Трамп во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном выразил уверенность, что Штатам и Ирану удастся урегулировать все вопросы в ходе 60-дневных переговоров и возобновлять боевые действия не придется. Он также заявил, что Соединенные Штаты намерены добиться урегулирования конфликта на Украине и сообщил, что планирует посетить Турцию и Китай. На Камчатке за сутки зафиксировали 25 сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 6,9. Три из них силой до 4 баллов ощущались на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Об этом сообщили в региональном МЧС. О пострадавших и повреждениях не сообщается. В Москве 20 июля пройдет ночной забег. Его участники преодолеют 10-километровую дистанцию по набережным Москвы. Это один из самых ожидаемых стартов сезона, который состоится уже в 13-й раз. Бегуны стартуют в 22 часа. Недалеко от Москвы-Сити пробегут по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережным, улице Косыгина и финишируют на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова. В этом году 50% участников планируют выйти на старт ночного забега впервые, говорится в сообщении организаторов. Помимо победителей и призеров забега, всем финишерам вручат памятные медали. В Москву возвращается лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в субботу в столице распогодится, а в воскресенье будет солнечно и до плюс 25.
4: В ночь на субботу и в первой половине дня вторичный холодный фронт может отметиться небольшими очаговыми осадками, но во второй части дня распогодится. На термометре около плюс 20. В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит москвичей погодой миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: Добавлю, что в полдень 21 июня можно будет наблюдать не только самое высокое солнце года в северном полушарии, но и самые короткие тени. На широте Москвы солнце поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В пятницу состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И, наконец, в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем стало известно о том, что в футбольном Кубке России ведут использование «Фан-Айди», утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что «Фан-Айди» может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке. Теперь же стало известно о том, что фан-айди введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на 2 последующих сезона. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел 2 сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас в 134 матчах. Кроме этого, на его счету 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России. Соревнования продолжаются в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Рейхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,03. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, Тюмени 27 градусов выше 0, в Сургуте до плюс 28. В Архангельске прохладно, 12-14 градусов тепла, переменная облачность, утром дождь, в Перми до плюс 22. 3 дождей и грозы. В Воронеже до 24 градусов. В Владикавказе плюс 22. В Ялте до 28 градусов и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков днем до плюс 25. В столице местами кратковременные дожди. Днем до 20 градусов поднимутся столбики термометров. Атмосферное давление будет чуть выше нормы.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
6: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
6: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
7: Подвиг этот очень опасен.
6: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
8: Вот мы вернулись.
9: Продолжаем соскребать.
8: 20.12.19, пятница, 19 июня, 8-925-222-9992. Илья Канайн, Александр Анушкин. Второй час ржавчины начинается. И начну я прям с такой очень банальной домашней заготовки.
9: Огонь.
8: Можно? Можно.
9: Давай.
8: Спасибо. Значит, есть старая шутка, чаще всего она звучала в 2014 году в Киеве, и потом тоже повторялась многократно, что почему в США никогда не будет революции и беспорядков, да?
9: Потому что
8: там нет посольства
9: Соединенных США. Штатов.
8: Да. В общем, какое-то время назад посольство США в США открылось, очевидно, совершенно образом, потому что начались там вещи совершенно немыслимые ранее.
9: Ну, можно забаскалить сколько угодно, но вообще-то это аномальное количество всякого рода вооруженных событий, покушений или около покушений на первое лицо государства. Mm-hmm. Но Соединенные Штаты вообще отличаются тем, что там, в общем, вполне себе регулярненько президенту это происходит.
8: Быть не круто, да.
9: Но в такой плотности это впервые, это аномалия.
8: Вот. И об очередном таком событии, которое в целом по понятным причинам как-то вот в русских медиа особо не прозвучало на этой неделе. У нас свои внутренние повестки с избытком хватало. А вот об одном таком событии мы хотим поговорить, потому что, на самом деле, это, как минимум, правда, интересно.
9: Огонь, справочку, будьте добры.
0: Наша справка. В США предотвращена масштабная террористическая атака, основной целью которой, вероятно, был лично Трамп. Пострадать или погибнуть могли тысячи зрителей турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который проходил прямо под стенами Белого дома. Теракт планировался на 14 июня. В этот день президент США отмечал 80-летие.
10: По данным ФБР, арестованы 5 человек, а всего к подготовке бойни были причастны от 19 до 23 человек. План был многоступенчатым. Сначала заговорщики планировали направить начиненные взрывчаткой дроны на здание рядом с Белым домом. Это должно было спровоцировать массовую эвакуацию, а затем, когда тысячи людей выбегут на открытое пространство, в дело должны были вступить снайперы. В третьей волне злоумышленники собирались штурмовать ворота резиденции. Целями называли представителей капиталистической элиты, миллиардеров и политиков, в том числе нескольких конгрессменов. Расследование началось после звонка матери 19-летнего Тайсона Пропера, которая обнаружила у сына оружие, боеприпасы, тактическое снаряжение и заметила, что он изучает карты и проводит некую разведку. В доме Пропера в Огайо нашли тысячи патронов. Директор ФБР и глава секретной службы поспешили заверить нацию, что вмешались вовремя, а опасность ликвидирована на корню. Однако сам факт того, что столь дерзкая атака готовилась в самом сердце Вашингтона с участием почти двух десятков человек, свидетельствует об опасной радикализации и глубочайшем расколе в американском обществе. И открытым остается главный вопрос – кто стоял за этой попыткой? В бунт группы изолированных маргиналов не так-то просто поверить.
8: Меня еще все время в этих историях, происходящих в США, смущает вот какой момент. Значит, каждый раз, когда ловят очередных злодеев, которые что-то хотели там учудить нехорошее, да, значит, их называют ультраправыми, ультраконсерваторами, значит, там, ультраконсервативными христианами и так далее, и так далее, и так далее. Я что-то не слышал о том, ну, возможно, мои познания устарели, да, чтобы ультраправые ставили своей целью, значит, уничтожение представителей капиталистической элиты и вот это вот все. Да, это, в общем, левацкая повестка-то. Ну, я, возможно, путаю чего-то. И, возможно, вот меня сейчас поправит наш уважаемый гость.
9: Ну, Павел точно.
8: Да, к нам присоединяется.
9: Тебе поставит мозги на место.
8: Двойку. Да, к нам присоединяется Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, рада вас слышать. Добрый вечер.
11: Взаимно приветствую.
9: Павел, здравствуйте, очень рады вам.
8: Вот скажите, я просто необразованно сейчас.
9: Ну что, давайте, да, в терминологии сейчас сразу определимся, что там у нас.
8: Что это за ультраправые, которые хотят убивать капиталистов?
11: Вы рассуждаете абсолютно логично, в лучших традициях политической
9: но
11: теории.
9: Но неправильно.
11: Отчасти правильно. Я с вами в некоторых аспектах этой теории согласен, но... Дело в том, что Трамп ведь позиционировал себя изначально как представитель правых взглядов, консервативных, традиционалистских. И в процессе его правления те люди, которые за него голосовали, сильно в нем разочаровались. Они увидели в своем бывшем кумире представителя типичного американского истеблишмента. И не левого, и не правого, а как когда-то у нас говорили, оппортуниста. Угу. Ну, вот эти вот разочарованные правые вполне могут выплеснуть свое разочарование самым радикальным способом, в том числе и покушением.
8: А чем объясняется, на ваш взгляд, вообще такая плотность вот этих вот всяких деструктивных попыток и движений в США? Только ли разочарованием в Трампе, да, потому что вот история No Kings, да, которая, как говорили, инспирирована там чуть ли не лично Соросом, а значит, всякие антиглобалистские движения и течения, вот это что? Что такое? Оно само так происходит? Или можно говорить о том, что за всеми этими попытками терактов и за всеми этими организациями беспорядков стоит, ну, некий единый центр, там, как угодно его можно назвать, Билдберский клуб, там, значит, какие-то там, глубинное государство. Но вот оно само или оно не само?
11: Два центра, республиканцы и демократы.
9: Подождите, а как же эти самые сионистские христиане, или как это называется?
11: Ну, если мы будем искать неконспирологическое объяснение происходящему, то на самом деле все будет выглядеть просто и ясно. Дело в том, что в Америке политическая борьба обострилась несколько лет назад настолько, что приобрела характер религиозного противостояния.
9: Вот точно, да.
11: Мобилизовать свой электорат, и республиканцы, и демократы начали апеллировать к самым его темным, мрачным, радикальным установкам. И, конечно, стремились таким образом просто привести на избирательные участки как можно больше своих сторонников. Но в конечном итоге, играя на межпартийных противоречиях, они самым печальным образом повлияли на неокрепшие умы, да, и неустойчивые психики тех людей, которые находятся в пограничном состоянии.
9: Ну, то есть это такая побочечка электоральной мобилизации, да?
11: Если ты хочешь ради своих электоральных очков распалить свой собственный электорат, будь готов к тому, что электорат просто сойдет с ума и начнет палить своего президента. Ну, вот в этом в Соединенных Штатах Америки и произошло. Потому что, когда берут вот этих вот ребят, готовивших покушение на Трампа или уже пытавшихся его совершить, ну, я думаю, вы тоже на это обратили внимание, они не похожи на вменяемых людей.
8: Да.
11: Это не профессиональные киллеры. Это безумцы, политические активисты или люди, которые тщательно маскировались под нормальных, но все равно при детальном рассмотрении у них находятся нотки помешательства. Так вот, действительно, Трамп своей агрессивной, да, назовем вещи своими именами, риторикой, с которой он пошел тараном на Байдена, всех этих людей расшевелил, довел до пограничного состояния и теперь пожинает плоды.
9: А потом огорчил, да, понятно.
11: Да. Ну и можно, конечно, в качестве шутки еще одну теорию тут подвести. Может быть, ее даже назовем конспирологической. Дело в том, что Трамп всегда ведь себя сравнивает с Обамой, да, и стремится по всем возможным и невозможным критериям его превзойти. Так вот, у Обамы неформально, по версии американских спецслужб, была пальма первенства. Знаете, по какому критерию? На него было совершено больше всего покушений в истории американского президента.
9: А Трамп пока еще не...
11: Только на Трампа посчитали?
9: Тут
11: просто версии разнятся. Кто-то говорит 4, кто-то говорит 5. Но до Обамы еще далеко.
9: Ну, в общем, есть куда стремиться.
8: Понятно. В попугаях пока длиннее.
9: Павел, слушайте, а вот эти разговоры про неминуемую гражданскую войну в Соединенных Штатах, признаки которых... которые мы как раз наблюдаем вот в этих вот уплотнившихся всяких покушениях и вооруженных инцидентах. Как вы относитесь к такой версии?
11: А это она и есть. Причем она в рамках движения Black Lives Matter уже выливалась на улицы и площади американских городов. Кое-как это удалось притушить. Но сейчас снова близится избирательная кампания, да, будут переизбираться две палаты американского парламента.
9: Так это еще в ноябре, еще столько всего может произойти.
11: А кампания это летом уже стартует, и атмосфера в Америке целенаправленно распаляется, раскаляется. Их же жизнь ничему не учит. Им самое главное обеспечить необходимый результат на выборах. А что будет после этого, в процессе этого, горя оно огнем. Ну вот огонь и будет гореть, очевидно.
9: Но это генетический недостаток любой демократии, потому что цикличность и достаточно короткая цикличность и так или иначе все равно любых политических деятелей выводит в категорию мышления не задачами, а электоральными циклами.
8: Циклами, вот. Да. Когда ты думаешь не о стране, не о ее величии, перспективах каких-то, да, а у тебя вот есть 4 года.
9: Ну не будем ругать демократию, она с этим будем. Справляется, по-моему,
8: будем
9: вполне,
8: ругать, нет,
9: вполне себе неплохо. Если иметь в виду еще какие-то резервы, которые есть у противоборствующих сторон, у демократов и республиканцев, что может пойти в ход?
11: Ну, конечно, война компромата, потому что сейчас демократы накопили много чего, да, собственно, и искать особенно не надо было, против действующего президента, и это уже обсуждают все. Тема Ирана, кстати, добавляет пикантности, потому что Трамп потратил миллиарды.
8: А вот сейчас подождите, с Ираном не спешите, мы сейчас перейдем к
9: Ирану. Мы им займемся плотненько.
11: Дело Эпштейна, кстати, тем уже оскомину навившая, да, но тем не менее, американского налогоплательщика эта история волнует. Трамп шел на выборы с обещанием обнародовать всю информацию на сей счет, а самые чувствительные файлы до сих пор достоянием широкой общественности не стали. И демократы эту тему по-прежнему качают, и продвигается идея, дескать, Трампу есть что скрывать. Видимо, они притихли сейчас ненадолго и ждут, ну, что называется, самого удобного момента для того, чтобы вот эти ушата грязи вылить на своего главу государства, а значит, и на республиканскую партию, которая его поддерживает. Ну и плюс экономические проблемы. Ведь Трамп, поддержанный республиканцами, столько всего наобещал. Вот помните день его инаугурации? Он сказал, наступает светлое время в истории Соединенных Штатов Америки. Великолепный век, золотой век. Ну и что? Если посмотреть на уровень инфляции, на уровень безработицы, на курс доллара, где этот великолепный век?
8: Ну вот, по ощущениям, республиканцы уже начали, да, потому что вот сегодня где-то я прочитал об обнародовании, вот я только не помню, случайно это как бы, это слив или это сознательная акция, да, что очень большой массив документов по ковиду вывалили в паблик, из которого следует, что ковид является абсолютно рукотворной, ну, в чем, кстати, многие не сомневались, да, история и сотворена она именно Соединенными Штатами. Да,
9: в Ухане, сотрудничестве с китайцами.
8: Да, в Ухане, да, там в конечном итоге руками китайцев, но инспирировано все и сделано американцами на американские деньги.
11: Эта история уже звучала в свое время, да. Дело в том, что у самого радикального консервативного и правого сегмента республиканской партии есть такая версия полуконспирологическая, дескать, демократы – это агенты влияния Китая.
8: Ну.
11: И в альянсе с Китаем они могут натворить всяких отвратительных дел, то ли обрушить американскую экономику,

0: происходит дикая с трактовками священных текстов. И что это за еретические какие-то течения и заявления?
1: Дело в том, что американская политическая элита, она разбита на массу клубов по квазирелигиозной принадлежности. Эти клубы можно было бы назвать околохристианскими сектами, но это серьезный и очень важный фактор внутренней политики США, потому что если там и искать какую-то конспирологическую сущность, то за фасадом громких и всем хорошо известных организаций на самом деле стоят эти самые клубы, где религиозный фактор играет роль такого сплачивающего механизма, клея. И потом представители этих квазирелигиозных групп тянут в элиту своих собратьев. Конечно, они борются за то, чтобы свою трактовку священного писания навязать как едино правильную, общеобязательную для всех остальных. То, что в Америке очень вольно относятся к священным для христиан, не только текстам, это широко известно, и то, за что у нас бы, наверное, человека абсолютно обоснованно подвергли следственным мероприятиям по статье за оскорбление чувств верующих, там является нормой политической риторики.
2: Ну, в том числе, там же законодательно ты можешь просто взять и организовать собственную церковь, и прекрасно. И многие этим пользуются, потому что церкви не облагаются налогами, и организуют церкви именно в том числе для того, чтобы уходить от налогов. Там очень смешно это все устроено, и вообще религией это назвать становится все труднее. А вот я сегодня натолкнулся на такую версию. Есть же такая модель от Anthropic, которая называется Fable 5, которая, в общем, фантастические какие-то вещи производит, настолько фантастические, что ее запретили Соединенные Штаты, и что она сумела вскрыть все замаранные в деле Эпштейна куски, которые составляют 75% от всех опубликованных материалов. Вы слышали об этом что-нибудь, Павел?
1: Не попадалась такая информация, но, конечно, верифицировать
2: очень скрытые, трудно,
1: да. Да, скрытые файлы будет очень трудно, но зато пища для американской прессы огромная, и опять-таки это прекрасный повод для того, чтобы республиканцам мочить демократов, а демократам мочить республиканцев.
0: Ну, плюс еще немножечко в копилочку триггеров, да, для не очень крепких с когнитивной точки зрения людей, да, чтобы сойти с ума и там в какой-то ситуации, может быть, взять штурмовую.
2: Даже винтовку. Возраст этих там, да, сколько?
0: У нас сейчас минутная техническая пауза, мы продолжим. Павел, дорогие радиослушатели, не уходите.
3: На всю страну говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
2: Продолжаем соскребать.
0: Продолжаем мы говорить, да, на тему всего того, что происходит в США и вокруг США. Вместе с нами прекраснейший Павел Фельдман, кандидат политических наук и профессор Академии труда и социальных отношений. И прежде чем мы продолжим, перейдем уже как раз к иранскому вопросу, я хочу ответить на часто задаваемый нам слушателями а вопрос, типа, зачем мы так много внимания уделяем международке, да?
2: Мы так старались, уважаемые люди, от нее уходить, но когда понимаешь, что эти события непосредственнейшим образом влияют на твою жизнь, да, приходится их анализировать, чтобы понимать, что происходит с тобой, и понимать, что с тобой будет происходить дальше.
0: Да, мир очень маленький, да, несмотря на то, что большой, и очень взаимосвязанный и взаимозависимый. И все вот эти вот дикие,

0: час истории и движения, которые происходят, казалось бы, очень далеко от нас в другом полушарии, да, они очень быстро и звонко отзываются у нас.
1: Ну, давайте далеко не будем ходить. Давайте оглянемся на Иран и поймем, как события в Иране повлияли на нас.
0: Да. Да? А главное,
1: прямым образом.
0: А главное, вот, что я еще хочу успеть сказать, да, что, к сожалению, линейный сценарий, чем у них хуже, тем у нас лучше.
1: Вообще не работает.
0: Вообще не работает. Вот казалось бы, да, так сказать, пожелать там победы обеим командам, и пусть на них упадет метеорит. Но это не самая вообще подходящая для нас история.
1: Справочку?
0: А, нет, а справочку мы не будем, потому что...
1: А, мы же, да, да, нам же все это самое.
0: Мы для иранской темы...
1: Чуть было все не испортил.
0: Иранской темы подготовили справку, подготовили мы ее вчера, а значит, сегодня она утратила всякую актуальность, поэтому коротко мы нашим слушателям, уважаемым, напомним, что, значит, президенты США и Ирана успели подписать меморандум.
1: Причем сделали это дистанционно.
0: О взаимопонимании, да, значит, там 14 пунктов, а лишь один пункт там касается того, что должен сделать Иран, ну, типа, не делать ядерного оружия больше. А, ну и разблокировать Армузский пролив. А все остальное должны были сделать США и их друзья, включая, в общем, выплату репараций самых натуральных.
1: Значит... И, в общем, все шутили, потому что было понятно, кто будет эти деньги платить, что платить персам будут арабы, а от имени Соединенных Штатов. В общем, там был натуральный перечень абсолютного разгрома Соединенных Штатов, и этот перечень опубликовали иранцы, то есть он не появился нигде вообще, и его опубликовали иранцы, конечно, торжествуя, и было совершенно понятно, что вот эта конструкция продержаться долго не может, и дело даже не в Израиле.
0: Хотя именно Израиль сказал, что нет, ребят, что-то так не пойдет, что-то вы договорились, это вообще-то наша война, и долбанули по Ливану. А, значит, в ответ Иран снова закрыл Армузский пролив, а Дональд Фрэнч Трамп страшно расстроился и сказал, что ни цента никому не даст. И вот, значит, точка, вы находитесь здесь.
1: Да.
0: Павел, они перезапустили войну или это будет что-то другое?
2: Надо проверить сейчас. Может, уже открыл Армузский пролив.
0: Да, возможно. Да, возможно.
2: О справках. Когда дело касается Трампа, тем более Ближнего Востока и действий Трампа на Ближнем Востоке, справку надо обновлять каждую минуту. Там никакой точки невозможно, только многоточие. Но если говорить серьезно, конечно, Иран победил. Мы когда... спрашиваем себя и наши уважаемые радиослушатели, зачем анализировать международный опыт, зачем следить за мировой повесткой. Одна из причин – учиться, потому что мы в положении Ирана сегодня находимся. И Иран показал рецепт успеха на длинной дистанции.
0: Ну, между прочим.
2: Непоколебимая воля, да, монолитная элита, наличие идеологии, четкое видение будущего, готовность сопротивляться до конца.
1: Объединение людей с разными взглядами внутри страны, между прочим, в том числе и оппозиционно настроенных. В Иране это было очень ярко видно.
0: Угу.
2: И это очень, кстати, этнически неоднородное общество.
1: Да.
2: В чем-то похожее на российское. Очень сложное общество.
1: Ну, империя, ну, а как иначе, общество. Конечно.
2: Поэтому, да, ну, что мы видим? Соединенные Штаты Америки ищут способ тихо отползти. Трамп, конечно, в 41-й раз провозглашает это своей великой исторической победой. Мы могли бы поучаствовать в качестве посредников. Вот я не знаю, они сказали, что цифровым способом провели финальные переговоры, да, подписали какой-то виртуальный акт. Не на платформе МАКС это было сделано.
0: Запросто, кстати.
2: Ничего не слышали.
1: А вы слышали версию, почему именно так получилось и почему от Швейцарии отказались?
2: Почему?
1: Потому что иранцы узнали о том, что Израиль готовил некую операцию на маршруте следования.
0: А с этих станется?
1: Мне верится.
2: Ну, это похоже на правду.
1: Мне верится, если честно, да.
2: Министр иностранных дел Ирана Аракчи был официально провозглашен целью Израилем.
1: Да.
2: И ничего удивительного в этом нет, что там сделанного ранее, да. Поэтому что, никакого мира там и близко не будет. Соединенные Штаты Америки в преддверии выборов отступают. Открывается Армузский пролив, и Иран обещал не взимать плату, да, никакую судов, проходящих через него, но уже официально фигурирует технический сбор, экологический.
1: Экологический, мне очень нравится, особенно экологический, да. Мне
0: нравится. Это они у нас научились. Утилизационные еще можно брать с проходящих кораблей. Вдруг их придется там утилизировать.
2: Да, да, да. Вот, и мы можем в сухом остатке посмотреть, а кто вышел из этого конфликта с наибольшими результатами.
0: Вот, кстати.
2: Иран, конечно, бомбили плотно, он понес определенный экономический урон, но он сохранил за собой полное право развивать свою программу баллистических ракет. Никто его не продавил на отказ. Он не допускает западных наблюдателей на свои объекты по обогащению Ирана. Урана, да, и опять-таки подчеркивает таким образом суверенитет. Российских допускает, западных не допускает. То есть
1: ну,
2: сам
1: и МАГАТЭ
2: определяет,
1: допускает, естественно.
2: Сам определяет, кому открывать двери, а кому нет. С него снимается часть санкций, а это фактически репарации, о которых говорило иранское руководство. Туда потекут миллиарды западных, в частности, американских долларов. Ну и самое главное, до начала конфликта у него не было контроля за Ормузским проливом, а теперь он
0: теперь есть.
2: Так кто же победитель, да? Тот, кто себя в 41-й раз им провозгласил, или действительно Иран?
0: А вот в этой связи вопрос. То есть ситуация, дикая достаточно со стороны, кажется, да? Потому что вот военная машина США и финансовые возможности США, и политические возможности США... И Иран, который в целом-то оказался, не то чтобы в изоляции, но его как бы так, никто особо-то и не поддерживал, да, то есть там мы, китайцы, еще ряд стран, мы выступали, с призывами к миру, что типа хватит там, да, это все, успокойтесь, не трогайте Иран, а суверенное государство. Но они оказались в абсолютном одиночестве, и они победили. Это показатель какой-то невероятной силы Давида или, простите меня, иранцы, что я вас с еврейским ветхозаветным героем сравниваю, или это показатель слабости и абсолютной надутости и соломенности Голиафа?
2: Колосс на глиняных ногах, да, совершенно верно, который... Там же чемпионат мира по футболу, да, замах на рубль, удар на копейку.
0: Угу.
2: Страна, которая не готова после массированных атак с воздуха и ракетных ударов переходить к проведению наземной операции, не может рассчитывать на успех в войне. И Соединенные Штаты Америки, хоть и перебрасывали туда своих морпехов, сколько там тысяч было, 20-30 оказалось на Ближневосточном театре военных действий, они не готовы были пустить в ход человеческий ресурс.
1: Потому что отправить 20 тысяч в Иран, это бессмысленно. Это абсолютное самоубийство. Что они там будут делать?
2: Конечно, потому что после этого в Америку пошли бы гробы. Угу. И даже если бы армия США достигла определенных успехов на земле, это означало бы конец политической карьеры Дональда Трампа и крах республиканцев на грядущих выборах.
1: Но из этого мы можем сделать вывод, что никаких дополнительных рычагов воздействия на Иран у Штатов нет. Или у них какой-то есть Трамп-козырь в рукаве, о котором мы ничего не знаем, и они его как вынут, да как бабахнут, и все содрогнут.
0: У них совершенно точно, я понял сейчас, чего у них там нет. У них знаешь, что там нет? У них там нет Украины. Потому что если бы у них там была Украина... Они бы устроили наземную операцию чужим, недорогим для них и не близким пушечным мясом.
1: В принципе, это одна из воинских традиций Великобритании. Малая война, по-моему, так о них называется это. Павел, как думаете, есть еще что-то в запасе? Они что-нибудь готовы предложить для эскалации этого конфликта? Или он будет вот такой вот велотекущий все время туда-назад, туда-назад, одно и то же?
2: Соединенные Штаты Америки подпишут чего-то там на электронной виртуальной платформе с Ираном в итоге или нет, пожмут руку или не пожмут, вышли из конфликта, они отползли, все, их там больше на этом театре военных действий в дальнейшем мы не увидим. Но параллельный трек развивается, конечно, по линии Израиль и Ливан, и тут все будет горячо, долго, возможно, даже вечно, бесконечно. И это, конечно, будет все время триггерить Иран на ответы по американским базам, по американским союзникам на всем Ближнем Востоке. Так что Соединенным Штатам Америки придется периодически реагировать на то, что там происходит, но реакция будет главным образом риторической. Единственное, что им остается, это попытаться еще раз качнуть при помощи технологий цветных революций ситуацию изнутри, найти каких-то марионеток, которых они будут мобилизовывать для уличных протестных акций. Но Иран знает, что в этом случае делать. Их учить.
1: Такое впечатление, что да,
2: революции не надо.
1: У Ирана и какая-то прививка, у которой нет ни у каких других стран, потому что сколько уже десятилетий они пытаются это провернуть.
0: Ну, да,
1: и это единственная страна, по ощущениям, в которой вообще не работает.
0: Перфокарты это, все
1: да,
0: эти, да?
1: Вообще боят. Не срабатывает.
2: Дело в том, что в Иране всегда были определенные субэтнические группы, сторонники Шаха, жители крупных городов с либеральными взглядами. Но после массированных западных бомбежек даже эти люди разочаровались в либерализме, в американском белом господине, в Европе. Это надо было постараться вообще, да, угу. Соединенным Штатам.
1: В этом смысле,
2: сделать
1: конечно.
2: Так, чтобы после этих акций потерять тех немногочисленных своих сторонников внутри Ирана, которые там еще оставались.
1: И продолжать выпихивать, как это, на авансцену пинками сына Шаха.
0: Резу Пехлеви этого смешного.
1: Стыдного дядь. Вообще.
2: А вот чем больше стали его показывать, тем яснее его сторонникам стало, что они имеют дело просто, ну простите, со старым клоуном, который, и кроме красивых слов ни на что больше не способен, да и то говорит.
1: Какой-то формат. Красивый-то у него не получается. Говорит, бомбите мою родину, бомбите
0: скорее. Он какой-то формат Луи де Фюнеса, какой-то вот реально комедийный артист. Такой интересный разговор, и совсем не остается времени, меньше минуты. Поэтому, Павел, последний вопрос, очень прошу вас кратко ответить. Нет сомнений в том, что у Израиля ноги не глиняные, да, и все там, так сказать, мужские достоинства имеются в наличии. Но нет ли здесь сейчас у Израиля с его решимостью воевать до победного, ну, серьезных таких экзистенциальных рисков?
2: Экзистенциальные риски есть, конечно, они всегда там будут, но Израиль будет переходить в другое качество. Находясь без американской поддержки и в очень агрессивной среде, он будет превращаться в государство с доминирующей радикальной идеологией. Угу. Будет становиться жестче, правее, ортодоксальнее.
0: Что на пользу никому пока никогда
2: не шло. В общем, да, это идет только к общей эскалации.
0: Спасибо вам большое, Павел, за интереснейший разговор.
1: Спасибо огромное. Приходите к нам
0: еще. Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Вернемся через минуту.
3: Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
4: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
6: Баллада «Последняя поэма» получила широкую известность после того, как прозвучала в 1980 году в фильме «Вам и не снилось». Впрочем, написана она была значительно раньше. В 1971 году, когда композитор Алексей Рыбников только начинал работать в кино, ему предложили сочинить музыку для фильма «Остров сокровищ» по повести Роберта Льюиса Стивенсона. Молодой композитор с энтузиазмом взялся за работу и написал множество мелодий, большая часть из которых в ленту не вошла. А потом прошло несколько лет, и в руки Рыбникова попал роман классика индийской литературы Рабиндраната Тагора «Шешерка беда». На русский его перевели как «Последняя поэма». Написанная в 1929 году, книга рассказывает о двух влюбленных, о Мите и Лобанье, которым из-за предрассудков и общественных порядков не суждено быть вместе. Это проза, но герои пишут друг другу письма в стихах. Завершает произведение прощальное письмо, которое главная героиня отправляет своему возлюбленному. Читая книгу в переводе Аделина Адалес, Рыбников с удивлением обнаружил, что эти стихи идеально ложатся на одну из мелодий, написанных для фильма «Остров сокровищ».

Весной 1973 года Ленинский райком комсомола Москвы во Дворце спорта в Лужниках организовал конкурс молодежных ансамблей. Победителями стали группа Стаса Намина «Цветы» и трио «Линник». В качестве награды они получили право записать на мелодии пластинку с несколькими песнями. Виктор, Дмитрий и Марина Линник учились на английском отделении филфака МГУ и создали группу, которая пела в стиле фолк-рок, как и их любимая команда «Mamas and Papas». Они дружили с Рыбниковым и стали исполнять на концертах последнюю поэму, а потом записали ее на пластинку.

0: чай.
1: Через несколько лет Рыбникову заказали музыку для фильма «Вам и не снилось». Он был создан по одноименной повести писательницы Галины Щербаковой. Автор эстетских произведений на философские темы в 1977 году неожиданно написала повесть о двоих влюбленных и разлученных родителями старшеклассниках. Тема подростковой любви в то время была едва ли не запретной. Книгу решил перенести на экран режиссер Илья Фрес. Рыбникову показалось, что песня «Последняя поэма» верно передает настроение этой ленты. Режиссеру песня понравилась, но он попросил, чтобы в фильме она звучала в более эстрадном виде. Так и появилась новая версия, записанная студентками училища имени Гнесиных Ириной Отсиевой и Верой Соколовой.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Мошенники стали убеждать жертв перезвонить в техподдержку звуком сирен. И площадь лесных пожаров на севере Красноярского края превысила 133 тысячи гектаров. Все подробности далее. Военнослужащие расчета беспилотников «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Замаскированный пункт противника был вскрыт в жилой застройке. Он осуществлял координацию полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, применявшихся противником для ведения разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры. Штурмовые группы южной группировки войска за прошедшие сутки освободили 92 здания в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 92 здания. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 6 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 3 пункта управления БПЛА, а также 38 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 14 беспилотников противника.
1: В то же время военнослужащие расчетобуксируемой гаубицы М-46 группировки войск «Центр» поддержали наступательные действия штурмовиков, уничтожив опорный пункт ВСУ, укрепленный огневыми точками, блиндажами и траншеями на Добропольском направлении. С 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, армии России поражены объекты оборонки киевского режима, энергетики, транспорта и портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Минобороны располагает новыми материалами о военно-биологической деятельности Пентагона. Проводится их анализ, заявил начальник войск радиационно-химической и биологической защиты Алексей Артищев. Он также рассказал, что помимо списка биолабораторий, опубликованных нацразведкой США, есть отдельные проекты.
3: Проект UP-1 был направлен на изучение рикетсии и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта UP-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков тулеремии и сибирской язвы. У нас имеются сведения о проведении 10 подобных проектов, которые предусматривали работу с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций – конго-крынской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней.
1: Россия не раз заявляла, что США финансирует разработку биологического оружия и размещает десятки биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Дональд Трамп заявил, что США хотели бы добиться завершения конфликта на Украине. Он вновь посетовал, что сделать это оказалось намного сложнее. Хозяин Белого дома предложил европейцам заплатить за вооружение, переданное Украине при Байдене. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Американский лидер выразил надежду, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. Мошенники стали использовать звуки сирен при обращении с россиянами, чтобы заставить их перезвонить якобы в службу технической поддержки, а затем перевести деньги на безопасный счет с помощью QR-кодов, которые на самом деле ведут на страницу оплаты покупок в магазине. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Так злоумышленники звонят жертве под любым предлогом, выманивают код из СМС, а после того, как человек сообщает его, во время разговора раздается звук сирены – И громкий голос объявляет, что человек разговаривает с мошенниками, поэтому ему нужно положить трубку и набрать номер службы технической поддержки, который придет в сообщение. В связи с распространением этой схемы МВД призывает россиян не сообщать никому коды из СМС и не отправлять деньги на якобы безопасные счета, которых на самом деле не существует. На севере Красноярского края горит более 133 тысяч гектаров леса. Зафиксировано 93 лесных пожара, сообщает региональный лесопожарный центр. Очаги возгорания действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Овенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвует более 1600 человек. Увеличена группировка специалистов по проведению взрывных работ. Они необходимы для оперативного создания минерализованных полос. В связи с погодными условиями для искусственного вызывания осадков используется самолет-зондировщик Ан-26. Задействовано более 30 воздушных судов. С 10 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В Москву возвращается настоящее летнее тепло, пообещал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Гарантирую, все наладится, особенно в воскресенье, когда наступит астрономическое лето, погода будет просто на загляденье. В день летнего солнцестояния наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит москвичей погодой миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: Сегодня в столице, по словам синоптика, в первой половине дня местами возможен дождь, а температура будет около плюс 20 градусов. Накануне аномальная жара в столице побила суточный температурный рекорд 1979 года. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом, при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно поговорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду», — подчеркнул Шварц. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Состав сборной будем формировать до последнего момента», — отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». В пятницу в Омске на G-Drive-арене состоялся турнир промоушена ACA-204. В главном поединке вечера 42-летний Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» весовой категории до 66 килограммов в Улан-Баторе. В финале Абдуллаев уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиоке. В завершении легкой атлетики Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке страны в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райханка Громанова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,3 сотые. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 17-19 градусов днем, а вечером дождь. В Архангельске плюс 12-14 градусов, утром дождь. В Петрозаводске плюс 19-21 градус без осадков, а в Вологде плюс 16-18 и кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 22-24 дождь и гроза. В Великом Новгороде кратковременный дождь плюс 21-23 градуса. В Калининграде без осадков плюс 28-30, в Перми плюс 21-23, временами дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25 градусов, в Москве местами дождь, плюс 19-21. Сейчас в столице плюс 12, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Недавно на съемках в одном из зоопарков мира мне удалось повстречать совершенно уникальное животное, которое называется ехидна. Уникальна она по многим соображениям, и прежде всего потому, что это похожее на ежа существо, на самом деле совсем не еж, а однопроходное, родственник утконоса, и родом оно из Австралии. Вот о биологии этих странных существ и их анатомии, почему они похожи на ежа и вообще, что они делают, как живут и чем питаются, я буду сегодня говорить с доцентом Московского педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым, кандидатом биологических наук. Здравствуйте, Алексей Александрович.
3: Здравствуйте, Иван Игоревич.
2: Вот что меня поразило в ехидне прежде всего, это то, что этот зверек реально ночной. Почему поразило? Потому что в зоопарках очень часто ночные животные переключаются на дневной образ жизни, и, в общем-то, им особо ничего не мешает, даже если они, ну, реально ночные, с адаптациями к ночному там видению, слышанию и вообще жизни. Возможно, они не так себя хорошо чувствуют, но если погасить им свет, то вообще они чувствуют себя прекрасно и в московский день. Так вот, ехидна, она строго держалась своего привычного для нее австралийского ритма жизни. Когда было светло, ее не было видно. Поэтому, к сожалению, посетители зоопарка замечательного в городе Сан-Пауло никакого внимания на нее не обращали. Вот. А между тем, это очень такой вот интересный зверек. Мы с ночного образа жизни начнем или как?
3: Ну, можно вот поговорить и о ночном образе жизни, потому что тут ведь чаще всего многие животные, ну и млекопитающие тоже в том числе, уходят в ночной образ жизни, чтобы, ну, обезопасить себя. То есть это уход непосредственно от прессы хищников. И ехидна, она, естественно, испытывала, да и сейчас тоже испытывает, естественно, этот пресс хищников. И чтобы как-то его снизить, вот переход к этому ночному образу жизни, когда хищников становится несколько меньше.
2: А был ли переход, если мы называем ехидну живым ископаемым? Был ли этот переход? Возможно, если мы говорим про живых ископаемых, мы говорим об эпохе динозавров, значит, когда млекопитающие, которые, вопреки распространенному мнению, прекрасно жили, размножались в эпоху господства не птичьих, не летающих динозавров, вот этих гигантских, только они ночью прекрасно себя чувствовали, а некоторые даже питались этими динозаврами. Ехидны с тех пор ночные.
3: Вот тут интересная штука. То есть, с одной стороны, действительно, когда мы говорим с вами о вообще генеральном млекопитающих, то это очень правильный тезис, потому что действительно млекопитающие изначально ночные. И изначально, ну, в общем-то, мы люди тоже немножко, я бы сказал, так сказать, инвалиды вот этого ночного образа жизни, потому что вообще, вот, например, у тех самых рептилий, у тех же самых птиц 4 пигментные системы, они видят мир значительно более цветастым, чем мы. То есть у нас 3 пигментные системы, я имею в виду, у людей, а у наших предков когда-то было 4, а у современных млекопитающих вообще 2. Mm-hmm. То есть они, ну, у них зрение до сих пор характерно именно для ночного образа жизни. Но с ехиднами интересна картина вот в чем. Дело в том, что если мы посмотрим с вами на происхождение ехидн, то вот буквально совсем недавно была опубликована статья, которая, ну, для меня была своеобразным открытием. Выяснилось, что на самом деле ехидны как таковые произошли сравнительно недавно. То есть если мы будем говорить именно про ехидну.
2: Ну, это 30 миллионов сколько?
3: Ну, то есть это, в общем, будем так говорить, самое начало кайнозоя. То есть это уже так сказать, после вымирания динозавров. Ага. То есть динозавров уже нету. И вот как раз от ствола вот этих однопроходных млекопитающих как раз в это время где-то отделяется ехидна.
2: Которые непонятно вообще от кого сами, да, произошли эти однопроходные.
3: Да, а при этом откуда они произошли, эти однопроходные, это тоже, что называется, тайна за 7 печатями. Потому что сколько бы ни бились палеонтологи, генетики, четкого ответа, откуда, собственно, появились вот эти однопроходные млекопитающие, до сих пор нету. И поэтому, условно, их, значит, время, ну, как бы, зарождения, возникновения где-то относят, ну, по большому счету, где-то на меловой период мезозоя. что они условно произошли. Ну, а дальше, в общем-то, на этом как бы вся информация заканчивается, потому что палеонтологической летописи однопроходных млекопитающих очень мало сохранилось, и все, которые сохранились, это на самом деле утконосоподобные, значит, млекопитающие, поэтому современная гипотеза, она звучит следующим образом, о том, что это какая-то очень узкореальная и очень древняя группа, которая вообще, скорее всего, начинала формироваться как именно водные млекопитающие. Ну, скажем, ну, как приблизительно те же самые, там, допустим, выдры или те же, там, допустим, выхухоли. То есть это вот такой вариант млекопитающего, который ведет в основном водный образ жизни. А вот потом уже впоследствии от этих водных млекопитающих появляются уже непосредственно, собственно, ехидны. Поэтому, ну, для меня это было глубокое, я бы сказал, философское открытие, потому что получается так, что какие-то предки вот этих вот однопроходных млекопитающих, понятно, они были сухопутные, потом они ушли в воду, а потом из воды опять-таки вот уже в виде ехидны вернулись на сушу. Нет у других млекопитающих таких сценариев развития.
2: Да, но, собственно говоря, тут в данной ситуации их, наверное, интереснее сравнивать, как это не смешно, не парадоксально, я не знаю, как сказать, но с птицами. Дело в том, что, ну хорошо, это, будем считать, предок некое существо, возможно, такое утконосоподобное, но еще и без утконосного клюва, однопроходное существо, которое откладывает яйца, от безысходности в плане питания стала вести водный образ жизни. Потом конкуренция там выросла, а яйца-то она продолжает откладывать на берегу. То есть если у птиц, если сравнивать так, если у птиц вот такой вот вариант, когда вот была птица так более-менее морская, а стала сухопутной, вот как, ну, я не знаю, какой пример, чайка, может быть?
3: Ну, чайки-то, они, конечно, околоводные, то есть они могут плавать в воде, гнездятся на берегу, но так, чтобы вот кто-то был, скажем так, в большей степени водный, а потом вернулся на сушу, такого, вот, честно говоря, мне вот сразу на ум не приходит ни в плане птиц, ни в плане млекопитающих. То есть если ушел в воду, то, значит, все, пожалуйста, вот водная форма. А здесь, вот видите, такая достаточно интересная и неожиданная штука, связанная с тем, что, судя по всему, предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, они, в общем-то, объясняются именно вот такой амфибийностью предковых форм.
2: Да, я вот как раз хотел спросить, а много ли пришлось поломать? Ну вот если мы берем за модель утконоса или не берем предка?
3: Наверное, нужно брать, потому что как раз, если мы посмотрим на анатомию ехидны, то многие, по крайней мере, вещи, которые нам кажутся, ну, нонсенсом, они как-то более-менее встают на свои места, когда мы смотрим на утконоса как некого такого гипотетического предка или что-то утконосоподобное. Потому что вот вы видели эту, значит, замечательную зверушку в зоопарке. Вот когда смотришь, допустим, на всякие разные фильмы про дикую природу и смотришь, значит, как идет ехидна, первое, что бросается в глаза, у нее постановка ног скорее больше напоминает пресмыкающиеся, чем млекопитающие, потому что они располагаются, по большому счету, по бокам тела.
2: Ну, как бы в раскоряку такой,
3: в раскоряку, да, совершенно верно.
2: Как у ящерицы.
3: Да, как у ящерицы, совершенно верно. Плюс к этому, если посмотреть на задние ноги, то они вывернуты.
2: Вообще вывернуты, да.
3: Да, ступня, на самом деле, смотрит не вперед, а назад, на 180 градусов. Белка, например, да, вот она тоже может разворачивать стопу на 180 градусов за счет высокой степени подвижности. И с ехиднами такая ситуация, только она у них как бы так заякорена вот в таком положении. И когда мы смотрим на утконоса, то мы видим, что, да, у утконоса задние лапы, которые снабжены ластами, они действительно отталкиваются назад. И основное движение – это как раз отталкивание воды. И передние лапы тоже у утконосов располагаются не совсем по бокам тела, тоже для того, чтобы можно было непосредственно выбираться на берег, можно было там что-то на дне, так сказать, копошиться. И сразу же становится, по крайней мере, понятно, что да, возможно, это вот такая штука, которая досталась от предков. Но ее же тоже надо как-то использовать, и поэтому вот эти приспособления, которые есть у ехидны, то есть вот такое расположение лап, она используется для очень быстрого зарывания в грунт.
2: А у утконоса так разве расположены задние лапы?
3: Но он же, когда грибок делает, он делает грибок назад.
2: Назад, совершенно верно. Но у него же нога не так зафиксирована или так?
3: Она у него зафиксирована с некоторым доворотом назад тоже.
2: А, понятно, понятно.
3: То есть не вот так бросающиеся в глаза, как у ехидны, но некоторый доворот назад у него тоже существует.
2: Тут, наверное, все-таки про постановку конечностей хочется немножко больше поговорить. То есть получается, что у утконоса она не зафиксирована для того, чтобы как бы замах сделать, да, для грибка.
3: Совершенно верно.
2: И это была стартовая позиция. И вот из этой стартовой позиции, когда чуть вывернуто, трудно уже вернуться к позиции нормальной. А назад позиция возможна, да, вот как у ехидны.
3: Да.
2: Эволюция туда. Вспять невозможно ее повернуть, да?
3: Да, то есть такое понятие научно называется канализация, да, то есть какой-то определенный канал.
2: Канал.
3: Да, сформировался, и в результате по этому каналу и приходится двигаться. И вот мне кажется, что как раз вот эта вот очень специфическая походка ехидны на расположение конечности, это вот как раз тот самый канал, по которому она вынуждена двигаться и, ну, собственно говоря, дальше адаптироваться уже не к водному, а к наземному образу жизни.
2: Ну, собственно говоря, да, извините, Алексей Александрович, значит, вот это вот движение, когда животное роет, оно очень напоминает движение грибка, да, и поэтому все логично, адаптация в эту сторону сложилась.
3: Да, получается так, что действительно вот эти вот роющие движения, они сформировались на базе, я имею в виду прежде всего ехидн, конечно.
2: Ну да.
3: Потому что есть другое громадное количество роющих животных, у которых совершенно как бы по-другому все это происходило.
2: Ну да, конечно. А тут сложилось просто, перестроилось.
3: Да, здесь такая ситуация. А рыть им приходилось по той простой причине, что, ну, в общем, такие несовершенные, медлительные животные попадают на сушу, где, в общем-то, хотя и это сумчатые, но все равно там хищники же тоже есть. Ну и дальше приходилось, вот, собственно говоря, выкручиваться, быстро зарываться и сформировать вот этот вот иглистый панцирь, который отчасти напоминает ежиный, ну, чтобы тебя просто-напросто не съели.
2: Но он как-то по-другому устроен, да, насколько я понимаю, вот это вот иголки.
3: Иголки, да, они не совсем ежиного типа, то есть у ежа действительно панцирь, здесь все-таки такие, я бы сказал, отдельно стоящие, причем разной длины иглок, там по центру определенная перетяжка формируется для того, чтобы, так сказать, все это могло как-то складываться. Но, наверное, самое важное сходство с ежами – это то, что и ежи, и ехидны умеют сворачиваться и образовывать как бы вот такой шарик. Поэтому сама мышечная система, я имею в виду, которая обеспечивает сворачивание, у ехидн и у ежей – оно несколько похоже. То есть это опять-таки такая конвергентная эволюция, когда, ну, как бы сходные инженерные решения появляются у совершенно неродственных друг другу групп животных. Ну, в данном случае ежи и ехидны, они в этом плане похожи по, ну, я бы сказал, способу защиты от нападающих хищников.
2: Ну да. Тогда уж если мы вспоминаем про происхождение водное, видимо, еще такую адаптацию, как электрорецепция.
3: Да, без всякого сомнения.
2: Ехидны принесли оттуда, потому что, да, я напомню, что утконосы ведь тоже обладают электрорецепцией, а она нужна им для того, чтобы их добычу выли обнаруживать, ну, маленьких там рачков, червячков и прочую живность, которая там живет.
3: Причем у утконосов это же, по большому счету, ведущий орган для поиска добычи под водой.
2: Да, я думаю, что и для ориентации тоже.
3: И для ориентации тоже, без всякого сомнения. Потому что глаза-то при нырянии утконосов закрываются перепонкой, и он ориентируется в основном, ну, естественно, используется обоняние и электрорецепция. И вот у ехидн, у них вслед за утконосами, они вроде как наземные животные, и у них появляется на вот этом длинном вот хоботке, на его кончике, появляются те же самые электрорецепторы, которые ехидна используют для того, чтобы найти насекомых, копаясь вот в какой-то лесной подстилке. Но, наверное, здесь одна из важнейших и интереснейших вещей, то, что если мы с вами посмотрим на вот это явление электрорецепции как таковой, то это вообще, в принципе, рыбий признак.
2: Ну да.
3: То есть он появляется у хрящевых рыб и у акул, у скатов. И вообще он изначально-то признак, который работает в воде. И ехидна, получается, перетащила вот этот водяной признак, перетащила на сушу. И каким-то образом тоже его приспособила для использования. Потому что все-таки вот эта подстилка, в которой ехидна копошится, она там хоть в какой-то степени влага есть. Ну и, значит, соответственно, ехидна может что-то вот это искать при помощи вот этого своего чувствительного такого электроносика.
2: Да, он, кстати говоря, он чувствительный-то чувствительный, но вообще вот сам этот рострум, да, вот нос, да, он у нее каменный просто, очень твердый вообще, как, ну, я не знаю, с чем его можно сравнить, с долотом, да, то есть это такой крепкая часть черепа. Не надо думать, что это нежный такой вот там инструмент, который легко ломается. Он не ломается, он в последнюю очередь сломается у ехидны.
3: Ну, так одно другому не мешает, потому что эти электрорецепторы, да, по сути своей, это такие цилиндрики, которые на концу располагаются микроскопически, в которых находятся эти замечательные ампулы ларинцини, которые улавливают вот эти все электрические токи. И этому носу не надо быть мягким, он не для тактильного ощущения, а именно для того, чтобы слабые электрические токи улавливать.
2: Ну да, ну ты ж, в принципе, можно и отвертку приспособить для того, чтобы, да, что делают электрики, для того, чтобы понять, есть ток или нет, да?
3: Ну да, типа того.
2: А здесь этот замечательный нос, которым они копаются, в подстилке в основном, кстати говоря, да, да. В которую зарываются.
3: Да, да, но по большому счету ехидна же реализует ту же самую стратегию, что и муравьеды, по сути своей, да?
2: Да, то есть, да,
3: она
2: да.
3: Страшно любит как раз есть таких всевозможных коллективных насекомых. И работает этот нос приблизительно точно так же, как и нос у гигантского муравьеда, да, с этим липким языком и со всем остальным, который позволяет собирать вот этих вот разнообразных мелких общественных насекомых. Вот. А еще одна вещь, которая тоже чрезвычайно интересна и не очень, так сказать, понятна, это, например, что ехидна и зрение это такое очень специфическое. По той простой причине, что мы привыкли, там, что у млекопитающих, ну, собственно говоря, настройка глаза на резкость, как у нас с вами, как у большинства млекопитающих, осуществляется за счет того, что хрусталик изменяет свою кривизну за счет работы ресничных мышц. А у ехидны все, конечно, не как у людей. Во-первых, у нее хрусталик ближе к округлой форме, а во-вторых, настройка на резкость у нее осуществляется за счет того, что глазное яблоко просто-напросто сжимается и сетчатка подъезжает к этому хрусталику. Вообще уникальная штука, которая больше, ну, практически ни у кого нету. То есть это, вот я бы сказал, настолько примитивный способ настройки вот этой сложной системы, которая непосредственно воспринимает свет, что, ну, то, что называется, только остается развести руками. И явно здесь тоже, в общем-то, сработало вот это водное происхождение, потому что для большинства водных животных как раз в большей степени хрусталик

0: древнего человека. Фундамент жилища этого древнего человека был построен из костей мамонта примерно 20 тысяч лет назад. Ну, а с 60-х годов прошлого века здесь проводятся активные раскопки. И вот работает музей, сюда ездят люди и смотрят, интересно, как было устроено жилище древнего человека, чем он занимался. Интереснейший музей, интересные экскурсоводы, которые рассказывают о том, как жили древние люди в этих местах, и что, оказывается, мы – это в некотором смысле родина мамонтов. Еще один интересный для меня город, я в нем был первый раз, это исторический город Острогожск. Как и многие другие города, здесь возник он как крепостица, которая защищала от набегов. Ну и потом вырос как купеческий город, с именем которого связана жизнь многих выдающихся людей. И самый известный уроженец Острогожска – это художник Иван Крамской. Все знают его картины «Неизвестные», да и много других произведений. Он очень богат был, наследие его богато, насчитывает более 800 картин. И есть его дом-музей, я ожидал увидеть большой дом, да нет, оказалась маленькая такая хата, крытая камышом, в таком малорусском стиле построенная. И в этом маленьком доме, в общем, родился великий русский художник. Здесь существует его музей, в некотором смысле его культ. Кстати, в соседнем буквально доме жил и другой интересный уроженец этих мест, Самуил Маршак. Но об этом отдельный рассказ, тем более, что его дом-музей пока еще не создан, только вот сейчас планируется. Вот такие интересные места. Кстати, сам Острогожск очень симпатичный город со старинными улицами, застройкой 19 века. Атмосферный такой, знаете, приятный, и люди там приятные. Так что вот такие места мы открыли для себя в Воронежской области. Причем это только начало, потому что путешествие по Воронежской области я продолжу через неделю. Она такая большая, что одной программы будет мало. Ну, а теперь несколько слов об автомобиле, на котором, собственно, я путешествовал в Воронеж.
1: Тест-драйв.
0: Была такая фирма корейская, южнокорейская, Ssangyong, что переводится как «два дракона». Она достаточно активно продавала свои машины в России в начале нашего века, до 2015 года. Потом она обанкротилась, из России ушла. Вот теперь она к нам вернулась, и формально это единственная южнокорейская компания, которая продолжает работу в России. Правда, она поменяла название, теперь называется КГМ, и представляет здесь 4 модели. Среди них флагманская модель, которая называется «Rexton». Это большой рамный внедорожник. Мы знаем «Rexton» первое и второе поколение. Это уже практически третье поколение. В России эта машина не продавалась. В 2017 году его запустили в производство. И это очень любопытный автомобиль, потому что это большой рамный внедорожник, у которого конкурентов на российском рынке не так много. Кстати, осталась старая эмблема от компании Ssangyong, два сплетенных дракона там. Ну и любопытный внедорожник, любопытный, потому что он такой совершенно олдскульный. Он большой, он такой черный в моем случае был. Он достаточно классический по форме кузова, никаких там выдающихся дизайнерских находок в нем нет, наверное, так и нужно, потому что это, по большому счету, проходимец с высоким клиренсом 210 мм. Ну и сверху никаких особенных украшений нет. Открываешь дверь, попадаешь в салон. Он достаточно скромный с современной точки зрения, потому что главное украшение – два 12-дюймовых экрана. Это такая единственная уступка современности. Достаточно примитивный, кстати, экран, и ничего там особенного нет. Ну, собственно, скромный функционал. Зато много физических кнопок, за которые можно сказать спасибо, потому что сейчас многие машины предлагают только сенсорное управление. Очень понравился классический селектор автомата. После вот разных изысков, потому что у многих китайцев там разные флажочки, кнопочки, крутилки, а здесь просто классический рычаг автомата. Причем надо понимать, что в свое время компания Ssangyong очень активно работала с Мерседесом, и у этой машины рама лицензионная, одной из мерседесовских моделей предыдущего поколения. И коробка тоже корни имеет мерседесовские, так же, как и мотор. Ну и достаточно просто в салоне, хотя есть и приятные вещи, типа передние кресла управляются с помощью электроники, есть всякие функции многочисленные, которые положены современного автомобиля с точки зрения безопасности и с точки зрения комфорта, а на втором ряду вообще очень дорого-богато, там места очень много, даже рослые водители там устроятся без проблем, и там, собственно, есть тоже подогрев кресел, подлокотник такой широкий, удобный, и даже можно переднее кресло двигать. Довольно большой багажник, почти 800 литров в обычном состоянии. Если сложить заднее кресло, то почти 2000 литров. Дверь багажника с электроприводом. Ну и под капотом только один двигатель, 2 литра, бензиновый турбомотор, 225 лошадиных сил. Ну и обычная приятная коробка-автомат. шестиступенчатая модель, надежная, не ломающаяся, ну и раздаточная коробка от известной компании, которая управляет

0: С шайбой позволяет включить полный привод, пониженную передачу блокировки. И при том, что автомобиль большой и тяжелый, расход топлива, уверяю, небольшой. 11 литров примерно на 100 километров. Разгоняется он очень бодро, но и при этом, что приятно, тихий автомобиль. В салоне тихо, плавный ход у него. А на бездорожье из спокойного такого автомобиля для семейных поездок превращается в такого первопроходца. Он может себе позволить, не бояться никаких засад. Спасибо за этой рамной конструкции, честному полному приводу, с жестким подключением передка и понижающей передачи, электронным помощником. В общем, это классический внедорожник с ручным подключением передач, с большим клиренсом, с хорошей гарантией 5 лет или 100 тысяч километров. И единственный недостаток, почему редко встречается на улицах, странная цена. Конечно, корейцы молодцы, но цена, конечно, очень высокая. Когда вывели в прошлом году автомобиль на рынок, вообще все немножко обалдели, потому что просили за него больше 6 миллионов. Понятно, что за такие деньги он продавался очень скромно. Сейчас цена за простую комплектацию, а они все непростые, 4 миллиона 290 тысяч. Самая богатая комплектация обойдется 5 миллионов 200 тысяч. Высоковата цена с моей точки зрения, но автомобиль сам по себе интересный. Если вас интересует такой олдскульный внедорожник, который действительно может штурмовать любые проблемные дороги, а при этом на хорошей трассе ведет себя как современный автомобиль, пожалуйста, можете на него посмотреть. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Годик, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. Вопрос очень важный. Как спорт может помочь справиться с подростковой агрессией?
3: Добрый день, Алексей. Начнем с этого, что вообще, что такое агрессия? Это надо всегда дать некое какое-то определение попробовать. Да. Это бунт в основном. Детей против родителей. Ну, опосредованный. А дальше все это наслаивается. То есть, как или иначе, все идет из семьи, из дома. Ребенок формирует себе доминанту, да, самостоятельности. И это может проходить через агрессию в определенной степени. Она может разного свойства. Она может быть биологического, где все-таки гормональная перестройка. Я всегда говорю об этом, что желательно, чтобы дети занимались спортом. Особенно я внимательно отношусь к агрессии у девочек. Поэтому я говорю, что все дочери у нас должны заниматься спортом для того, чтобы избежать этого агрессивного периода полового созревания. То же самое касается и мальчиков в некоторой степени. Да? А все остальное – это поступки, которые совершаются, наши ошибки, которые происходят дома. Мы ошибаемся, мы не замечаем, мы загружены, у нас нет времени на общение, у нас нет контакта. Как нам привлечь внимание подростка к нам? Может быть, и агрессии, может, наоборот, депрессии, правда?
2: Да.
3: Так что выберем эту форму, да, и мы выбираем ее, потому что это такая буря протеста, по сути. Вы не обращаете внимания, наверное, это так или иначе может быть связано с семьей, потому что его крики на детей без понимания того, что происходит, по поводу оценок, по поводу любого. А дальше это переходит, там может быть буллингом в школе, это может быть буллингом между подростками. Ну, лидерские качества всегда есть у всех, они формируют, да, и мы для этого говорим о том, что спорт – это идеальное решение. По всем исследованиям, которые большие опубликованы, говорится о том, что все-таки вовлечение занятия спорту снижает риск агрессии. Безусловно, контактные виды спорта имеют определенную сложность воспитания. Потому что есть такой негласный код, о котором все знают, о том, что нам, тренеры, когда мы занимаемся спортивными единоборствами, говорили в детстве о том, что ваши навыки не надо переносить на улицу. Вы не должны это делать. Такой, ну, этический код.
2: Ну, сейчас тоже говорят.
3: Да, но не всегда слышат это. А в создании общедоступной среды, как показывает практика, особенно игровые виды спорта некоторые, уменьшает степень детской агрессии в школе и вообще в поведении.
2: А почему? Он просто что, энергию сбрасывает?
3: Это реализация энергии, это все-таки гормональная история такого все-таки взросления, это взаимоотношения между целым группой биологически активных веществ, которые у нас есть в организме, которые регулируют нашу с вами жизнь. Так же, как они регулируют там любовь, например. Окситоцин влияет на любовь. один из гормонов. Ну и так далее. А тестостерон отвечает за развитие мышечной силы. А кортизол – это гормон стресса.
2: Ну, а спорт – это такое легальное место сброса энергии.
3: Легальное, абсолютно полезное, поэтому, но объем нагрузки должен быть тоже зарегламентированный. Поэтому это все время я и говорю об этом везде, я говорю об этом на лекциях, я говорю это студентам, которые в будущем будут тренерами. Обратите внимание на этот возраст очень внимательно, когда вы занимаетесь спортом. Вы должны это воспитывать, эти качества, вы должны воспитывать качества лидерские, вне сомнения, да, самореализацию. Но будьте очень внимательны в отношении возможного агрессивного поведения, то, что касается спортивных единоборств. Это вполне возможно, но начинать надо с семьи.
2: Если я правильно вас услышал, то как раз-таки дети, они же часто на родителях отрабатывают вначале все. То есть получается, что и бунт, и агрессия вначале... На родителях они должны увидеть
3: это. Так это отрабатывается на нас.
2: Ну, на нас,
3: ну,
2: на
3: отрабатывает. Ну, дайте им отработать это. Те ограничения, которые мы окриком делаем, мы наносим очень часто вред. Вы прислушайтесь, откуда это. Она агрессия может быть вполне доброжелательна в целом. Она же не наносит нам ущерба. Дальше агрессия может реализована в ущербе. Ущербе для себя, для здоровья. Ущербе для окружающих, для здоровья. И это риски, да, которые есть. Есть у ребенка страх, этого риска нет. Страхом вообще трудно что-то воспитать. Да, это не комплекс, который следует делать родителю. Начните с себя, с дома. Дайте им реализоваться, но в рамках того, как это принято, такого некого этического кода дома. Распознайте это рано. Чем раньше вы это распознали, и вы в своих резких выражениях, там, езды автомобилей, выход на улицу, прислушайтесь рядом с вашим ребенком, будьте аккуратны, пожалуйста, в своих высказываниях. Мы можем быть достаточно риски, и дети это услышат. А дальше это переносится в дом. Да, а дальше это самоутверждение. Ничего плохого в нем нет. Да. Примите это, подставьте плечо наоборот, проявите к нему любовь, нежность. Откуда это все? Это все от одиночества, может быть, от недослышанности, от родителей и близких. Мы заняты, мы целый день на работе, ребенок посвящен сам себе. Много гаджетов и всего прочего, что есть в окружающем. Если он реализован в спорте, я почему сторонник? Я более того, я говорил о том, что у нас недостаточное количество уроков физической культуры в школе. У нас нет внешкольного пространства, связанного со спортом. У нас строятся школы, в которых один зал, а нужны 24 зала в школе. Чтобы огромное количество детей реализовывали свою физическую и биологическую активность. И это принесет несомненную пользу. И интеллектуальную тоже. Потому что агрессия разрушительна, она снижает когнитивные функции человека, его степень познания. Если вы это услышите все дома, то welcome, давайте это совместно сделаем, а не рассуждаем, когда уже поздно об этом говорить.
1: Отцы и дети.
2: Сейчас немножечко другие дети по сравнению с нашим поколением. У меня сын учится в обычной московской школе, но суть в том, что они даже не то, что на порядок меньше дрались, чем мы, вообще не дрались. То есть так агрессия у них в словах. Ну вот словами они друг друга буквально уничтожают. Сейчас больше буллинга, ну вот такого словесного.
3: Может, все-таки это более благостная вещь, чем физический контакт, потому что в физическом контакте есть опасность. Потому что это очень часто заканчивается. Мы не всегда прогнозируем удары, не прогнозируем последствия падений. И они заканчиваются, ну, черепно-мозговыми всякими малыми повреждениями. Да, а это влияет в дальнейшую твою собственную жизнь. Кроме того, что сегодня это нанесет тому, кто агрессивно себя ведет, сегодня это уголовно наказуемо, и в подростковой среде тоже, так что не стоит до этого допускать. Словесные, да, выбор образа буллинга, но это такая общая закономерность, наверное, связанная с нашим, опять-таки, неким одиночеством, да, мы объединяемся редко, у нас нет там дворовых компаний, у нас нет там общей площадки, у нас масса всего, чего нет, того, что должно быть. А почему спорт? Потому что спорт объединяет, игровые виды спорта объединяют команду. Индивидуальный вид, что ты индивидуален. Ты объединен, там есть команда, группа, там разные весовые категории, но это ты сам.
2: Мы в жизни так индивидуальны.
3: А в игровой игре ты равный среди равных, лучший, не лучший. Мы же всегда болезненно относимся, да, когда ты промахнулся, не попал в ворота, ты слышишь от сверстников эти слова, ты просто на это не обращаешь внимания, особенно потому что там все промахиваются. Но на каком-то этапе это может тебе быть болезненно. Это надо услышать, не обращать внимания, это надо быть... Но буллинг – это небезопасная среда. Но надо сказать, что, на мой взгляд, сегодня опасность составляет буллинг среди преподавателей школы. гораздо, может быть, даже иногда больше к детям отношения, да, выбор любимчиков, нелюбимчиков и так далее. То есть есть такая тенденция, которая существует. Мне кажется, что это тоже серьезная проблема, о которой мало кто думает, да, потому что надо посмотреть истоки, откуда это словесно даже, да, откуда это веер возможно существует. Значит, он все-таки лежит где-то в дома. Или в микросреде оттуда это?
2: Ну, получается, что так, да.
3: Это же оттуда. Мы негодуем по каким-то, не сдерживаем свои эмоции. Надо при детях стараться, да, использовать, может быть, и цензурные, и даже нецензурные выражения, но сдержанно и весело, во всяком случае, без проявления агрессии.
2: Это частая история, что дети подхватывают именно учителя, а не...
3: Одно слово.
2: Да.
3: Достаточно.
2: Ну, то, что бросил учитель, а дети уже доигрывают до какого-то, да,
3: мы не требуем никогда, Алексей, ни от кого любви. Любовь – это только в доме и в семье. Никаких любви учителей там, к ученикам прямой нету. Но есть понимание, что педагогика – это самая сложная наука, которая есть вообще у человечества. Сложнее ничего нет. И педагогические отношения между... Ну, это то же самое касается, как режиссер в театре. Вот сейчас там серия передач про Григоровича. Мы вспоминаем выдающихся режиссеров. Мы понимаем, что они все равно могут быть карабасами-барабасами. Ну, в актерской среде, да, на каком-то этапе. То же самое у учителей. Педагогика – самый сложный процесс, который у нас существует. Если ты идешь, мы должны отдать это как долгу профессии и отдавать это совершенно с открытым забралом и душой.
2: Согласен. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН, сегодня у меня в гостях. Спасибо большое.
1: Отцы и дети. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
1: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: Видеть своими глазами. Знаковые места России.
6: Проходя по Гоголевскому бульвару, выходя к бодрому советскому памятнику Николаю Васильевичу Гоголю, именуемому за излишнюю бодрость в народе «пол-литра», можно заметить, как слева за ярким зданием усадьбы Хрущева-Котлярова виднеется небольшой золотой купол и шатровая колокольня, одна из тех, что неизменно выдает наши храмы 17-го, самого начала 18 веков. Потоки москвичей и всех прибывающих в Первопрестольную толпами, буквально потоками проносятся мимо, по бульварам и Арбату, не замечая этого храма. А между тем... Это одна из уникальных церквей Москвы. Храм Воскресения Славущего, подворье Иерусалимского патриарха. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И в рамках нашей новой передачи мы с вами совершим путешествие по различным памятникам, храмам, музеям, усадьбам нашей страны. Я постараюсь сделать так, чтобы благодаря радио вы услышали о том, что, возможно, вам позднее захочется увидеть. Так давайте вернемся в Приарбатский Филипповский переулок Москвы, в храм Воскресения Славущего на Иерусалимское подворье. Первое упоминание о храме на этом месте у Арбата относится ко второй половине XVI века. Однако в честь какого святого или праздника была освящена эта деревянная церковь, неизвестно. Тот каменный храм, основные объемы которого дошли до нас сегодня, был возведен в 1687-88 годах стараниями царского стольника Ивана Космина. Освящен храм был в честь апостола Филиппа. По имени этой церкви и ее первого посвящения переулок, где стоит храм в исторической иконной слободе Москвы, ныне именуется Филипповским. Малый предел храма был также освящен в честь святителя Николая Чудотворца. В 19 столетии в стене была найдена плита с надписью. В лето 7196, то есть 1688 год, создаси сия святая апостольская церковь апостола Филиппа, а в пределе святителя великого чудотворца Николая. Вечное поминовение построил по себе и по родителях своих Иван Космин, патриархом Иоакимом, освящена 7196 года, ноября 2 дня. Осенью 1812 года Филипповская церковь стала одним из первых московских храмов, которые были разграблены армией Наполеона. Мы помним, что входили французские и союзные им европейские войска как раз со стороны Арбат. А вслед за разграблением церкви последовал московский пожар, едва не уничтоживший весь храм. Однако чудом и наполеоновское нашествие, и пожар Филипповская церковь пережила. Несколько лет в храме не совершались богослужения. Он стоял в полнейшем запустении. В 1817 году храм вновь оказался перед угрозой уничтожения. По приказу Московской духовной консистории его должны были разобрать, прихожан и клир расписать по двум близлежащим приходам, а камень использовать для строительства ограды Зачатьевского монастыря. Но тогда на защиту храма неожиданно пришел святитель Филарет Дроздов. Тот самый, что переписывался с Пушкиным, дружил с доктором Гаазом, хранил тайну указа Александра I о престолонаследии и написавший, позднее по воле Александра II, манифест об отмене крепостного права. Благодаря инициативе святителя Филарета и по указу Александра I в 1818 году храм был передан Иерусалимскому патриарху, став Иерусалимским патриаршим подворьем, московским окном в святую землю. Тогда же на нужды многострадального храма священным синодом были наконец-то выделены необходимые средства. Церковь была приведена в надлежащий вид и расширена, украшена новой главкой, то есть небольшим куполом. Главный предел был переосвящен в честь Воскресения Христова, что придавало Иерусалимскому подворью прямую связь с главной святыней и кафедральным собором Иерусалимского патриарха, да и всего христианского мира, собором Воскресения Христова, то есть храмом гроба Господня. В память об исконном посвящении церкви северный предел храма был освящен в честь апостола Филиппа, одного из 12 апостолов Христа, который проповедовал Новый Завет в Галилее, Сирии, Малой Азии. Как и апостол Петр, апостол Филипп принял мученическую кончину, будучи распятым вниз головой, не дерзая принять в смерти то же положение, что и Христос. К слову сказать, частица мощей святого Филиппа по-прежнему находится в храме. Ее можно увидеть в иконостасе северного предела на покрытой серебряным окладом иконе апостола. В 1852 году по приказу святителя Филарета Дроздова к храму был пристроен новый, южный предел, освященный одновременно в честь святителя Николая Чудотворца, как дань исконной традиции, и Иерусалимской иконы Божьей Матери. С Октябрьской революции подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто, хотя его настоятель успел еще принять участие в интронизации патриарха московского Тихона в декабре 1917 года. Однако, несмотря на закрытие подворья, Затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь. В 1989 году, через год после торжественного празднования тысячелетия крещения Руси, ставшей своеобразным символом окончательной реабилитации церкви в Советском Союзе, патриарх Московский и всея Руси Пимен при поддержке патриарха Иерусалимского Диодора возродил Иерусалимское подворье в храме Воскресения Славущего у Арбата. Настоятелями храма вновь стали греческие архимандриты, члены Святогробского братства, присылаемые Иерусалимским патриархом в сердце Третьего Рима, в Москву. Кстати, на протяжении 2 лет, в 2001-2003 годах, настоятелем Иерусалимского подворья был архимандрит Феофил Янопулос, ставший осенью 2005 года патриархом Святого Града Иерусалима и всея Палестины. И сейчас, заходя в этот храм, неизменно слышишь за литургией или за вечерней службой поминовение 2 патриархов – блаженнейшего патриарха Иерусалимского и всея Палестины и святейшего патриарха Московского и всея Руси. Это символ братства и единства православных церквей. Ну а если повезет поприсутствовать на службах, которые возглавляет настоятель, то можно услышать и столь непохожей на ставшую привычной русским православным полифонию византийский распев, мгновенно переносящий нас в чарующий, пахнущий ладаном мир христианского Востока.

0: Иерусалимское подворье – это один из уютнейших храмов Москвы. В полной, совершенно сказочной мере передающий атмосферу старых церквей Первопрестольной. Зайдя в этот алый храм, вы попадаете в уютный полумрак и тишину. На стенах храма можно увидеть исполненные в воснецовском духе фрески конца XIX века. Выступая с обеих сторон главного предела, на столпах предстают столь узнаваемые родные образы святителя Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, перед которыми горят свечи. Стены храма покрыты крупными и малыми чтимыми образами в окладах. Среди них особое значение имеют иконы Богоматери Ахтырской, Богоматерь Иерусалимская, ну и, конечно же, малый чудотворный образ Скоропослушницы, привезенный с Афона и висящий недалеко от образа святителя Николая, в жемчужной ризе, увешанной нательными крестами, кольцами и прочими подношениями от благодарных и исцеленных молящихся. Все овеяно теплым полумраком. Войдя в храм, если обернуться налево, можно увидеть освященную сень с иконами, где хранятся главные святыни храма. Частица древа животворящего креста Господня, десница великомученика Евстафия Плакиды, мощи святого апостола Якова, брата Господнего, первого епископа Иерусалима, мощи Пантелеймона Целителя, мученика Трифона и великомученика Никиты Бесогона, Параскевы Пятницы, святой Варвары, бессеребренника Космы и святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Я хорошо помню, когда мне приходилось водить иностранных туристов по Москве, как, побывав в одном из центральных наших соборов, они сказали: «Здесь удивительно, торжественно, роскошно. А ничего не осталось от вот той старой, дореволюционной православной Москвы. Все было уничтожено». На что я сказал: «Как же так? Конечно, сохранилось». И отвел их на Иерусалимское подворье. И у этих людей слезы проступили на глазах, когда они, выпав на мгновение из московской суеты, оказались в полумраке и свете этого столь пронзительного, настоящего московского храма, символа непрерывной традиции, благочестия и веры первопрестольной, московского окна, как в старый, так и в небесный Иерусалим.
1: Радио России. Встречаем утро, бот. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
4: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России овладели опорными пунктами и десятками зданий в Красном Лимане. Стив Уитков вылетел в Швейцарию для переговоров с Ираном. И МВД предупредила о новой схеме мошенников со звуком сирены. Все подробности далее. Бойцы российской группировки «Запад» за сутки овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями в Красном Лимане в ДНР. В городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
6: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями. По пункту временной дислокации подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ нанесен авиационный удар с использованием авиабомбы ФАБ-3000. В результате прямого попадания уничтожено до 20 боевиков. Всего за сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, 8 единиц вооружения и военной техники, в том числе грузовой автомобиль, квадроцикл, 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
5: Расчет беспилотных систем 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил радиомост ВСУ, который использовался для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями противника. Командование ВСУ перебросило в Черниговскую область подразделение 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов», признан террористическим, запрещен в России. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Цель – повышение морально-психологического состояния личного состава. В задачи украинских националистов также будет входить воспитание отказников в подразделениях ВСУ, уточнили силовики. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей, 187 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа сбиты в период с 20 часов пятницы до 7 утра субботы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Спецпосланник американского президента Стив Уитков направляется в Швейцарию, где должен пройти первый раунд переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственный источник. Пока не ясно, летят ли в Швейцарию другие американские чиновники. Возглавит делегацию, как предполагается, вице-президент Джей Ди Венс. При этом зять Дональда Трампа, инвестор Джаред Кушнер, который тоже должен участвовать в переговорах, уже находится в Швейцарии. На 19 июня была намечена первая встреча представителей США и Ирана в Швейцарии при участии посредников из Пакистана и Катара. Однако утром швейцарский МИД объявил, что переговоры не состоятся. Перед этим Джей Ди Венс отменил вылет в эту страну. Я напомню, ранее Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран обязуется не получать ядерное оружие. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры, чтобы уточнить детали сделки. Мошенники стали использовать звуки сирен в разговоре с россиянами, чтобы заставить их перезвонить якобы в техподдержку. Это следует из материала киберполиции, который приводит ТАСС. Неизвестные звонят жертве по телефону и под любым предлогом выманивают код из СМС. Когда человек его сообщает, во время разговора раздается звук сирены, и громкий голос объявляет, что он говорит с мошенниками. Нужно положить трубку и набрать номер технической поддержки, который приведет к сообщениям. Видео в заблуждение жертва выполняет эти требования и перезванивает по указанному телефону. Далее все идет по стандартной схеме. В дело вступают якобы специалисты Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они предлагают перевести все накопления на некий безопасный счет через QR-коды, которые на деле являются оплатой покупок в магазине электроники. На севере Красноярского края горит более 133 тысяч гектаров леса. Зафиксировано 93 лесных пожара, сообщает региональный лесопожарный центр. Очаги возгорания действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Венкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвует более 1600 человек. Увеличена группировка специалистов по проведению взрывных работ. Привлечены самолет-зондировщик Ан-26 и более 30 воздушных судов. С 10 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Режиссер Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на его агента. Причины смерти пока не разглашаются. Берроуз известен по работе над многими комедийными сериалами, в том числе «Друзья», «Теория большого взрыва», «Две девицы на мели» и «Третья планета от Солнца». За свою карьеру он удостоился 11 телевизионных премий «Эмми» и получил 47 номинаций. Столичный регион вернулось летом. Столбики термометров будут штурмовать 25-градусной отметки при отсутствии облаков и обилии солнца. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
7: Столица нашей Родины. В пятницу воздух сумел прогреться до июньских плюс 22 градусов. Вечером прошли освежающие дожди. Но в первой половине субботы синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта в тылу высотного циклона, центр которого будет кружить над Костромской областью. А во второй части срока влияние антициклона с запада. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность местами, преимущественно на юго-востоке и востоке Подмосковья. И в основном в первой половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 19, плюс 22.
5: Атмосферное давление в московском регионе в течение ближайшей недели будет незначительно колебаться, но резких скачков не предвидится.
8: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале россиянки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек соревнований со счетом 45-39. А вот мужская сборная России не смогла пробиться в полуфинал командного турнира по фехтованию на шпагах. В четвертьфинале Георгий Бруев, Дмитрий Швелидзе и Дмитрий Гусев проиграли швейцарцам 38-41. Сборная Гаити стала первой командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионат мира по футболу. Гаитийцы уступили бразильцам со счетом 0-3 в матче второго тура группового этапа и потерпели второе поражение подряд. В составе бразильцев весь поединок на поле провел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. В других встречах дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0, американцы взяли верх над австралийцами 2-0, а парагвайцы победили турков 1-0. Полузащитник Боян Димоски перешел из Тольяттинского «Акрона» в Шкендию из Северной Македонии. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба. 24-летний полузащитник играл за «Акрон» с июля 2023 года. Провел 42 матча и сделал 3 результативные передачи. Тем временем полузащитник Максим Мухин расторг контракт с московским футбольным ЦСКА и станет игроком Ростова. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что 24-летний россиянин успешно прошел медосмотр в ростовской команде и в субботу подпишет 3-летний контракт. Минувший сезон Мухин провел в аренде в Сочи. Эмилия Тангара и Федор Иванов стали победителями в беге на 400 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В метании молота лучшей стала Софья Палкина. В тройном прыжке не было равных Дмитрию Чижикову, а в прыжке с шестом золото завоевал Михаил Шмыков. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
5: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов, кратковременный дождь. В Севастополе и Симферополе плюс 25-27 градусов, без осадков. В Нальчике дождь и гроза плюс 20-22 градуса. В Ставрополе плюс 22-24, кратковременный дождь. В Сочи плюс 21-23, ливневый дождь и грозы. В Краснодаре кратковременный дождь плюс 25-27 градусов. В Волгограде кратковременный дождь плюс 26-28. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве кратковременный дождь плюс 19-21. Сейчас столица плюс 15, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Дети играют в театр. Продолжение беседы.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
3: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
5: А? Это кто это там по дорожке катится? Никак это Колобок. Я съем?
6: Не ешь меня, дяденька Серый Волк.
7: Не ешь, дяденька Серый Волк, Колобка. Лучше послушай нашу программу, посвященную легендарному детскому журналу, который даже назвали в честь знаменитого сказочного героя. А сам Колобок стал главным персонажем и корреспондентом этого издания. Правда, дружище? Ты где? Отзовись, а то мы уже начинаем беспокоиться.
8: Да вы успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста.
7: Ура! Колобок с нами! Тогда начинаем. Мы как-то рассказывали вам, ребята, что в журнале «Колобок» было много разных рубрик. Одна из них называлась «Пластинка с книжной полки», куда попадали произведения русских классиков в исполнении знаменитых артистов. Прямо сейчас для вас рассказы Льва Николаевича Толстого «Акула и косточка» читает народный артист России Леонид Броневой.
9: Акула. Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный. С моря дул свежий ветер, но к вечеру погода изменилась, стало душно, и точно из топленной печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары. Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул «Купаться!», и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню. На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать на перегонки в открытом море. Оба, как ящерицы, вытягивались в воде, и что было силы, поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем. Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему: «Не выдавай! Понатужься!» Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» И все мы увидали в воде спину морского чудовища. Акула плыла прямо на мальчиков. «Назад! Назад! Вернитесь! Акула!» — закричал артиллерист. Но ребята не слыхали его. Плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего. Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей. Матросы спустили лодку, бросились в нее, изгибая весла, понеслись, что было силы, к мальчикам, но они были еще далеко от них, когда акула уже была не дальше 20 шагов. Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы, но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны. Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль. Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет. Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза. Но когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий радостный крик. Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море. По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль. Еще один рассказ Льва Николаевича Толстого «Косточка». Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел». Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо, но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь». Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись, а Ваня заплакал.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
7: Ребята, вам, наверное, знакома фраза «трудиться как пчелка», то есть работать много и хорошо. Пчелы и правда удивительно трудолюбивые создания. Их нередко ставят в пример не только детям, но и взрослым. Они постоянно работают, живут с семьями в ульях, коллективно ищут пищу и воду, строят соты, выращивают потомство и защищаются от врагов. Рабочий день пчелы начинается где-то с 4 утра и не заканчивается даже с наступлением темноты. Весь день маленькие труженицы носят нектар, а ночью перерабатывают его в мед. В общем, они не знают ни отдыха, ни сна. А ленивыми пчелы могут быть только в сказках. Одну из таких волшебных историй сочинил уругвайский писатель Орасио Кирога. Его сказка «Ленивая пчела» оказалась настолько интересной, что ее с удовольствием записали на пластинку артисты московских театров, а композитор Степан Соснин и поэт Константин Ибряев создали красивые песни к этой волшебной истории. Давайте послушаем.
10: Жила-была пчела, которая не любила работать. Каждое утро, едва проглянет солнышко, наша пчелка высовывалась из литка, прихорашивалась и отправлялась на прогулку.

0: Но так как пчелы народ серьезный, они стали скоро сердиться на ленивицу. И вот однажды пчелы-сторожа задержали ее, когда она хотела влезть в улей.
1: Я целый день порхаю и очень устаю.
2: А было бы лучше, если бы ты уставала от работы.
3: А нет, безделья.
1: Я начну собирать мед. Обязательно начну. На днях обещаю вам.
2: Важно не только давать обещания, но и выполнять их.
3: Посмотрим, как ты сдержишь слово. Входи.
0: Но следующий день прошел так же, как и все предыдущие. С той только разницей, что на закате погода испортилась и подул холодный ветер.
3: Куда?
1: Ой, мне холодно.
3: Ты забыла о своем обещании?
1: Нет,
3: назад, нет.
2: Уходи,
3: уходи,
2: уходи.
1: Подумаешь, обойдусь без вас.
4: Я куда-то пропала.
1: Ой, что это?
5: Что? Кто? Сейчас ты это узнаешь.
1: Не надо. Лучше я спою вам песенку.
5: Хватит, хватит. Мы все по горло сыты твоей песенкой. Лучше я тебя съем.
1: Это будет несправедливо.
5: Очень даже справедливо. Не выношу лентяек.
1: А я... умнее вас.
5: Как ты смеешь, ленивица, оспаривать мою мудрость?
1: Умнее, умнее, умнее.
5: Хорошо. Проверим,
1: как,
5: кто из нас двоих придумает самое необыкновенное. Вот тот самый мудрый.
1: А если выиграю я?
5: Тогда я тебя не трону.
1: Согласна.
5: Видишь вот эту сосновую шишку?
1: Вижу.
5: Смотри внимательно, что я делаю.
0: Змея обернула вокруг сосновой шишки свой хвост и с такой силой и быстротой развернула его, что шишка завертелась, как волчок.
1: Я не смогу сделать того, что вы.
5: Сейчас я тебя съем.
1: Но зато я сделаю такое, чего никто не сделает. Я исчезну.
5: Как?
1: Отвернитесь, будьте любезны, и сосчитайте до трех.
5: Ой, я вижу, ты не только ленивая пчела, но еще и лживая. Как не стыдно, фу. Я начинаю. Раз. Два. Три. Что такое? Ее и вправду нет. Ни внизу, ни наверху. А где же ты? Отзовись.
6: А вы меня не тронете?
5: Не трону.
6: Признаете, что проиграли?
5: Тш-ш-ш, признаю.
1: Вот я где.
0: И пчелка появилась из свернутого трубочкой листка. Травка, в которую она спряталась, называлась недотрогой. Есть на свете такая травка. Ее листики свертываются от малейшего прикосновения. И вот когда пчелка прикоснулась к листку недотроги, он свернулся и скрыл ее от глаз сердитой змеи. Как только выглянуло солнышко, пчелка пулей вылетела из ямы и сразу начала собирать мед. А когда наступила осень, и работы поубавилось, пчелка выбрала свободную минутку и снова запела.
1: Опять пою, пляшу сейчас. Я вместе с вами, всеми, но только чур, потехи чур. А делу, делу время, лечай быстрее устает, чем работяга добрый. Тому ж, поверьте, слаще мед, когда для всех он собран, конечно.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: День рождения у меня, лучше нет на свете дня. Пахнет улица вареньем, все красивые кругом. Почтальон мне поздравления без конца приносит в дом. Ем пирожные, конфеты, ни на что запретов нет. Отказалась от обеда, день рождения и обед. Я сижу, гляжу в окно и пишу стихотворение. Называется оно очень просто «День варенья». С днем варенья всех, кто сегодня отмечает день рождения, ребята! Стихотворение «С днем варенья» написал известный татарский писатель, переводчик и философ Рустем Кутуй. Это произведение не просто так появилось на страницах «Колобка». Оно сопровождало звуковую историю, посвященную дню рождения. Просто самому этому празднику. Пластинка, которую вы сейчас услышите, называется «День рождения в детском саду».
2: Все мы любим день рождения, и хоть полон он хлопот, как приятно в день рождения старше стать на целый год. Мы готовим угощение, рассылаем приглашения, всех друзей к себе зовем, вместе пляшем и поем.
3: Приходите к нам, ребята, угощение на столе. Есть орехи и цукаты, и варенье, и желе.
4: Пончики, пампушки,
5: пряники, ватрушки,
6: шоколад.

0: Спасибо вам, ребята, я подарком очень рада. Словно солнышко светла, ваша песенка была.
1: Хоровод мы заведем, для тебя еще споем.

0: папа, поглядим скорее, кто там. Это серенький зайчишка, с ним меньшой его братишка.
1: Что ж, мы рады всем гостям. Заходите, зайки, к нам.
2: С огорода мы пришли, прыг-скок.
3: И подарки принесли, прыг-скок.
2: Вот тебе лукошка, сладкого горошка.
3: Вот редиски пучок, вот зеленый лучок.
2: Будь румяной, как морковка, и как зайка прыгай ловко.
3: Ну, спасибо, зайчики, зайчики, мигайчики.
1: Все пожали зайкам лапки, усадили их на лавки. Застучали ложки, плошки, загремели поварешки. Ходят важно повара, сдобных булок мастера, в белоснежных колпаках, блюдо круглое в руках.

0: сияет. На столе для гостей горы фруктов и сластей. Праздник был у нас на славу. Приходите к нам опять.
1: Будем Юру, будем Клаву, будем Талю поздравлять.
0: А теперь

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Несмотря на то, что сегодня в программе было много песен, мы подарим вам еще две красивые музыкальные истории. Они посвящены волшебным словам «Спасибо» и «Пожалуйста». Музыка Игоря Егикова, стихи Александра Кондратьева исполняет Ирина Воронцова. Слушайте, друзья, а мы прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш «Веселый колобок».

0: голосом Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня мы продолжаем наши спецвыпуски, в которых мы говорим о дачных хобби.
3: Да, я хочу только напомнить, что мы — это Мария Тарабаева, и я ваш покорный слуга Александр Хабургаев.
2: В предыдущей программе у нас была супер завлекательная, интересная, вообще фееричная тема. Мы начали свой разговор о том, каким же образом мы можем завести кур на дачных участках. И выяснилось, что это на самом деле не так уж трудозатратно, как это кажется на первый взгляд, и даже куры могут вполне себе автономно как-то и существовать.
3: Да, вот обо всем этом нам в прошлый раз рассказал Кирилл Степанов, фермер, агроблогер, чья аудитория медленно и неуклонно уже приближается к миллиону.
2: Наверняка.
3: Который еще к тому же учится в Чувашском аграрном университете. Кирилл снова с нами. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я с удовольствием сегодня продолжу и буду раскрывать секреты как раз-таки по автономному курятнику. Как же нам на неделю или на две недели оставить курочек и быть соурожаем яиц?
3: Да. Я только маленькую вот у вас перехвачу такую инициативу, Кирилл. Дело в том, что среди наших десятков миллионов слушателей есть такие, которые еще колеблются, да? Я вот такой последний решительный удар, можно по ним сделаю? Друзья мои, а вот знаете, почему в свое время нам поставляли ножки Буша? Именно ножки. Ты знаешь, Маш?
2: Я не знаю, я маленькая была.
3: А потому что эти все курицы, они там в Америке, в их буржуинском царстве растут на таких количествах всяких там гормональных препаратов, антибиотиков, и все это колет в ляжку.
2: Я вообще боялась, что ты скажешь, что просто там куры с какими-нибудь шестью ногами у них растут.
3: И вообще на любой ферме, к сожалению, друзья мои, гормональные препараты, антибиотики в колоссальном количестве, а когда у вас все свое. Кирилл, продолжайте.
2: Кирилл, ну да. Давайте о том, каким же образом нам автономности все-таки добиться и как это можно сделать, потому что звучит на самом деле, как будто это какая-то фантастика, новые технологии.
3: Ну что, умный дом, умный курятник.
2: Ну это же очень интересно. Да, давайте про умный курятник.
4: Да, давайте назовем это умный курятник. Ну, в летнее время это, конечно же, проще простого. А это вот насыпали корма побольше и воды. Вот как раз-таки возникает небольшая проблема, когда вот ходит осень, зима и весна. Когда мы сами на дачном участке не каждый день, нам нужно оставить курочек самих одних, и чтобы они существовали отлично и чувствовали себя хорошо, и были счастливы, чтобы яйца.
2: Да.
4: Так вот, самое первое, нам нужно сделать освещение. Как мы уже сказали в прошлом выпуске, у нас освещение для хорошей яйценоткости – это 12-14 часов. Значит, что сейчас придумали? Есть специальные таймеры, мы их включаем в розетку, и там можно полностью сделать таким образом, чтобы у нас свет выключался в определенное количество времени и включался. То есть мы это настроили, все, про освещение забываем.
3: Стоит все это дело совсем недорого.
4: Да.
3: Это просто, знаете, такая розеточка с установочкой, время там устанавливаете, всунули, ну, действительно, не те деньги, о которых можно переживать. Продолжайте, спасибо.
4: Да, действительно. Второе, это, конечно же, у нас температура. Сейчас технологии на месте у нас не стоят. Есть такая аппаратура, которая называется терморегулятор. То есть это опять то же самое. Вставляем мы ее в розетку и через этот терморегулятор подключаем обогреватель. И когда у нас в курятнике, в помещении, определенная температура достигает, эта штучка выключает обогреватель. И когда ниже определенной температуры становится, она включает. Обогреватели какие использовать? Я перепробовал различные. Это вот инфракрасных обогревателей до тепловой пушки и до сейчас вот новые обогреватели есть, кварцевые. И мне вот эти вот кварцевые обогреватели очень понравились.
3: Угу.
4: Они пожаробезопасные, потому что не накаляются больше 70 градусов. Поэтому я бы вот с удовольствием порекомендовал бы как раз-таки такие и использовать.
3: Кирилл, извините, вот есть же ведь просто обычные конвекторные обогреватели. Вот у меня в загородном доме такие стоят в каждой комнате. И там устанавливаешь ползуночек там на 10 градусов, на 12 градусов, и все. И включил в розетку, и он сам держит эту температуру точно так же. Температура подошла, он отключился, похолодало, включился. Такой же тоже можно поставить, да?
4: В принципе, да, такой вариант тоже можно рассмотреть.
3: Ага. А есть еще одна такая штука. Вот я сейчас хочу кошки, которая у меня на улице живет. У террариумистов есть такие коврики с подогревом. Они включаются в розеточку тоже, но они греются так не очень сильно, ну так, чтобы комфортно там было лежать. Угу. Курам, может быть, тоже можно сделать, чтобы они там приходили туда, садились погреться?
4: Ну, вообще, такие коврики я в основном использую для маленьких цыплят. То есть, когда у нас помещение, в принципе, уже теплое, скажем, но для маленьких цыплят нам нужно теплее. И как раз-таки для них можно вот обустроить отдельный уголочек и постелить вот эту пленку. Я вот в таких целях ее использую. Для взрослых она, мне кажется, чуть недостаточна по именно теплообмену.
2: Так, давайте дальше. Значит, обогреватель, это мы поняли.
3: Да. Свет мы поняли,
2: да,
3: подсветка.
2: Еще что нам нужно учесть?
3: Вода должна быть всегда.
4: Следующее,
3: что?
4: Это, конечно же, у нас корм нужен постоянно и водичка. С кормом проще простого. Сейчас есть, как мы сказали, бункерные кормушки, которые можно сделать дома абсолютно самостоятельно за очень маленький бюджет. Я точно так же сделал. Нам понадобится самая обычная фанера, либо ОСБ-плита. Мы находим в интернете чертеж, делаем кормушку емкостью 20 килограмм можно сделать, 10, так вот 30, и все это заполняем. Если у нас курочек всего 10, то такой кормушки нам будет достаточно не только на 10 дней, да хоть на 20. Поэтому здесь на самом деле все очень просто. Находим чертеж, собираем и готово.
3: Ну, понятно. Ну, как утеплить курятник, там это уже вы решаете сами. Может быть, там от строительства дома утеплитель остался. Может быть, пеночку вот эту купить с фольгой. Тоже,
2: а
3: кстати,
2: у меня вот такой вопрос, Кирилл. А как нам быть зимой? Мы как часто должны убирать само помещение курятника?
4: Кстати, да. Сейчас есть такие, скажем, ферментационные бактерии, которые можно запускать в подсилку. То есть это такие бактерии, когда мы вот в подстилку к курам добавляем, то есть там мы сначала добавляем это опилки, сено, опять же можно листья использовать. И когда все это перемешивается, добавляем туда бактерии, эти бактерии начинают работать, они перерабатывают этот помет, и в итоге нам целую зиму практически можно не чистить это помещение. Я именно так делаю последние 2 года, и знаете, это такое облегчение. В начале осени запустил эти бактерии в подстилку.
2: Так.
4: И весной вытащил, и готово.
2: Для кур это безопасно, мы правильно понимаем?
4: Да, полностью безопасно. Это вот биологически активные бактерии, поэтому они абсолютно безопасны как для человека, так и для животных.
3: Угу. Можно такой вопрос, Кирилл? Там, где куры, там мыши, крысы будут обязательно?
4: Да, без мышей, как минимум, это точно невозможно. Как говорится, где зерно, лакомство мышей, там и мыши. На самом деле, самое главное – это делать профилактические мероприятия курочкам нашим. Это весной, осенью, и тогда проблем, в принципе, не будет. Я, например, не рекомендую никому для профилактики использовать антибиотики и прочие лекарственные препараты ни в коем случае. Профилактические мероприятия можно проводить народными способами.
3: Так, хором, хором, Маша, как?
2: Как, да.
4: Так, вообще есть такой идеальный метод, который я вот осенью провожу, перед тем, как курочек, скажем, в зимнее содержание переводить. Есть такой препарат, точнее, сложно его назвать препаратом, это единол, то есть метиленовый синий. Мы пропаиваем этим раствором наших курочек. Я вообще пропаиваю им и уток, и гусей, и кур. Мы его добавляем вот 15 буквально миллилитров на 10 литров воды и в течение 2-3 дней пропаиваем кур. В этот период яйца есть можно. Это не лекарственный препарат. Он никак не вреден нашим птицам и нам. Поэтому все, скажем, народными способами.
3: То есть стимулирует просто у них иммунитет, да? Иммунную систему.
4: Да, да. Даем разные витамины. И в осеннее время обязательно в большом количестве я вот стараюсь давать птице это тыкву. То есть тыква, семена особенно очень полезны, и сама мякоть. она вот и очищает организм курочек и от всяких паразитов,
3: да,
4: избавляет.
3: А вот скажите, пожалуйста, им надо, как кошкам, собакам, глистов как-то гнать препаратами какими-то?
4: Да, а курочкам, если поголовье вот небольшое, можно на самом деле обойтись народными способами. Это вот тыквенные семена, на голодный желудок это давать. И, в принципе, спокойно куры это будут. А если количество большое, есть не только куры, утки, гуси, то средства, конечно же, использовать можно.
3: Понятно. Кирилл, а еще такой вопрос. Скажите, вот каждому животному есть такие вещи, которые нельзя есть ни в коем случае. А есть такие вещи, которые ни в коем случае нельзя есть курам? Надо держать от них подальше.
4: Не рекомендуется соленое. Вот любой птице соленое лучше не давать. Это, мы вот помните, говорили, что все отходы состава можно курам, они все съедят,
2: да,
4: кроме соленого. Поэтому вот соленая рыба, соленые овощи, все это лучше курам я бы не порекомендовал давать.
3: Понятно.
2: А у меня тогда такой вопрос. Вот мы поняли, что нельзя давать, а вообще, какие враги есть у кур? Вот если они у нас, допустим, в летний период гуляют на каком-то огороженном участке, но тем не менее, чего опасаться?
3: Воздух!
2: Так.
4: Да, с курами тоже нужно быть осторожным. Если у вас, скажем, нет охранников на дачном участке, собак, питомцев, кошек, то здесь, конечно, нашими курочками полакомятся многие. Захотят на самом деле. Это могут быть хорьки, это могут быть кошки соседские, если у вас молодняк птиц. Это могут быть хищные птицы с неба. Это могут быть лисы. Это могут быть
3: собаки,
4: крысы, не дай бог, если заведутся. Собаки соседские, да. Поэтому здесь тоже нужно быть начеку. Нужно охраняться от них. Обороняться.
2: То есть мы каким-то образом вот этот самый загон, где они у нас гуляют на воздухе, все равно должны сделать таким образом, чтобы, условно говоря, там не подлезла каким-то образом соседская кошка или лисица там какая-нибудь.
3: Ну, так у тебя лунь какой-нибудь сверху скоктит.
2: Значит, сверху тоже огораживаем?
4: Да, сверху тоже можно. Есть такой лайфхак, я его использую частенько. Берем обычные диски. То есть раньше же у всех они были, сейчас же их никто не смотрит.
3: Ага.
4: Мы их завязываем, и когда они крутятся, то есть они вот блестюшки везде светят, и тем самым это отпугивает именно хищных птиц. Для них в этой территории, где вот эти вот яркие цвета будут, они туда вряд ли будут прилетать.
3: Угу.
4: И у меня вот за все время содержания, вот на 6 лет большое количество птиц, они у нас в основном в открытом вольере, и ни разу не было такого, что там ястреб, либо какой-то другой хищник именно забирал наших красивых курочек.
3: Ага. Ну, дай бог, если это работает, потому что у меня черешня вся была в этих дисках, и сволочи
2: эти
3: дрозды сжирали вот на рассвете, прямо вот скакали по этим.
2: Но дрозд не унесет же курицу.
3: Нет, а вот...
2: Только если по большой любви.
3: Без черешни мы живем до сих пор.
2: Ой, как грустно.
3: Грустно, грустно. А вот можно, кстати, Кирилл, еще вот, пожалуйста, вот рассейте такое народное заблуждение, что курица-то она совсем не дура на самом деле.
4: На самом деле, да, куры, они очень умные. Я так скажу, если они найдут лазейку к вам в огород, где у вас вкусные овощи, она запомнит это место. Она каждый раз втихаря, пока вы не будете видеть, будет оттуда выходить, туда, куда нельзя, и каждый раз будет лакомиться вашими овощами. Они на самом деле очень умные для себя. И то, что им нужно, а то, что нам не нужно, они с удовольствием запоминают и делают. Поэтому они не особо глупые. Я не могу сказать, что они глупые.
3: Понятно. А еще такой вопрос. Вот поскольку мы все время яйца никогда в магазине не покупаем, вот моя семья, берем либо у Маши, либо у Иры, либо у Вали там и так далее. И я всегда, когда приезжаю за яйцами, я делаю им приятное и привожу вот эти вот коробочки для яиц, пластиковые или бумажные, картонные. Они так радуются. Ну, дефицит
2: платки,
3: большой. Да.
2: Да.
3: А еще они меня просят, чтобы нас просят, чтобы мы им привозили скорлупу. Поэтому скорлупу мы тоже не выбрасываем, складываем в бумажные пакеты, потом им приводят, потому что куры эту свою скорлупу склевывают за милую душу.
2: Это действенно, Кирилл?
3: Да.
2: Не станут ли они яйца потом клевать свои же, раз распробовали,
3: да,
2: скорлупу?
3: Да, какие-то им кальциевые еще подкормки нужны или этого достаточно?
4: Кстати говоря, да, скорлупу не выбрасываем тоже. Самое главное, чтобы куры не всклевывали свои яйца, нужно перед тем, как скорлупу давать, нужно ее раздробить, чтобы они как бы не понимали, что это было их яйцо. И они это вот с удовольствием есть, и у них привычки свое яйцо потом из гнезда клевать не будет. Иногда бывает, да, что вот этой вот именно добавки в виде их же скорлупы бывает недостаточной. Здесь идеально, конечно же, добавлять это ракушку морскую. В принципе, если мы кормим комбикормами сбалансированными, там обычно в составе уже есть кальциевые добавки. Поэтому у нас же у куриц зоб, для того, чтобы он работал, им необходимы всякие твердые камушки, ракушки, опять же. Но вот эта добавка все же необходима.
3: Да, то, что называется гастролиты по-научному.
4: Да, вот.
3: Вот эти камушки, которые как жернова там в желудке работают.
2: Кирилл, а скажите, пожалуйста, как определить, вот если у нас вот появились куры, здоровы они или нет? Вот как-то можно распознать по поведению, не знаю, там, или еще почему-то, что с птицей что-то не то, надо ее как-то подлечить.
3: Ну, собака-то ясно, нос мокрый, хвост виляет, все хорошо, а с курой-то как?
4: Да, с курами то же самое, есть основные симптомы. То есть наша курочка, когда она здоровая, она активная, прыгает, ест, пьет, она вся активная. А вот самый такой, скажем, признак, что курочка наша хочет заболеть, заболевать, она начинает, скажем, присиживаться. Она так нахохлится, прижмет голову к телу, может крылья опустить. Если такие признаки увидим, то здесь точно нашей курочке не очень хорошо. Либо она заболела, либо у нее какая-то травма. Вот при любых некомфортных ситуациях для себя курочка принимает вот такую позу. Она нахохлится, прижмет голову к телу и может крылья опустить. Вот при такой ситуации можно бить тревогу.
2: В общем, если приуныло, значит, что-то не так.
4: Да.
3: К доктору, к доктору. Да. Сразу к доктору.
2: Кирилл, а скажите, пожалуйста, вот, допустим, у нас 5 кур. Вот мы их завели. А сколько у нас будет яиц? Они каждый день несутся или с какой периодичностью?
4: Ну, здесь, опять же, у нас зависит, какие у нас курочки. Если те самые пулеметы, про которые я говорил, они практически ежедневно несутся. Ну, из 5 курочек 4 яйца в день стабильно это будет точно, потому что такие вот куры-пулеметы кроссовые, они несут около 330, иногда даже и до 350 яиц. А более, скажем, красивые породистые куры, вот как пасхальные яйца, которые несут шоколадные, да, небесно-голубые, они могут нестись через день. То есть 5 курочек могут приносить 2-3 яйца в день. Поэтому здесь либо, как говорится, больше яиц, либо чуть меньше, но поинтереснее, покрасивше. Поэтому здесь определяем, как говорится, сами для себя.
2: А скажите, пожалуйста, куры разных пород могут мирно существовать в одном курятнике? И им подходит одинаковый уход? Или всем разные, и вот не получится у нас так, чтобы и вот пулемет жил, и пасхальная курочка
3: в одной группе с одним петухом?
2: Дружно.
4: Да, здесь нужно учесть, конечно же, характер наших курочек. К примеру, у нас есть в хозяйстве такая порода кур, как лакеданзи. И они, скажу, такие шубутные, они такие резвые, быстрые, что им с другими курами ужиться не очень легко, потому что у них характер такой немного, они бойкие, они могут подраться с кем угодно, но несколько пород спокойно можно считать. Самое главное, вот, темперамент у них изучить, чтобы одинаковый был по нраву, по характеру, в принципе, смешивать спокойно можно. Ну и, конечно же, если петухи у нас будут разные породы, курочками, нужно учитывать вес, потому что есть такие крупные породы, как брама, у них петушки могут достигать 6-7 килограмм. Угу. А если курочки будут от мелких пород, 1,5 килограмма, то тут курочку будет жалко.
3: А скажите, пожалуйста, 2 петушка, это значит, будут бои, да, непременные?
4: Да, да, да.
3: То есть их надо как-то разводить или как?
4: Чтобы вот я для себя на опыте тоже увидел, что если 2 петушка с одного выводка вместе росли, скажем так, с вылуплением яиц, то между ними минимальное количество конфликтов. Они вместе уживаются, если достаточно им кур. Поэтому если подсаживать взрослых разных, то здесь драки и конфликты неизбежны.
2: Ну вообще, смотри, 5 кур, Если даже 4 яйца в день, это очень много яиц.
3: Ну, Маш, да. Это, нет, ну как, ну будешь пироги печь каждый день. Ну что ж, это, ты ж печешь хорошо. Вот, так что давай, давай. Ну, в общем, давайте тогда подводить итоги. Итак, первое. Куры – это не так сложно, как некоторые думают, да?
2: А умный курятник – это не так затратно, как кажется на первый взгляд.
3: Да, то есть можно даже отъехать на неделечку в отпуск. Второй момент – это куры – это очень хорошо, потому что это ваше здоровье. Я же вам говорил, сколько всего вы поедаете с этими с фермерскими курами, я имею в виду, которые не от фермеров, а из больших крупных ферм. Лучше вам не знать, что там происходит.
2: Ну и плюс полезное, скажем так, качество кур, что они будут за вами доедать. Все, кроме соленого.
3: Кроме, да, селедку, соленые огурцы не даем.
2: Да, оставляем себе. Мне кажется, что у нас получился просто замечательный эфир. Мы все обсудили, разложили по полочкам и теперь поняли, что это не так страшно и не так затратно завести кур, а сколько пользы и сколько счастья. Особенно, если еще и куры будут счастливые. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. У нас в гостях был Кирилл Степанов, молодой фермер, агроблогер, студент Чувашского аграрного университета. Пожалуйста, ищите его в соцсетях, подписывайтесь, и у вас будет также много полезных советов, как у нас сегодня с Сашей было в эфире.
3: Да, как подписчиков у Кирилла Степанова.
2: Да, благодарим. Кирилл, спасибо вам большое.
4: Вам спасибо большое за приглашение.
3: Ну, а мы, Мария Тарабаева, я, Александр Хабургаев, с вами прощаемся, закрываем калиточку нашего эфирного сада ненадолго. Через неделю она снова для вас откроется. Так что до скорой встречи в эфире.
2: Все в сад.
1: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За ночь над регионами России, Черным и Азовским морями было сбито 187 украинских беспилотников. Дмитрий Медведев прокомментировал лишение Зеленского польского ордена Белого Орла. И в субботу поезда, следующие в Крым, будут ходить только до Керчи. Все подробности далее. Дежурные силы ПВО уничтожили за ночь 187 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты над Липецкой, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Военнослужащие расчета беспилотников «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Замаскированный пункт противника был вскрыт в жилой застройке. Он осуществлял координацию полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, применявшихся противником для ведения разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры. В то же время дроны 30-го мотострелкового полка «Севера» уничтожили радиомост ВСУ под Сумами. Противник использовал его для ретрансляции сигналов связи, сообщил командир расчета Вооруженных сил России. Большая часть украинской группировки в населенном пункте Просиная в Днепропетровской области уничтожена ударами ФАБ. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Наибольшие потери понесли находившиеся в селе остатки 79-й бригады ВСУ. Кроме того, десятки украинских военнослужащих пропали без вести или уничтожены в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение президента Польши лишить Зеленского ордена Белого Орла. Как отметил зампред совбезом, теперь у того на зеленой толстовке освободилось место для новых наград, например, для Железного креста Гитлера с золотыми дубовыми листьями. Напомню, накануне президент Польши Карл Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии. Эта организация признана экстремистской и запрещена в России. Варшава неоднократно намекала Киеву на чувствительность этого вопроса для польского населения.
10: Факты са такі.
11: Факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты, упав в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Прикарпатье, просто потому, что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств. Среди жертв были жители деревень и городов, целые семьи, женщины, дети и старики. Это были не солдаты на поле боя, это были беззащитные мирные жители. Их зверски и жестоко убили. Также следует отметить, что до сих пор жертвы не получили должного захоронения.
9: В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров этой организации Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Он также присвоил имя героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ. Именно после этого Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского высшей государственной награды Польши. На Черноморском побережье Турции обнаружили второй за 5 дней БПЛА. Его обломки лежали на пляже Чакрас в районе города Амасра. Об этом сообщает агентство АЭ. Боеприпасов на борту дрона не было. Беспилотник отправили для изучения специалистами в Анкару. Все поезда, следующие в Крым, в субботу будут ходить только до Керчи из-за перекрытия движения на одном из участков железной дороги. Об этом сообщил Grand Service Express. Пассажиров поездов доставят автобусами от и до станции Керчь-Южная. Как сообщалось, с 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов, 8 из 14, ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчивали маршрут на станции Керчь-Южная. Причины перекрытия движения на одном из участков железной дороги не сообщаются. В средних широтах и на севере европейской части России сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщили синоптики. По их прогнозам, сегодня даже на берегах Белого моря в полуденные часы столбики термометров поднимутся более чем на 7 градусов выше нормы, до плюс 20-25 градусов. А в центральной России и Поволжье температура вообще сравняется с июньской в Средиземноморье, плюс 27-32 градуса. В среду серия температурных рекордов, возможно, в Самаре, Туле, в Нижнем Новгороде и в Москве. В столичный регион возвращается лето. Сегодня в Москве воздух прогреется до плюс 22 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Небольшие дожди возможны лишь местами по области.
12: Столица нашей Родины. В пятницу воздух сумел прогреться до июньских плюс 22 градусов. Вечером прошли освежающие дожди. Но в первой половине субботы синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта в тылу высотного циклона, центр которого будет кружить над Костромской областью. А во второй части срока – влияние антициклона с запада. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность местами, преимущественно на юго-востоке и востоке Подмосковья. И в основном в первой половине дня дня. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 19, плюс 22. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
13: По словам Тишковца, завтра, в день летнего солнцестояния, индекс ультрафиолета в Москве и Подмосковье достигнет 8 из 11 единиц. Столбики термометров при отсутствии облаков и обилии солнца будут штормовать 25-градусные отметки. В Москве сегодня пройдет ночной забег. Его участники преодолеют 10-километровую дистанцию по набережным Москвы. Это один из самых ожидаемых стартов сезона, который состоится уже в 13-й раз. Бегуны стартуют в 22 часа недалеко от Москва-Сити. Пробегут по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережной, улице Косыгина и финишируют на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале россиянки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек соревнований со счетом 45-39. Теперь у российской команды на турнире одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды. Сборная США обыграла команду Австралии со счетом 2-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и пробилась в плей-офф первенства планеты. В других встречах дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0, турки уступили парагвайцам 0-1, а бразильцы взяли верх над командой Гаити 3-0. Футболист Харен Байрамян покинул Ростов в связи с завершением действия контракта и будет выступать за екатеринбургский «Урал». Об этом сообщает пресс-служба «Дончан». 34-летний полузащитник играл за Ростов с 2011 года. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Галле. Он в четвертьфинале проиграл 81-й ракетке мира немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 4-6, 7-6, 4-6. Саратов обыграл петербургский «Кристалл» со счетом 3-2 в матче пятого тура чемпионата России по пляжному футболу и лидирует в первенстве. В других встречах дня самарский «Спутник» уступил столичному ЦСКА 0-4, а московский «Локомотив» взял верх над сборной Санкт-Петербурга 4-0. Вратарь Торонто Марлис Артур Ахтямов стал первым россиянином в истории, который был признан самым ценным игроком плей-офф американской хоккейной лиги. 24-летний голкипер держал 15 побед в 22 играх турнира при 92,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,22. Марлис стал победителем Кубка Колдера, обыграв в финале Чикаго Вулфс со счетом 4-1 в серии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
13: Сегодня в Мурманске плюс 17-19 градусов днем, а вечером дождь. В Архангельске плюс 12-14 градусов, утром дождь. В Петрозаводске без осадков плюс 19-21. В Вологде плюс 16-18 градусов, кратковременный дождь. В Великом Новгороде дождь плюс 21-23 градуса. В Калининграде без осадков плюс 28-30. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25. В Москве местами кратковременный дождь и плюс 19-21 градус. Сейчас столица плюс 17, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
3: Схема отработана.
4: Сейчас все будет.
5: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
6: Лаберды вай-вай.
7: Да, мой господин.
5: Это свежо, это искрометно.
8: Очень яркий, красочный.
9: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
10: Вот, шикарно.
11: Весело, мы смеялись до упаду.
12: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Ну вот состоялось обыкновенное маленькое чудо. После череды холодов, града, гроз, наконец-то опять выглянуло солнце и стало тепло. И согласитесь, это отличное начало выходного дня. Это хорошее начало. В студии Павел Сурков
1: и Вадим Тихомиров. И в этом часе.
0: Ну что, постараемся сегодня на нашей утренней кухне приготовить из индейки не только что-то полезное, но и удивительно вкусное.
1: И в конце нашего первого часа обязательно навестим арктическую библиотеку.
0: Напомню, что все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Максе. Следите за нами на нашем телеграм-канале Радио России. Все последние новости и события на сайте ВВ.
0: Ну а впереди нас ждет встреча с Приморьем, где уже созрела клубника и лето вступило в свои законные права.

0: Ну что ж, продолжаем наше интервью, хотел сказать, продолжаем наш эфир. Напомню еще раз, все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. А пока Павел, наш корреспондент с Дальнего Востока, налаживает связь. Хочу тебе сообщить, что я впервые за долгие годы навестил ВДНХ.
1: И как же там на ВДНХ? Ну, красота же, согласись.
0: Это не человеческая красота.
1: Фонтаны бьют, цветы цветут, пион уже, пионы, небось,
0: не знаю насчет пахнет. Пионов, знаю только одно, золотой колос теперь фонтанирует.
1: О, это потрясающе.
0: Зеленый театр работает. Мы пили кофе, в это время была репетиция Владимира Преснякова.
1: Там вообще я посмотрел, какое количество замечательных музыкантов будет играть в Зеленом театре в этом году. Даже Хибла Герзмава, по-моему, будет петь.
0: Да, будет.
1: То есть это потрясающая совершенно программа. На ВДНХ можно ходить каждые выходные, и там все время что-то новое.
0: А самое главное, какое огромное количество красивых людей. При этом разного возраста. И дети, и молодежь, и взрослые. И даже мы активно долголетие.
1: Ну, не знаю, как вы, а я очень люблю там... всегда вот все это пространство, где ракета, где павильон «Космос», там замечательный совершенно мой любимый павильон «Транспорт», где показывают прототипы машин, которые были в Советском Союзе. Я даже не знал, что у нас такие машины суперские существовали.
0: Я что-то впервые об этом слышал.
1: Очень, очень рекомендую зайти, посмотреть. И рядом еще потрясающий музей «Гараж особого назначения».
0: Это я знаю, да.
1: Там от машин Николая II до «Тауруса». Это...
0: И еще, конечно, низкий поклон Сергею Семеновичу, конечно, и сотруднику руководства ВДНХ. Дело в том, что восстанавливают все павильоны в историческом облике.
1: Да, и это так приятно, когда ты видишь вот, и Узбекистан, и это замечательно. И Армению мою любимую прекрасно сделали. Это замечательный павильон.
0: Я
1: это...
0: просто потрясен. Я думаю, господи, что ж такое-то? Не хотел уходить.
1: Как в детство вернулись.
0: Да. А я все детство провел там.
1: И я тоже. Да. И я тоже.
0: Вот. Единственное, что, конечно, меня расстраивает, что теперь поменьше стало яблонь.
1: Ты знаешь, а мне очень нравится, что вернули, стали возвращать туда именно и животных. Вот павильон коневодства открыли,
0: да,
1: там, где музей лошади,
0: нас
1: совершенно
0: пустили,
1: потрясающе.
0: Правда. Мы прорывались, там коняшки были, да,
1: там, во внутреннем
0: манеже.
1: Там все время показывают какие-то
0: сказали,
1: или
0: нет,
1: выездку,
0: нет,
1: или...
0: Выйдите отсюда, выйдите.
1: Ой. Ну, в следующий раз.
0: А по поводу яблонь тебе скажу. Значит, вначале при входе на ВДНХ, еще в пору моего детства, стояли яблоньки, которые были посажены Валентиной Терешковой, Юрием Гагариным. Там были самые вкусные яблоки, самые красные, самые большие. Но, к сожалению, милиция стояла рядом.
1: Не возьмешь яблочко.
0: Вот, гоняли просто по полной программе. Но мы все равно, как говорится, плакали, кололись, но воровали эти яблоки.
1: Эх.
0: Это было счастье.
1: Эх. Ну, да. Вот тогда про что-нибудь вкусное поговорим.
0: Про что-нибудь вкусное. Ацтеки считали индейку лекарством от всех болезней. В России ее подавали к царскому столу, ну а для американцев индейка превратилась в один из главных атрибутов национального праздника.
1: Эти птицы относятся к семейству куриных. Даже яйца, ну вот оказалось, да, даже яйца на вкус совершенно не отличить. Но вырастают, понятно, гораздо крупнее. Взрослый индюк может достигать больше метров в высоту, набирать до 22 килограмм веса. А мясо индейки, оно не просто вкусное, оно диетическое, так как содержит мало холестерина, легко усваивается и богаты витаминами.
0: Сегодня на нашей эфирной кухне будем готовить из индейки что-нибудь полезное, но необычное. Поможет нам в этом бренд-шеф компании «Дикоед», специалист по высокой кулинарии и по работе с дичью Евгений Берников. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений.
2: Доброе утро.
0: Рада вас слышать. Евгений, я знаю, что вы два раза совершили кругосветное путешествие. Это ведь так?
2: Да. Так,
0: скажите,
2: и это хорошо.
0: Да, и это действительно хорошо. Скажите, а действительно индейка так популярна во всем мире? И только в Америке и у нас?
2: Ну, скажем так, в Северной Америке она, конечно же, более популярна, в других регионах она менее популярна, но в Латинской Америке она встречается достаточно часто.
1: Вот моя мама, она все время мне говорит, покупай индейку, это самое диетическое мясо, ничего полезнее индейки нет, никакая не курица, только индейка. Мама права?
2: Абсолютно, при том, что там, в тех регионах, о которых мы с вами сейчас разговариваем, она так же доступна, как для нас обычная курица, а, возможно, даже еще и более доступна.
0: Угу. Евгений, ну что ж, переходим к делу. Скажите, индейку можно воспринимать как дичь?
1: Дикую, наверное, можно.
2: Отчасти, потому что индоутка, так называемая, как говорят, прото-птица, от которой пошла одомашненная, всегда была именно дичью. Это впоследствии, когда наши европейские братья пришли туда и стали ее одомашнивать в большей степени, чем скажем так, коренные жители Америки, угу, неважно какой Америки, то тогда она уже стала домашней. То есть это на самом деле и до сих пор, кстати, есть в некоторых регионах предложение именно индоутки.
1: То есть индейка — это что, больше утка, чем курица, что ли, или как?
2: Ну, ее так красиво назвали, ну, да, европейцы, да, индоутка, потому что они не знали, как ее обозвать.
1: А вот
2: это вообще
1: что
2: было открытие.
0: Евгений, и еще прежде, чем мы начнем выбирать мясо и готовить из нее что-нибудь вкусное, скажите, пожалуйста, а это правда, что, скажем так, отправление на тот свет индейки или курицы, от этого очень зависит мясо и вкус мяса?
2: Но я не могу сказать, что это прям напрямую зависит, но отчасти от того, что насколько это промышленное мясо сделано, приготовлено промышленным собой.
0: Вы меня правильно поняли, да.
2: На мой взгляд, дикоеда, конечно же, да. Но обычные промышленные производители мяса говорят нет.
1: Понятно. А так все-таки, что легче, проще всего сделать из индейки?
0: Нет, да вы вначале выберем мясо.
1: Действительно, да, как выбирать?
0: Да. Евгений, как выбирать мясо? На что обращать внимание в первую очередь?
2: Ну, смотрите, во-первых, вы должны понять, насколько вы спешите, не спешите приготовить. Я всегда пришел от этого. Насколько вам что прописал врач, это тоже немаловажно в нашем
0: образе. Сейчас вы очень хорошо это сказали, да-да-да. Так.
2: Да, потому что, я люблю, например, посочнее.
1: Мы все любим посочнее.
2: Врачи мне говорят: Евгений, хороший твой образ жизни, только лишь грудка. Вот, поэтому... Если мы выбираем ножки, то, конечно же, это прямой огонь для меня самое вкусное.
0: Да.
2: Для меня самое вкусное – это сухой метод. Я натираю маслом, с травами, запекаю при высокой температуре, а потом довожу до корочки уже при снижающейся температуре 160. Но если я слушаю врачей, то, конечно же, я выбираю грудку.
0: Ага.
2: То же самое можно сделать, а можно поэкспериментировать. Я, наверное, почти уверен, что вы знаете, что при мариновании индейки, например, в йогурте с чесноком, копченой паприкой, минимум 4 часа, молочная кислота делает мясо супер нежным, даже если вы ее потом передержите или в духовке, или на огне.
0: Ага.
2: Вот для грудки это более оптимально и самое вкусное, потому
1: 4
2: что
1: часа
2: она нежная, и самое главное, не пересушить.
0: Слушайте, Евгений, а еще один вопрос. Вы знаете, а американцы, между прочим, когда готовят свою индейку на День Благодарения, они ее вымачивают в яблочном соке или в апельсиновом даже. Это действительно так? И что это дает?
2: Есть вариант. Это целиком. Когда мы готовим целиком, можно сделать таким образом, что сделать тушку не такую большую, потому что тушки, если целиком мы говорим о методе и традиции североамериканцев, когда запекаем целиком, то можно распластать ее, потому что не у всех большие духовки дома. И замочить ее в 4% растворе для того, чтобы сделать ее, используя рассол, вот тот, который, например, как аналог яблочного кислотида, опускаем тушку в воду с солью и сахаром на 12 часов.
0: Ого.
2: Это процесс называется осмос. Делает свое дело даже самое постное филе, например, мы считаем, что оно сухое, станет сочным, как губка, и потом ее запекать. Если этой хитрости не делать, тогда вам я могу только посочувствовать, чтобы добиться хорошего вкуса.
0: И еще, Евгений, говорят, что для того, чтобы готовить мясо, оно должно отлежаться как минимум 2 дня, вот после покупки. Это тоже правда?
2: Начнем с того, что заморозка это является отрицательный брат-близнец приготовления. Любая заморозка это размягчение мяса. Но я бы немножко откорректировал этот новый городской миф.
0: Так.
2: Нужно после дефростации обсушить, обязательно дать отеплиться любому мясу, особенно индейке, потому что она впитывает в себя хорошо влагу, и чтобы сочность осталась, комнатной температуры должно быть мясо перед приготовлением 100% всегда и везде.
1: Вот это... А я, когда был в Штатах, меня как раз на День Благодарения кормили не просто индейкой, а фаршированной индейкой. Индейкой с яблоками и апельсинами. Это легко готовится?
2: Да, легко готовится, но единственное, что вам нужно понимать сочетание, потому что что-то готовится из фарша быстрее, нужно определенным образом нарезать. И, естественно, у цитрусовых удалить кожицу, а не так, что, как мы сейчас скажем людям, они туда напихают.
0: Евгений,
2: мандаринов и всего остального.
0: Разговор завязался, но мне кажется, надо встретиться еще раз на бою, чтобы, естественно, добить индейку и приготовить из нее действительно что-то реально вкусное. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Это был наш эксперт Евгений Бердников, бренд-шеф компании «Дикоед».
0: В городе Спасск Дальний Приморского края сегодня пройдет фестиваль клубники. Это будет уже 11-й по счету праздник ягоды.
1: И на фестивале будет работать фермерский маркет. На главной площадке состоится тюнинг-шоу, где детские коляски и педальные машинки будут украшены в клубничном стиле. Ну а кульминация праздника – выбор самой крупной ягоды после тщательного взвешивания.
0: У нас на связи журналист Ольга Журман. Здравствуйте, Ольга.
3: Доброе утро. Вы правы. Сегодня Спасск Дальний стал столицей фестиваля клубники, только сам фестиваль уже закончился.
0: Как?
3: У нас уже скоро вечер.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Между Москвой и Приморским краем 7 часов разницы.
0: Тогда рассказывайте, как прошел фестиваль.
3: Так вот, что действительно было на празднике. Ну, во-первых, клубнику разных сортов просто продавали.
0: Слушай, Оль,
3: самая
0: можно?
3: Крупная ягодка, да. О которой вы упомянули об этом конкурсе, нынче весит 146 граммов.
1: Ого!
0: Это ничего себе, это прям какой-то, не знаю, булыжник.
1: Да. Это картошка, а не клубника.
3: На мастер-классах фермеры показывали, как приготовить различные десерты из клубники, а также клубничный соус, который отлично подходит к мясным блюдам. И я подозреваю, к той самой индейке, о которой нам только что рассказывал.
0: Ну да. Олечка, скажите, пожалуйста, вы знаете, очень часто, особенно вот в этой Америке, любят проводить конкурс, кто больше съест гамбургеров, сосисок и так далее и тому подобное. А у нас не было такого конкурса, кто больше съест клубники. Я победил.
3: Вот вы знаете, нет, до такого, в общем, мы не дошли.
0: Не опустились, да?
3: Но кто больше всего сварит клубники. Вот такой конкурс состоялся. 100
0: сварит?
3: Литров клубничного варенья.
1: А варенье.
0: Ой, как
1: вот
0: хорошо.
1: Оно в чем дело.
3: Причем без добавления воды, но с травами и специями.
0: Олечка, а скажите, вот вы сможете, например, определить клубнику китайскую или, например, нашу отечественную, тем более дальневосточную? По вкусу.
3: Запросто. Клубника китайская во Владивостоке в этом году начала появляться еще до 8 марта.
0: Ничего себе, так.

0: Москвы. В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Кто?
2: Я жена твоя.
1: Моя?
2: Нет, соседская.
3: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
4: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
5: Потрясающая, добрая, про любовь.
6: Шикарно.
7: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
8: Мы перевоспитываем мажоров.
9: Папа у нас точно мажор.
8: Ну что, кто следующий?
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Оказывается, каждый пятый житель Земли хотя бы один раз в жизни испытал панические атаки. А каждый сотый подвержен постоянным приступам страха.
1: А это значит, что вместе с паническими атаками в жизнь миллионов людей приходят ипохондрия, депрессия и множество фобий.
0: В общем, не дадим панике сломать нашу жизнь. И поможет нам в этом клинический психолог, КПТ и схемотерапевт Давид Еремян. Здравствуйте, Давид.
1: Здравствуйте, Давид.
2: Здравствуйте.
0: Давид, скажите, пожалуйста, можно ли умереть от панической атаки?
2: Нет, умереть от панической атаки нельзя, несмотря на то, что психологически есть такое ощущение. Многие люди, которые испытывают панические атаки, они чувствуют именно это.
1: Ой, слушайте, а вот я в юности, не было у меня никогда панических атак. А вот я преподаю сейчас, у меня каждый второй студент, даже мальчик, приходит такой, опоздал на семинар утром. Простите, говорит, Павел Владимирович, у меня была паническая атака, я не

0: мог с собой справиться.
1: Да, врет,
0: все. 18 лет, какие у тебя панические атаки?
1: И все-таки молодеет, скажем так, этот диагноз.
0: Раньше никаких панических атак не было, а сейчас у всех.
2: Смотрите, ну, мне кажется, просто психологическое образование, оно расширяется с одной стороны, а с другой стороны, панические атаки – это симптом тревожных расстройств, которые действительно стали более распространены или, по крайней мере, диагностированы за последнее время.
1: Еще, Давид, прежде чем мы, как говорится, приступим к клиническим испытаниям, самое главное, лечению панических атак, скажите, а по большому счету, ведь вот симптом панической атаки, по большому счету, похожи на симптомы инфаркта. Вот как здесь как, не промахнуться? Я думаю, что у меня паническая атака, а у меня инфаркт.
2: Да, это хороший вопрос. Проблема в том, что действительно диагностика в процессе панической атаки или инфаркта вещь опасная. Поэтому, когда случается первая паническая атака, очень важно все-таки обратиться к врачу.
1: То есть понять, что со мной?
0: А как понять, что со мной что-то не
1: врачи.
0: То? Врачи. Ну нет, как, что вот вдруг у меня забилось сердце, не знаю, весь покрылся холодным потом.
2: Да, смотрите, в целом, вот здесь тонкий момент. Есть аспекты, которые есть в инфаркте, которых нет в панической атаке, это действительно слабость, это онемение левой стороны, это действительно невозможность двигаться, потому что в паническую атаку хочется двигаться, уходить. Но вот лучше все-таки перестраховаться первый раз. Вот. Если вы знаете, что у вас есть панические атаки и течение похоже...
1: Хорошо. Давид, переходим к делу. Скажите, пожалуйста, кто виноват в панических атаках? Родители, бабушки, дедушки или гиперопека со стороны всех родственников?
2: Знаете, а можно как-то немножко по-другому?
1: Можно.
2: Да, есть генетическая предрасположенность.
1: А, даже так?
2: Да, есть повышенный, поэтому и бабушки, и дедушки в этом плане можно обвинить. Вот, но это про генетику скорее.
1: Так.
2: Также повышенная чувствительность нервной системы как таковой, это может быть симптом тревожных расстройств, определенные стимуляторы, да, можно, если есть большая чувствительность к кофеину, можно себя довести в
1: твой... А, вот так даже.
2: Да, да, и хронический стресс.
0: Ты что, кофе прекратить пить, что ли?
2: Ну, если у вас панические атаки, да, безусловно.
1: По крайней мере, своим студентам надо прекратить пить
0: кофе.
1: Да,
0: они и так, они только этот...
1: И еще, скажите, пожалуйста, вот, например, если мы говорим о детстве, надо ли ребенка постоянно критиковать, как это делают постоянно наши мамаши в парках и общественном транспорте?
2: Нет, это, к сожалению, не помогает. Критика совершенно нефункциональный способ воспитания, потому что критика, как правило, не говорит о том, какое поведение ребенок должен показывать вместо.
1: Хорошо, ну а теперь переходим к паническим атакам. Я слышал неоднократно, что самое лучшее лекарство от панической атаки – это взять полиэтиленовый пакет и начинать дышать в него.
0: Или бумажный.
1: Или бумажный, да. И это очень помогает.
2: Как вариант, то есть это... Да, есть проблема гипервентиляции во время панических атак. Вот. Но в целом больше помогают, конечно, психологические практики. То есть в целом замедлить дыхание, заземлиться, постараться найти 5 объектов вокруг, 5 звуков.
1: Ну-ка, как это? Давид?
2: Да, да, смотрите. Техника 5 объектов. Ты переключаешься от физических своих переживаний.
1: Так.
2: На внешний мир.
0: Ага. То есть, что я смотрю, вот елочка, вот облачко,
1: молодец, Паша, да,
0: вот
1: солнышко, уже
0: так что ли?
2: Да, да, буквально так. Потому что дело в том, что панические атаки, они развиваются, когда мы начинаем тревожно реагировать на обычные проявления физические. Учащение дыхания, учащение сердцебиения. И это случается такой порочный круг. Мы пугаемся от своего сердцебиения.
1: Ну да, а так мы отвлекаемся. И еще, Давид, мы смотрели иногда детективы 50-х годов, американские, и там постоянно для того, чтобы следователь вывел преступника на чистую воду, он начинал перед ним махать, ну, маятником таким. Да?
0: Гипнотизировать его.
1: Скажите, а действительно помогает, когда мы начинаем глазами двигать вправо-влево? Действительно успокаивает?
2: Да. Это сейчас даже есть направление, называется EMDR. Оно позволяет переключать участки мозга, которые включаются. То есть у нас от инерции
1: нашей
2: нервной системы. Да.
0: Не врали эти полицейские, то из детективов.
2: И, как, конечно, не так.
1: Ну да.
2: Не Давид, так, как в детективе.
1: Ну и, конечно, напоследок, не могу не задать вопрос. Некоторые, когда у них возникают панические атаки, они сразу бегут к барной стойке. Помогает ли это?
2: Ну, технически помогает.
0: Бег помогает, видимо. А вот если остаешься у барной стойки, то это здоровье тебе не прибавляет. Спасибо большое. У нас был клинический психолог и схемотерапевт Давид Еремян. Выясняли, как бороться с паническими атаками.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
3: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
2: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
3: Но я с удовольствием на них отвечу.
2: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
3: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
2: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
3: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. 20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
3: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
2: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев? А,
3: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
2: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
3: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
2: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
3: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 3020.
2: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
3: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
2: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
3: До свидания, будьте здоровы.
4: Радио России.
5: 20 июня.
4: Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет, с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама.
5: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Пособник Киева провел акцию устрашения против российских военных за $100. Об этом сообщили в ФСБ. Дмитрий Медведев заявил, что правил против Киева больше быть не может. И Россия при необходимости готова протянуть руку помощи переговорам Ирана и США. Все подробности далее. Задержанный за акцией устрашения троих военнослужащих Минобороны был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве. Житель Подмосковья получил от куратора за работу $100. Об этом он сам рассказал на видео, предоставленном Центром общественных связей Федеральной службы безопасности.
11: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме. Я звали. Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе $100, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
10: Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако из-за наличия деяния задержанного признаков состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, рассматривается вопрос об открытии существующего дела. В ФСБ также добавили, что к ответственности привлекли более 20 лиц, которые планировали покушение на руководство Роскомнадзора. Штурмовые группы южной группировки войск за прошедшие сутки освободили 92 здания в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
12: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 92 здания. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 6 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и ВПЛА, 6 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 3 пункта управления ВПЛА, а также 38 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 14 беспилотников противника.
10: В то же время военнослужащие расчета буксируемой гаубицы М-46 группировки войск «Центр» поддержали наступательные действия штурмовиков, уничтожив опорный пункт ВСУ, укрепленный огневыми точками, блиндажами и траншеями на Добропольском направлении. Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке в подмосковной Балашихе на площади более 1300 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Горели складские и торговые помещения. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации привлечено более 50 человек и 15 единиц техники. Для России за гранью приемлемого отношения Украины остается только умышленное уничтожение гражданских лиц. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем канале в Максе. По его словам, умышленное, то есть заведомо намеренное. По мнению Медведева, никаких правил против Киева, атакующего города в России, больше быть не может. Ранее замглавы Совбеза прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он предложил главе Киевского режима вместо польской награды использовать гитлеровский железный крест. Россия при необходимости готова протянуть руку помощи переговорам Ирана и США, но не собирается навязывать свои услуги. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва всегда была и остается приверженной поиску развязок исключительно в политико-дипломатической плоскости, приветствует попытки Вашингтона и Тегерана возобновить переговорный процесс и отмечает деятельную роль пакистанской стороны в стабилизации обстановки и создание условий для движения в сторону прочного мира. По словам дипломата, новое руководство Ирана, как и прежнее, придерживается обязательств не иметь ядерного оружия. Для решения подобных задач у международного сообщества есть договор о нераспространении ядерного оружия, где прописаны все соответствующие обязательства, от которых иранская сторона никогда не отказывалась, пояснил Рябков. Студенты, школьники и безработные чаще всего попадаются на вакансии курьеров, размещаемые мошенниками. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина. По ее словам, на такие вакансии чаще всего натыкаются в мессенджерах. Это тот канал, куда попадают объявления о легкой и быстрой работе. Например, за час работы обещают 5000 рублей, и для этого нужно проехать из одной точки в другую. Жителей Забайкалья просят воздержаться от дальних поездок из-за обильного снегопада. Об этом сообщает краевой Минтранс. На региональной дороге Балега-Ямаровка закрыт проезд на участке с 94 по 104 километр. Ведется очистка дороги от мокрого снега и падения валежника. На месте работают автогрейдер, самосвал, погрузчик и 5 дорожных рабочих. Также спецтехника направлена на участок дороги со 180 по 234 километр. Расчисткой снега и уборкой поваленных деревьев там занимаются 3 дорожных рабочих и грузовик. Проезд затруднен. Серебристые облака, сезон наблюдения которых открывается с началом лета, в июле можно будет увидеть поздно вечером или рано утром. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Московского планетария. Явление представляет собой светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высотых широтах. Они образуются в верхних слоях атмосферы на высотах от 70 до 95 километров и освещаются солнцем, неглубоко опустившимся за горизонт. Серебристые облака могут появляться в течение всего летнего периода, сказали в планетарии. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Вопрос о возвращении воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в команду на данный момент не стоит в повестке футбольного клуба. Об этом заявил председатель совета директоров «Динамовцев» Александр Ивлев. Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад» с «Динамо» в 2023 году. В составе команды «Сан-Себастьяна» полузащитник провел 65 матчей, забив 3 мяча. Тем временем московский ЦСКА и калининградская «Балтика» ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Борискова в армейский клуб. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера летом при условии, что предстоящий сезон он проведет в калининградской команде на правах аренды. Пока клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Тем временем, по данным портала «Чемпионат», армейцы хотели приобрести полузащитника Краснодара Никиту Кривцова, но получили отказ. Сборная Турции стала второй командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Турки уступили парагвайцам со счетом 0-1 во втором туре группового этапа. Ранее лишились возможности попасть в 1/16 финала гаитяне, которые потерпели поражение от бразильцев 0-3. В других поединках дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0, а сборная США взяла верх над австралийцами 2-0. Мини-футбольный клуб КПРФ объявил о назначении бывшего игрока сборной России Михаила Маркина на пост главного тренера. Он сменил в этой должности Бисо Заидзе, который возглавляет сборную России и сконцентрируется на работе с национальной командой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
10: Сегодня в Туле плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Воронеже плюс 22-24 дождь. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов дождь. В Волгограде плюс 26-28 и также дождливо. В Краснодаре плюс 25-27 градусов, кратковременный дождь. В Сочи плюс 21-23, ливневый дождь и грозы. В Ставрополе кратковременные осадки плюс 22-24 градуса. В Нальчике дождь, гроза плюс 20-22. В Севастополе и Симферополе плюс 25-27 градусов, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве плюс 19-21 и местами кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 8 выпускников в Орловской области на 100 сдали ЕГЭ по профильной математике. Роспотребнадзор составил черный список пляжей региона. Ливны отметят 440-летие со дня образования. Далее подробности. Выборы в Орловский областной совет народных депутатов состоятся 20 сентября. Сроки согласовали на итоговой июньской сессии единогласно. За 5 лет работы 7-го созыва было принято более 2000 законопроектов, обращений и постановлений. Председатель облсовета Леонид Музалевский поблагодарил коллег за работу.
2: Депутаты областного совета активно работали, участвовали в социальной и экономической жизни нашего региона, инвестиционной деятельности, приняли 680 законопроектов, более 1300 постановлений, 38 обращений в Государственную Думу и другие федеральные органы власти для того, чтобы поддержать либо поменять федеральное законодательство в сторону интересов и поддержки наших жителей. Сегодня самое важное и главное, без сомнения, сделать все для того, чтобы все социальные обязательства были исполнены. Уже чувствовал, знаете, политический накал, споры, дебаты. Но это нормально. Это период выборной кампании, так оно и бывает. Сегодня, мне кажется, не на каких-то политических партийных мечах депутаты должны сражаться, а сражаться, помогать конкретным людям, делать добрые дела для людей. Вот тогда и будет решаться многие вопросы, и жители, естественно, той или иной политической силе, партии скажут спасибо.
1: В повестке 55-го заседания областного совета народных депутатов было 18 вопросов. Большинство из них принято сразу в 2 чтениях и окончательной редакции. 8 выпускников в Орловской области на 100 сдали ЕГЭ по профильной математике. Об этом рассказали в РЦОК, подчеркнув, что это выдающийся успех для региональной системы образования. Идеально с испытанием справились 2 ребят из школы номер 35, а также выпускники школы 27, 22-го лицея, гимназии Ливен, гимназии УГУ имени Тургенева и гимназии УГУ имени Тургенева в Амценске, а также школы Леонардо. Базовый уровень по предмету на 5 сдали 742 человека. Годом ранее такое достижение покорилось 627 11-классникам. За текущую экзаменационную кампанию в регионе достигнуто 38 100-бальных результатов. Орловский Роспотребнадзор составил черный список пляжей региона. Вода в 10 местах отдыха не соответствует гигиеническим нормам. В список вошли река Ака в районе Центрального парка культуры и отдыха в Орле, озеро Светлая Жизнь, пруд деревни Ловчиково, пруд Сахарный деревни Гавриловская Орловского района и другие водоемы. Уточняется, что юрлицам, ответственным за эксплуатацию пляжей, предписано принять меры. В Урицком районе продолжается капремонт Максимовской общеобразовательной школы в рамках рек-проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». По данным главы Урицкого района Николая Тураева, уже смонтированы системы отопления, электропроводки и канализации, установлены окна, покрыта кровля, сделаны водостоки. С 1 июля начнется капремонт Нарышкинской средней общеобразовательной школы имени Зубилина. Управление по вопросам миграции информирует. Указом президента Российской Федерации утвержден временный порядок приема в гражданство страны и выдачи вида на жительство в стране. Более подробно расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: Указом президента Российской Федерации номер 821 от 5 ноября 2025 года утвержден временный порядок приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, поступивших на военную службу по контракту, а также членах их семей. Временный порядок не распространяется на граждан Республики Беларусь, участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших вид на жительство на территории России граждан Казахстана, Молдовы и Украины, а также высококвалифицированных специалистов и иностранцев, получивших профессиональное образование в нашей стране.
1: Консультацию можно получить по телефону 54 22 13 54 22 13. Пожарные провели тренировку по работе в непригодной для дыхания среде. О занятиях в специальной дымокамере расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
0: Неотъемлемой частью службы в МЧС России является постоянное повышение профессионального мастерства, совершенствование умений и навыков действия в различных чрезвычайных ситуациях. Для формирования у огнеборцев психологической устойчивости к действиям в сложных условиях пожара, а также отработки действий в непригодной для дыхания среде, регулярно проводятся занятия с газодымозащитниками. А в боевых условиях на звено газодымозащитной службы возложена одна из самых ответственных задач – работа внутри задымленного помещения с высокой температурой, тепловыми потоками и возможными выбросами пламени. А с личным составом 3-й пожарно-спасательной части города Орла были проведены учебные занятия в теплодымокамере. Моделируемые ситуации при тренировке в дымокамере приближены к реальным экстремальным условиям боевой работы пожарных. Включены элементы опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных нагрузок. Все это позволяет добиться от пожарного полного напряжения сил, умственных способностей и воли. В ходе проведения занятий сотрудниками 3-й пожарно-спасательной части отрабатывались приемы тушения очага условного пожара, а также преодоление препятствий и спасение пожарного, у которого закончился воздух в дыхательном аппарате. При подведении итогов руководитель занятия отметил, что личный состав с поставленными задачами справился, показав самообладание, решительность, смелость и выносливость.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. В этом году Ливны отметят 440-летие со дня образования. Для гостей праздника готовят насыщенную программу. Мероприятия начнут проводить с 20 июня. Основные торжества состоятся 27 числа. На разных площадках города пройдут выставки, исторические реконструкции, концерты и выступления коллективов, ярмарки, мастер-классы, легкоатлетический пробег памяти Поликарпова, шахматный турнир и многое другое. Подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Ливен. Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся традиционный кубок генерала Ермолова по футболу. В этом году турнир среди фанатов отпраздновал первый юбилей. Он состоялся в 5-й раз. За трофей боролись 32 команды из Орла, Москвы, Тулы, Курска, Брянска и других регионов. Впервые приехала и команда Донецка. По итогам 2 дней лучшими стали орловские футбольные болельщики. В Орле состоялись соревнования по уличному баскетболу. За медали боролись 24 команды. Женские коллективы выявляли сильнейших в круговом турнире. Победу одержала «Комета». Серебро завоевали представители команды «Airblow». Бронза на счету «Подружек». 18 мужских команд на первом этапе разделили на 4 группы. В плей-офф выходили по 2 сильнейших коллектива. Победу в турнире одержала команда «ЦДУ». Вслед за ними расположились коллективы «Бугульма» и «ПИЛ». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
4: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, температура воздуха днем от 19 до 21 градуса. Ветер в течение дня северный, в основном скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 8. Давление атмосферное 750 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
0: Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.

0: 27 лет ее жизнь неразрывно связана с Дворцом пионеров и школьников имени Гагарина. Из них 17 она директор этого учреждения. Вместе они отметили столетие дворца и уверенно движутся дальше. Здесь постоянно звучат детские голоса. Девчонки и мальчишки учатся новому, выступают на сцене, знакомятся, определяются с будущей профессией. А о своем самом ярком воспоминании из детства Наталья Марушкина вспоминает так.
1: Как бы это банально и смешно не звучало, у меня родители, ну, папа вот конкретно мой, он уделял очень большое внимание нам с сестрой всегда. До сих пор. Если у меня возникает какая-то идея или что-то мне хочется сделать, то я всегда нахожу отклик у своего папы. То есть он хочет мне помочь реализовать или помочь осуществить вот мою какую-то идею или мечту. Меня всегда, кроме творческой какой-то деятельности, интересовали машины. Я с самого раннего детства хотела водить машину. Я вожу машину уже больше 20 лет, но на тот момент я, опять же, вот возраст подростка, были такие хорошие деревенские дороги, где можно было передать руль безопасно своему ребенку. Тогда это было проще все делать. И меня папа учил водить машину. И мои первые эмоции с вашей машиной связаны, когда я въехала в стог сена. Больше я этого не делала. Мечта моя всегда оставалась мечтой. Ну и потом уже, став взрослее, я ее осуществила. Эмоции детства, конечно же, вот, наверное, то, чего сейчас не хватает нашим детям, это наши командные игры во дворе. У нас не было телефонов, программ было две в телевизоре, да. Недавно буквально с коллегами были в поездке и вспоминали про количество, ну, вообще чего-то вот развлекательного, где можно индивидуально от компании своих сверстников оторваться. То есть мы говорили о том, что если, помните, программки были, мы обводили, да, вот сейчас будут мультфильмы, там, будильник, утренняя почта, сегодня, вот сейчас будет там приключение электроника в 3 часа дня проходить. Нам было интересно смотреть фильмы про наших сверстников, каких-нибудь там достижений. Ну, и, конечно же, это вот дворовая жизнь, когда мы и играли во все известные и народные игры, и современные. У нас очень тесная была связь со старшеклассниками. То есть нас не делили на маленьких детей и на взрослых. И взрослые всегда, ну, сейчас мы уже по возрасту сравнялись, да, вот эта возрастная разница, она исчезла. Но всегда нас и в лапту брали играть более старшие, и обучали нас чему-то. И если маленькие захотели, допустим, чтобы была залита горка ледяная, чтобы зимой кататься, взрослые именно старшеклассники это делали. То есть мы всегда были одной большой командой, и вот это вот здорово. Вот это, чего не хватает сейчас нашим детям.
0: И о чем вы мечтали, кроме того, как машину водить? Кем стать, может быть?
1: У меня в основном семья по линии мамы. Это педагогическая семья. Но мои родители не относятся совершенно вот к этому направлению деятельности. Мама ушла в сельскохозяйственную деятельность, папа у меня инженер. Я всегда знала, что я буду учительницей. Ну, сначала там более раньше я там думала, что я буду модельером, мне нравилось придумывать платье. Ну, а потом уже ближе там средняя школа, старшая школа, я четко знала, что я буду учителем. И я, в принципе, в плане получения образования осуществила свою мечту. У меня была замечательная учительница. Ну, наверное, все-таки из школы идет вот та любовь к какому-либо предмету, и немалую роль играет учитель. Была учительница, к сожалению, сейчас ее с нами нет, Никольская Галина Георгиевна. Там вся семья была творческая, муж был физик, а она химик замечательный. И вот она мне привела любовь вот к этому предмету. И, в принципе, я закончила биолого-химический факультет, я учитель биологии и химии, но вот так сложилось, что в школу я не попала. Окончила университет с отличием. На практике у меня было все хорошо, мне нравилось работать с детьми. Планы были и самой профессионально расти, и детей обучать чему-то интересному. То есть не только, что включает в себя школьная программа, но и дальше, ну, включает олимпиадные задания, рассматривать с ними. Но я попала в дворец сразу после университета. И стала работать педагогом-организатором, потом стала заведующей отделом досуга и массовой работы, то есть все областные массовые конкурсы, фестивали, акции. Организатором выступал отдел Дворца пионеров, отдел досуга и массовой работы. И в 2009 году, пройдя конкурсный отбор, я стала руководителем.
0: Путь к этой должности был постепенный. Наталья Александровна росла внутри коллектива, а потому, подойдя к высшей ступеньке руководителя Дворца пионеров и школьников, знала все о его внутренней жизни.
1: Я узнала, что есть вакансия, и пришла к руководителю на собеседование. Но мы с ним ранее были знакомы, встречались на мероприятиях. Тогда директором был Чибисов Валерий Захарович. Творческий человек был, очень хорошо играл, по-моему, на аккордеоне. Был, как вот сейчас говорят, ведущим мероприятий, то есть интересно проводил. И вот предложил попробовать. Ну, я даже в школе всегда подходила к организации мероприятий классных, школьных, творческих. То есть я и в школе являлась организатором каких-либо мероприятий для своих сверстников, для класса. Или участвовала, была одним из организаторов больших каких-то мероприятий. Мне это нравилось. Я попробовала, у меня получилось. Ну, и вот так все сложилось. И уже 27 лет. Я во Дворце пионер.
2: Это удивительная стабильность. В то время, как сейчас, мы видим, как все, даже не столько по своему желанию, сколько в поисках лучшей жизни, да, меняют место работы одно за другим. Вот как вам удается сохранить веру в свое место, где вы работаете, эту преданность Дворцу пионеров и школьников? Что помогает?
1: Как я всегда люблю сказать, улыбнувшись, я люблю свою работу. Потому что работать, где бы ни было, какую бы ты зарплату ни получал, если работа не доставляет удовольствия, невозможно находиться там, где тебе некомфортно. Мне комфортно, и я не лукавлю и говорю, я люблю свою работу. Я люблю детей, потому что приятно, когда... Пусть они не знают тебя по имени, отчеству, не все знают директора Дворца пионеров, но приятно все равно, лицо они тебя знают точно. И слышать «здравствуйте» очень приятно, когда тебя спрашивают, а чьи же это дети? Это дети мои. И вот мои дети у нас, вы знаете, да, что дворец работает не только на территории города, мы работаем в 12 муниципальных образованиях, ведет образование дети с мобильной технопарк «Кванториум». И именно орловских детей у нас 5700. И о каждом ребенке мы говорим, что это наши дети, наши любимые дети, которые у нас занимаются, пишут историю дворца. И у нас все коллективы с большой историей, то есть это не менее 15 лет, а кому-то уже 35, и кому-то 40. А есть старейшие работники дворца, с которыми мы общаемся. И все равно, понимаете, сколько бы ты ни работал, до конца все равно не знаешь, какова была жизнь нашего учреждения, Дворца пионеров. Поэтому воспоминания и педагогов старейших, и просто сотрудников слушать очень интересно и приятно.
2: В дворце очень много разных направлений для развития детей. А в вашем детстве у вас были какие-то кружки, секции?
1: Да, конечно. Мы и пели, и танцевали, вышивали. Вот я люблю очень рукодельничать.
2: До сих пор?
1: Ну, в меру наличия времени, да.
2: А вот. Что вы вяжете или что делаете?
1: Я в свое время все попробовала. И шила вещи, и получалось довольно-таки неплохо. И вязала. Но шить мне нравилось больше, потому что, как я рассказывала, пришьешь рукав, уже деталь получилась больше, уже как что-то есть. Вяжешь, и все вот не получается как-то. Вязать умею, но вот не сильно это прижилось. Мне нравится вышивать, я пробовала вышивать и гладью, и крестиком, очень интересно. Но на самом деле сейчас наступило лето, и думаешь, будет небольшая передышка. Нет такого ощущения, что сейчас летом ты немножко отдохнешь. А подводишь итоги прошедшего года, планы на новый учебный год, поэтому отдыхать некогда. Но вот эти все занятия для души. То есть все равно достаешь свою шкатулку для рукоделия и что-то делаешь.
2: Вы 17 лет уже директор дворца.
1: Да.
2: Вы сразу согласились или размышляли еще какое-то время, прежде чем такую ответственность взять на себя?
1: Поступило предложение. Сомнения, конечно, были, потому что и здание дворца было в не очень хорошем состоянии. И как раз в 2012 году мы закрылись на реконструкцию здания по программе подготовки к празднованию 450-летия города Орла. Ну, много чего не хватало. То есть, когда ты работаешь в структурном подразделении учреждений, когда ты не руководитель, когда ты не менеджер, ты видишь проблемы только своего конкретного направления. А тут приходится думать за всех. То есть, вот на самом деле ловишь себя на мысли, что помог решить коллеге вопрос какой-то, да, дал согласие или советом помог.

поражениях. Левитан объявлял, какой очередной город захватил враг. И тогда в его голосе звучала боль. Но зато какое торжество чувствовалось в его бронзовых интонациях, когда спустя время он объявлял, что этот же город освободили советские войска. Он очень точно чувствовал и передавал все нюансы настроения своей воюющей родины. Каким-то удивительным чутьем он мог угадать и сыграть нужной ноткой вот в самую-самую точку. А это уже, извините, дар. Неумолимое время. Впрочем, оно летит быстро, так что скоро, ровно через неделю, встретимся снова. Засим разрешить откланяться. Искренне ваш Александр Хабургаев.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги». И для начала, как всегда, мы немножко пройдемся по новостям, которые были на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И начнем с того, что вот такая не очень приятная информация прошла по СМИ. Оказывается, двигатели в машинах российских автомобилистов могут ломаться из-за поддельного масла. Виной тому, как сообщают СМИ, большая доля контрафакта среди масел, которые предлагаются нам на прилавках магазинов, на рынках, в сервисах. Дело в том, что после того, как в 2022 году из России ушли многие ведущие мировые производители масел, появились новые марки какие-то, частично интересные, частично с историей, частично с гарантиями, с хорошими, а появились многочисленные подделки под те сорта и марки масел, которые с нашего рынка ушли. И это очень опасно, потому что если залить в двигатель контрафактное масло, а оно неизвестно из чего сделано, соответственно, двигатель может этого не вынести. Это приводит к поломкам многочисленным, но в лучшем случае приводит к сокращению срока работы масла, потому что обычный срок рассчитывается, как правило, на 15 тысяч километров, а тут это масло уже теряет свои характеристики буквально через 5 тысяч километров. Собственно, чем опасно поддельное масло для двигателя, об этом мы поговорим с председателем Национального союза защиты прав потребителей. У нас на связи Павел Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вообще какая ситуация складывается на рынке моторного масла?
2: Вообще у нас введена маркировка моторного масла, честный знак. Вот сейчас с апреля месяца ввел вообще помарочный, поэкземплярный учет масел, которые продаются. И есть приложение, то есть можно считать этот штрих-код, посмотреть всю историю этого масла, кто его продал, кто его произвел и так далее. Вот эта система маркировки как раз она и нужна для того, чтобы потребители не нарвались на контрафакт. Другое дело, что, наверное, на маркетплейсах еще недостаточно контроля за именно вот этим вот учетом цифровым моторного масла. И там, естественно, продается и поддельное масло, и, в общем-то, потребители, к сожалению, здесь ориентируются на цену. То есть, думая, что продавец уверяет, что там все там оригинально, там все поставки прямые и так далее, все замечательно, то есть отличное масло, там берите. Естественно, потребители, желая сэкономить, идут не в какие-то магазины специализированные, а покупают на маркетплейсах. И здесь вот большая опасность действительно нарваться на подделку и просто там повредить мотор, потому что масло может не выполнять свои функции. Я просто вот считаю, что в таких случаях, когда речь идет о возможности попасть на контрафактное масло, лучше использовать наши отечественные масла, которые делаются производящими компаниями «Роснефть», «Лукойл» и так далее. И с теми же характеристиками, которые необходимы для вашего автомобиля, покупать

0: российские масла, потому что смысла их подделать практически нет, они и так недорогие.
1: Я с вами абсолютно согласен, спасибо вам большое. Вывод из этого такой. Первое, покупать моторное масло в проверенных магазинах запчастей, в первую очередь, либо на специализированных маркетплейсах, или доверять покупку сервисменам, если вы обслуживаетесь на сервисе, которому вы, естественно, сами доверяете. В случае, если они по каким-то причинам не то масло купят, они будут за это и отвечать по полной программе. И совсем не надо пытаться сэкономить, потому что, как известно, бесплатный сыр бывает только в одном месте, и не пытаться купить некое дешевое масло, очень дешевое, такое дешевое, что я не могу пройти где-то на авторынке. Давайте беречь свой автомобиль, ремонт нынче очень дорог. Вот какая интересная новость. В МВД России заявили, что не считают штрафы верным инструментом для повышения безопасности на дорогах. Как уточнили, главное водителям знать правила дорожного движения, а задача ГАИ в рамках нацпроекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Ну, на первый взгляд, немного странно звучит это заявление, ведь камер на наших дорогах становится все больше, их количество, по-моему, превысило уже 30 тысяч. Штрафов собирается все больше, растут суммы штрафов, вот не так давно нам повысили их. И вот это заявление действительно звучит несколько странно и необычно. Поэтому я тут решил поговорить по этому поводу с нашим гостем, у нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Вы согласны, что штрафами безопасность на дорогах не улучшить? Как вам такое заявление?
2: Ну, я с вами полностью согласен, потому что, в принципе, штраф – это все-таки инструмент, ну, такой профилактическое действие, но при этом штраф штрафу там розни, да, и применять их тоже нужно очень грамотно, потому что иногда возникает ситуация, связанная с тем, что к каким-то штрафам люди начинают привыкать, и они становятся, ну, как бы не инструментом профилактики, да, а как бы инструментом, ну, как бы, давайте так, оплаты некой услуги. И в этой ситуации все-таки любая работа со штрафом, да, она должна быть достаточно обоснована и она должна внедряться для того, чтобы менять там ситуацию именно в той области, в которой это требуется. Конечно, если мы сейчас скажем о том, что а давайте тогда, если тогда это там не работает, отменим все штрафы там за превышение скорости, потому что они как бы вроде как уже там иногда небольшие. Но с другой стороны, все-таки я считаю, что здесь тоже немножко не так, потому что если ты постоянно и много в течение дня там нарушаешь, то у тебя уже сумма достаточно большая в итоге. И все-таки здесь штраф все-таки тоже работает на то, чтобы постоянно напоминать людям о том, что нужно соблюдать скорость.
1: Я с вами согласен. А что, кроме штрафов, тогда можно сделать, чтобы улучшить безопасность на дорогах? Есть же сейчас какие-то программы серьезные, есть какие-то движения, есть какие-то мероприятия, которые проводятся в рамках борьбы за безопасность дорожного движения?
2: Конкретно, собственно говоря, я думаю, что многие слушатели об этом знают, что не так давно президентом была подписана стратегия в области снижения безопасности дорожного движения. Буквально месяц назад, по-моему, был утвержден план, который утвержден правительством, который, собственно, является основой для уже мероприятий в рамках этой стратегии. И там достаточно детально изложено весь комплекс мероприятий. Помимо этого есть национальные проекты безопасной и качественной дороги. И, собственно, триумвират, который предполагает под собой работу с законодательством, с контролем, с работой с поведенческими аспектами, он в нашей стране, на мой взгляд, крайне эффективно реализуется. И вот эти документы программные, уровень внимания к вопросу, который есть, он действительно показывает, что внимание к вопросу находится на самом высоком уровне. Еще раз неустанно повторить, что Россия продолжает демонстрировать уверенное снижение в области численности погибших на общемировой арене, где, к сожалению, эта проблема вместо снижения, по которой там страны постоянно декларируют, наоборот, во многом растет.
1: Я вас понял. Ну, спасибо большое. Вообще у нас поставлены конкретные цели. К 30-му году уменьшить количество погибших на дорогах в 1,5 раза, а к 35-му году уже в 2 раза. И тут придется уже всем нам поработать. И одними штрафами таких высоких показателей не достичь. К сожалению, тут нужна работа по воспитанию очень серьезная, по пропаганде безопасного движения среди водителей, среди пешеходов, среди велосипедистов и так далее. Ну, и надо менять как-то потихонечку общественное мнение и воспитывать людей так, что нарушать правила дорожного движения – это опасно и это не модно. погода этим летом, согласитесь, у нас весьма переменчивая. Тут жара была несколько дней подряд, лютая совершенно, я в Воронеже был, плюс 35 в тени. А потом вдруг пришли на смену жаре мощные ливни, причем с градом, с затоплением таких улиц. В общем, приключений было у меня немало, поэтому несколько советов тем, кто отправляется в путешествие, да и, собственно, в своем городе живет, а тут погода так меняется от жары до холода, от холода снова к жаре, а в промежутках ливни с градом. Ну, собственно, смотрите, говорят, что вот мой автомобиль могло подтопить. Ну, во-первых, смотрите прогноз погоды. Это, конечно, вещь такая в себе, иногда прогнозы бывают не совсем точными, но все-таки, смотрите, если ожидаются ливни, не оставляйте автомобиль где-то в низине, где его может затопить, а постарайтесь его оставить где-то или на высоком месте, или на какой-нибудь парковке, ну, в общем, там, где это безопасно. И если вы едете и видите перед собой огромную лужу, которой не было еще час назад, тоже не стоит брать ее штурмом с лету, что называется. Проще для начала проверить ее глубину. Можно это сделать, став на обочине, посмотрев, как какой-нибудь грузовик проедет, у него все-таки клиренс повыше, и чтобы убедиться, что для вашего легкового автомобиля здесь ничего страшного нет. Можно, если других машин нет, выйти из автомобиля, ну, лето тепло, разуться и попытаться понять, насколько глубока эта лужа, потому что влететь, если на скорости в лужу, и окажется, что у вас вода попала под капот, можно получить гидроудар, а это очень серьезно, это, как правило, приведет капитальному ремонту двигателя. Ну и когда вы оставляете автомобиль, соответственно, закрываете, несмотря на жару, все окна, двери. Современные машины, они герметичны. Они перед тем, как выйти из ворот автозавода, проводятся, между прочим, тест на герметичность, так что ничего случиться не должно. Но если все-таки вода попала в салон, ну, например, вы преодолевали лужу какую-нибудь, двигатель нормально не залило, все приборы работают, но все-таки вода попала в салон, надо очень внимательно и тщательно автомобиль потом просушить в гараже просто так или там на улице, открыв окна, двери. Ну, чтобы потом убедиться о том, что все системы работают исправно. Ну, а если есть подозрения, лучше отправиться на сервис и сказать: ребята, честно, вот попал в такую ситуацию, залил машину, давайте проверим, все ли у меня работает исправно. Давайте беречь свою технику, автомобили нынче дороги, а ремонт еще дороже.
3: Главная тема.
1: Вот такая новость. В госавтоинспекции подготовили 40 обновленных билетов для сдачи теоретической части экзамена на водительские права. Но тут же было сказано, что это решение не одного года. Вообще, насколько я помню, уже года два как обсуждается вопрос о том, что надо обновить билеты, что надо сделать некую систему, когда не просто там человек, готовясь к экзамену, зубрит билеты, а должен понять суть процесса, а билеты будут выбрасывать не как вот сейчас, билет номер один, билет номер два, а в неком таком хаотическом движении, то есть вы понятия не имеете, какие вам вопросы попадут. Но этот процесс, я так понимаю, несколько затянулся. Вообще билеты все время у нас обновляются. Надо сказать, что процесс бесконечный, и это правильно, потому что меняются правила дорожного движения, появляются новые знаки, например, появляются новые какие-то еще штучки интересные в организации дорожного движения, меняется наказание за нарушение правил дорожного движения с завидной регулярностью. Поэтому изменения-то идут постоянно, но тут речь шла как раз о некой коренной реформе. И что сейчас происходит в этой теме, я попросил рассказать члена рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрия Попова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а что известно о новых подготовленных билетах? Вы говорили, что вроде вот завтра они появятся, а пока не появились.
4: Ну, мы с вами, Игорь Александрович, уже много раз говорили об этом. Действительно, работа идет даже не два, а уже три года идет. Сейчас, так скажем, закоперчиком этой новости стало то, что, наконец, сделанные за два года правки в экзаменационные билеты, ну как правки, там, наверное, треть комплекта поменяется, они подписаны главным государственным автомобильным инспектором, начальником ГАИ России генералом Черниковым. То есть есть факт фиксации, что есть набор вопросов, сильно обновленный как по содержанию, так и по графике, который после того, как будет проведена определенная апробация программных продуктов, будет внедрен в дело. И действительно, понятие билет как такового у нас уйдет из практики. У нас теперь не будет билета, как только программные продукты пройдут апробацию, у нас будет вылетать набор вопросов стохастически в разнобой. Должен заметить, что рабочая группа, в которую я вхожу, она не прекратила на этом работу. Более того, у нее в этом году более высокий статус. Рабочую группу возглавляет генерал Шиютин, первый заместитель начальника ГАИ России. Было у нас установочное совещание, и количество вопросов постепенно, поэтапно будет продолжать увеличиваться.
1: Увеличиваться до какой цифры? Сейчас их, по-моему, около 800.
4: Их сейчас 800. На самом деле, где-то в наших кладовых мы можем сделать 1500, но эта часть вопросов еще не прошла полностью согласование, которое в последнем периоде сделаны. Но я предполагаю, что это будет порядка 2000-3000, но это на дальнем горизонте планирования. Давайте не будем запугивать людей, опять про 3000 говорят, куда бежать. И они будут скрыты из открытого доступа. То есть их не будет в открытом доступе, можно будет решать какие-то похожие задачи, типовые задачи, и потом на экзамене демонстрировать знание и понимание правил дорожного движения, а не зазубривание таблички правильных ответов.
1: Сурово вы подходите к этой теме. Насколько я знаю, сейчас сдают с первого раза теоретический экзамен не более 40% курсантов. Что же будет, если вопросов будет больше 1000, и они будут скрыты?
4: В Италии на экзамене на право управления 6000 вопросов, в Германии 3500 вопросов, поэтому мы еще не в лидерах по количеству. Но на самом деле у нас есть же исследование, и каждый может его посмотреть, оно продолжает действовать, диктант pdd.rf, сегмент ресурс. Там мы немножечко отредактировали действующие вопросы, изменили графики, картинки, чуть-чуть переставили знаки, для того, чтобы доказать, что люди учат, зазубривают ответы, а не правила дорожного движения. Так вот, там процент сдавших с первого раза меньше 15%, при том, что там и водители с правами и так далее. Это не очень хорошая ситуация с точки зрения безопасности дорожного движения.
1: Спасибо вам большое. В общем, не порадовали. Как-то немножко даже напрягли. Но посмотрим, как будет складываться. В любом случае, как сказал Дмитрий Попов, это будет не завтра, это работа на будущее, ближайшее будущее. И посмотрим, как будет складываться ситуация, когда появятся обновленные билеты.
3: Путешествие.
1: А вот теперь я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это путешествия. Путешествий у меня много. Да, и лето, сезон, который, собственно, так и подталкивает вперед. Садись за руль и отправляйся куда-то. А у нас в России много замечательных мест. И в этот раз у меня путешествие случилось в Воронежскую область, где я был, как я считал, много раз. А оказалось, что есть много неизведанных мест. И места эти очень интересные и достойны того, чтобы туда свернуть и посмотреть. Собственно, у нас была небольшая команда автожурналистов, любителей автопутешествий, и у нас совместно с командой по развитию туризма Воронежской области был пробег, который назывался «Пространствие по пути на море, не пропусти Воронеж». Вот почему не пропустить Воронеж, об этом я и расскажу. Собственно, Воронеж находится в 500 километрах от Москвы, по трассе М4 Дон ехать относительно недолго, трасса хорошая, современная, платная, но скоростная. И многие проезжают через Воронежскую область, не заглядывая, что называется, внутрь, не сворачивая с дороги, лишь бы побыстрее доехать до Черного моря, до вожделенного пляжа. По дороге много интереснейших мест, и, как мне кажется, стоит остановиться, посмотреть, а может быть, кто-то выберет Воронежскую область как конечную цель путешествия. Мы за 3 дня увидели очень много интересного. Дворцовый комплекс принцев Ольденбургских, археологический музей-заповедник Костенки, исторический город Острогожск, музей-заповедник Дивногорье, а еще Воронежский океанариум и много-много другого. Ну, собственно, я начну с дворцового комплекса Ольденбургских, где я был несколько раз, и что мне нравится, каждым годом он становится все интереснее, идет реставрация, замечательный совершенно дворец, вернее, целый дворцовый комплекс с роскошным парком, между прочим, находится совсем рядом с трассой М4 Дон. Все очень красиво и, собственно, привлекало внимание и привлекает внимание необычным стилем и окружением. Дальше еще одно замечательное место, я вам расскажу, два. Это археологический музей-заповедник Костенки, собственно, очень интересное место, потому что здесь всегда находили остатки костей мамонтов. Тут водились мамонты, оказывается, у нас в России на берегу Дона в большом количестве. Между прочим, еще при Петре Первом знали об этом, сам Петр посылал одного из своих друзей разузнать, что это такое, правда, тогда посчитали, что это остатки слонов армии Александра Македонского. Ну и сейчас, собственно, Костенки – это уникальный музей созданный на месте раскопок стоянки древнего человека. Фундамент жилища этого древнего человека был построен из костей мамонта примерно 20 тысяч лет назад. Ну а с 60-х годов прошлого века здесь проводятся активные раскопки. И вот работает музей, сюда ездят люди и смотрят, интересно, как было устроено жилище древнего человека, чем он занимался. Интереснейший музей, интересные экскурсоводы, которые рассказывают о том, как жили древние люди в этих местах, и что, оказывается, мы – это в некотором смысле родина мамонтов. Еще один интересный для меня город, я в нем был первый раз, это исторический город Острогожск. Как и многие другие города, здесь возник он как крепостица, которая защищала от набегов. Ну и потом вырос как купеческий город, с именем которого связана жизнь многих выдающихся людей. И самый известный уроженец Острогожска – это художник Иван Крамской. Все знают его картины неизвестные, да и много других произведений. Он очень богат был, наследие его богато, насчитывает более 800 картин. И есть его дом-музей, я ожидал увидеть большой дом, да нет, оказалась маленькая такая хата, крытая камышом, в таком малорусском стиле построенная. И в этом маленьком доме, в общем, родился великий русский художник. Здесь существует его музей, в некотором смысле его культ. Кстати, в соседнем буквально доме жил и другой интересный уроженец этих мест, Самуил Маршак. Но об этом отдельный рассказ, тем более, что его дом-музей пока еще не создан, только вот сейчас планируется. Вот такие интересные места. Кстати, сам Острогожск очень симпатичный город со старинными улицами, застройкой 19 века. Атмосферный такой, знаете, приятный, и люди там приятные. Так что вот такие места мы открыли для себя в Воронежской области. Причем это только начало, потому что путешествие по Воронежской области я продолжу через неделю. Она такая большая, что одной программы будет мало. Ну, а теперь несколько слов об автомобиле, на котором, собственно, я путешествовал в Воронеж.
3: Тест-драйв.
1: Была такая фирма корейская, южнокорейская, Ssangyong, что переводится как «два дракона». Она достаточно активно продавала свои машины в России в начале нашего века, до 2015 года. Потом она обанкротилась, из России ушла. Вот теперь она к нам вернулась, и формально это единственная южнокорейская компания, которая продолжает работу в России. Правда, она поменяла название, теперь она называется КГМ, и представляет здесь 4 модели, среди них флагманская модель, которая называется Rexton. Это большой рамный внедорожник. Мы знаем Rexton первое и второе поколение. Это уже практически третье поколение. В России эта машина не продавалась. В 2017 году его запустили в производство. И это очень любопытный автомобиль, потому что это большой рамный внедорожник, у которого конкурентов на российском рынке не так много. Кстати, осталась старая эмблема от компании Ssangyong, два сплетенных дракона там. Ну и любопытный внедорожник, любопытный, потому что он такой совершенно олдскульный. Он большой, он такой черный в моем случае был. Он достаточно классический по форме кузова, никаких там выдающихся дизайнерских находок в нем нет, наверное, так и нужно, потому что это, по большому счету, проходимец с высоким клиренсом, 210 мм, ну и сверху никаких особенных украшений нет. Открываешь дверь, попадаешь в салон, он достаточно скромный с современной точки зрения, потому что главное украшение – 2 12-дюймовых экрана, это такая единственная уступка современности. Достаточно примитивный, кстати, экран, и ничего там особенного нет. Ну, собственно, скромный функционал. Зато много физических кнопок, за которые, можно сказать, спасибо, потому что сейчас многие машины предлагают только сенсорное управление. Очень понравился классический селектор автомата. После вот разных изысков, потому что у многих китайцев там разные флажочки, кнопочки, крутилки, а здесь просто классический рычаг автомата. Причем надо понимать, что в свое время компания Ssangyong очень активно работала с Мерседесом, и у этой машины рама лицензионная, одной из мерседесовских моделей предыдущего поколения, и коробка тоже корни имеет мерседесовские, так же, как и мотор. Ну и достаточно просто в салоне, хотя есть и приятные вещи, типа передние кресла управляются с помощью электроники, есть всякие функции многочисленные, которые положены современного автомобиля с точки зрения безопасности и с точки зрения комфорта, а на втором ряду вообще очень дорого-богато, там места очень много, даже рослые водители там устроятся без проблем, и там, собственно, есть тоже подогрев кресел, подлокотник такой широкий, удобный, и даже можно переднее кресло двигать. Довольно большой багажник, почти 800 литров в обычном состоянии. Если сложить заднее кресло, то почти 2000 литров. Дверь багажника с электроприводом. Ну и под капотом только один двигатель, 2 литра, бензиновый турбомотор, 225 лошадиных сил. Ну и обычная приятная коробка-автомат. шестиступенчатая модель, надежная, не ломающаяся, ну и раздаточная коробка от известной компании, которая управляется шайбой, позволяет включить полный привод, пониженную передачу блокировки. И при том, чтобы автомобиль большой и тяжелый, расход топлива, уверяю, небольшой, 11 литров примерно на 100 километров. Разгоняется он очень бодро, но и при этом, что приятно, тихий автомобиль. В салоне тихо, плавный ход у него. А на бездорожье из спокойного такого автомобиля для семейных поездок превращается в такого первопроходца. Он может себе позволить не бояться никаких засад. Спасибо за этой рамной конструкции, честному полному приводу, с жестким подключением передка и понижающей передачей, электронным помощником. В общем, это классический внедорожник с ручным подключением передач, с большим клиренсом, с хорошей гарантией 5 лет или 100 тысяч километров. И единственный недостаток, почему редко встречается на улицах, странная цена. Конечно, корейцы молодцы, но цена, конечно, очень высокая. Когда вывели в прошлом году автомобиль на рынок, вообще все немножко обалдели, потому что просили за него больше 6 миллионов. Понятно, что за такие деньги он продавался очень скромно. Сейчас цена за простую комплектацию, а они все непростые, 4 миллиона 290 тысяч. Самая богатая комплектация обойдется 5 миллионов 200 тысяч. Высоковата цена с моей точки зрения, но автомобиль сам по себе интересный. Если вас интересует такой олдскульный внедорожник, который действительно может штурмовать любые проблемные дороги, а при этом на хорошей трассе ведет себя как современный автомобиль, пожалуйста, можете на него посмотреть. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
3: Пути дороги. Радио России. В центре внимания Реклама.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские войска продвинулись в Красном Лимане. ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на дорогу. При взрыве погибли 2 человека. И впервые за 2 недели на солнце произошла сильная вспышка. Все подробности далее. Военнослужащие группировки войска «Запад» наступают в северо-западной части населенного пункта «Красный Лиман». В течение суток было захвачено 5 опорных пунктов. От ВСУ очищено 47 зданий, а в южной части города завершается уничтожение блокированной бригады противника. Об этом сообщили в Минобороны. В населенном пункте Константиновка ДНР штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп механизированных бригад противника. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Войска «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО. В Минобороны заявили, что российские войска поразили объекты транспорта и энергетики ВСУ. Средства ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников, 2 реактивных снаряда «Хаймарс», сбили 13 управляемых авиационных бомб. В общей сложности за сутки армия Украины потеряла в зоне СВО около 1370 военных. Житель Подмосковья, задержанный за акцией устрашения в отношении 3 военнослужащих Минобороны, получил за содеянное от куратора от спецслужб Украины $100. Всего с его признанием опубликовал видео с его признанием опубликовал Центр общественных связей ФСБ. Мужчина рассказал, что увидел на торговой площадке объявление о быстром заработке и связался с куратором в мессенджере Telegram. Тот дал ему 3 задания, которые он выполнил, за что получил денежное вознаграждение. Как утверждает задержанный, только тогда он понял, что это были спецслужбы Украины. Ранее в ФСБ заявили о задержании жителя Подмосковья, который был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве. Он совершил акции устрашения против 3 российских военных. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, однако сейчас решается вопрос об открытии дела о государственной измене. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников сбросили взрывные устройства на одну из оживленных дорог в Луганской Народной Республике в сторону Ростовской области. В результате взрыва погибли 2 человека. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых. Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно его убрать. В результате произошел взрыв. Движение в направлении пункта пропуска Должанский на границе с Ростовской областью ограничено. С учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. С таким заявлением выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс». По его мнению, за гранью приемлемого для России должно остаться одно – заведомо намеренное уничтожение обычных людей. Остальное вполне допустимо, несмотря на жалобы Зеленского и европейских лидеров, которых Медведев назвал его европейской подтанцовкой. При этом политик уверен, что Гаагскими конвенциями о законах и обычаях войны тоже следует пренебречь. По его оценке, эти документы больше не актуальны, так как за 100 лет войны сильно изменились. Вместо воздушных шаров с бомбами теперь используют ракеты и беспилотники. Помимо этого, раньше не было принято захватывать или убивать лидеров даже враждебных стран, обратил внимание Медведев. В преддверии Дня медицинского работника доступность и качество медицинской помощи обсудили в рамках Всероссийского форума пациентов в Москве. В ходе пленарного заседания председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что россияне регулярно сталкиваются с невозможностью попасть к нужному врачу, отсутствием должного лекарственного обеспечения и быстрой медицинской помощи, которая по факту гарантирована им по закону. В то время как медицина является одним из главных механизмов сохранения здоровья нации.
8: Первый главный вопрос – доступность первичного звена. Если человек не может попасть к терапевту, педиатру, мы с вами видим, что происходит в ряде регионов. Когда, к сожалению, фельдшерско-акушерские пункты, ФАПы, на замке, когда нет тех самых узких специалистов, о каком здоровье нации мы можем говорить в современной или будущей России, если первичное звено недоступно. И это действительно важная проблема.
7: Всероссийский форум пациентов стал крупнейшей площадкой для обсуждения проблем российского здравоохранения, с которыми каждый день сталкиваются миллионы граждан. Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В пресс-службе ведомства уточнили, что уже подготовлены и переведены на арабский русские народные сказки, книга о России и произведения отечественных писателей. Их уже передали в Объединенные Арабские Эмираты. Напомню, в 2024 году Кравцов анонсировал план включить арабский язык в ЕГЭ в качестве 6-го экзамена по выбору. Сочи сегодня накроют ливни с грозами. Ожидаются смерчи над морем, в том числе на федеральной территории Сириус. В связи с этим возможны резкие подъемы уровня воды в реках. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. Впервые за две недели на Солнце произошла сильная вспышка. Она продолжалась 38 минут. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. В последний раз всплеск класса М был зафиксирован 6 июня. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 12 спортсменов, в том числе победитель чемпионата мира Евгений Кузнецов, чемпионы Европы Никита Шлейхер, Анна Кононыхина, Ульяна Клюева и Екатерина Беляева вошли в состав сборной России по прыжкам в воду на первенство Европы, которое состоится в Париже с 31 июля по 16 августа. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России. Также опубликован состав сборной России по плаванию на первенство континента, в который попали 44 спортсмена. Мужская сборная России победила украинцев со счетом 45-38 в 1/8 финала командного турнира среди саблистов на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. За российскую команду выступали Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Брагимов. В четвертьфинале россияне встретятся с командой Румынии. Российская дзюдоистка Дали Лилуашвили выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 63 килограммов на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. Она в схватке за бронзу победила Энхри Лен Лхагватого Огин из Монголии. Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуан Касарес сделал 9 отборов и выиграл 17 единоборств из 24 в матче с турками на групповом турнире чемпионата мира по футболу. Оба показателя являются рекордными для текущего первенства, а парагвайцы взяли верх со счетом 1-0. Полина Тышкевич и Дарья Рудых пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в 1/8 финала были сильнее Юлии Гусевой и Алены Шкаруб со счетом 2-0. На этой же стадии Вероника Плотникова и Елизавета Губина обыграли Яну Мартышкину и Василису Швецову 2-1. Ульяна Береговина и Виктория Хроменкова взяли верх над Ариной Буджерак и Анастасией Зверевой 2-1, а Елизавета Макарова и Дарья Мастикова сломили сопротивление Марии Павловой и Виктории Дементьевой 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
7: 21 июня в Красноярске плюс 25-27 градусов без осадков, в Иркутске плюс 13-15 кратковременные дожди, в Новосибирске плюс 30-32 градуса, небольшая облачность, в Омске плюс 30-32, в Сургуте плюс 26-28 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 25-27 кратковременные дожди и гроза, в Тюмени переменная облачность плюс 29-31 градус, в Санкт-Петербурге плюс 25-27, днем кратковременный дождь и гроза. В Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 19. Без осадков ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: МХАТ без правил.
1: Когда приехал в школу-студию, набор был уже закончен. Заседание кафедры актерского мастерства. И сидит весь Синклит. Здоров сидит. Масальский, Тарасов. Ой, Господи. И вместо того, чтобы сказать Павлу Владимировичу, я говорю: Павел Масалич, я хочу у вас учиться.
0: Народный артист России Борис Щербаков в программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
3: Очень важно понимать, что, смотря на замену препарата для пациента с муковисцидозом, прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
5: Словарь русских говоров Забайкалье.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
6: Посоветуйте доктор.
7: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
8: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Ежегодно в мире происходит более 1 миллиона ампутаций конечностей. Основная причина – не травмы и несчастные случаи, как может показаться несведущему человеку. Больше половины всех ампутаций связаны с сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом и атеросклерозом. А уже за ними следуют травмы и онкология. Благодаря развитию технологий восполнить функционал утраченной конечности способны современные протезы. Их производство в России активно развивается и трансформируется от приспособлений, призванных просто заменить утраченные функции, к созданию высокотехнологичных протезов-гаджетов. В нашей стране люди с инвалидностью имеют право на бесплатные протезы рук и ног, включая самые современные, бионические. По данным Минтруда, ежегодно 1,5 миллиона граждан с инвалидностью обеспечиваются за счет федерального бюджета техническими средствами реабилитации, в том числе около 200 тысяч человек протезами конечностей. Между тем, в настоящее время существуют проблемы с качеством изделий. Основные трудности при производстве индивидуальных протезов связаны с дефицитом квалифицированных кадров и санкциями, затруднившими импорт комплектующих. Чтобы заместить импортные протезы инновационными российскими разработками мирового уровня и обеспечить пациентов качественными современными изделиями, государство, производители и медики объединяют усилия. У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Мария Владимировна, приветствую вас.
9: Добрый день. Добрый.
8: Вы в одном из интервью приводите пример человека с протезом ноги, который через 2 месяца после протезирования прыгнул с парашютом. Это просто такая находка маркетинговая или это реальная история?
9: Это реальная история, и более того, сейчас активно продвигается в сети одна из историй девушек, которые достаточно быстро восстанавливаются после протезирования. Это молодые девушки, Одна из них получила, не мы ее протезировали, но она получила повреждения, занималась бегом, спортом, получила повреждения в Казахстане несколько лет назад и достаточно быстро вернулась обратно в строй. Благодаря протезированию, благодаря желанию восстановиться, благодаря тому, что реабилитологи с ней проработали, и она смогла научиться правильно ходить на протезе и пользоваться этим изделием. И, соответственно, люди, которые получают протезы, правильную реабилитацию после протезирования, постпротезирования так называемое, они достаточно быстро возвращаются к активной социальной и экономической жизни. Поэтому это не мечты, это реальность. Главное, чтобы было желание.
8: Давайте мы сейчас расскажем нашим слушателям о том, какие виды протезов бывают. Мы, конечно, слышим бионические, вот мы слышим, Илон Маск там нам рассказывает всякие чудеса. Какие-то доносятся до нас сведения, но они, естественно, отрывочные, и мне бы хотелось, чтобы вы нам вот такую картинку сейчас представили, аналитику, какие на сегодняшний момент существуют протезы. Не просто технологическая, да, аналитика. А может быть, они также делятся по назначению, ну, то есть разные же могут быть цели у людей. Давайте вот такой обзор сейчас людям представим.
9: Во-первых, протезы, ну, если мы говорим о формате протезирования общемировом, это верхние и нижние конечности, рука и нога. У каждого пациента разный тип ампутации. У кого-то это отсутствуют пальцы, у кого-то отсутствует стопа, у кого-то часть кисти нету. У кого-то это протезирование требуется с рождения при вычленении бедра либо, соответственно, отсутствующей руки. Поэтому типы протезов, прежде чем говорить о том, какие они бывают, по механическим свойствам зависят от степени ампутации пациента, от степени отсутствующей конечности и причин такой ампутации. Соответственно, если пациент получил ампутацию, у него зажила уже рана, это то место, где отсутствующая конечность соприкасается с нервными окончаниями пациента и суставами пациента, то пациент может прийти на протезирование в любую протезную мастерскую в Российской Федерации. Здесь самый, наверное, главный вопрос, который вы задаете, какие бывают типы протезов. Конечно же, каждый пациент хочет максимально крутой, классный, дорогой, высокоэффективный протез. Но пациенты, опять же, делятся на две категории. Первичное протезирование, и в этом случае пациентам рекомендуют максимально легкие, с низкой двигательной активностью изделия, для того, чтобы пациент мог научиться пользоваться, как на велосипеде. Сначала никто тебе не дает спортивный велосипед, ты садишься на базовый, с трехколесного на двухколесный, потом на полуспортивный, и дальше ты уже повышаешь свои навыки и квалификацию. Так вот, при первом протезировании дают либо обычный модульный протез на пневматике, либо на легкой гидравлике, либо вообще так называемый механический протез. Соответственно, через какой-то период времени, обычно через год, через два, пациент может рассчитывать на классные высокотехнологичные изделия, так называемые бионические протезы. Это уже протез, который думает за вас. Это как машина с автоматом. Ты едешь, и у тебя есть только одно движение. Сила твоей мысли и движение твоих нервных окончаний и движение твоей техники ходьбы. За тебя все делает, по сути, электроника, встроенная в коленный модуль либо в кисть. То есть это двигатель, это маленький микро такой компьютер, который встраивается вот в это протезное изделие. Это изделия дорогие, голень с микропроцессорным управлением. Ну, в зависимости от региона, здесь тоже есть проблематика государственного характера. Какие-то регионы не дают возможности своим пациентам такие изделия получать.
8: Бесплатно.
9: Бесплатно, да. А какие-то регионы раздают щедро такие изделия своим пациентам, понятно, по нужде, да, потому что это все-таки большие деньги. Так вот, микропроцессорное управление, голень от 2,5 миллионов рублей. Бедро от 4,5 миллионов рублей. Рука от 6,5 миллионов рублей. И государство пациентам, которым это необходимо, компенсирует, выдает сертификат, и пациент получает такое изделие бесплатно. Есть новый тип протезирования, нейропротезирование, когда, по сути, в тело человека, в тело пациента вживляется трубка на специальной платформе хирургическим путем. Она выходит как стома из тела человека, и на эту трубку подключается протез. Это классное высокотехнологичное решение. Это не то, о чем говорит Илон Маск, у него вообще там ноу-хау решение. Но такие протезы начали ставить в России пока экспериментально. Всего лишь два изделия поставлено. Но что это позволяет пациенту? Он не изготавливает культеприемную гильзу. У него, по сути, сразу к его части тела пристегивается железо. он спокойно встал, пошел. Не нужно одевать лайнер, не нужно ухаживать за культей, не нужно одевать культеприемник. То есть, конечно же, это для пациента облегчение жизни.
8: А правда ли, что освоение протеза, к тому же, чем более сложный протез, тем более сложное освоение, сравнимо с тем, как человек учится, там, я не знаю, кататься на коньках, на горных лыжах, что это прям целая такая сложная история научиться ходить на сложном современном протезе с помощью его?
10: Опять же, зависит, был опыт у пациента или нет. Когда человеку только сделали ампутацию, особенно нижней конечности, ему, в принципе, сложно стоять на одной конечности, которая выполняет роль несущей конечности и элемента передвижения. Есть опыт, когда пациенты получили протезные изделия в других предприятиях, где не было реабилитологов, где не было так называемой школы ходьбы, где их не обучали пользоваться протезами, и пациенты продолжают, при том, что у них есть протез, ходить при помощи либо палочки, поддерживающие элемента, либо при помощи костылей. В данном случае каждому пациенту важно психологически понять, что ему нужно научиться пользоваться механическим дополнением его конечности. Это неврология, это восприятие человека элемента, нового элемента в его теле. Первое, что нужно, это работа с неврологом. Второе, важна реабилитация. И реабилитация – это не общепринятое слово, там человека массажируют, физиотерапию делают ему, либо какие-то процедуры. Нет, реабилитация в данном контексте – это перечень процедур и упражнений в рамках ЛФК, когда человека учат ходить при помощи протеза на балансирующей поверхности, да, то есть поверхности, которая трясется, на каменистой поверхности, на неровных поверхностях. Учат переступать, перепрыгивать, где-то заходить по наклонной поверхности, где-то по ней спускаться. Обычно это занимает не так много времени. В общем расчете это 5-10 всего лишь рабочих часов. Но эти часы крайне важны. Почему? Потому что мозг человека, он легко привыкает. Суть протеза, он же заменяет собой конечность. Это же не какая-то иная, инородная деталь. Нет, он такой же, как наша нога или рука. Хороший реабилитолог 5-10 часов занятий, то есть 5 или 10 расчетных часов, и он научит пациента пользоваться протезом. И как раз бионические протезы или протезы с микропроцессорным управлением, они для первичного протезирования наиболее для пациентов легче часть обучения, поддержки. Потому что с таким протезом пациенту не надо думать. Это как учиться на механике и на автомате, повторюсь еще раз. Да? На механике вроде как правильнее учиться, ты сможешь водить любую машину. Но все же проще научиться и безопаснее ездить именно на автомате. И вот этот как бы блок, он для пациентов важен. Поэтому недолго учиться. Самое главное, чтобы была поддержка и были правильные специалисты, которые после выдачи вам протеза вас научат этим протезом пользоваться в обычной жизни.
8: Давайте мы сейчас напомним нашим слушателям, какие заболевания, какие травмы могут стать основанием для того, чтобы человеку вот понадобился протез. Понятно, что травмы, ДТП, что сейчас, вот, к сожалению, наши молодые ребята, которые на СВО защищают нас, тоже с этим сталкиваются. А какие еще заболевания могут стать причиной? Чтобы люди понимали, что, к сожалению, эта проблема уже давно перешла из разряда узко таких направленных, узкоспецифических, действительно в серьезную большую проблему, не дай бог, может коснуться каждого.
10: Я, наверное, начну с самой главной проблемы, которая сейчас беспокоит и департамент правительства Москвы, и правительство в целом, Минздрав. Это проблема диабета. Это, наверное, самая такая перспективная, к сожалению, в нашей отрасли травма.
8: Диабет.
10: Диабет, да. Это, по сути, проблема с сосудами, это отмирание тканей, это ампутация стопы, диабетическая стопа. То есть это проблема, которая молодеет с каждым годом. И это прямо бич не только России, всего мира, и по данным ВОЗа эта проблема будет только увеличиваться. Вторая, конечно, проблематика при ампутациях, она связана с раком. Пока нету решения, это проблемы, связанные с раком кости, это костные заболевания. Понятно, что все остальное – это промышленные, производственные травмы и дорожно-транспортные происшествия. Процент побольше, но, тем не менее, люди, которые в такие происшествия обычно попадают, они достаточно взрослые, и они легко восстанавливаются. Почему? Потому что их мозг, он как бы не то что винит себя, он учит их легко восстанавливаться. Это не то, что когда ты заболел, и ты не готов был к этому. А здесь вроде как у тебя случилось, но да, нет, но я возвращаюсь обратно к жизни достаточно легко. Ну и, конечно же, вот вы правильно начали с ребят, которые получают боевые травмы, ампутации или частично конечности, пальцы, рук, ног или голени, стопы. Это ребята, получившие боевые травмы на линии соприкосновения. Вот это, наверное, самая такая для нас ключевая и важная часть нашего социального проекта по развитию реабилитационной продукции в части протезирования, потому что эти ребята, им 20-25 лет, они в ближайшие 50 лет, а может быть и больше, будут пользоваться протезами. И этим ребятам нужны высокотехнологичные, высокоэффективные, хорошие изделия. Почему? Потому что они даже не собираются сидеть на пособии или пенсии по инвалидности. Они хотят и будут работать. Это важная экономическая составляющая нашей жизни. Это нужно принимать. Эти люди не чураются своего недуга. Они спокойно ходят и показывают, и иногда даже гордятся тем, что они на протезе. Неплохо сейчас государство прокачало тему социального отношения к подобным людям. Перестали показывать на таких людей пальцами. И за это спасибо огромное государству и тем, кто в этом участвует, в продвижении социально спокойного отношения к подобным пациентам. Но, тем не менее, это ближайшие 50 лет, и хотелось бы, чтобы все-таки таким пациентам ставились уже изделия российского производства, из российских комплектующих.
8: Знаете, на что я сейчас еще хотела бы обратить внимание наших слушателей? Да, понятно, что протезы усовершенствуются, появляются новые технологии, все это очень важно. Но есть еще такой момент, который вроде как не такой уж важный, но при этом он важный, особенно когда мы говорим о молодых людях. Это внешний вид. И есть такой термин – кастомизация. То есть когда специалисты, изготавливающие протезы, думают не только об их функциональности, но и об их внешнем виде. И я вот почитала перед нашим эфиром какие-то интересные материалы. Сейчас что только не придумывают. Там и какие-то футуристические картинки, и футуристический вид у протезов. Ну, то есть молодежь вот каким-то образом из этого уже... Ну да, вот ты столкнулся с бедой. Ты столкнулся. Но это тебя не подавило. Это, наоборот, дает какую-то возможность выделиться даже, я бы так сказала. Ну, вот они это... показывают, и кастомизация в этом может помочь. Давайте расскажем об этом аспекте протезирования.
10: Первая, наверное, компания, которая вывела на российский рынок камеры накладки, это как раз ребята-РНТшники из Ярославля. Они начали печатать при помощи аддитивных технологий, то есть на 3D-принтере, и это было ново, это 22-23 год для российского рынка, потому что все свои изделия, протезы прятали. Сейчас действительно вы правы. Очень многие пациенты, особенно молодые или брутальные пациенты, очень любят показывать, что они на протезе, культиприемную гильзу показывают. Культиприемную гильзу сделать интересной и нестандартной достаточно легко. Пациент, когда приходит на протезирование, он просто технику, либо врачу-протезисту, ортопеду, говорит о том, что я хочу, чтобы у меня была гильза вот в таком-то стиле. Показывает стиль, в маркетплейсе предлагает достаточно широкий спектр возможных решений по стилистике, либо пациент может принести свое изделие, там оно просто должно быть из особого материала, из особой синтетики, и такое изделие, гильзу культиприемную, можно изготовить. Помимо этого, государство каждому пациенту, практически каждому пациенту, опять же, уточню, в зависимости от региона, это полезный для нас нюанс, и для пациентов тоже. Государство практически каждому пациенту дает возможность изготовить так называемую накладку на протез. Эта накладка может быть стандартной, обычной, черной. Выделяются средства на это, сейчас выделяется порядка 35 тысяч рублей за счет бюджета. Пациент может сказать, не хочу черную, хочу там в каком-то стиле. И ряд компаний прям вручную расписывают подобные накладки. Ряд компаний делают при помощи карбона, лакировки, какие-то там достаточно высокого качества защиты, рисунки, изделия, надписи. Это стильно, это интересно. Сейчас много российских компаний, которые производят лаки, краски, разрабатывают новые технологии нанесения, ударопрочные решения. Очень многие ребята пользуются технологиями из стоматологии. То есть техники, которые применяются в стоматологии при брикетировании, при изготовлении каких-то там виниров, они также используются и в нашей протезной отрасли. И эти отрасли, они достаточно соприкасаются.
8: Прежде чем мы с вами перейдем к вопросу вот именно обеспечения государством финансирования вот этого протезирования для тех больных, для тех пациентов, которым это нужно, я бы хотела завершить тему новых технологий, и чтобы вы нам рассказали, а какими вы видите протезы, протезирование там лет через 10, через 30, через 50. Вот давайте заглянем в будущее. Куда сейчас, в каком направлении движется ваше производство?
10: Протезы верхней конечности, руки. Во-первых, это, конечно же, должно быть для пациента тактильные возможности. То, что сейчас базовое протезирование не предлагает пациенту. Когда пациент берет мобильный телефон, ему нужно переключить, то есть одеть другой элемент руки, для того, чтобы он мог нажать на экран, да, и воспользоваться мобильным телефоном. Пациенту с протезом руки сложно толкать коляску или тянуть какое-либо изделие. Это тоже должно быть в едином протезе все. Тем не менее, ряд компаний в России, в Симферополе, протезист, он R&D-шник, он сам пользователь протезов рук и глаза, он является крутым разработчиком R&D-решений, и он такие протезы производит. Это кастомные протезы, но самое интересное, что он их производит и выдает пациентам за деньги государства по ИПРЕ, по сертификатам. То есть есть уникальные протезные мастерские, для которых важна не коммерция, а важно, чтобы пациенты получали решение для жизни. Поэтому должны быть, конечно же, протезы верхней конечности, которые позволяют пациенту пользоваться одним протезом для всех максимально необходимых бытовых нужд. Протезы нижней конечности здесь все проще. Его функция никуда не уйдет. Самое главное – свобода передвижения для пациента. Конечно же, это должны быть высокоэффективные протезы, бионические. Они должны помогать шагать пациенту. Пациент не должен думать, что у него отсутствует нога. На сегодня эти протезы, как я говорила, они достаточно дорогие. От 2,5 голей до 4,5 миллионов нога.

0: Белая Мадонна. Кораблям и поздняя, не к лицу коррозия, не к лицу морщины вдоль белоснежных крыл. И подтеки синие возле ватерлинии, и когда на смокинге левый борт подгнил.
1: Гривал без

0: стала рядом белая Мадонна.
1: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас замечательный артист Валерий Золотухин. И вот вернемся к твоей биографии, к началу театра на Таганке, и потом первый фильм «Пакет». Да? Правильно? 65-й год.
2: 65-й
1: да.
2: год,
1: да. И потом ты женился на Нине Шацкой, то есть еще раньше даже.
2: Раньше.
1: Она уже стала...
2: 63-й
1: год. Да, 63-й, да. Вот, и, значит, она уже стала знаменитой, и рядом, когда знаменитая жена, конечно, хочет тоже быть знаменитой. И вот в 1968 году у тебя появился фильм «Хозяин тайги», который тебя прославил на всю страну. Вот, я бы хотел, чтобы немножечко рассказал об этом фильме, вообще, как все это происходило, и как ты вообще роль выбирал сам, тебе предлагали, соглашался или просил...
2: Дело все в том, что в 67-м году был фильм «Интервенция». Угу. Он, к сожалению, лег тогда на полку. И «Интервенцию» снимал Геннадий Полок. И он пригласил туда Высоцкого на главную роль. И мы на этой картине... А потом Володя меня туда, как друга своего, значит, вот тоже порекомендовал, и Геннадий Иванович Полок меня утвердил. И на этой интервенции мы дали друг другу клятву друг без друга не сниматься. Знаете, вот Огарёв, Герцен там, причем на «Одесской лестнице».
1: Потрясающе.
2: И когда...
1: Сколько вам лет тогда было? По 20?
2: Это был 67-й год.
1: Совсем молодые, да.
2: Мне было 26, ему было 28. Вот. На «Одесской лестнице» такая была клятва друг другу дана. И когда я получил приглашение от Владимира Александровича Назарова фильм «Хозяин тайги», а ведь что такое «Хозяин тайги»? Автор Борис Можаев.
1: Да, да.
2: Борис Андреевич Можаев, автор сценария. А в это время репетировался в театре Кузькин.
1: Кузькин, да, да.
2: Вот в чем дело.
1: Знаменитая повесть его была, да.
2: Да.
1: Номер,
2: и на «Хозяина тайги» пробовался Авдюшка, Крючков даже, Николай Афанасьевич, да, невинный, а хитрый Назаров, который снял первый фильм «Пакет», он постепенно омолаживал героя и подвел, и не говорил Можаеву об этом. И когда Можаев увидел кинопробу со мной, так это же Кузькин.
1: Ну, Кузькин.
2: И как бы ему даже было неловко возражать что-то против моей кандидатуры, потому что у любимого же, так сказать, я играл уже, ну, не играл еще, а репетировался спектакль. И в этот фильм я тоже уже как, поскольку режиссер у меня был друг уже как бы, да, то я говорю, давайте вот пригласим на Рябова Владимира Высоцкого. И когда мы сыграли с ним кинопробу оператора Владимир Васильевич Николаев сказал: «О, ребята, да вас надо снимать вместе». Вот, то есть это было такое вот партнерское взаимопонимание, и в общем в результате нас утвердили. И в этой картине он пел свои песни, а я тоже думаю, ну, я же тоже поющий, вроде бы как, а кто мне сочинит? И я тогда решил хитрый ход избрать. Я тогда решил петь народную песню. С народной песней соревноваться
1: трудно.
2: Трудно.
1: Да.
2: И вообще невозможно. Народная. Ну, один поет.
1: А потом ты их поешь, народные песни. Потрясающе
2: совершенно. И вот так возникла песня, идея. Ой, мороз, мороз, не мороз меня. И потом запела вся страна под названием «Советский Союз». Я стал почетным милиционером Советского Союза.
1: Потрясающе. Да. Да, ты знаешь, а вот когда Гамлет, Высоцкий играл Гамлета, ты тоже играл Гамлет. То есть как бы...
2: Нет, я не играл.
1: У вас, ну, ты не играл,
2: нет, я был назначен любимым дублером. И из-за этого, да, разгорелся сыр-бор. Хотя это, в общем,

0: Ситуация раздутая Эльдаром Александровичем Рязановым. Я ему поделился впечатлениями, что меня назначил Любимов, потому что это была дисциплинарная мера. Володя часто отсутствовал, мы должны были ехать на фестиваль и все такое
1: прочее. Я думаю, ты знаешь что? Я думаю, в этом какой-то был заложен смысл очень глубокий. Почему? Потому что он часто уезжал, но когда он узнал, что будет дублер, ему хотелось все-таки, да, и он поэтому искал всякие возможности, чтобы все-таки играть.
0: Я конечно, думаю,
1: в любом случае
0: конечно,
1: это хорошо.
0: Обязательно,
1: в любом случае.
0: Обязательно.
1: А вот в свое время, 1973 год, я почему-то думал, что даже позже. Нет, на самом деле, 1973 год, журнал «Юность» напечатал твой пояс на «Исток речушек детства моему». Замечательный пояс. А потом мы напечатали пояс «Дребезги». Кстати, твой однотомник, который недавно вышел, там избранный, да, однотомник, он как раз называется «Дребезги».
0: Он называется «Дребезги», и туда вошли все произведения, напечатанные в «Юности».
1: Да, и ты знаешь, вот когда только первая еще твоя пояс была напечатана, уже все увидели, что писатель Золотухин очень хороший писатель. Понимаешь, поэтому, что бы там ни говорили тебе, ты, конечно, сцену не оставляй, но не оставляй письменный стол.
0: Да нет, я не оставляю, но все-таки основным своим призванием я считаю именно театр.
1: Ну, конечно, конечно, Валер, это понятно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, сегодня у нас замечательный артист Валерий Золотухин. А что сейчас, можно задать такой банальный вопрос, а что сейчас пишет писатель Валерий Золотухин?
0: Валерий Золотухин сейчас все-таки пишет много. Много пишет по утрам. Я надеюсь, что из того, что я сейчас пишу, выйдут и рассказы, и новые, и повести, и, конечно, дневниковая проза. Я очень большое количество времени уделяю дневниковым размышлениям.
1: А ты вел дневники?
0: Вел. Я веду их с 17 лет ежедневно.
1: Это потрясающе.
0: Вот в чем дело-то. И поэтому у меня вот иногда вот кажется, что мое вот это вот писательское занятие по утрам в 2 часа в дневник, оно отбирает время у прозы. Но я тебе скажу так, Андрей, когда вышли мои дневниковые, первая дневниковая повесть вот о Высоцком, я стал получать такие письма. Ну, угрозы — это ладно, угрозы мы отбросим в сторону, но я стал получать мнение читателей, что это интереснее, чем проза. И, понимаешь, и поэтому я не жалею о том, что выходит мало прозы, хотя Валентин Григорьевич Распутин всегда сетует на это.
1: Ну, ты знаешь, я тебе что скажу по поводу дневников. Вот в свое время Борис Николаевич Полевой мне говорил, вы ведете дневники? Я говорю, нет. Он говорит, напрасно. Потом, когда придет время писать воспоминания, куда, откуда будете черпать все это, все же забывается. Я думаю, что то, что ты ведешь дневники, это очень здорово, потому что жизнь, которой ты живешь, жизнь, в которой ты живешь в искусстве, вообще с друзьями, там, в писательском...
0: Андрей, дело все в том, что такого феномена нет, вот как говорят. Ну, с 17 лет ежедневно. Ты можешь себе представить, сколько это накопилось? Сколько накопил. И там получается, что это не дневник, а это скрытая камера, установленная
1: это
0: в 17
1: жизнь.
0: Лет. Угу. Жизнь России, театра,
1: конечно,
0: Москвы,
1: конечно.
0: Быт, все. Там, конечно, много барахла, много ерунды, но через это можно драгоценные вещи
1: ты
0: узнать.
1: Ты понимаешь, ведь эпоха, вообще время, оно проходит через человека. И чем человек интереснее, чем он активнее живет, чем он талантливее, ярче живет, тем эпоха ярче выражается в нем. Это здорово, что ты пишешь вот эти вот вещи, и что
0: ну,
1: они
0: дай
1: выходят,
0: бог, чтобы это, как говорится, чтобы это было, может быть, со временем как будто интересно.
1: Нет-нет, это очень интересно. Я это слежу и читаю, и я твой поклонник давний по театру и по всему. И я твой поклонник по вокалу. Да, то есть я так говорю по вокалу, я по песням, да. И что ты поешь прекрасно. И сегодня я вот сейчас я бы хотел попросить наших редакторов, чтобы они поставили нам песню «Покаяние» Александра Морозова, которую ты поешь.
0: Она прозвучит впервые на стихи.
1: Это премьера сегодня, да-да.
0: Муравьёва, да, замечательный текст.
1: Давайте послушаем.
0: Песня хорошая, по-моему.
2: Домик маленький на окраине, вишня старая в палисаднике. Здравствуй, матушка,

0: Спасибо, Валер.
1: Сейчас в последнее время, знаешь, стало много кинофестивалей, там и новые рождаются, и вот я был как-то на Киношоке в Анапе, и вот сейчас международный московский кинофестиваль, и тут Кинотавр был, и все. Был период, когда как-то наш кинематограф захерел. Вот. А сейчас вроде все пошло. Даже на конкурсные фильмы их становится больше, там не один-два, уже по нескольку, и премии получают. И, кстати сказать, прокаты идут хорошо, и деньги появились. Вот чем ты это объясняешь?
2: Это очень просто, как же. Но когда рухнула одна система, и началась эта неразбериха и идеологическая, и финансовая, и все пошло уже прахом. И на видеорынок, в телевизоры и в кинотеатры пришла другая, чужая продукция, и мы были ей увлечены, я не спорю, какое-то время она нам поколение испортила, надо сказать. Мы же сами все своими руками делаем, Андрей, мы же ведь и хорошее, и плохое, мы все делаем сами. Если когда мы сейчас говорим о публике, которая ну, просто приходит в театры, и ты не имеешь от того, что... какого уровня, но это значит, мы виноваты в этом, мы сами кормим ее этой продукцией, и нечего ее винить.
1: А ты знаешь, что сейчас появилось такое слово, но не сейчас, уже давно, вот такое слово «рейтинг», которое все прикрывается. Говорит, ну, рейтинга нет, поэтому эта передача, там, скажем, какая-то умная, там, серьезная, глубокая, литературная, она не идет, потому что я и говорю о телевидении в данном случае. Вот. А я думаю, что ты прав, мы сами...
2: Конечно, но здесь, я думаю, вот слушателя. По поводу рейтингов, передач, фильмов и все, конечно, государственный надзор должен быть. Я вот помню по временам юности жестокая цензура, когда сняла «Некролог» по поводу Высоцкого, да, вот да, ты только что мне сказал, да. Но сейчас такой разгул всего, что можно. Если в театре мы позволяем говорить себе матом, то что думает молодое поколение? Все дозволено, все можно, ведь свободу мешают и путают с другими вещами. Поэтому... Я-то думаю, я оптимист, и я человек верующий, я думаю, что все придет в результате.
1: Я тоже так думаю.
2: Надеюсь, что разум восторжествует все-таки.
1: Ты знаешь, вот, прости, может быть, бестактный вопрос. Вот как ты пережил раздел театра на Таганке? Вот, вообще, почему это происходит? Вот МХАТ, Таганка, журнал «Юность». Что, нельзя налаживать отношения без войны? Ведь мы же все занимаемся одним делом. Что или амбиции чрезмерные, или, я не знаю, какие-то поиски, какие-то достоинства, которые нам дало время, оно стало переходить в свои недостатки.
2: Конечно, конечно. Я думаю, что да, переходит вот эта свобода, опять же, все, что все хочу. Ведь выбирали художественного руководителя голосованием. Ну как это можно? Поднимали руки и выбирали. Вот это нам годится, это нам не годится. Но нельзя выбирать, я не знаю, можно ли выбирать главного редактора голосованием. Думаю, тоже нет.
1: Знаешь, у нас так было в журнале «Юность», когда принимали участие в голосовании все, начиная с курьеров.
2: От уборщицы и все.
1: Да, я не хочу никого унизить, так сказать. Но каждый должен заниматься своим делом.
2: Да, естественно. И кухарка не должна управлять государством. Нет. Это уже давно доказано. Ну, и я пережил этот момент раздела театра на Таганке. И в нем есть и положительные стороны. Не буду возвращаться, не хочу просто возвращаться к этому.
1: Вот прошло, если я не ошибаюсь, прошло 40 лет, как ты играешь в театре на Таганке, да?
2: Да.
1: Столько времени. И вот десятки ролей от Грушницкого. Первая, по-моему, была твоя роль, да?
2: Первая роль была Грушницкого.
1: Да, герой нашего времени. Герой нашего времени, да. До Трофимова там, значит, до Гришка Отрепьев, доктор Живаго. А вот, прости, может, я наивный вопрос тебе задам, но вот роль – это всегда роль? Или бывают случаи, когда есть некое сходство, если не судеб, то хотя бы характера? И что в этом случае происходит? Где легче играть? Как легче играть?
2: Я думаю, что это вопрос дилетант. Потому что в человеке
1: все заложено.
2: Все заложено. Все намешано зло. Только нужно для того, чтобы удача тебе улыбнулась, нужно ниточку эту в себе отыскать и не побояться ее. Мы репетировали, помню, дом на набережной. Любимый говорит: но ты же Глебов, че на меня? Я говорю: Юрий Петрович, так вы же Глеб, вы тоже Глебов. Я Глебов, а кого я предал? Я говорю, Юрий Петрович, да вы покопаетесь в своей биографии, в театре Вахтангова, когда вы работали. Обязательно найдете или Захаву, или кого-нибудь Рубена, или кто-нибудь, и так далее. Потому что ведь это надо только не побояться отыскать эту и вскрыть эту ниточку, и оправдать, попытаться своего героя. Тогда будет...
1: Скажи, пожалуйста, а тебе не мешает жить вот эта прямота, с которой ты вообще строишь свои отношения с людьми?
2: Ну, я думаю, что ты заблуждаешься уж насчет моей прямоты.
1: Нет, ну, если ты задал вопрос любимому, да, такой прямой, то...
2: У нас есть с ним определенное уважение друг к другу, конечно. А иначе как это может быть? Нет. Ну, и да, и это не мешает нам в работе. У меня такая фраза была в находке в «Матери», обиды мешают дело делать. Поэтому нет-нет.
1: Вот мы с тобой говорили о... Там, что у тебя родился сын Ваня. Вообще, как у тебя строятся отношения с детьми? Вот уже некоторым...
2: Да так... я, конечно, плохой воспитатель. Я боюсь, что меня не очень воспитывали в том понимании, как это, наверное, принято.
1: Ты ведь не один был в семье.
2: Я не один, нас было пять. Угу. Отец, председатель колхоза, он уходил в 5 утра, в 4:30 даже, и возвращался поздно. Мама тоже работала в колхозе и все прочее. Мы росли сами, но я думаю, что вот лично я уповаю на... какой-то, может быть, свой пример, хотя бы в том плане, что работоспособность. Вот ты сказал, работоспособность.
1: Ты знаешь, вот я заметил одну вещь, что не всегда вот собственный пример, просто если его, как бы, извини за такое слово, не пропагандировать, что он так работает на все сто.
2: Да, не, да вот он рядом, вообще не работает.
1: По-моему, да, потому что рядом, вот ты живешь, рядом дети твои, да, тебе кажется, что они видят, как ты живешь, ну, честно, предположим, да, там хорошо.
2: Да нет, я скажу, что-то я сказал, мне вдруг Сережа, мой второй сын, говорит: папа, ну ты же все время врешь. Я фонарел. Я говорю: как? Ну ты по телефону одному говоришь одно, другому третье, маме четвертое, мне пятое. Я говорю, ну, я даже растерялся, даже не знал, что ему сказать. Я потом проанализировал, действительно. Но, как сказать, это же ведь не то, чтобы уж такое вранье, это...
1: Приспособление к обстоятельствам, да, жизнь заставляет.
2: Ну, как человек рождается, и он только появился на свет, и ему уже поют «Ходят кони», как я Ваньке пел в роддоме. Тю-тю-тю-тю-тю, он для меня самый лучший, самый красивый, и он вообще объявлен богатырем года. Ну, поэтому театр вот этот, он начинается с рождения.
1: Да, у нас звонок, извини. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте,
1: здравствуйте.
0: Андрей Ильич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Валерий Сергеевич. Здравствуйте. У меня к вам вопрос к Золотухину. Очень интересны его творческие планы.
2: Спасибо. Творческие планы, видите, у меня такой возраст, что ролей осталось не так много играть. Я имею в виду в сценарии. Вот перелистаешь, вот там... Даже и нету возрастных таких ролей. Я продолжаю играть в театре на Таганке. И сейчас снимается вторая часть фильма «Ночной дозор», за который мне многое, так сказать, как-то досталось от людей православных. И так. Я говорю, когда я играл чертей, бабу-ягу, так вы ничего не говорили. А когда сыграл вампира, а вампир он не наш. Я говорю, а что, зло, оно имеет какой-то национальный оттенок?
1: Не имеет.
2: Нет, конечно. Так что вот, «Ночной дозор». И в таком большом фильме «Мастер и Маргарита» я играю Никанора Ивановича Басова, который прячет в вентиляции деньги. Мне было очень интересно работать с Бортко, с Владимиром Владимировичем. И не знаю, что из этого получится, но, во всяком случае, такие планы.
1: Ну, ты знаешь, вот время-то так неумолимо идет к концу передачи, к сожалению, для такого человека, как ты, очень коротко осталось, с ним так много. Я бы хотел, чтобы мы вернулись к твоему диску «Любовь и ненависть». Пусть еще прозвучит, скажем, мы с тобой говорили об этом, солдатский возраст.
2: Да, это к нам с тобой относится впрямую.
1: Впрямую, да. Пожалуйста.

0: Да, спасибо, очень хорошая песня. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня Валерий Золотухин. Время идет к концу, я задам еще один маленький вопрос. Вот скажи, пожалуйста, творческому человеку, актеру, писателю, певцу, вот сейчас труднее живется, чем, скажем, там, 20 лет назад, там, 40 лет назад?
1: Ну,
0: Какие проблемы? Вот что сейчас самое, наверное, трудное?
1: Ты знаешь, наверное, зависит от характера человека, потому что...
0: Слушай, извини меня, у меня здесь записана фраза, все зависит от характера человека.
1: Ну вот видишь, да. Потому что это время, оно на сопротивляемость, на выживаемость. И, конечно, я приветствую тех людей и в творчестве, или в жизни, как у Галилея в спектакле была фраза, я презираю людей, которые не могут набить себе желудок. То есть, ну, и наша профессия... Тоже время такое, что не дает спать. Нежесть на мягкой перине, славы себе никогда не добудешь. Это Данте сказал.
0: Да.
1: Нежесть на мягкой перине. Поэтому время не неженок. То время, конечно, в нем были замечательные вещи и замечательные традиции, и мы были моложе, и это самое главное достоинство того времени.
0: Для нас.
1: Для нас. Но в это время тоже есть свои положительные. И потом, когда мы говорим о времени, надо учитывать наших, прежде всего, детей и внуков. Если мы брюзжим на это время, что им остается делать? Они живут в это время, они мечтают, и нам...
0: Не... И они тогда просто будут восставать против
1: этого, конечно,
0: что совершенно
1: конечно,
0: ни им, нет. ни нам не нужно.
1: Ну вот именно, да. Так что нет, это время интересное, и мне оно нравится, в конце концов.
2: Мне нравится эта жизнь. Так закончил беседу с поэтом Андреем Дементьевым Валерий Золотухин, народный артист России. Мы сегодня дали эту архивную запись, чтобы еще раз вспомнить время, людей и поколение, которое пережило войну, выжило и стало настоящими людьми. Я прощаюсь с вами. До следующей субботы. «Виражи времени», Анна Пугач-Дементьева.
3: «Виражи времени».

0: Радио России. И все это... Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
3: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Министр внутренних дел Пакистана отправился в Иран для обсуждения предполагаемой встречи между представителями Вашингтона и Тегерана. И Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге на Шри-Ланке. Далее подробнее. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ, сообщает Министерство обороны. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных, а суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 154 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Мирные граждане при попытках выйти из Константиновки к российским войскам попадают под обстрел ВСУ. По словам командира роты 1-го батальона мотострелкового полка в составе 4-й бригады южной группировки войск с позывным «Добрый противник» не щадит даже стариков.
5: Украинские подразделения не различают, мирные это, либо это солдаты. Они полностью нейтрализуют мирных граждан. Они не делят их по возрастным критериям. Старички это, молодые, дети. Они уничтожают абсолютно всех, кто пытается уйти из Константиновки в сторону нас, в сторону российских войск. Ну, везде идут боевые действия, конечно, штурмовые. Поэтому, а где уходят мирные жители, они обрабатывают все это всем. Они не жалеют ни артиллерию, ни FPV-дроны на мирных граждан. Ну, вот такая вот война. Подлецы они, террористы.
4: Украинские военные ночью уничтожили генератор, от которого был запитан один из двух детских садов, работающих в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в Максе. По его словам, атака на гражданский объект снова подтвердила, что для Киева дети, старики и другие мирные жители – разменная монета в грязной игре. Всего в городе два работающих детских сада, уточнили в пресс-службе муниципалитета. Партия «Новые люди» накануне Дня медицинского работника поздравила с профессиональным праздником персонал нескольких больниц. Активисты передали средства гигиены и оборудования в госпитале в Москве и Ростовской области. Белгородское региональное отделение партии помогло с ремонтом здания, где проходят лечение участники спецоперации. Медики рискуют своей жизнью, спасая жизни пациентов, особенно в прифронтовой зоне, подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
6: В День медицинского работника мы говорим спасибо всем врачам, медсестрам, фельдшерам, всем работникам прифронтовых госпиталей за то, что занимаются здоровьем и выхаживают наших раненых.
4: Министр внутренних дел Пакистана на сегодня отправился в Иран для обсуждения с высокопоставленными иранскими чиновниками вопросов, касающихся предполагаемой встречи между представителями Вашингтона и Тегерана, сообщил агентство ИРНА со ссылкой на информированный источник. По его данным, визит на КВИ в рамках посреднических усилий Пакистана направлен на содействие прогрессу в решении спорных вопросов между Ираном и США. Ранее портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует в субботу отправиться в Швейцарию на переговоры с американской делегацией. При этом, по его данным, планы министра еще могут измениться. Axios отмечает, что ранее Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров в США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и Хизбаллой. По данным телеканала CNN, в Швейцарию также направляется и спецпосланник президента США Уиткоф. Еще один ключевой американский переговорщик Кушнер уже находится там. Ранее сообщалось, что США и Иран планируют начать переговоры по ключевым спорным вопросам, в частности, по иранской ядерной программе. Первоначально они должны были состояться еще в пятницу, однако их проведение сорвалось из-за боевых действий Израиля против Хизбаллы. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге на Шри-Ланке. Риск распространения заболевания в России отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболевания с 28 летальными исходами. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Колумба. Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн. Лихорадка денге – вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной, Южной Азии, Африке, Океане и в странах Карибского бассейна, переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту, рвоту, боли в спине, мышцах, суставах, а также характерную зудящую сыпь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянка София Летерякова стала серебряным призером многоборья на Кубке вызова по художественной гимнастике в Пекине. Еще одна представительница России Арина Ковшова заняла 6-е место. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. Он в схватке за 3-е место победил канадца Франсуа Готье-Драпо. Ранее у женщин бронзовым призером в весе до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грузинского «Ахмата» Максима Смородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Московский «Спартак» взял верх над пермской «Звездой» 2005 со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Дубль оформила Габриэла Гвижинская, а также отличилась Кира Петухова. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в четвертьфинале взяли верх над Полиной Тышкевич и Дарьей Рудых со счетом 2-0. На этой же стадии соревнований Арина Режнова и Елизавета Луткова были сильнее Вероники Плотниковой и Елизаветы Губиной 2-0. Ульяна Береговина и Виктория Хроменкова обыграли Кристину Филимонову и Екатерину Шевцову 2-1. А Анна Савельева и Екатерина Храмцова сломили сопротивление Елизаветы Макаровой и Дарьи Мастиковой 2-0. Российские рэперистки и саблисты остались без медалей на чемпионате Европы по фехтованию в командных соревнованиях. В четвертьфинале россиянки уступили француженкам, а мужская сборная России проиграла команде Румынии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 25. В Твери переменная облачность, плюс 24. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 22. В Тамбове небольшой дождь, плюс 22. В Липецке переменная облачность, плюс 23. В Воронеже ясно, плюс 22. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Сегодня я вам их напомню чуть позже. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодня в гостях у «Полевой почты Радио России» сотрудники волонтерско-медицинской группы 5МГ. Илья, позывной «Бинт», и Алексей, позывной «Винсент». Здравствуйте.
6: Добрый день.
7: Здравствуйте.
5: Ну, я думаю, что постоянные слушатели нашей программы «Винсент» как раз помнят. Относительно недавно у нас была встреча, мы обсуждали твое приложение под названием «Поддорожник». Это медицинское приложение, оно позволяет максимально оперативно получить медицинскую помощь, консультацию, если надо, в бою. Ну, в помощь, конечно, в первую очередь. И более подробно об этом приложении, приложение «Поддорожник», напомню, называется, вы можете узнать, послушав нашу программу на ресурсе смотрим.ру. С Алексеем Винтентом мы тогда пообщались. А сегодня вот еще и Илья Бинт пришел. И вы приехали недавно, я так понимаю.
7: Так точно.
5: И у вас там есть определенные медицинские нововведения. И вообще, в принципе, расскажите, что сейчас представляет из себя медицинская служба на фронте?
6: Вопрос, на самом деле, очень глубокий, большой. Тут одной передачи для него будет мало, потому что медицинская служба – это не какая-то, скажем так, тема, которую можно раскрыть там, за один день. Люди там всю жизнь этому учатся. Да, там, основа тактики медицинской службы – целая... предмет, который изучают в военно-медицинских академиях, и тут одним там эфиром, наверное, мы не обойдемся. Но если вкратце, что есть военная медицина? Как говорил Пирогов, есть суть администрации, в первую очередь, для организации поэтапного лечения боевой хирургической патологии, сортировки и эвакуации пострадавших, а также оказание помощи раненым в том объеме и в тех возможностях, которые необходимы здесь сейчас. Военная медицина отличается от медицины гражданской, и это существенное различие заключается в трех основных, наверное, факторах. Первый – это ограниченные ресурсы. Второе – это повышенная опасность. Ну и третье – это объемы. Потому что в отличие от гражданской медицины, военная медицина требует быстрого принятия решений, качественной диагностики, ну и объемов, соответствующих тем уровням и этапам, на которых находится раненый.
5: Вы с 2014 года работаете, я так понимаю, в этом направлении. Ну и насколько сейчас все-таки стало все это как-то попродвинуть, если так можно выразиться, вообще с чем вы сталкивались тогда и с чем сейчас? Есть ли какой-то прогресс определенный в снабжении, в обеспечении?
6: Я бы не сказал, что медицина военная – это что-то, что меняется максимально быстро. Принципы подхода к лечению боевой хирургической патологии, они, конечно же, не стоят на месте. Проходят исследования научные, и в связи с этим весь научный мир как бы меняет определенные подходы и концепции. Но основная платформа, на которой зыждется военная медицина, она остается неизменной. Платформа эта называется «Военно-медицинская доктрина». Она была описана Ефимом Смирновым в 1942 году. Основные принципы доктрины, это вот они исчерпывающие, перечень вот этих принципов. Основной из них – это единство подходов к лечению, единство терминологии, единство методов лечения и оказания помощи, ну и там еще несколько таких неважных для слушателей терминов.
5: Начнем нашу музыкальную часть. Она, сегодня песни звучат по заказу наших гостей. Песня группы «Родная речь» называется «Победа».

позовет меня. Зарево на поле брани, время беззаботное. Помахало мне руками, здравствуй, моя родина. Позабыли мы друг друга, будет все исполнено. Ты вернешься.

0: Это была песня «Победа» в исполнении группы «Родная речь». Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radiorus.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодня гости – сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ. Илья, позывной «Бинт», и Алексей Винсент. Алексей, у меня к тебе теперь вопрос. Скажи, пожалуйста, по поводу поддорожника. Насколько динамично внедряется и насколько результативна его деятельность?
1: Ну, смотрите, Алексей, после нашей встречи, вот сколько времени прошло, да, на данный момент количество пользователей нашего приложения уже перевалило за 70 тысяч. А сейчас просто в данный момент мы занимаемся вместе, ну вот в коллективе 5МГ немножко другими делами, да, то есть занимаемся медицинскими и, соответственно, разрабатываем приложения тоже уже такие более прикладные. Что касается подорожника, ну, единственное, что просто получаем, конечно, связь оттуда, да, ребята пишут. Сейчас, конечно, просят много добавить что-то нового, да. Мы вот сейчас, соответственно, тоже готовим для этого обновление, чтобы удовлетворить требованиям, потому что там много добровольцев, и для них, соответственно, не всегда получается вовремя получить вот это вот обучение. Это будет для них хоть какая-то палочка-выручалочка. Вот. Но на данный момент наше внимание вообще коллектива, который занимается подорожником, да, оно направлено на совместную работу по цифровизации процессов, да, процессов движения раненых вообще. То есть это больше такое уже более профессиональное приложение сделали. И вот сейчас, соответственно, Илья Бинтон более подробно уже об этом всем расскажет. Да.
2: Ну, в целом, группа у нас работает достаточно давно уже. Практически все ребята ветераны боевых действий. Кто-то с 2014 года участвует, кто-то с 2022. Все на опыте, все ребята образованные. Группа волонтерская. Задачи у нас стоят в первую очередь реализация передовых концепций по оказанию помощи раненым на поле боя и реализация концепции преемственности этапов эвакуации между собой. Мы работаем в интересах нашей армии, помогаем военнослужащим Министерства обороны и во взаимодействии с медицинской службой одной из штурмовых бригад выполняем сейчас задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. В связи с этим, по ходу движения развития нашего коллектива и опыта, который мы получали на разных конфликтах, не только на территории Украины, но и там за рубежом, приходим к выводу, что цифровизация – это процессы неминуемо необходимые. То есть основной принцип какой? Противник сейчас активно развивает технологии. Война 21 века, будущие войны – это все войны технологии. Парадигма полностью поменялась. Человек с человеком на поле боя уже практически не видится. Для ускорения процессов, для улучшения работы нам необходимо быть выше на голову технически, в том числе это касается и медицины. Медицина в этом плане на месте не должна стоять. И исходя из этого, мы, не придумывая ничего нового, условно, да, там ничего нового не придумали, просто реализовали концепцию, о которой говорилось давно, но там на определенные исторические периоды возможности реализовать это не было. Сейчас мы реализовываем. Первый процесс – это цифровизация, то есть мы стараемся весь документооборот и все знания о раненом перевести в электронное поле, где есть единый информационный хаб, чтобы мы могли в режиме реального времени отслеживать движение раненого от момента получения ранения до момента его реабилитации. Приложение позволяет, ну вот, которое мы сейчас тестируем. Прототипы этого приложения тестируются еще с года с 2016-го, и прошла большая выборка раненых в период там, с 2022 года больше 40 тысяч. И на базе этих прототипов мы с Алексеем вот решили сделать полноценное удобное рабочее приложение для медицинских специалистов, которые смогут контролировать весь процесс. Это приложение исключает возможности коррупционной составляющей, потому что попавший в систему уже из нее не выпадет. Это приложение позволяет, повторюсь, в режиме реального времени отслеживать этап, на котором находится раненый, объемы манипуляций выполненных, препараты, которые ему были введены, его состояние при поступлении, состояние при отправке на следующий этап, кто отправляет, как отправляет. То есть вся необходимая информация для ведения делопроизводства, для оценки работы медицинских подразделений, для контроля и учета входного потока и структуры входного потока раненых. И, соответственно, это упрощает процесс. То есть то, что раньше выводилось на бумагу, мы хотим от бумаги полностью уйти, потому что бумага ненадежна, бумага может потеряться, плюс бумага – это человеческий фактор, а приложение позволяет минимизировать воздействие человеческого фактора.
1: Да, я хотел бы, чтобы слушатели наши немножко были в контексте того, что говорит Бинт, потому что, ну, возможно, некоторые не знают, то есть вот по поводу этапов движения раненого, да, то есть с момента ранения, как все это происходит, да. И в чем особенность той программы и уникальности всего, что, собственно говоря, мы делаем, да, то есть вот есть момент, когда солдат получил ранение, ему оказана помощь, соответственно, у нас санинструктор оказывает помощь раненому, заполняет электронную карту на телефоне, в нашем приложении. И, соответственно, после того, как он ее заполнил, на следующий этап, это в санитарное гнездо, и последующие этапы тоже получают, там, как они у нас называются, стабилизационные пункты, правильно? Вот. Туда, соответственно, как только санитар заполнит эту карту, туда уходят вот эти сообщения, да, в этих пунктах медики уже знают, кто получил ранение, куда он едет, да, то есть какой из этих пунктов.
3: Ну, то есть представляют масштаб проблемы, да?
1: Да, они уже знают, что к ним едет человек, они уже к этому готовятся. Соответственно, к ним приходят, ему оказывают помощь, после этого опять заполняется следующая карта, и опять она уходит дальше. Теперь вот сейчас вот на всех этапах мы всегда видим, где этот человек, какая ему помощь была оказана, что ему нужно сделать. Он, собственно говоря, никуда уже не денется, не будет никаких там потерянных душ. Это огромное достижение, на самом деле.
3: Слушайте,
1: вот
3: ну тут тогда резонный вопрос, потому что, например, даже в гражданских поликлиниках, когда происходит цифровой сбой, это уже целая история. Это, заметьте, в крупном мегаполисе. А когда это на поле боя, что неужели вы считаете, что цифровые технологии, они более надежны, чем какие-то бумаги или там оперативная связь по рации?
2: Мы считаем, что нет ничего идеального, это, во-первых, потому что нет ничего надежного. Все ненадежно, равно как и человек, который тоже может ошибаться. И для всего этого существует дубляж. То есть цифровая составляющая важна, да, но она не исключает фиксацию информации. То есть информация – это оружие. Да? То есть мы понимаем прекрасно, что может не быть связи. Прекрасно понимаем, что может не быть вообще там ни телефона, ничего в этом роде. Тут вопрос стоит не в том, будет или не будет, вопрос в обеспечении. То есть если это действительно будет необходимо, то задача обеспечить. То есть, в принципе, для того, чтобы один человек на войне штурмовал и воевал, нужно 10 обеспеченцев разных направленностей. То есть 10 человек на одного, чтобы он мог пойти в бой, чтобы он был сытый, чтобы он был, жил там условно с нормально сформированным, сделанным блиндаже, чтобы у него было бронежилет, каска, оружие, боеприпасы, аптечка, первые там средства индивидуальные, медицинские и куча-куча-куча всего. Вот. Это все стоит в вопросах обеспечения. Было бы желание. Если есть желание, связь можно провести где угодно. Так же самое, что и с приложениями и куча-куча всего. То есть мы на практике это прекрасно знаем.
3: Ну, а разработки эти все основаны на сугубо отечественном опыте или вы каким-то образом уже перенимаете вплоть до трофейного?
2: Тут вопрос в том, что опыт международный, он не сильно друг от друга отличается. Вот. У нас сейчас нам нет смысла вообще, ну, на мой взгляд, нам, ну, грубо говоря, смотрите, международный опыт, да, там, зарубежный, это все здорово и интересно, но у нас сейчас сформирована своя полноценная школа отечественная. Мы участвуем в самом масштабном военном конфликте за последние там 50-60 лет, даже больше. И зачем нам смотреть куда-то? Ни у одной страны мира, кроме нас и нашего противника, нету такого колоссального опыта сейчас, такого количества той структуры раненых, такого потока раненых, который мы сейчас имеем, той интенсивности боевых действий. То есть, ну, раньше у нас все смотрели на американцев, вот как они в Афганистане, в Ираке воюют. Из-за этого родилась вот эта рудиментарная система в голове мышления, что прилетит вертолет и всех спасет. СВО показало, что вертолет не прилетит, его собьют, сожгут, не приедет машина, ее сожгут. И человек, может быть, даже не дойдет. Раненый может дожидаться эвакуации до нескольких, от нескольких часов до нескольких месяцев. Вот у меня рекорд был, 90 суток человек в окопе пролежал, ждал, пока его заберут. Ему с дронов скидывали еду, воду, батарейки для радиостанций. Парадигма войны полностью изменилась. Нам не обязательно смотреть на то, что там делают какие-то норвежцы, англичане, французы. У них нет такого опыта. У нас сформировалась своя полноценная школа. Причем она у нас была изначально. Наши предки в Великую Отечественную войну в самую такую масштабную и тяжелую, да, во Вторую мировую, они уже сформировали полноценную школу и понимание, что делать при таких объемах и масштабах. Причем масштабы СВО и масштабы Великой Отечественной, они как бы несопоставимы друг с другом. Как бы небольшую историческую справку внесу, но через медицинскую службу Советского Союза, Красной Армии, прошло 17 миллионов раненых. 17 миллионов возвращенных в строй. Это, по-моему, очень даже колоссальная школа и весьма неплохая выборка для того, чтобы обратиться к ней и посмотреть, как наши предки работали. Естественно, модернизируя под сегодняшние реалии.
0: Напомню, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сегодня в гостях у нас сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ, Илья, позывной Бинт, и Алексей, позывной Винсент. Скажите, а вот непосредственно сейчас вот вы были на фронте, как проходит, ну, собственно, внедрение ваших новых схем, ваших разработок?
2: На данный момент апробация вот этой вот, скажем так, технической составляющей проходит только в рамках вот нашей медицинской группы и подразделения, в интересах которого мы работаем. Угу. На основе эффективности или неэффективности мы будем делать выводы, насколько это нужно, но мой опыт уже показывает, что это нужно, потому что, еще раз повторюсь, прототипы этого приложения уже и были, и мы с ним работали. Насколько это будет нужно нашей стране, насколько это будет нужно нашей армии, ну, время покажет. Во взаимодействии я не сомневаюсь, уверен, что у нас в армии есть люди умные и понимающие необходимость технологического развития, поэтому я думаю, что диалог состоится, мы открыты к тому, чтобы весь свой опыт транслировать, делиться и все свои передовые наработки рассказывать и показывать. Но опять же, добрую часть концепций, которые мы реализуем, они уже написаны в учебниках.
0: Угу.
2: Да, нужно просто взять и сделать. Для этого нужно немножко смелости, немножко дерзости, где-то организованности. Но та же концепция передовых медицинских групп о приближении квалифицированной хирургической помощи к линии боевого соприкосновения, о ней написано давно. О том, что нужно работать маленькими группами, не обязательно делать большой госпиталь, чтобы квалифицированно оперировать пострадавшего.
3: Ну, получается, в любом случае, что современный военмед, да, он должен обладать навыками компьютерными, то есть, да, то есть, ну, то есть, в любом случае, быть уверенным пользователем вообще планшета, телефона и всех,
2: можно сказать, современный военмед должен обладать, да не только военмед, а в принципе любой военный, любой сферы, должен обладать навыками техническими, должен обладать навыками, там, работы, знания, РЭБ, БПЛА, ПВО. То есть сейчас у нас современная война требует знаний. Ты должен разбираться в процессах, которые напрямую влияют на твою жизнь или смерть. Военмед, не военмед. Вот дрону абсолютно все равно, кто едет в машине. И искусственному интеллекту в камере абсолютно наплевать, там, с оружием ты едешь или нет, тебя сожгут. Поэтому мы должны понимать, как противодействовать, мы должны понимать, как работать, мы должны понимать, как ускорять процессы, унифицировать процессы. Вот в этом плане хороший пример – это сфера гражданского здравоохранения. Они шагнули прямо на 10 шагов вперед уже очень давно, у них все цифровизировано, это очень удобно, это ускоряет процессы, это контроль, это статистика, это наука. Да? То есть мы можем посмотреть через вот подобного рода программы, мы можем изучить опыт. Мы можем посмотреть, на каком участке фронта, в какой период, какое из подразделений, как себя проявило в обороне, в наступлении,

0: Это была песня исполнения Кубанского казачьего хора, песня «Горькая моя родина». Звучат они по заявкам сегодняшних гостей. Позывные «Бинты», позывной «Винсент». Они сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вот ты мне в прошлый раз рассказывал, что вы с интересом всегда относитесь к нововведениям каким-то, когда люди что-то советуют, всегда вы прислушиваетесь о том, какой... Как с вами могут связаться где-то, наверное, в сети, или какие-то еще есть контакты, или то, чем вы занимаетесь, это пока сфера закрытая, и вам достаточно тех людей, которые, тех ресурсов, которые у вас есть.
1: Мы ни от кого не скрываемся, во-первых. Во-вторых, деятельность наша полностью открыта, соответствует законодательству. Вот, у нас есть...
0: Ну, с законодательством понятно.
1: Да, да, да. На всякий случай.
0: Мало кому еще интересно.
1: Да, вот.
0: С другой стороны.
1: У нас есть канал, называется 5МГ. Ну и, в принципе, мы открыты к обратной связи, но, опять же, вопрос в том, от кого она идет. Потому что обратная связь должна быть компетентной. В медицине есть такой термин, как ошибка выжившего.
0: Угу.
1: Да? И человек, который однажды что-то сделал, у него получилось, но он не видит конечного результата, может думать, что он все сделал правильно. И вот эта вот ошибка выжившего, когда вот ты выжил не благодаря, а вопреки. И потом начинаешь всем раздавать советы. Но с другим это не сработает. Так вот, мы открыты всегда к какому-то взаимодействию, к общению, к обмену опытом, но с людьми, компетентными в этом вопросе.
0: Алексей, вот ты мне скажи, пожалуйста, на этот вопрос я ответ получил, а вот что касается технической части, под что заточена эта нынешняя программа, под какие системы, с чем вообще вы работаете, как это, ну, если вот максимально просто для людей, которые, ну, имеют, так сказать, опосредованное знание в вопросах техники, а медицина уж по.
2: Спасибо, Алексей. Хороший вопрос. Ну, собственно говоря, при проектировании любых приложений, как и при проектировании того же подорожника, мы, опять же, исходили из того, чтобы любому пользователю, даже который не является специалистом, было бы удобно и интуитивно понятно, как, соответственно, пользоваться. Соответственно, и при разработке вот этого данного нового приложения, которое учитывает путь раненого по всем этапам, мы, соответственно, тоже подошли с той позиции, что даже человек, который впервые возьмет в руки, собственно говоря, телефон с нашим приложением, да, он сможет все грамотно и беспроблемно заполнить вот эту карту, даже, ну, опять же, несмотря на то, что это приложение вроде как специализировано, и допускаться до него должны, как говорится, люди, такие специалисты, да. Но у нас парадигма все равно такая же, да. То есть мы не делаем что-то только для того, чтобы что-то сделать. Мы делаем это, чтобы это было удобно, понятно. И самое главное, опять же, как и с подорожником, мы и здесь тоже понимаем, ценность этого приложения знаем. Но мы, опять же, понимаем, чтобы им пользовались, оно должно быть удобное и простое. Соответственно, оно всем этим требованиям и отвечает.
0: Устанавливается на телефон, да, все подхватывается?
2: Да, то есть... да, устанавливается на
0: телефон,
2: дальше, на
0: Android. Чтобы только был интернет.
2: Да, да, да. Оно, ну, соответственно, пока нет интернета, оно тоже является действенным, потому что ты же заполняешь там карту, она у тебя там сохраняется. То есть это вот как на бумаге. При связи с интернетом, соответственно, она уже рассылается дальше. То есть это то, что работает всегда. Есть интернет, нет интернета, она помогает.
0: Скажите, понятно, что не всегда технические разработки, ну, встречают инициативу, да? Многие стараются по... извиняюсь, тавтологии по старинке воевать. Вот. То, что вы сформулировали в самом начале, это для многих это очевидно, а для многих и нет, что это война технологий уже, и действительно соприкосновение с противником у нас совершенно на другом уровне находится. Тем не менее, как помогают и как мешают?
1: Никак не помогают и никак не мешают. Это самое
0: главное. В автономном режиме существует?
1: Ну, конечно. То есть здесь, ну, конкретно за нашу группу и конкретно за вот разработку приложения, все исключительно на личной инициативе. У нас достаточно пассионарный коллектив. Нам не нужна похвала какая-то от кого-то или какие-то похлопывания по плечу. Мол, молодцы ребята. Нам не страшно, если нам будут как-то противодействовать или говорить, что у нас что-то не получается. Мы уже практически там 13 лет находимся на войне, и нам, ну, абсолютно индифферентно мнение идущих мимо людей, поэтому мы просто делаем то, что необходимо, на наш взгляд. Когда мы что-то придумывали и там пытались реализовать, мы это делали не для того, чтобы кого-то удивить или кому-то там показать, вау, смотрите,

0: какие эффекты. Мы это сделали, чтобы нам было удобнее работать.
1: Ну, расскажите поподробнее про вашу вообще команду. Кто в нее входит, чем занимаетесь, ну, то есть как распределяются обязанности. Ведь это такая удивительная, удивительный микс, удивительное объединение гуманитариев и технарей, получается. Хотя медиков я гуманитарием, наверное, не причислил бы, но я имею в виду, что именно медицина и технологии. То есть тут опять страшная возникает фраза насчет того, что война становится свидетелем прогресса.
0: Но медицина, в принципе, без технологий не может развиваться.
1: Понятно.
0: Она
1: понятно.
0: Напрямую прям взаимосвязана. Любая медицина, она сейчас напрямую завязана на технологии.
1: Но тут у вас темп другой развития.
0: Нам этот темп будет всегда напрямую диктовать обстановка, в которой мы находимся.
1: Ну, да.
0: Если мы хотим выжить, если мы хотим дать результат, если мы хотим спасать наших солдат, то мы должны соответствовать требованию и вызовам современного боя. Хотя мне вот субъективно кажется, что наша команда, да и в целом, достаточно сильно отстаем. Но это субъективно. С этим кто-то может не согласиться, а я человек, могу ошибаться. А по поводу команды. Команда у нас, как я уже говорил, достаточно опытная. У нас есть врачи, есть фельдшера, санитары, все ребята, еще раз повторюсь, пассионарные, добрая часть ребят у нас православные, у нас определенного рода такой как бы орден, братство, у нас такой элитарный круг по интересам людей, которых главный приоритет – это работа на результат, профессионализм и сделать круче, чем ты сделал в прошлый раз. Мы будем стараться работать дальше. То есть у нас принцип какой? Мы работаем, если кому-то нравится, давайте с нами. Там, хотите слушать, что мы говорим, слушайте. Не хотите, мы никого не заставляем. Мы делаем свое дело, идем. Кто захочет, тот к нам присоединится. Кто не захочет, это исключительно личное желание каждого.
1: Ну, а ваша недавняя поездка, можете какой-нибудь эпизод привести в пример, именно как внедряется ваша технология, ваша система?
0: Так, у нас каждый день эти примеры. Вот, прямо сейчас ребята находятся на позициях и выполняют задачи. То есть мы сейчас, во-первых, мы приехали на новое направление в марте, вступили во взаимодействие с подразделением, обучили 30 санитаров, а на минуточку в нашей стране сейчас, к сожалению, с 90-х годов санитаров не готовят. И это большая проблема. Вот об этом можно, я думаю, сказать, что это действительно проблема. Почему? Потому что санитарный инструктор – это такая боевая единица, которая является, наверное, первым представителем этапов санитарной эвакуации, работающей с раненым. То есть, если у нас там до 90-х годов там школа санитарных инструкторов была очень сильная в стране, потом ее вовсе не стало. И сейчас, ввиду современного развития вот этого, этих вызовов, этого боя и условий, уровень компетенций к специалистам догоспитального этапа и требования, они очень высокие. То есть санитар должен уже уметь намного больше, чем это было раньше. Потому что сейчас это, ну, дистанции и время между этапами катастрофически увеличены. Поэтому санитарный инструктор как специалист должен уметь много. Должен уметь правильно проводить сортировку, стабилизировать, оказывать все объемы необходимой помощи и транспортировать на следующий этап, да, там, для того, чтобы человека приняли, и он там дальше пошел по всем этапам, остался живой. Это мы делаем. Мы обучили 30 санитарных конструкторов. Сейчас они выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения, оказывают помощь раненым. Большая победа. Второе. Мы, выполняя свою концепцию, приблизили этапы доврачебной и первой врачебной с элементами квалифицированной к линии боевого соприкосновения. То есть у нас медицина ближе. Но мы делаем это не так, что вот, а давайте поставим госпиталь там 500 метров от укропов. Нет, у нас концепция малых медицинских групп. То есть у нас небольшие группки, у нас всего 12 человек. Сейчас мы силами 12 человек вполне спокойно справляемся с задачами, которые должны выполнять человек 50.
1: Вот, это интересно, да.
0: Да, я понял. То есть, во-первых, было бы желание, во-вторых, мы стараемся делать это все аккуратно. Слава Господу за то, что за все годы работы у нас в личном составе нет ни одной потери. Все ранены, но никто, слава Господу, не погиб, и это тоже большой показатель, что для нас прежде всего важно работать головой, а не мускулами, и мы стараемся все сделать аккуратно, безопасно для личного состава, максимально эффективно для наших раненых, с целью сохранить жизнь и здоровье всех, кто попадает на наш этап. Мы применяем принципы, уже давно сформулированные, написанные в учебниках, но мало где встречающиеся на практике, например, по первой психологической помощи с пострадавшим. Раненому же важно не только оказать помощь и спасти его, важно, как ты его спасаешь. Это колоссальный вопрос, это профилактика ПТСР, раз. Второй момент, мы говорим о ранней реабилитации. Можно по-разному намотать повязку. можно наложить повязку, остановить кровотечение, но она будет выполнена как венозный жгут. Это в дальнейшем на этапах приведет к компартменному синдрому, развитию необратимой ишемии, и человеку в любом случае там ампутируют конечность, грубо говоря. Это первый момент. То есть у нас концепция какая? Принципы. Принцип один, и очень, ну, он такой достаточно фундаментальный. Ты должен спасти раненого таким образом, чтобы он вернулся в строй. Но если по определенным причинам его увечье не позволяет ему вернуться в строй, то жизнь его на гражданке должна быть максимально комфортной. И мы, как медицинские специалисты, должны это обеспечить. Если ему грозит ампутация, она должна быть, ну, максимально ниже. Да? То есть мы должны максимальное количество конечностей сохранить для того, чтобы ему, его дальнейшая жизнь была комфортнее. Мы говорим о том, что пострадавший поступает на этап оказания там, доврачебной помощи, он должен быть обязательно согрет, обязательно у него должен быть нормальная подача кислорода, и он должен обязательно быть контролируемый. То есть греть раненых надо всегда, разговаривать с ними надо всегда, психологическая поддержка очень важна, важна контроль, важна диагностика, сортировка. То есть здесь большое количество факторов, которые будут влиять на дальнейшее движение и развитие осложнений, либо улучшение состояния пострадавшего. Потому что на нас не заканчивается все. Для раненого настоящая война продолжается и начинается вот в госпитале. У нас вот в составе нашей команды есть боец, мы с ним вместе еще служили по контракту в свое время, там 76-й дивизии, вот у него позывной помор. Под Изюмом ему полбашки снесло. Прилетел осколок прямо под каску. Человек лишился дара речи, зрения, его парализовало, он не мог ходить. Ну, в результате он восстановился и сейчас снова спасает раненых. Да, то есть человек с десанта попал в медицинскую группу, он всю жизнь был санитаром, он там с 2008 года, с 2009 он в строю, служит нашему отечеству, и сейчас продолжает это делать. И вот он, как никто другой, может с уверенностью рассказать, насколько важна ранняя реабилитация, насколько тяжело потом в тыловых госпиталях восстанавливаться. И здесь в головах, то есть разруха, она не в клозетах, она в головах. Очень важно проводить профилактику и ликвидацию безграмотности. Важно работать с военнослужащими, объясняя необходимости, ну, до банального доходит объяснять необходимость носить с собой аптечку. То есть нельзя сказать, что у нас есть какие-то там фундаментальные проблемы, связанные только с руководством. Ни в коем случае это системно. То есть человеческий фактор, он все равно побеждает. И мы стараемся, насколько можем, медийно освещать определенные проблемы и пробелы в образованности именно вот характера первой помощи среди населения и людей, которые смотрят наш канал. И в том же моменте, когда сами работаем с ранеными, еще и им все это пытаемся объяснить. У нас есть специалисты, которые занимаются реабилитацией непосредственно, которые заинтересованы именно в том, чтобы профилактировать определенные состояния. Это такие состояния, как контрактура, там ишемия и куча-куча-куча всего остального.
1: Алексей, ну у меня к тебе тогда завершающий вопрос. А скажи, пожалуйста, а как вся эта система, которую вы разрабатываете, и которую, дай бог, поддержит, и чтобы все это шло как нужно, может быть применена в гражданских отраслях, в гражданской жизни? Применимо ли это? Или все-таки это заточено сугубо под военные действия, под бой, под фронт? Ну, вот так просто, не знаю, на уровне небольшой фантастики даже, что сейчас, если...
2: Ну, тот момент какой, как я и ранее, да, сказал, это на самом деле очень прикладная. Угу. Очень прикладная программа, она заточена сугубо на выполнение боевой задачи. Угу. Ну, вот Илья на меня смотрит и хочет возразить.
0: Я не согласен.
2: Ну, хорошо.
0: Ну, во-первых, еще раз повторюсь, в гражданской медицине...
1: Да, понятно.
0: Все уже придумано. У них все есть, и оно работает. И это круто. Вот здесь вот аплодирую стоя. Мы, по сути, что сделали? Мы хотим сделать то же самое, что у них. То есть то, что есть у гражданской медицины. Вот эта система ЕМИАС, она реально крутая просто.
2: Ну, да.
0: Вот это вообще, да, дай бог здоровья тому, ну, кто это сделал. Конечно, это колоссальный труд, но это очень круто. И военным тоже надо свой собственный военный ЕМИАС.
1: Вот.
2: Ну вот, я к тому-то и говорю, что она именно вот для военных, а у гражданских она уже просто есть. Но я вот хотел бы кое-что еще добавить, или я как бы поскромничал, но на самом деле у коллектива 5МГ огромный опыт по оказанию медпомощи, да, в различных ситуациях. И, соответственно, помимо вот прикладного приложения, которое мы сейчас уже, собственно говоря, сделали, опыт всего коллектива по тому, как вот оказывать помощь, мы это все тоже в следующих приложениях, конечно же, отобразим. То есть это только начало.
0: Ну, методические рекомендации в любом случае, да, как бы будем транслировать, стараться, потому что надо делиться информацией. Особенно сейчас. Вот сейчас от каждого из нас зависит, не побоюсь этого слова, выживаемость нашей нации как таковой.
2: Да, и у нас вот прям есть возможность, это не просто в какой-то там, как говорится, бутафорской форме, а в максимально приближенной к реальности, к боевой, вот этот опыт, который сейчас есть, и мы хотим его передать, и мы это сделаем.
1: В финале прозвучит песня «Каспер» под названием «Ночь», и с ней у наших гостей тоже связана интересная история.
0: Исполнитель «Каспер», мой близкий друг, товарищ, который пишет песни на военную тематику, поддерживая всех участников СВО, комбатантов. Я иногда пишу разные заметки, там небольшие рассказы, очерки по своей деятельности, деятельности нашей группы. И вот у нас, у меня есть цикл рассказов, «Самая длинная ночь» называется, его, с ним можно ознакомиться у нас на канале как раз. И на основе вот этой вот цикла «Самая длинная ночь» Каспер написал вот эту песню. Там предыстория, если вкратце рассказать, то это один из моментов самого большого входного потока раненых за одну ночь на этапе штурма Бахмута в составе 5-го штурмового отряда частной военной компании, в которой мы работали. И там описываются и переживания, и сам принцип работы, и атмосфера, и мысли, которые нас постигали в тот момент.
1: Сегодняшние гости, сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ, Илья, позывной Бинт, и Алексей, позывной Винсент. Илья, Алексей, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Желаю вам удачи и желаю, чтобы помощь приходила вовремя благодаря таким людям, как вы. Ну и, соответственно, чтобы внимание к вашей работе было то же самое неустанно приковано, чтобы сил у вас хватало на все это дело, возможностей и поддержки от тех, кто эту поддержку может оказать.
0: Большое спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться и за возможность транслировать свои мысли на широкую публику. Всем всего доброго. Слава России. Спаси Христос.
2: Спасибо, Алексей. Спасибо.
1: Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи.

0: Радио России. Австралийск. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские подразделения продвигаются в Константиновке и в Красном Лимане. 25 энергетиков погибли за 9 лет из-за удара ВСУ, исполняя служебный долг в Донбассе и Новороссии. И в московский регион пришла по-настоящему летняя погода. Далее подробнее. Российские средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Сегодня с 7 утра до 14 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края, говорится в сообщении оборонного ведомства. Подразделения группировок войск «Север», «Центр» и «Юг» улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войска «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами ВСУ, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных. Также за сутки поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха производства и места хранения украинских беспилотников дальнего действия, говорится в сводке Министерства обороны. Мирные жители Константиновки в ДНР ждут российские войска, чтобы те их освободили от ВСУ. Об этом сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка южной группировки войск с позывным «Резвый». По его словам, штурмовые группы, когда заходят, постоянно помогают медикаментами и продуктами. Они ждут и спрашивают, когда вы уже нас освободите. А мы говорим, осталось немного, осталось чуть-чуть, рассказал военнослужащий. Он добавил, что артиллеристы группировки в настоящий момент уничтожают подразделения ВСУ из пушек «Гиацинт» в Дружковке, центральном пункте между Константиновкой и Краматорском. 25 энергетиков погибли, 75 ранены при выполнении служебного долга в Донбассе и Новороссии с начала боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западной электросетевой компании. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала о более 100 служащих гражданских профессий, которые погибли в результате ударов ВСУ с 2014 по 2025 год. Завербованный украинскими спецслужбами житель Подмосковья под видом работы в коллекторском агентстве проводил акции устрашения военнослужащих Министерства обороны за денежное вознаграждение по адресам, выданным куратором. Всего выявлено 3 пострадавших. За 26 год преступник дал признательные показания.
6: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме и звали. Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе 100 долларов, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
5: Сейчас задержанный проходит по делу о хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Госизмена». Варшава на последние 500 лет усваивала, что к России нужно относиться серьезно, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете в ответ на вопрос, ощущает ли Польша якобы угрозу со стороны России. Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. В этом нет никакого смысла. Российский президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Один человек погиб, 9 пострадали в результате ДТП с минивеном на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили в госавтоинспекции региона. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением. Он погиб. Все пострадавшие доставлены в районную больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В столичный регион вернулось лето. Столбики термометров будут штурмовать 25-градусные отметки при отсутствии облаков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В субботу большая часть русской равнины будет находиться под ненастным и пока еще прохладным влиянием тыловой части ложбины циклона с характерными локальными ливнями и грозами и с наибольшим количеством осадков в Волговятском регионе, Среднем Поволжье, Черноземье и на Кавказе. И только на северо-запад нашей страны заглянет погожий гребень антициклона. В воскресенье эта солнечная полоса повышенного атмосферного давления протянется от Ненецкого автономного округа через Поморье, Вологодчину и Центральную Россию. Ну а северо-западные регионы постепенно накроет дождевыми тучами с грозами атлантический циклон. Выпадет до 10-30 мм осадков. Не обойдется без мозаичных грозовых ливней в самых южных регионах. Ну а экстремальные ливни ожидаются на берегах Средней Волги, где в эпицентре непогоды окажется Самарская область. На каждый квадратный метр прольется до 30-50 литров дождевой воды, что сопоставимо с месячной нормой. Температурный фон продолжит повышаться и к воскресенью, за исключением междуречья Волги и Дона, вернется в свое климатическое русло. Если в субботу в Центральной России днем будет плюс 17-22, то в воскресенье максимальные термометры покажут летние плюс 20-25. В отдельных районах северо-запада и северо-европейской территории России потеплеет до плюс 23-28. Кстати, столько же тепла и на юге нашей страны. А вот относительно прохладно будет в Черноземье и Поволжье. Здесь плюс 17-22. На русском севере от 10 до 15. На юге Западной Сибири жара до плюс 25-30.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка София Ильтерякова стала серебряным призером в многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике в Пекине. Еще одна представительница России Арина Ковшова заняла 6-е место. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. В схватке за 3-е место он победил канадца Франсуа Готье Драпо. Ранее у женщин на бронзовом призером в весовой категории до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили.
8: Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграл в 23 матчах. В прошедшем сезоне он провел за клуб 5 встреч, суммарно пропустив 11 мячей. Васютин является воспитанником «Зенита», в составе команды стал трехкратным чемпионом России, а также по два раза выиграл кубок и суперкубок страны. Российские рэперистки и саблисты остались без медалей на чемпионате Европы по фехтованию в командных соревнованиях. В четвертьфинале Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева уступили француженкам, а Павел Граудыни, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Дмитрий Даниленко проиграли сборной Румынии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
9: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 27, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 26, в Челябинске временами дождь, плюс 27, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 28, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 23, в Нальчике небольшой дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Лучшие ваншины командира роты у меня в полку нет!
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
3: Не труднее, чем воевать, справимся.
4: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полярная воля.
5: Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторической страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, полную свободу, власть над собственной судьбой. В Арктике живут народы, которые пускайфуют. Они счастливы в этом суровом климате.
0: Академик РАН, директор Кунсткамеры Андрей Головнев в программе «Настоящее историческое» в воскресенье в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радио России. Главное радио страны.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
9: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
10: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименной повести, часть первая.
11: От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время. Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната. Родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея. Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
12: А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
13: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
12: Ну что новенького?
11: Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
14: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
15: Ну, как тебе сказать?
11: Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
16: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
15: Это ты верно рассудила.
11: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах, автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло достичь. Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас в сентябре получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
17: Ну, Жорка, кого пригласим? Значит, так, ты,
18: я, Валька Александров,
17: Пашка Остапчук. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
19: Ну ладно тебе. Пиши Искру, Ленку Бокову, она с Пашкой дружит, и еще
17: Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется, а без Искры...
19: Без Искры нельзя.
11: Оба не любили Сашку, он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы, и с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
19: Пиши Стамескина, он теперь рабочий класс, на авиационном заводе работает.
18: И Вику Люберецкую.
17: Ну, конечно.
11: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль. День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то 4 строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
20: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
17: Забытое? Значит, ненужное.
20: Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз. Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе, Поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли.
1: Но это же Есенин. Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
21: Ну и что? Почему?
20: Ну и пусть себе упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все. Изумительные.
11: Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
20: Ты умная, Искра?
22: Не знаю, во всяком случае, не дура.
20: Да, ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
22: Спасибо, Вика.
11: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала...
23: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
24: Правда, мама?
23: Правда, мой мальчик.
11: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать, в коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
25: «Прекрасный подарок нашей детворе»,
11: — так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил.
26: Кадетский корпус.
22: Распоряжение Горано.
26: Жить надо не распоряжениями, а идеями. Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый. И шестой классы. Второй этаж. Второй, седьмой и восьмой. Третий этаж. Третий и девятый классы. Четвертый этаж, значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала.
22: Кокоток растить будем?
26: Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
11: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала. Куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
26: О!
2: Жизнь бушует!
11: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом, любила директора школа, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества, и если ловил, лично действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В 8 классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Директор вызвал из 8 класса всех ребят и отдал приказ.
26: Найти и доставить. Немедленно. Все, идите.
11: К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
26: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек. Но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. Настоящий мужчина – тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина – тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина – тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
11: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
26: Тише, хлопцы, тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
11: Да, они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9 Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Она учитывала это пока.
3: Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
4: Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
3: Ничего.
4: Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
11: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка...
4: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
0: Мне нечего сказать. Что ж мы такое натворили в воскресенье?
4: Да? А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта?
0: Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
4: Как Люберецкая?
0: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
11: Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
4: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно. Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.
0: Я могу идти?
4: Что? Да, конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.
0: Я подумаю об этом.
11: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
5: Ну, что, Валендра?
0: Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель?
5: Я?
0: Значит, ты предатель. Что ты наговорила Валендре?
5: А это я наговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлая. Я ничего не хотела говорить, честное слово. Ну, все рассказала. Я же не нарочно рассказала. Ну, ты...
0: Ай, утрись. Утрись и идем к Люберецким.
5: Куда?
0: Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра. И нужно, чтобы она была к этому готова.
5: Но мы же никогда не были у Люберецких.
0: Не были, так будем.
5: Пошли.
11: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного.

0: все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
1: Извини, но мы по важному делу.
2: Пожалуйста, я очень рада.
3: О, у нас гости! Здравствуйте, девочки!
4: Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
2: Чай может подать Поля.
3: Может, но я лучше.
2: Проходите, девочки, в столовую.
4: Ага, спасибо.
3: Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
4: Спасибо.
3: Девочки, не
0: стесняйтесь. Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
3: Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
2: Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
3: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
2: Папа.
3: А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
2: Комиссар.
0: Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
3: Комиссар. Ну, а что касается поэзии, в частности, и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
2: Нет, искусство должно будить чувства.
4: Зинаида.
3: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
2: А Маяковский? Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
3: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
4: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
2: Знаком? Не может быть.
3: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
2: Разве можно спорить?
3: Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.

0: машин пришла, Леонид Сергеевич.
1: А, спасибо, Поля. Ну, всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
2: Ты надолго, папа?
1: Ну, раньше трех совещаний не отпускают.
3: Искра шла домой, раздумывая об услышанном.
2: Истина. Ну зачем же с ней спорить-то, если она истина?
4: В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит.
2: А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну кто? Кто?
4: Старшие. А старшим их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
3: Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
2: Мама, что такое истина?
5: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
2: Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств.
5: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
2: Значит, человек живет во имя истины.
5: Мы, да, мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
2: Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
5: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
3: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
2: Просто так.
3: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не два десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала три письма. Текст их отличался только обращением. «Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. Три дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять, но тут выяснилось, что два письма куда-то исчезли, и осталось всего одно – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
6: Я не понял. У тебя что, неприятности?
4: Да.
6: Может, помощь нужна?
4: Помощь. Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
6: А может, это? Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты говори, не стесняйся, я для тебя...
4: Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
6: Пороком? С каким пороком?
4: Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его. Но я дала слово.
6: Этот человек Юрка из 10-го А.
4: Ой, что ты. Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он.
6: А кто?
4: Это взрослый человек. Он женат и уже бросил из-за меня жену и двоих детей. Нет, то есть одного. Второй-то еще не родился.
6: Но ты же еще маленькая.
4: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока, ну, понимаешь, мы с тобой будем как будто просто товарищи.
6: А мы и так просто товарищи.
4: Да, к сожалению, я поздно разобралась с ситуацией. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну, пока, понимаешь?
6: А ты маме очень понравилась.
4: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
3: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
7: Вот, полюбуйтесь.
8: Что такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокое, страдающее девичье сердце. Странная, страшная тайна, которая мешает нашей дружбе в настоящее время. От дурёха. Ну, ты чего же, милая дурёшка, писала?
7: А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.
8: Да будет вам. Девочки играют в любовь, ну и пусть себе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
7: Что вы делаете? Ну зачем вы комкаете письма?
8: Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.
7: Я категорически протестую. Вы слышите? Категорически. Это документ. Отдайте.
8: Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
7: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными.
8: Ой.
7: Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду жаловаться.
8: Идите и пишите, только скорее, пока пыл ваш не прошел.

0: Здравствуй.
1: Проходи, Искра. Садись.
0: Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
1: Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
0: Это замечательные стихи. И я думаю, да нет, я даже уверена, что скоро их оценят, и Сергею Есенину поставят памятник.
1: Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье?
0: Счастье? Счастье – это быть полезной своему народу.
1: Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье.
0: Ну, а как ты представляешь?
1: Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, и это не весело. Нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.
0: Кто?
1: Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
0: Спасибо. А тебе не кажется, что это мещанство?
1: Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.
0: А работа?
1: А я ее не исключаю. Но работа – это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг – понятие общественное, а счастье – сугубо личное.
0: А что говорит твой папа о мещанстве?
1: Он говорит, что мещанство – это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
2: Честь – дворянское понятие. Мы ее не признаем.
1: Ты максималистка, Искра.
2: Ну, разве плохо быть максималисткой?
1: Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
0: Да. Конечно. Мне пора.
1: Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
0: Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
1: Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
2: Спасибо тебе. За Есенина! До свидания!
3: А Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник.
4: Привет.
5: Привет.
4: Что вечером делаешь?
5: Еще не знаю, но буду очень занята.
4: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс. Или тебя, как малышку, в 9 часов спать загоняет?
5: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.
4: Ты скажи, пойдешь или нет?
5: Пойду. Когда и где?
4: Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
5: Договорились.

0: фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, но, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. И все было таинственно и прекрасно. И сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
1: Посидим немного.
2: Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
0: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины. Трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
3: Мама! Мамочка!
2: Тихо сиди. Показалось, или это действительно Вика кричала?
0: Распахнулась дверь подъезда. И на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
3: Папа! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите, пустите меня! Пустите меня!
4: Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
5: Садитесь в машину.
4: Я честный человек, Вика. Честный.
5: Садитесь.
0: И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.
6: Окончание радиоспектакля «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева слушайте 21 июня в это же время.
7: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке. Мирные граждане при попытках выйти из Константиновки к российским войскам попадают под обстрел ВСУ. И российские туроператоры возобновили продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты. Далее подробнее. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ, сообщает Министерство обороны. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта. И овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в Министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных. А суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объектом топлива энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Мирные граждане при попытках выйти из Константиновки к российским войскам попадают под обстрел ВСУ. По словам командира роты 1-го батальона мотострелкового полка в составе 4-й бригады южной группировки войск с позывным «Добрый противник не щадит даже стариков».
10: Украинские подразделения не различают, мирные это, либо это солдаты, они полностью нейтрализуют мирных граждан. Они не делят их по возрастным критериям. Старички это, молодые, дети. Они уничтожают абсолютно всех, кто пытается уйти из Константиновки в сторону нас, в сторону российских войск. Ну, везде идут боевые действия, конечно, штурмовые. Поэтому, а где уходят мирные жители, они обрабатывают все это всем. Они не жалеют ни артиллерию, ни FPV-дроны на мирных граждан. Ну, вот такая вот война. Подлецы они, террористы.
1: Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, в результате которого погибла женщина, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным губернатора региона, при нападении пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования. Следственный комитет по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбудило дела об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. Вице-президент США Джей Девенс подтвердил информацию телеканалу Fox News, что спецпосланник американского президента Уитков и предприниматель Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. По его словам, переговоры могут начаться в воскресенье и что он также может к ним присоединиться в ближайшие несколько дней. Ранее портал Axios, ссылаясь на источники, сообщал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует в субботу отправиться в Швейцарию на переговоры с американской делегацией. При этом, по его данным, планы министра могут еще измениться. Axios отмечает, что ранее Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров с США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и Хизбаллой. Ранее сообщалось, что США и Иран планируют начать переговоры по ключевым спорным вопросам, в частности, по иранской ядерной программе. Первоначально они должны были состояться еще в пятницу, однако их проведение сорвалось из-за боевых действий Израиля против Хизбаллы. Тем временем штаб командования вооруженных сил Ирана сообщает, что Иран закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжение агрессии Израиля против Ливана. Также среди причин указывается то, что США, по мнению Ирана, нарушают положение подписанного ранее с Тегераном меморандума. Новые изобретения и разработки помогут решать задачу по достижению технологического лидерства, а поддержка инженерного творчества российских ученых важна для развития экономики нашей страны. Об этом говорят на съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, который проходит в Национальном центре России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил с приветственным словом для участников от главы государства.
11: Прошедшие десятилетия под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, повышение уровня жизни наших граждан.
1: Российские туроператоры возобновили продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты после отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития в отношении поездок в страну. Минимальная стоимость недельных путевок из Москвы сейчас составляет 117 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. За счет выгодного курса рубля и довольно бюджетной перевозки по сравнению с прошлыми годами, сейчас цены на отдых в Эмиратах находятся на очень привлекательном уровне, отмечают эксперты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Россиянки по итогам двух упражнений набрали 50,04 балла. Золото завоевали китаянки, которые обошли россиянок больше, чем на 2 балла. Третье место заняла команда Белоруссии. Россиянка София Ильтерякова стала серебряным призером в многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла 6-е место. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Тольяттинский «Акрон» тем временем объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних 2 сезонов, сыграв в 23 матчах. В последнем сезоне он провел за клуб 5 матчей, суммарно пропустив 11 мячей. Васютин является воспитанником «Зенита». В составе команды он стал 3-кратным чемпионом России. Также по 2 раза выиграл кубок и суперкубок страны. Московский женский «Спартак» взял верх над пермской «Звездой» со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Дубль оформила Габриэла Гжевинска. Также отличилась Кира Петухова. И на этом о спорте пока все. Здесь была Ирина Бредина.
13: Погода.
1: В Мурманске завтра дождь, плюс 14, в Архангельске небольшой дождь, плюс 24, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 23, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 23, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 22, в Элисте небольшой дождь, плюс 27, в Махачкале небольшой дождь, плюс 28, в Херсоне малооблачный, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Ветер северный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
2: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
3: Схема отработана. Сейчас все будет.
4: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
5: Лаберды, вай-вай.
6: Дамы, господин.
4: Это свежо, это искрометно.
7: Очень яркий, красочный.
8: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
9: Вот. Шикарно.
10: Весело, мы смеялись до упада.
11: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России я, Диана Гурцкая, ваша покорная слуга, в эфире, как уже вы догадались, наверняка, дорогая передача. И сегодня напротив меня, дорогие друзья, талантливая певица, музыкант, удивительный человек Юта. Юта, здравствуй!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Диана! Очень рада быть рядом с тобой, рада быть в этой студии. Я вообще рада.
1: В общем-то, радость – это и есть наша главная задача и задача нашей передачи сегодня, чем мы будем заниматься, радовать вас всех, дорогие друзья. И по традиции давайте послушаем короткое досье, из которого мы узнаем самые главные и важные факты биографии нашей героини.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певица и музыкант, автор и исполнитель собственных песен, Юта родилась 20 июня 1979 года в Свердловске в семье джазового музыканта и академической певицы. Когда Юте исполнилось 6 лет, семья переехала в Москву. С детства занималась плаванием, художественной гимнастикой и игрой на флейте. Решив освоить фортепиано, будущая певица, не имевшая до этого музыкального образования, поступила в Гнесинское музыкальное училище. С третьего курса параллельно обучалась джазовому вокалу. Но к моменту окончания училища интерес к фортепиано музыки исчез, и Юта начала серьезно увлекаться тяжелой музыкой, а в 2000-х создала одноименную группу «Юта». Первый альбом, который вышел в 2001 году, не принес большой популярности, но был отмечен критиками как необычный и довольно прогрессивный по звучанию. Юту называли пионером поп-гранжа в России. Следующий альбом «Хмель и солод» оказался более удачным. Песни альбома попали в ротацию крупнейших музыкальных каналов России и месяцами не сходили с вершин хит-парадов. В 2005 году Юта начинает писать музыку для кино и сериалов. Саундтреки к сериалу «Солдаты», «Жили-были» и «Та самая девчонка» также попали в ротацию радиостанций. Но уже в 2009 году Юта распускает группу и берет творческую паузу. А спустя 3 года, в 2012 году, продолжая писать музыку для кино, сообщает о начале сольной карьеры. Была замужем за продюсером и режиссером Олегом Осиповым. В браке родились 3 детей, сын Анатолий и двойняшки Катя и Маша. Но в сентябре 2011 года супруг скоропостижно умирает. Юта за годы творчества написала музыку более чем к 40 фильмам и сериалам, выпустила 10 альбомов.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ну что же, ну и также ближайшие 50 минут мы будем говорить о жизни и о творчестве, конечно же, о музыке. Но пока что давайте послушаем музыку, друзья, давайте послушаем песню нашей певицы Юты, которая сегодня вместе с нами. Объяви, пожалуйста, песню, что послушаем?
2: Начнем мы с композиции, которую я посвящаю всем мужчинам. Называется она «Любимый мой».

0: эфире дорогая передача. Напротив меня гостья, певица Юта. И вы только что услышали в ее исполнении песню «Любимый мой». Да, любимые мои, все, что мы делаем только для вас и ради вас. Слушайте Радио России и программу «Дорогая передача». Ну что ж, начинаем нашу беседу. И вот такой у меня вопрос. Ты родилась в одном из самых крупных городов России, промышленных городов России, в Свердловске, ныне в Екатеринбурге. 6 лет ты с родителями уезжаешь в Москву. Какие воспоминания остались о родном городе?
1: Вот, спасибо тебе за этот вопрос, потому что детство у меня было самое счастливое в мире. Я была сделана в СССР, и трава была зеленее, деревья были выше. Конечно, Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь. Угу. Удивительный город. Вот он стоит на границе Европы и Азии. Да, это такой самый-самый-самый центр мира. Конечно же, бабушка с дедушкой. Это люди, которые... Ну, сделали из меня нормального человека, скажем так. Это люди, которые прошли войну, которые знают тяготы, лишения, которые знают, что такое дефицит, которые знают, что такое человеческая жизнь и цена человеческой жизни. Вот как и все наши бабушки и дедушки, это уникальные люди. Бабушка меня всегда учила быть сильной, никогда не ныть, ходить за грибами, в огороде собирать малину и клубнику. Нет, конечно, мама учила меня всему этому тоже. Но бабушки — это же вообще такой совершенно отдельный вид материнской любви, да? И Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь — это вот то самое сладкое ощущение беззаботного, счастливого детства, которое осталось до сих пор. И когда я приезжаю туда и вижу вот эти вот вдалеке синеющие маленькие-маленькие уральские горы, у меня бегут мурашки по всему телу, и я начинаю реветь. Там остались у меня тетя, дядя, братья, сестры, много друзей. И когда мы уехали с родителями в Москву в моем малолетнем возрасте, каждое лето до поступления в Гнесинское училище я все равно проводила с бабушкой в Свердловске. И удивительно, но город знала, пожалуй, лучше, чем местные, так сказать, жители, потому что мы без конца ездили по друзьям, по родственникам. Ой, я могу про Свердловск долго говорить.
0: Да, ты говоришь, что когда я приезжаю, сейчас часто удается там бывать?
1: Вот сейчас удается там бывать крайне редко, потому что, как правило, это совмещено с гастролями. Угу. Ты же сейчас такой весь занятой из себя, у тебя дела, у тебя дети. И просто так вот доставить себе такое удовольствие, просто взять и приехать, погостить и ничего не делать, это роскошь по нынешним временам. А если ты приезжаешь туда на гастроли, то гастроли всегда расписаны довольно жестко по графику. То есть приезд, отстройка звука, концерт, отдых, отъезд.
0: Вот смотри, твои родители, они профессиональные музыканты. Папа джазовый музыкант, мама академическая певица. Мне кажется, что вопрос перед тобой, кем быть, наверняка не стоял.
1: Вообще не стоял. Я знала с самого того момента, когда я себя помню, понимала, что музыка — это мое. Вот, вот есть музыка, которая доставляет мне удовольствие, и музыка вообще весь мой мир. И мне больше ничего не интересно, кроме художественной гимнастики, фигурного катания, и балериной бы тоже неплохо стать было бы. В общем-то, поэтому я хочу сшить себе белую юбку из марли, чем я и занималась. И, конечно, мне очень нравились трамваи, и мне казалось, что водитель трамвая из меня получится тоже нормальный. Но при этом все вышеперечисленные, значит, профессии обязательно должны были петь. Поэтому музыка, да, всегда звучала в доме, всегда звучала в голове. И где бы я ни была, я пела.
0: Папа хотел, чтобы ты стала пианисткой. После школы ты поступаешь в Гнесинское училище, но на третьем курсе ты понимаешь, что ты хочешь петь. Так вот, что случилось? Как ты все-таки изменила вот эту вот позицию?
1: Папа хитрец, конечно. Папа-то прекрасно понимал, что если делать из ребенка профессионального музыканта, в первую очередь ему нужно дать профессиональное музыкальное образование. И папа, конечно, с самого начала знал, что я буду певицей. Но заниматься вокалом в малолетнем возрасте – это не очень грамотно. Это надо делать аккуратно. И для того, чтобы заниматься вокалом, нужно все-таки быть музыкантом. Поэтому папа за ручку меня привел к преподавателю по фортепиано, и мы начали заниматься. И потом мы поняли, что нам в профессиональное училище, то есть в Гнесинское. И ближе к третьему курсу Гнесинского училища папа-то раскололся, и я осозналась, что, пап, давай это, ну, запоем, что ли. Вот. И папа же привел меня за ручку в эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Поэтому, возвращаясь к папе, папа очень много дал мне в жизни правильных вещей, правильных понятий, и главное, дал мне вот этот вот правильный характер. Мне часто говорят, что я все-таки мальчик в юбке. Это же еще Лолита сказала, что если ты хочешь на сцене чего-то добиться, ты должна быть мужиком, неважно, какого ты пола при этом.
0: Вот смотри, ну вот есть такая теплота, когда ты говоришь об отце. Ну вот у меня такой вопрос. Про отношения с отцом ты говорила, что они были непростыми. А вот сейчас отношения изменились? Папа стал тебя понимать?
1: Вот спасибо тебе за этот вопрос про непростые отношения. Они правда были непростыми. Ты знаешь, я только сейчас рядом с тобой поняла, в чем заключалась эта непростота. Мы с ним очень похожи в упрямстве, вот этой пробивной способности, да, в умении дойти до поставленной цели. Мы похожи, и поэтому мы с ним сталкивались по ряду вопросов исключительно из-за вот этого вот нашего упрямства потомственного. Сейчас, конечно, чем я становлюсь старше, тем, надеюсь, ума прибавляется и появляется больше благодарности, больше доброты, больше понимания к собственному папе. Потому что мы уже на многие грабли наступили, походили, посмотрели, как оно бывает, сравнили. И, ну, вот сейчас я могу только сказать большое спасибо папе за все и за приятные моменты, и за неприятные, потому что это жизнь, она не может быть сиропно-сахарной, она разная. Поэтому, да, отношения были непростыми. Они, возможно, и сейчас непросты, и слава богу.
0: После выхода твоего первого альбома за тобой закрепился образ панк-гранж певицы, исполняющая экстремальную музыку. Кстати, расскажи, пожалуйста, что за такая экстремальная музыка?
1: Кто-то однажды из приглашенных пиар-менеджеров, мной же, сказал: а давай мы напишем так, что ты играешь вот гранж. Я говорю: ну давай. И все. И вот от этого мы оттолкнулись. Это было перепечатано несколько раз в каких-то изданиях, и появился устойчивый тезис, что Юта начала с гранжа. Хотя, конечно, к настоящему гранжу никакого отношения моя музыка не имела, потому что просто было очень стильное, созданное мастером Егором Жирновым гитарное звучание альбома. Кто-то вот решил, что давайте мы вот это вот все назовем гранжем. Ну, прекрасно, чего назвали, весело, конечно. Песни, по сути своей, были абсолютно эстрадными. То есть понятный припев, понятные слова, понятная мелодия, которую можно воспроизвести по памяти.
0: А вот твой второй альбом «Хмель и солод» получился более воздушный, легкий, по мнению критиков, который в одночасье сделал тебя знаменитой. Помнишь, как создавался этот альбом?
1: Если первый альбом был сделан полностью Егором Жирновым, как продюсером, гитаристом группы «Ронда» и просто отличным парнем, великим мастером своего дела, то второй альбом делала полностью я со своими музыкантами. Мы изобретали велосипед. Мы садились в студию и начинали генерить. В конце концов, то, как звучала песня, за это отвечала полностью я. Это была уже, скажем так, моя продюсерская работа. Поэтому полное отражение моего внутреннего мира на тот момент и получила пластинка «Хмель и солод». Она была уже совсем не гранжевая.
0: Как вообще ты относишься к критике?
1: А я всегда в первую очередь смотрю на источник этой критики. Если это человек, которого я бесконечно уважаю, которому я доверяю, я обращаю внимание на настроение этого человека, в котором он говорит мне эти слова. Потому что, может быть, он просто злой. А если это человек, который любит красиво говорить и занимается тем, что любуется собой, какой он крутой и как он красиво излагает, ну, мне просто становится немножко, ну, все равно. Да. То есть все равно очень важно, кто тебе это говорит. Знаешь, еще удивительно, что люди, которые много чего достигли, реально, которые мастера, они всегда стараются тебя поддержать и добавить тебе какой-то уверенности в себе. Они никогда не акцентируются на тех моментах, которые, скажем так, им не по душе. А вот те люди, которые хотели бы достичь большего в собственных глазах, но не достигли, они всегда тебе скажут что-то такое, что немножко тебе подрежет крылья, по их пониманию.
0: Кто бы не хотел подрезать крылья, самое главное, чтобы мы чувствовали и ощущали музыку, дорогие друзья, и главное, чтобы наша душа подсказывала. И вот как раз об этом говорит сейчас Юта, наша гостья, очаровательная, потрясающая певица, талантливый музыкант. А сейчас, если Юта, ты не возражаешь, давай мы послушаем что-нибудь из альбома «Хмель и солод».
1: А давай мы послушаем песню «Хмель и солод».

0: В эфире дорогая передача, я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня Юта. Удивительная и потрясающая, замечательный музыкант. И только что мы послушали песню в его исполнении «Хмель и солод». Мы продолжаем нашу беседу. Вообще, как рождается песня? С чего начинается песня Юты? Пока текст, потом музыка или наоборот? Что в голове появляется сперва?
1: Сперва появляется, знаешь, такое острое желание родить. Ты испытываешь прямо потребность услышать в голове что-то и получить от этого колоссальный заряд радости. Вот ты знаешь, очень важные слова ты сказала в начале передачи про радость, что мы хотим, чтобы вы, дорогие радиослушатели, испытывали радость, чувствовали эту радость, купались в этой радости. Мы этого хотим. И вот интересно, да, правда, ведь все самые добрые, самые светлые, самые лучшие вещи, которые с нами случаются, они приносят нам радость.
0: Угу.
1: И получается, что, ну, и живем так-то ради радости. Ну, так вот. И вот ты чувствуешь это желание родить. Потом, кстати, роды тоже приносят очень много радости. Девочки,
0: конечно.
1: Вы знаете.
0: А как? Конечно.
1: Потом появляется какой-то электрический разряд, и приходит она. Вот эта вот фраза,

0: внутри себя всегда знала, что вот эта песня хит, а вот эта песня не хит. Я про свои песни говорю.
1: Вот смотри, кстати, ты писала песню для сериала «Солдаты». Вообще, как это случилось в твоей жизни? Написание музыки к кино.
0: Когда ты пишешь свою песню, ты сам себе режиссер. Потому что есть драматургия песни, определенный смысл, определенное настроение, которое несет песня. И ты вот что хочешь, то и делаешь. Ты вольный художник. А когда ты работаешь в кино, как композитор, у тебя есть режиссер, которого конкретно зовут, и который конкретно ставит тебе задачу, какое настроение должна сопровождать музыка, которую ты напишешь. Например, нам нужна любовь. Романтическую любовь. Да, вот у нас на экране два романтических героя. Любовь же может быть страстная, может быть нежно-меланхоличная, может быть костервозная, да. И вот это все надо передать в музыке. То есть это будет три любви разные, три разных мелодии.
1: Мне интересно все-таки, когда делается саундтрек для кино, ты чувствуешь, кто должен спеть эту песню, или все-таки ты будешь исполнять сама? Это некое такое условие. Давай все-таки я напишу, но я исполню сама. Или кто-то может подсказать, там тот же самый режиссер: слушай, а давай-ка ты напиши, а вот я чувствую, что здесь кто-то должен это исполнить. Бывали ли такие моменты в твоей жизни?
0: Были конкретные запросы, когда вот для сериала «Хранитель» я писала за главную песню, и ее обязательно должен был спеть мужчина, Александр Маршал. И я писала песню для Александра Маршала, он ее исполнил. Были моменты, когда, например, для сериала «Бешеная» нам требовалось, чтобы актриса Ксения Собчак пела песню. Записывала я свой голос, Ксения отлично отыграла свою роль в кадре. Было много кино, где звучал мой голос. Все зависит исключительно от видения режиссера и продюсера.
1: Ну, ты же можешь тоже предложить идею?
0: Могу. У меня идей куча, я, как правило, со своими идеями и лезу. Говорю: ребята, давайте так, давайте так.
1: И сейчас давайте все-таки послушаем песню «Жили-были». Если ты не возражаешь, хорошо, давай послушаем ее.
0: Давай.

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня наша гостья, певица, исполнительница, потрясающий автор, композитор Юта. И она как раз радует нас сегодня своей музыкой. И только что мы послушали песню «Жили-были» в ее исполнении. Скажи, пожалуйста, когда ты написала песню для сериала «Солдаты», ты познакомилась с продюсером этого сериала, с Олегом Осиповым. И вообще этот сериал круто изменил твою жизнь. Не только в творческом плане, но и, в общем-то, он стал твоим мужем, да? Будущем, так?
1: Да, представляешь, мы начали работать над сериалом, и спустя месяцев 8, наверное, мы поженились. То есть роман наш развивался совершенно неожиданно для обоих и молниеносно быстро. Конечно, я очень благодарна Олегу, потому что именно он дал мне возможность реализоваться не только как кинокомпозитор, но и как мать. Конечно, материнство...
0: Братья родились трое детей, да?
1: Да, трое детей. Материнство меняет полностью женщину.
0: Абсолютно.
1: Вот есть девочки, которые изначально, еще не будучи мамой, они чувствуют себя мамой, они знают, как это будет, они хотят детей, они видят себя в семье. У меня вот это все проснулось только тогда, когда я увидела собственного ребенка в роддоме. Я и не думала, что материнство является таким важным-важным стимулом жить, радоваться, еще больше творить, писать. То есть я когда родила ребенка, я моментально родила еще один альбом. И, конечно, вот я сейчас смотрю на молодых еще женщин, которые уже бабушки. Я вижу этот безумный свет радости в их глазах, потому что они уже опытные. Они уже более свободные, не так сильно загруженные работой, да, и они уже могут просто любить и просто наслаждаться общением с маленьким ребенком.
0: И вот такой момент тогда еще, вот как раз про детей. Ты многодетная мама, у тебя сын Анатолий, угу, и девочки, двойняшечки Катя и Маша.
1: Угу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот девочки не пошли по твоим стопам? Чем они занимаются? И Анатолий тоже так же. То есть дети, они не хотят заниматься музыкой?
1: Значит, я как правильная мама сказала: дети, давайте заниматься музыкой. Дети сказали: да! Сын начал заниматься на гитаре, и буквально через несколько недель он сказал: да ну, я больше не хочу. А я вижу, что у парня...
0: А сколько лет было все-таки, извини, перебью?
1: Ну, уже так это поздноватенько. То есть он где-то начал лет в 9, то есть не рано.
0: То есть уже осознанно?
1: Уже абсолютно осознанно, но лень победила, и он сказал: да не, мам, я, знаешь что, я не буду. Мне, я не хочу. А я вижу, что у него есть чувство ритма, есть чувство фразы, есть чувство струны. Он, вот он одарен, но нету фанатизма, который вот присущ тем детям, которые понимают, что они будут профессиональными музыкантами. И я начала его заставлять. И были слезы, и были, значит, швырение гитары. 2 года я билась за этот, значит, гитарный процесс обучения. Через 2 года я сдалась.
0: Ага.
1: Я сдалась. Еще наступила эта пандемия, и все перестали заниматься физически. Ну, то есть вот заниматься на инструменте онлайн – это,
0: ну, да,
1: очень
0: страшно, да, да,
1: страшная,
0: да,
1: вещь. Как ты думаешь, что сказал мне сын спустя 2 года?
0: Почему ты меня не заставлял?
1: Нет. Он сказал: мам, купи мне гитару.
0: Опять.
1: Ну, он взял инструмент в руки и как будто ничего и не потерял. То есть сейчас у него появляется желание что-то освоить, лень по-прежнему присутствует, но желание есть, и это здорово. И тут я себе ставлю такую галочку: мама, молодец, ты все сделала правильно. Правильно вовремя отпустила, вовремя правильно купила новую гитару. Значит, с дочками история другая. Дочки, вы будете заниматься на фортепиано? Да! Начали заниматься, и интерес к инструменту потихоньку гас, гас, гас. Потом он перерос в какое-то нежелание подходить к этому инструменту, потом он перерос в отвращение.
0: Вот это очень плохо, кстати. Вот как раз до этого нельзя доводить как-то.
1: И, да, и когда я им сказала: ну, коли так, тогда мы заканчиваем. И получила такую ответку счастья от них, что тоже поставила себе галочку и подумала: да, мама, наверное, ты все сделала правильно.
0: Нет, конечно, безусловно. И вообще, они любят твою музыку, дети?
1: Ты знаешь, да. Они все время просят в машине: мама, поставь свою песню.
0: А подпевают?
1: Вот почему я не стала настаивать на том, чтобы они продолжали? Потому что они не подпевают. Они внутри слушают, но у них они не поют в душе, они не поют у себя где-то втихаря в комнате. Они не поют. И если не поют, значит, душа этого не просит. А если душа не просит, ну зачем я буду их заставлять нажимать на клавиши? Потому что человек, когда играет на инструменте, он внутренне поет. Мои девчонки не поют, у них по-другому. Значит, ждем, когда запоют.
0: Ну что ж, дорогие друзья, как вы слышите, у нас потрясающая беседа, и как здорово, и вообще как замечательно. Ну, настало время для музыки, от музыки мы не отойдем, потому что нам нравится то, что делает Юта, то, что пишет, то, что поет. Так что давай послушаем сейчас еще одну песню в твоем исполнении. Что это будет?
1: Вот, давай послушаем песню, которую я написала своей маме. Песня так и называется «Мама».

0: Только что прозвучала песня «Мама» в исполнении Юты на волнах Радио России. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня как раз она, Юта, гостья дорогой передачи, чему мы несказанно рады. Итак, Юта, твой псевдоним, как я это понимаю, да? Переводе с японского это означает как «песня».
1: Ну да, мы были крайне удивлены, что получилось такое совпадение, потому что по паспорту я Анна, в миру Анюта, да, минус две буквы, остается Юта. Ну и спустя несколько лет после уже, так сказать, работы под этим псевдонимом, когда меня уже, братья и сестры зовут Юта, я говорю, слушайте, ребят, да, Ютик, привет! Да, и выяснилось, что есть такой иероглиф, который звучит как Юта в стране Японии. И он означает...
0: То есть это было до того, как ты стала петь, просто себя стали так называть близкие люди?
1: Ну
0: есть...
1: да, да, Юта, Юта. И, в общем, этот иероглиф, это интересная история. Звучит как песня, звучание. Я думаю, совпадение? Не думаю.
0: А есть песня самая такая дорогая, самая родная, самая близкая? Не обязательно, чтобы это была твоя. Какую бы песню бы ты назвала бы?
1: Я очень люблю песню «Светит незнакомая звезда».
0: Да.
1: Вот я не знаю, с самого детства. Вот у меня была пластинка виниловая, я крутила эту пластинку, слушала эту песню. Я люблю эту песню. Еще люблю песню «Темная ночь». Еще мне нравится вот эти вот две песни, это я их могу петь без конца и без начала. Вообще, каждая своя песня, конечно, она там. И есть у меня сейчас самая любимая песня. Мы ее обязательно послушаем, называется она «Земля». И многие отмечают, что эта песня звучит отчасти в лучших традициях советской эстрады. Именно по подаче материала, именно по мелодии и по словам. И ты знаешь, мне это так приятно.
0: Здорово. Замечательно. Мы обязательно ее и послушаем на прощание, поскольку, к сожалению, программа наша подходит к концу, но у меня остается еще несколько минут, и я задам тебе, если ты согласишься, несколько коротких вопросов. Хорошо?
1: Давай.
0: На что ты не готова пойти ради славы?
1: На предательство.
0: Что для тебя творчество?
1: Источник радости, источник жизни и способ подарить людям радость, добро и свет, сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что такое любовь?
1: Это больше, чем уважение. Это желание сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что пожелаешь себе на ближайшие 5-10 лет?
1: Пожелаю почаще испытывать чувство благодарности абсолютно за все, что происходит в жизни. Потому что все-таки иногда, когда ты наступаешь ногой в лужу и оказываешься мокрым, ты говоришь, елки-палки. А надо сказать по-другому. Какая классная погода, какая классная лужа. Завтра будет еще лучше.
0: Во как. Люблю позитив. Что бы ни случилось в нашей жизни, на самом деле никогда нельзя опускать руки. И каждый человек творит своего счастья. Я желаю тебе счастья. Я желаю, чтобы все твои желания и мечты сбывались. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Но вот, к сожалению, все-таки программа подходит к концу. Давайте сейчас послушаем песню под названием «Земля», дорогие друзья, в исполнении Юты на волнах Радио России.

0: Только что мы послушали песню Юты под названием «Земля», дорогие друзья. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное тебе, потому что ты наполняешь этот эфир каким-то невероятным светом, добротой и любовью.
0: Ну что ж, огромное тебе спасибо, дорогая, за твою музыку, за твои ответы, за то, что ты тоже нам сегодня подарила вот такой день с чудесной музыкой. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, и я, хотя не совсем хочу, но попрощаюсь с вами тоже, и обязательно обещаю, что через неделю мы услышимся. Будьте счастливы, до встречи. Люблю вас бесконечно. Всегда ваша Диана. Пока.
2: Дорогая передача. Радио России. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские подразделения в зоне СВО за сутки улучшили свои позиции. Варшава на последние 500 лет усваивала, что к России нужно относиться серьезно. И столбики термометра в столичном регионе будут штурмовать 25-градусные отметки. Далее подробнее. Подразделения группировок войск «Север», «Центр» и «Юг» улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы и южные группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западные части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных. Также за сутки поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха производства и места хранения украинских беспилотников дальнего действия, говорится в сводке Министерства обороны. Мирные жители Константиновки в ДНР ждут российские войска, чтобы те их освободили от ВСУ. Об этом сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка южной группировки войск с позывным «Резвый». По его словам, штурмовые группы, когда заходят, постоянно помогают медикаментами, продуктами жителям. Они ждут и спрашивают, когда вы уже нас освободите. А мы говорим, осталось немного, осталось чуть-чуть, рассказал военнослужащий. Он добавил, что артиллеристы группировки в настоящий момент уничтожают подразделения ВСУ из пушек «Гиацинта» в Дружковке, центральном пункте между Константиновкой и Краматорском. Молодой человек, напавший с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, бросил пиротехническое изделие в помещении, где находился детский развлекательный центр. Там пострадавших нет, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Как уточнила Волк, молодой человек повел себя неадекватно и ударил ножом несколько человек, в том числе охранника. Одна из пострадавших от полученных травм умерла по пути в больницу. Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец, добавила официальный представитель ведомства. По данным губернатора региона, при нападении пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим организована проверка, по ее результатам будут приняты меры реагирования. Следственный комитет по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбудил дела об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. Завербованный украинскими спецслужбами житель Подмосковья под видом работы в коллекторском агентстве проводил акции устрашения военнослужащих Министерства обороны за денежное вознаграждение по адресам, выданным куратором. Всего выявлено 3 пострадавших. За 26 год преступник дал признательные показания.
8: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме и звали. Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе 100 долларов, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
7: Сейчас задержанные проходят по делу о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Госизмена». Варшава на последние 500 лет усваивала, что к России нужно относиться серьезно, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете в ответ на вопрос, ощущает ли Польша якобы угрозу со стороны России. Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. В этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. В столичный регион вернулось лето. Столбики термометров будут штурмовать 25-градусные отметки при отсутствии облаков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: В субботу большая часть русской равнины будет находиться под ненастным и пока еще прохладным влиянием тыловой части ложбины циклона с характерными локальными ливнями и грозами и с наибольшим количеством осадков в Волговятском регионе, Среднем Поволжье, Черноземье и на Кавказе. И только на северо-запад нашей страны заглянет погожий гребень антициклона. В воскресенье эта солнечная полоса повышенного атмосферного давления протянется от Ненецкого автономного округа через Поморье, Вологодчину и Центральную Россию. Ну а северо-западные регионы постепенно накроет дождевыми тучами с грозами атлантический циклон. Выпадет до 10-30 мм осадков. Не обойдется без мозаичных грозовых ливней в самых южных регионах. Ну а экстремальные ливни ожидаются на берегах Средней Волги, где в эпицентре непогоды окажется Самарская область. На каждый квадратный метр прольется до 30-50 литров дождевой воды, что сопоставимо с месячной нормой. Температурный фон продолжит повышаться и к воскресенью, за исключением Междуречья Волги и Дона, вернется в свое климатическое Октябрьское русло. Если в субботу в Центральной России днем будет плюс 17-22, то в воскресенье максимальные термометры покажут летние плюс 20-25. В отдельных районах северо-запада и североевропейской территории России потеплеет до плюс 23-28. Кстати, столько же тепла и на юге нашей страны, а вот относительно прохладно будет в Черноземье и Поволжье. Здесь плюс 17-22. На русском севере от 10 до 15, на юге Западной Сибири жара до плюс 25, плюс 30.
7: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. У золота у китаянок третье место заняла команда Белоруссии. София Ильтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России Арина Ковшова заняла шестое место. Американский нападающий Гейдж Куини подписал контракт в Сочи, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате Куини провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. В схватке за третье место он победил канадца Франсуа Готье-Драпо. У женщин бронзовым призером в весе до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Тем временем тольяттинский «Акрон» объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
7: В Хабаровске 21 июня облачно с прояснениями, плюс 26. В Новосибирске переменная облачность, плюс 31. В Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 24. В Кургане небольшой дождь, плюс 30. Во Владимире переменная облачность, плюс 20. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». С вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края и будущий президент Латвии Кирилл Федоров.
3: Не без этого, не без этого.
2: Именно поэтому ему не дают паспорт России.
3: Ох, именно потому, что будет сказано в сегодняшнем эфире,
2: готовят.
3: Мне и не дают паспорт России. Так что смотрите до конца, все узнаете, только если вы слушаете «Радио Россия».
2: Да, сегодня много будем обсуждать разных новостей.
3: Чего бы начать, да?
2: Не хотелось бы с негатива.
3: Давай с позитива. Очень крутой дальнобойщик. Водитель тягача.
2: Нет, бензовоза.
3: Ну,
2: водитель бензовоза, да. Где-то, я так понимаю, судя по картинке, это где-то в ДНР, на Мариупольском направлении, там, где есть ветряки. Вот. Может быть, я ошибаюсь.
3: Может, на новых территориях, назовем это так, пытался украинский дрон вдарить по, соответственно, нашему бензовозу, и эпический уход увернулся, просто как, не знаю, как будто всю жизнь, наверное, он готовился к этому моменту, к этому уходу, и ушел от него, и его жизнь будет теперь долгая и счастливая.
2: Ну, вот,
3: заиграл
2: Бог.
3: В игры, может быть, Евротрак-симулятор, там вот эта вот вся история.
2: Да, на самом деле, действительно, кадры уже есть везде в сети, в телеграм-каналах.
3: Кирилл Федоров, да, подписывайтесь.
2: Неофициально Бессонов. Так, реклама телеграм-каналов, реклама неофициальная.
3: А у меня дублировано в Макс. В национальном.
2: Ну, это аргумент. Вот. И да, что я хотел бы по этому поводу сказать. Это крайне редкие кадры. Водитель просто красавчик. Это нужно было соблюдать хладнокровие. Да, дрон, это светлое время суток, днем. Вот, летел прямо в кабину, вот, как бы сказать, в лобовую атаку. Водитель увернулся при этом достаточно с серьезной такой амплитудой. То есть взял вправо на обочину. Сзади ехала легковой автомобиль, который, в принципе, эти кадры и снял. Там, конечно, пассажир, судя по комментариям, был под впечатлением. Но что бы я хотел сказать. На самом деле, вот, когда едешь по этим дорогам, скажем так, которые находятся в зоне риска, где работают дроны противника, то ты максимально сконцентрирован. То есть понятно, что ты музыку громко не слушаешь, вообще не слушаешь. Окна открыты, хотя бы чтобы слышать, если где-то какой-то взрыв, где-то, ну, может быть, чисто случайно, если повезет, и ты услышишь шум дрона, но это очень маловероятно, это, я не знаю, сколько должно стечение обстоятельств произойти, потому что все-таки в автомобиле едешь, твой же шум мотора тебя как бы, скажем так, немножечко разбавляет все остальные шумы, но тем не менее, хотя бы пытаешься ориентироваться и внимательно очень смотреть в небо, в зеркала. И вот водитель молодец, не прозевал момент и спас себя, и автомобиль, и груз, который вез.
3: Кстати, еще помимо того, польза, лето сейчас, это открытые окна, помимо там вентиляции, слышимости и всего остального, в случае чего окна могут стать дополнительными поражающими элементами.
2: Да, да.
3: А
2: да,
3: когда
2: да.
3: У тебя стекло опущено в дверь, то, по крайней мере, стекло, ну что, переднее стекло, оно всегда триплекс, оно, как правило, все-таки...
2: Ну, на пленке.
3: Да, оно не разваливается на кучу осколков и не летит в тебя, а вот боковые стекла, они вполне себе разваливаются и могут привести к очень неприятным ранением, иногда может показаться, что там это стекло, а вот порежет оно где-то не в том месте, где нужно, и все, и человек очень быстро потеряет.
2: Да, вот мы кровь. Плавно перейдем как бы к советам. Я вчера у себя в телеграм-канале об этом написал, ну и в канале Макс, соответственно. И
3: есть вредные советы, а есть полезные советы, да, от Данилы Бессона.
2: Поскольку... А какие от меня вредные советы?
3: А помнишь, книгу недавно хотели запретить Григория вот этого Остера, или как она, «Вредные советы»? Обсуждали же, что она...
2: Не, ну...
3: Необходимо проверить. Бастрыкин, по-моему, сказал, что необходимо проверить «Вредные советы».
2: Слушай, да... Ну, ты знаешь, я не знаю, как это комментировать.
3: А мы не будем, мы послушаем хорошие советы Данилы Бессона.
2: Да, на самом деле у нас и так негатива и вредных советов хватает в открытом пространстве информационном.
3: Без смысла
2: дополнять. Но и с другой стороны, дополнительная репрессия. Но я так что-то мне подсказывает, что мотивация была не только связана с этой книгой, а больше с автором, его высказываниями и нарушением закона Российской Федерации. Поэтому там не так все просто. Насчет советов. Смотрите, сейчас, ну, все мы знаем, да, что у нас много городов, в том числе столица, подвергается налетам дронов. Что я хотел бы сказать? Ну, может, это прозвучит как-то недооцененно по негативу от этих ударов, но я хотел бы сказать, вот Донецк, к примеру, очень много лет жил в условиях, когда по нему работала вражеская ствольная артиллерия, также реактивные системы залпового огня, такие как «Град», «Ураган». Что это значит? Это значит, что вот так же и ствольная артиллерия накрывает, вот, понятно, бьет по каким-то там, пытается объектам, по квадратам. Вот РСЗО просто по квадратам накрывает вот большой участок, а там как повезет, куда прилетит. Ты просто можешь выйти из дома во двор и попасть под снаряд и тому подобное. И активность такая, что ну, сотни, иногда тысячи боеприпасов выпускается за день по городу. Вот, то есть такая интенсивность огня, ну, это очень опасно. Особенно противник очень часто бил специально по местам скопления людей. Также, в том числе, вот, кому интересно, посмотрите в поисковике, в интернете, реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 «Град». Да, что это такое? И вот «Градом» они полный пакет, 40 этих реактивных снарядов, ну, по сути, ракет, да,
3: небольших. 122 миллиметра. Ну, как
2: 122 миллиметра, да, миллиметра выпускали. Вот, допустим, по центральному рынку днем, в выходные, когда там много людей. Вот просто, чтобы побольше мирных людей убить или покалечить. И такое постоянно было вот в Донецке. К сожалению, вот сейчас с этим попроще. Фронт отодвинулся. Вот. Белгород.
3: Белгород лупят градами до
2: Белгород
3: сих пор?
2: Белгород лупят, да.
3: Ну, к сожалению.
2: Это модернизированный вампиры. Град? Да, это вампиры. Чешская реактивная система залпового огня, да. Ну, понятно, это еще с советских времен. Они там модернизировали. И
3: ну, по сути, это тоже дальше. Град. 122 миллиметра.
2: Просто дальше может лететь.
3: Да, только работает снарядами либо турецкими, либо сербскими. И вон на 40 километров мы видели в Новый год 23-24 года.
2: Поэтому тоже очень тяжелая ситуация, да, вот с дистанцией. Поэтому, когда многие пытаются там, ну, даже противник, естественно, кадры «Москва в огне», там все начинают, все там. И, кстати, я посмотрел украинский сегмент, и там реально вот украинцы, которые вот на этих украинских информационных ресурсах находятся, но по-другому... Наверное, лучше по-другому сказать, как пасутся, как бы, да, потому что, ну, это очень... Ладно, все, не буду я ругаться. Вот, они прям верят, все. Им показали нефтеперерабатывающий завод с 80 ракурсов. Там еще что-то показали, там дым черный идет с 80 ракурсов. Все, Москва в огне, и тогда и начинается. Все, мы там победили, и тому... Да ну, прекращайте. Что я хочу сказать?
3: Ну, извини, я чуть-чуть перед тем, как ты расскажешь все методы, как надо защититься, и это на самом деле важно послушать. И
2: да, я сейчас не об этом говорил, сейчас я закончу мысль просто, да. Что я хочу сказать? Эти удары негативные, опасные, смертельно опасные, однозначно так. Но то, что противник пытается раздуть, и в нашем сегменте в том числе, естественно, это сопровождение своих действий силами подразделения информационно-психологических операций и тому подобное. И надо понимать, это неприятно, это опасно. Но это не трагедия, это не поражение в войне, как там некоторые пишут в комментариях и тому подобное. Давайте сохранять такой холодный рассудок и понимать, у нас идет война, да, ну такие последствия. Я так думаю, что могут вполне себе повторяться и, может быть, даже усиливаться эти обстрелы. Хотя сейчас наши системы противовоздушной обороны, и вот все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Вот. Мы тоже ищем противоядие. И вот сейчас, допустим, там на новых регионах, вот точнее в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже там работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает. И сегодня публикации были в украинском сегменте. Поэтому противоядие будет, я думаю, что момент переломим. Чуть позже я дам некоторые советы, как себя вести и что с этим делать, как это можно предотвратить, на мой взгляд.
3: Вот, я что хотел сказать по всей этой истории. Тут вот Владимир Путин сказал, что никакие удары ВСУ по РФ не помогут противнику. Ну, безусловно, в этом есть большая доля правды, и я в очередной раз, как всегда, люблю окунуться в нашу прекрасную историю, потому что история всегда подсказывает нам ответы на будущее. Вот в 20-е годы, начало 20-х, там, конец 20-х, начало 30-х, была очень популярна доктрина Дуэ, так называемая. Она подразумевала создание вот бомбардировщиков, которые там выбамбливают все у противника в тылу, и, в общем-то, победа достигается. Многие решили по этому пути пойти, вот Соединенные Штаты Америки, в том числе Великобритания там, и так далее. Мы тоже пытались, у нас были тяжелые бомбардировщики. Но как бы результат был, но был не совсем тот, о котором все мечтали. Но вот Германию, например, бомбили, стандартный налет на Германию там, в 43-м, 44-м, 45-м году. Это 500-1000 бомбардировщиков, у каждого по 2-3 тонны бомб. 2-3 тонны — это то, что кидает сейчас Су-34, например, наш. Вот. Только Су-34 у нас сколько летит? Там несколько штук, например. Ну, за день десятки Су-34-х вылетают. А у них вот летит, например, 1000 Су-34-х, берут город и просто все, что у них есть, выкидывают на этот город. И, казалось бы, ну, Германия после таких налетов, а потом еще истребители, которых тоже около 1000, начинает все, что можно штурмовать из пулеметов, неуправляемых ракет, там, мустанги развлекались, тандерболты и так далее. Ну, казалось бы. А ночью все это повторяют англичане. Ну, американцы днем, англичане ночью. И вот так вот по Германии практически в режиме нон-стопа, несколько налетов в неделю, выносят большие города, да, количество жертв-то огромное. Ну, и как ты думаешь, насколько это реально снизило производительность военной техники в Германии? 10-15%. Это бомбардировки, ну, то, что сейчас происходит даже с самыми там разбомбленными городами Украины, самыми горячими, я не знаю, даже вот, не знаю, хоть Бахмут возьмите, там вот, в котором дом живого-то не осталось, там и так далее. Все это рядом не стоит с теми бомбардировками, что были тогда.
2: Ну, поэтому у нас сейчас применяются ракеты, которые ну, высокоточное оружие.
3: Ну, там настолько, там просто заводы по площадям сносили до основания. И опять-таки был на Азовстали, Азовсталь более сохранена, чем большинство заводов Германии к 45-м. Но пик военной мощи Германии был достигнут по производству всего танков, самолетов, снарядов в сентябре-октябре 1944 года. Немцы что сделали? Разнесли производство по всей стране, по маленьким фабрикам, подземные заводы. Ну вот все нам это очень начинает напоминать ту же самую Украину и так далее. А понятно, что...
2: Ну, в первую очередь, наверное, больше Иран, потому что Украина вынесла свои мощности производственные за границу. Они сейчас все в Европе, по сути. Они это оформляют юридически как совместное там Украина-немецкое производство. Да, да, там Rain Metal какой-то.
3: Ну, там всякие.
2: Или там Украина-французская, Прибалтийская, поляки. Да, да, это все как бы...
3: Ну, я к чему...
2: Это все цели, по которым нам придется скоро открывать огонь.
3: Да, я к чему все это говорю? К тому, что как бы Украина не наносила удары по России... именно с военной точки зрения, да, есть неприятные удары, есть они удары, после которых есть определенные последствия. В Германии вот тоже, например, производство, в результате одного из ударов, производство реактивного самолета задержалось на 4-5 месяцев. Это действительно повлияло определенным образом на ход войны. То же самое, если ударят по какому-то критически важному заводу, производящему там оптоволокно или компоненты для ракет и так далее. Но в целом надо понимать, что войну это не выиграть, этим не выиграть. Это уже много раз доказано. То, что американцы делали со Вьетнамом в 60-е, 70-е годы 20 века, где было бомб сброшено кратно больше, чем за всю Вторую мировую войну. Все равно это не помогло. Все решается на поле боя в любом случае. Конечно, тыл важен, это очень важно. И надо думать, как защищать производство, как защищать заводы. И опять-таки, вот у меня любимый мой пример. Завод в Туапсе, наши прадеды, в моем случае, или у кого-то деды, у кого-то, может, и родители, эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Тот самый завод в Туапсе, который мы наблюдали. Они его эвакуировали, а потом туда вернули. И это все успели сделать за время Великой Отечественной войны.
2: В том и претензия основная к тому, что нужно что-то делать.
3: Без бюро 1440, вот без именно смартфонов, интернета.
2: Обезопасить, как бы, да, и инфраструктуру и тому подобное. Что надо как-то уже быстрее, наверное, кому-то, кто за это отвечает, просыпаться, что-то думать, и чтобы в Брянской области никаких заводов важных не было, вот, в приграничных зонах, да? И тому подобное. Конечно, в том и дело, что нужно как бы делать, а не ждать, когда? Не то, что клюнет жареный петух, а
3: и не рак за на горе засвистит.
2: Посерьезнее прилетит, как бы, да. Вот, но надеюсь, что все давно уже поняли, и решения будут приняты. Вот. Насчет советов. Что бы я хотел посоветовать городам, абсолютно всем, не только прифронтовым в первую очередь, а и тем, которые подвергаются обстрелами дронов. Хочу сказать так, друзья, это советы, которые, в принципе, касаются даже мирного времени. Вот как ни парадоксально, но касается мирного времени, просто в мирное время меньше вероятности оказаться в этой ситуации, да. То есть вероятность, к примеру, там, землетрясения, ну, теоретически есть. Есть вероятность пожара, да, или там то, что у соседа снизу начнется пожар, ты просыпаешься в дыму, что делать, ну, вот, и ты не готов к этому. И много есть. И вот общие такие, скажем, правила вот безопасности, да, личной безопасности, безопасности твоей семьи, они как бы спасают. Они спасают не только военное время в первую очередь. Поэтому вот я вчера написал об этом пост. Вот хотел бы некоторые озвучить советы, да, что делать. То есть, конечно же, в первую очередь это, ну, тут больше, конечно, военного времени касается. Это вот стекла окон заклеить клейкой лентой. Не надо там заклеивать все газетами. Просто крест-накрест скотч, да, прозрачный. Мы так в Донецке делали, очень классно помогает. От чего это защищает? Это защищает, если, к примеру, там дрон или что-то взорвалось во дворе, ну, к примеру. Взрывная волна разбивает стекла окон квартир, домов на мелкие кусочки, и эти кусочки залетают вовнутрь в помещение на большой скорости. Вот, я видал как бы повреждения от стекла вот в таких ситуациях. Это очень, ну, мягко говоря, неприятные повреждения. Вот стекло, оно ломается на такие мелкие кусочки, наверное, и они настолько могут резать, ну, да, даже, наверное, меньше, чем там скальпель, что ли. Ну, то есть это очень, стекло это очень опасное, опасный травмирующий фактор. Поэтому в данном случае я бы советовал, а когда есть вот лента на стекле, то стекло, во-первых, гасится немножко сама взрывная волна, то есть стекло не так вибрирует, во-вторых, оно не так на мелкие кусочки разлетается. То есть это эффективно на самом деле, хоть как-то, хотя бы как бы не так, не
3: снизить
2: такой
3: ущерб,
2: повреждающий врага, да, фактор будет, как бы, конечно. Дальше, примитивно, банально и очень, конечно, наверное, некрасиво, это мешки с песком. Вот, к примеру, у нас противник там бьет по автозаправочным станциям, по другим объектам инфраструктуры. Что мешает, вот как, каждому владельцу объекта, каждому, допустим, жителю дома, да, вот просто там скинуться, закупить мешки, ну, обычные строительные.
0: Они ничего не стоят.
2: Они, ну, вообще ничего недорогие, не стоят. Да, песок просто вот набить и укрыть вот песком. Это что означает? Что это? От чего? Это очень хорошее средство против осколков. Потому что осколки, если, допустим, боевая часть осколочно-фугасная, осколки имеют убойную силу, ну, иногда до 300 метров. Вот. А если, к примеру, подъезд...
0: У гранаты считается в F1 теоретически, это какой-то 1-2 осколка.
2: Ну, это да, ну да.
0: Но теоретически.
2: Да, теоретически, но на чугун, да, да.
0: Ты
2: да,
0: же то рассказывал есть... тоже случай, когда на войне, казалось бы, ну вообще ничего нет, бах, человек упал.
2: Да,
0: ну,
2: там, типа, да, и... там просто мельчайший такой осколочек.
0: Да, и откуда, да, все, да, остальные, да, же, да, ничего не видят, и так далее.
2: Вот, поэтому мешки с песком, да, это некрасиво, можно, не знаю, можно заказать производителю мешков, чтобы, знаешь, мешки были с изображением там котиков, там, еще что-то, да,
0: вообще.
2: Это я шучу, конечно.
0: А почему вот нет?
2: Но, тем не
0: хоть
2: менее...
0: брендированные можно делать
2: брендированные
0: мешки.
2: Да, можно там под каждый дом что-то это, под каждую заправку, знаешь, там это на мешках так, Лукойл, Лукойл, и смотришь, да, о, это маркетинговый ход.
0: О,
2: это на самом деле
0: так.
2: Уже
0: у всех просто мешки,
2: потому что, знаешь,
0: а у них мешки уже брендированные.
2: Да, многие скажут, а что вы сеете панику и так далее. Друзья, ну какая паника? Ну это обычный элемент. Это вот, допустим, ураган, да, МЧС такой, завтра ураган, там ветер такой-то, пожалуйста, будьте там в укрытиях, чтоб ничего там не прилетело, какой-то там рекламный щит по голове или еще что-то. Но это элементарные меры безопасности.
0: Знаешь, что мне понравилось вообще? Я вот по Москве хожу, то есть общаюсь с людьми, которые, ну, скажем так, далеки от нашей с тобой темы, вот, к сожалению или счастью, может, и к счастью, но многие говорят, фронтовики, мы наоборот воюем, чтобы там люди,
2: да,
0: особо
2: вот
0: не парились.
2: Да, вот поэтому, к счастью, я надеюсь, что вообще я хочу, чтобы наших людей никогда не коснулась война, но...
0: Ну вот они такие вот абсолютно не коснувшиеся, и тут у них коснулось, у них какая-то невероятная паника, боже, что делать? Женщины, короче, в истерике, девочки плачут, короче, мужчины растеряны, вообще, что делать, а как так, а почему, а это... А я на все это так смотрю, мне это настолько, ну да, так вот, у
2: ну,
0: нас война.
2: Ну, это с непривычки. На самом деле, люди...
0: И опять-таки, многие говорят, а там вот сирены, не сирены. Кстати, вот знаешь чего?
2: Вот я хотел сказать сирен. Про сирены, да.
0: Я
2: людей,
0: чуть не
2: людей
0: сирен.
2: Конечно, пугать нельзя. И осуждать, главное, осуждать, mm-hmm. что, ну, это обычная нормальная реакция с непривычки. Я первый раз в 2014 году, когда попал под обстрел, это очень неприятная история, очень неприятная. И даже когда я впервые, это в Славянске было, услышал сирену воздушной тревоги, ой, я даже не знаю, что было страшнее, обстрел или это сирена, как бы, да, которая
0: да.
2: предупреждает, что, значит,
0: воем,
2: что противник...
0: Воем, как этих юнкерсы пикируют в
2: да,
0: Великой Отечественной.
2: Да, это действительно неприятно. Но на самом деле лучше как бы услышать сирену и принять меры безопасности. Сейчас я дальше озвучу, что еще нужно делать. Чем просто проснуться от того, что в квартиру или к соседу там беспилотник, не дай бог, влетел или еще что-то, да? Или даже просто, короче, в принципе, мысль ясна, не хочу ее дальше развивать, как бы, да. Вот, что еще? Укрытие. То есть у нас должны быть каждый житель городов, всех. Это не только касается приграничных, не только вот Москвы, куда вот прилетают иногда беспилотники, да, других всех городов, куда прилетают беспилотники, или могут прилететь, или еще какие-то могут, ну, мало ли, не дай бог, вот слава богу, ФСБ просто красавчики, работают отлично, но не дай бог где-то что-то, какая-то недоработка, и какой-то террорист что-то где-то взорвет, как бы, да, нужно быть к этому готовым, потому что мы живем в военное время. Вот. Поэтому каждый гражданин должен знать, где ближайшее укрытие. Укрытия должны быть подготовлены к приему людей. То есть там не должно быть воды по колено. Вот там желательно, если

0: да, и кровоостанавливающие элементарные. Это в том числе для того, ну, не дай бог, вот какое-то ДТП даже, вы проходите мимо, вот авария произошла, человеку нужна помощь, нужно остановить кровь срочно. Да что угодно это может быть. Плюс, конечно же, курсы тактической медицины. Их можно пройти просто в интернете, можно книгу купить. Это каждому вообще по жизни полезно. Элементарные правила первой помощи и главное, остановка крови. Это всегда везде, и в любом месте, в любой стране, на курорте, да где угодно, это всегда поможет. Каждый должен вот эти моменты знать для себя. Как оказать себе помощь, своим близким, вот первую необходимую помощь. Вот. Поэтому аптечки тоже, это должно быть за правило. Вот. Также, к примеру, я советую еще использовать, ну, обычные свистки, вот спортивные, да, свистки. Можно носить как брелок. Почему? Во-первых, ну, понятно, там можно там отпугивать собак, можно отпугивать хулиганов, вот, можно позвать на помощь. И если вы оказываетесь в ситуации, когда, ну, бывает ситуация, ну, не дай бог, там, к примеру, если какой-то обвал, завал, или там даже ДТП, как бы, и крикнуть не всегда есть сил, или там кричать весь день, да, уже нет сил, как бы, но просто в свисток выдуть воздух и громко обозначить свое местонахождение всегда можно. Вот, это из таких правил. Также у каждого в квартире должен быть огнетушитель. Лучше два. Вот у меня два, например, дома. У меня в машине один, раньше два возил, сейчас там я много чего наложил. Вот один огнетушитель дома, у меня два огнетушителя, таких классических. Еще я накупил такие штуки, они есть круглые, есть такие вот квадратненькие, которые в случае контакта с прямым огнем, они вот так вот взрываются и порошком там большую квадратуру осыпают. Это вот
1: на случай... один у тебя в кабинете, чтобы когда ты узнал какую-то очередную новость, и у тебя начинает подгорать пятая точка.
0: Жена быстро подошла
1: и потушила просто.
0: Не, Даня, это, не там есть вот именно автоматические такие штуки, я в машине тоже вожу. Вот, которые
1: встроены в кресло у тебя?
0: Нет, потому что тут может быть что? Опять же, даже обычный, не обязательно война, обычный пожар у соседа, еще что-то, у тебя короткое замыкание. Это все можно нивелировать вот просто элементарными правилами. И, конечно же, в идеале еще иметь противогаз, ну, условно говоря, там как-то называется самоспасатель, по-моему. Ну, есть это все и на этих всяких маркетплейсах, да, и тому подобное. Они недорого стоят, просто взять одноразовые для того, чтобы вот в дыму не потерять сознание, действовать. Вот, и можно было покинуть опасную зону и самому, и членам своей семьи. Вот, также, конечно, главное правило всегда приходить друг другу на помощь. То есть, вот, это важно знать. Вот, во время движения в автомобиле тоже я стараюсь музыку не слушать, просто понимать, что происходит вокруг, чтобы тебя это не дезориентировало. Вот, прятаться в случае, допустим, если там беспилотники или еще что-то происходит, там, какая-то воздушная тревога, прятаться под домами нельзя. Ну, в каком плане? Вот ты просто к дому прижался, потому что если что-то попадет по дому, и там, может, элементы, не знаю, там, балкона, кондиционер, что-то сверху вниз упасть, и может привалить и очень сильно поранить, или, не дай бог, еще что пострашнее сделать. Поэтому всегда стараться надо в помещение, в укрытие заходить. Вот.
1: Семиминутка МЧС.
0: Также, на радио России. Да, также, ну, я не знаю, я считаю, что помочь можно тем, кто сам хочет себе помочь, поэтому считаю, что нужно такую информацию регулярно озвучивать, потому что панику вызывает как раз-таки отсутствие информации и незнание, когда ты не знаешь, что делать. А когда ты знаешь, что делать, и в случае, когда это происходит, это как раз-таки панику не вызывает.
1: Но у тебя на подкорке где-то остается на самом
0: конечно,
1: деле.
0: Конечно, я к этому и призываю. Когда ты, тем более, тут, друзья, смотрите, еще одна штука. Вот по себе я это понял на войне, и когда вот я, допустим, инструктором был, я старался на многие моменты обратить внимание, на которые, казалось бы, элементарные. Ну, допустим, там, если

0: забор там не из бетонных блоков, а деревянный или там шифер просто вместо забора, да, это не укрытие, вот, то есть от автоматной очереди там спрятаться нельзя, только в кино можно, вот, за машиной спрятаться нельзя от автоматной очереди,
1: только
0: да.
1: Только за двигателем это, или за диском?
0: Это очень, лучше просто, ну, не рассчитывать на это очень маловероятно, очень сложно, это надо очень постараться, чтобы траекторию подловить, поэтому, не-не-не, лучше на это не рассчитывать. Просто в экстремальных ситуациях мозг работает так, что мозг не всегда тебе даст правильное решение, будет решать какую-то задачу, но работает память. Если тебе кто-то сказал, как действовать в этой ситуации, ты вспомнишь и будешь действовать так, как тебе сказали. Сам не придумаешь. В обычных условиях ты сам бы придумал, разобрался и действовал бы. Но в экстремальных вот так вот не получается.
1: Для этого учения и проводят, да. Собственно, чтобы у людей...
0: Что еще хотел бы сказать?
1: Была та самая память.
0: Вот, ну понятно, нельзя пользоваться лифтом во время пожара, еще там каких-то проблем. Вот в доме лифтом нет, вот есть лестница. Потом в случае угрозы, да, воздушной, держаться подальше от окон. Не надо вот это все записывать на телефон, как это все интересно, весело и так далее. Друзья, это очень опасно. Мало того, что это вредно, потому что если вы еще это попытаетесь в интернет выложить, вы помогаете врагу. Объективно это так. Вот. Во-вторых, это опасно для вас держаться от окон. И желательно, чтобы между вами и потенциальной угрозой, то есть там будет беспилотник или там еще что-то, было минимум две стены. Вот. Если у вас квартира так вытянута вдоль стены дома внешней, да, и у вас двух стен не получится, то, значит, в подъезд выйти, переждать, как бы, вот, опасный этот период, как бы, условно говоря, налет, да, вот, то есть минимум две стены. Вот. Ну и, конечно, глухие помещения без окон, то есть держаться подальше от окон, вот, это очень важно. Еще момент какой. Документы, ценные вещи хранить рядом с входной дверью в квартиру, в дом. Вот, то есть, чтобы, к примеру, в случае, там, опять же, друзья, это там, пожар, наводнение, там, соседи забыли выключить джакузи, или там кто-то баню сделал, или бассейн, и это все начинает вас затапливать и так далее, чтобы можно было, во-первых, если вы не дома, быстрее попасть, открыл дверь, даже если там дым или еще что-то, открыл дверь, ты знаешь, здесь все твои документы, все ценное, просто в каком-то кейсе, да, или противопожарном, или там хотя бы кожаном, но не пластиковом, забрал и ушел, как бы, да. Вот, то есть все держать в одном месте, чтобы в случае экстремальной ситуации не ходить по квартире, не искать, где у тебя так, паспорт там, права там, документы на квартиру вот там вот в шкафу под подушкой, деньги вон в тапочках.
1: Знаешь, почему мне хорошо?
0: У тебя нет ничего, кроме Феррари, знаю.
1: А Феррари вот. Тоже не моя.
0: Красавчик.
1: Поэтому никаких документов я ничем не отягощен.
0: Ты как Павел Дуров, ты просто свободен.
1: Просто свободен, да.
0: Вот это, друзья...
1: У меня тоже есть уголовные дела во Франции.
0: Да,
1: снова все с Пашей Дуровым.
0: Вот это важно. Вот просто вот документы все ценные на входе. Можно там, у кого есть возможность, там какой-то сейф противопожарный, или просто вот, чтобы на входе было, и тогда вы, понятно, сейчас кто-то скажет, а, это специально, чтобы домушникам, грабителям легче было, как бы, там.
1: Сейчас, кстати, очень сильно упало количество квартирных краж, автомобильных краж.
0: Слава богу,
1: прочее,
0: но да. Вот, да, тем более, вот смотрите, в прошлом году были какие-то аномальные удары молнии. Я, значит, на самом деле уже, я не помню, шутил в эфире, не шутил, что, наверное, это знак, что вот рептилоиды уже близко. Помнишь, как фильм «Война миров»?
1: Да.
0: Вот, когда вот эти вот молнии в землю, да, на самом деле, по молниям,
1: практически, да.
0: По молниям, вот в эти зарыты под землей, скажем, космические там, корабли, эти аппараты, вот, доставлялись пилоты, вот, и в прошлом году, реально, прошлым летом много домов вот горело из-за удара молнии. Вот у меня по соседству дом сгорел, вот буквально через один дом, да, вот казалось бы.
1: Кстати, о том, что сгорело.
0: Подожди, да, я еще не закончил. Что я понимаю, что ты... Вот. Ну, в принципе, да. Ну, и такое, как бы, элементарно, там, просто там, на какой-то элементарный там запас воды.
1: Бомж-пакетов.
0: Вот такое, чтобы что-то остального. Было. Я уже молчу, там, понятно, что тревожные чемоданчики, это все такое. Но в целом, вот это основное, друзья, я, ну, в интернете можете посмотреть, вот там много есть материалов, там, кто там по выживанию, меры безопасности в квартире, в машине и так далее. Это все есть. Вот. И помните, что самое главное, первый человек, кто вам всегда поможет, это вы сам. В любой ситуации, повторюсь, эти правила, ну, большая часть из того, что я перечислил, они касаются повседневной жизни, не обязательно военного времени, мирного времени. Вот. Потому что мы так устроены, что мы всегда надеемся, что ничего плохого с нами никогда не произойдет, и рядом с нами тоже ничего плохого не произойдет.
1: А это не так.
0: Да, и всегда нужно быть готовым. Как гласит японская мудрость, если твой меч нужен тебе только один раз в жизни, если понадобится только один раз в жизни, носи его с собой каждую секунду. Потому что не знаешь, когда этот раз настанет.
1: Ну, дальше только Сунь-цзы, ребята. Но это второй час у нас будет. А тут хочется немножечко поговорить о позитиве. Вот, возможно, мы
0: подключили... Разве это было не позитивно?
1: Ну, это было не очень позитивно, но на самом деле полезно, важно, и тут я полностью с тобой согласен. Разбился, во-первых, B-52 американский на этой неделе. И он интересен тем, что это B-52 опытной серии, будущей модификации J, которая должна продлить срок службы вот этих вот бомбардировщиков до 2050 года. То есть модификация, на которой тестировался новый радар. И американцы новейшие B-52, ну как новейшие, самый новый, по-моему, был построен в 60-е годы 20 века, в отличие, кстати, от наших Ту-95, который был в своем 80-х-90-х годов постройки. Вот. Но, тем не менее, самая новая модернизация, он был уничтожен, и, соответственно, это повлечет за собой сдвигание срока ввода в эксплуатацию такой техники вправо. А это для нас хорошо, учитывая, что это самолет, несущий ядерное оружие, крылатые ракеты, нацеленный в том числе для ударов по России, вот, и еще 8 членов экипажа погибли. Собственно, учитывая, что Америка ежедневно помогает убивать наших людей, тоже особых слез у меня это не вызвало. Вот. Ну и вторая позитивная новость. Су-24М украинский тоже оказался тяжелее земли. И два члена экипажа тоже оказались там. Вот. А это очень позитивно, потому что Су-24М является носителем ракет «Скальп» и «Шторм Шэдоу», которые...
0: Согласен.
1: Бьют по нашим городам, которые бьют по нашим частям, и количество именно Су-24-х на Украине вместе с опытными экипажами крайне ограничено. Это штучный продукт, и, конечно, потеря каждого, буквально каждого такого самолета для них это достаточно серьезная история. У нас тоже, к сожалению, опять-таки, мы должны быть объективными, за эту неделю был неприятный случай.
0: Это там пилоты катапультировали, слава богу.
1: Да, да, мы потеряли во время, во-первых, учебно-тренировочного полета, но все живы, точно вам подтверждаю. Я узнал об этом, наверное, вот после самих летчиков и их коллег следующим.
0: Ну, конечно, вот. Ты же не мог не похвастаться.
1: Двое, значит, приводнились. Но на самом деле, конечно, приземлились они на воду. На самом деле, там был очень опасный момент. Они могли и утонуть. Там все не так просто, учитывая, что оборудование, летный костюм.
0: Слушай, ну и парашют, летный костюм, это все водой.
1: Ну, давай будем честно, катапультирование, оно не делает тебя физически здоровее. Ты всегда что-нибудь там либо ломаешь, либо повреждаешь и так далее. И, в общем-то, определенные травмы были получены. Нет, все живы, все хорошо, будут здоровы, и, я надеюсь, даже все будут летать. Но, тем не менее, в моменте огромное спасибо хочется сказать людям, которые их оттуда вытаскивали. Вот именно тех двух ребят, которые были с водой на воде. Вот, ну, соответственно, будут жить. Насчет Ту-22М3 это неприятная потеря для нас, потому что крайний раз мы их выпускали в середине 90-х годов 20 века, и то это был надел еще СССР. К сожалению, технологии на данный момент утрачены по производству такого рода самолетов. Мы сейчас вот восстановили титаническими усилиями технологии производства Ту-160 «Белый лебедь», Ту-160М. Да, такие самолеты мы снова производим. Не просто можем, не просто теоретически, а вот даже несколько штук в этом году взлетели. Мне ребята показывали, учебно-тренировочные полеты проводили, там облетывали. Именно новые машины, ничего общего не имеющие с советским, так сказать, наследием. Вот, так это минутка про авиацию нашу. Вот, также наша авиация на этой неделе достаточно эффективно работала по вражеским беспилотникам. Хочется огромное спасибо передать летчикам армейской авиации, в первую очередь К-52, Ми-28, но и им помогают и 24-ки даже иногда летают, и разные другие, за то, что они сбивали, наводили, отводили, порой рискуя жизнью. Мне порой прислали такой ролик, но я его, к сожалению, не могу выложить в сеть, но могу словами описать. То есть ведет огонь, там уже понимает, что вот-вот населенный пункт, и он уже не сможет вести огонь из пушки. И, в общем-то, достаточно рискованно Ми-28 ведет огонь. Взрыв, вот у него камера, взрыв буквально на весь, как говорится, экран, облако огня. Не просто там какой-то хлопочек там, или серый там дым, а облако огня, куча осколков. И я прямо слышу в записи, как они ударяют по кабине вертолета, чтобы ты понял, насколько близко было это сбитие. Я думал, слава богу, двигатель не засосали никаких обломков и не встали. Огромное спасибо тем, кто, как говорится, делает нашу технику. Видимо, молодцы. Ну, в общем-то, самолеты работают, применяются определенные новинки в плане вооружения. На этой неделе хорошо себя бандероли показали.
0: Объясни, что это такое, напомню, точнее.
1: Бандероли — это крылатая ракета, условно, очень эрзац, сделанная на коленке, назовем ее так, в хорошем смысле слова.
0: То есть эрзац, объясни.
1: Ну, это такое, с заменителями всего, чтобы она была максимально дешевой. То есть это такое мобилизационное оружие, знаете, как танк Т-34. У него много вопросов к его шестварным швам, к тому, как они там, какой у них был ресурс во время Великой Отечественной, но вот в рамках войны они себя показывали хорошо. Вот бандероль — это возможность теперь вертолетом запускать крылатую ракету, то есть не надо поднимать дорогущий самолет, и все-таки его очень легко, его взлет очень легко отследить. Украинцы постоянно пишут в своих соцсетях: взлетели с такого-то аэродрома русские самолеты, благодаря разведке и всему остальному. А что такое вертолет? Вертолет, он в любом поле сидит, вот сколько полей, столько и взлетных посадочных полос, условно, для вертолета. Подсоединили бандероль, взлетел, запустил, вот она уже пошла. Гераньки активно на этой неделе себя тоже показывают, их модернизируют. БМ-35 вновь начинают появляться в информационном, так сказать, поле, если мы говорим про наши удары. Много чего интересного за эту неделю. Рекорд был поставлен, Украина признала по количеству сброшенных фабов в своем ПК. По украинским данным 390 за сутки, но я могу сказать, что сильно больше. Где-то я бы это число умножил в полтора раза, исходя из тех неофициальных данных, которые есть у меня.
0: А результативность куда сбрасывают?
1: Пока попадают. Именно пока у фабов в своем ПК есть такая особенность, они попадают полгода-год, потом Украина придумывает новые средства радиоэлектронной борьбы, они начинают мазать, мы придумываем новые средства наведения, пока бомбы попадают. Что там будет дальше? Рекорд по ракетам «Циркон» поставлен уже в этом году, уже 40 применили. До этого несколько штук в год применяли, сейчас уже 40 применили.
0: Что особенного в этой ракете?
1: «Циркон» — это гиперзвуковая ракета, которую практически невозможно сбить. Более того, мы их изначально она противокорабельная, встала на вооружение в 2022 году и должна была запускаться с кораблей. Запускали мы ее с кораблей, а теперь придумали наземные пусковые установки из Крыма, из Белгородской и Брянской области. Они летят. Учитывая подлетное время, сбить ее практически невозможно. На максимальных участках траектории 7,5 махов она идет, 7,5 скоростей звука. В самом последнем участке 4,5 маха она уже влетает. То есть действительно очень тяжело ее поразить. И по украинским данным, и западным данным, Россия нарастила где-то с 40-50 ракет в наличии до 230-250 в запасах. То есть у нас еще и запас присутствует по этим ракетам. В общем, отлично. Позитив продолжим мы, наверное, в следующий час. Но вот есть, чтобы вы просто не унывали, как говорил наш покойный друг, говорит, уныние — это страшный грех. Вот, надо не унывать, есть и позитив. Будем сегодня вам и позитив, и коней кидать, когда-нибудь будут говорить. И не только коней.
0: Не забрасывайте нас конями. Да, друзья, время первого часа подходит к концу. Вот, следующий час будет более информативным, и новостей побольше, и будет больше позитива. Оставайтесь с нами, встретимся ровно через 15 минут.
1: Давайте.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
3: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алина Ростоцкая, Анатолия Айса и Трио Элс.
2: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России.
3: 30 июня. Москва.
0: Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В южной части Красного Лимана завершается уничтожение блокированной украинской группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. При нападении в торговом центре Краснодара пострадали не менее 5 человек, и премьер-министр Италии Джорджо Мелони не удастся снова подружиться с Соединенными Штатами. Далее подробнее. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ, сообщает Министерство обороны. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных, а суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Молодой человек, напавший на посетителей в торговом центре в Краснодаре, из многодетной семьи, живет с матерью, у него есть брат и 3 сестры. Об этом он сам после задержания рассказал на видео, опубликованном в канале официального представителя МВД Ирины Волков в Максе. По данным губернатора региона, при нападении пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования. Следственный комитет по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбудил дела об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. В правоохранительных органах сообщили, что за содеянное молодому человеку может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил информацию телеканалу Fox News, что спецпосланник американского президента Уиткоф и предприниматель Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. По его словам, переговоры могут начаться в воскресенье, что он также может к ним присоединиться в ближайшие несколько дней. Ранее портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует в субботу отправиться в Швейцарию на переговоры с американской делегацией. При этом, по его данным, планы министра могут измениться. Axios отмечает, что ранее Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и Хизбаллой. Ранее сообщалось, что США и Иран планируют начать переговоры по ключевым спорным вопросам, в частности, по иранской ядерной программе. Первоначально они должны были состояться еще в пятницу, однако их проведение сорвалось из-за боевых действий Израиля против Хизбаллы. И, как информирует пакистанский МИД, технические консультации США и Ирана состоятся в швейцарском Бюргенштоке 21 июня. В них также примут участие представители Пакистана и Катара. Президент США Дональд Трамп на фоне напряженности с премьер-министром Италии Джорджи Мелони из-за совместной фотографии заявил сегодня в своей соцсети, что ей не удастся снова подружиться с Соединенными Штатами ради улучшения своих рейтингов после того, как Италия не помогла Вашингтону в конфликте с Ираном. Трамп также повторил утверждение о том, что Мелони на саммите G7 во Франции снова и снова просил его о совместной фотографии. При этом он напомнил, что Мелони не разрешила США использовать взлетно-посадочные полосы на итальянской территории в ходе конфликта с Ираном, несмотря на многомиллиардные вливания Вашингтона в оборону Италии и других так называемых союзников по НАТО. Мелони назвала эти слова Трампа полностью выдуманными и добавила, что ни она, ни Италия никогда не умоляют. Из-за возникшей напряженности были отменены ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Италии Джорджу Мелони лучше понимать интересы собственной страны и ее жителей, а также осознать, как ведут себя США по отношению к союзникам. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппа призвал Европу прекратить военную и финансовую помощь Украине после того, как Польша лишила Зеленского ордена Белого Орла. Ранее президент Польши Навроцкий сообщил, что принял решение лишить Зеленского высшей госнаграды республики в связи с решением последнего присудить имя героев УПА, признанной экстремистской и запрещена в России, одному из подразделений ВСУ.
7: Факты солтаки. Факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты, упав в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Прикарпатье, просто потому, что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств. Среди жертв были жители деревень и городов, целые семьи, женщины, дети и старики. Это были не солдаты на поле боя, это были беззащитные мирные жители. Их зверски и жестоко убили. Также следует отметить, что до сих пор жертвы не получили должного захоронения.
8: Спорт.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото завоевали китаянки. Третье место заняла команда Белоруссии. София Ильтирякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глихенгауза. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. В прошедшем чемпионате он провел за клуб 5 матчей и суммарно пропустив 11 мячей. Васютин является воспитанником «Зенита». Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
8: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
6: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 25. В Твери переменная облачность, плюс 24. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 22. В Тамбове небольшой дождь, плюс 22. В Липецке переменная облачность, плюс 23. В Воронеже ясно, плюс 22. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем. Это наш второй час. Прямой эфир. Программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов. И самый популярный нелегал России Кирилл Федоров.
3: И я должен внести ясность, совершить, так сказать, coming-out на этой неделе.
2: О, нет, нет, отключайте, отключите его микрофон.
3: На этой неделе в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза против Российской Федерации против меня были введены личные, персональные санкции Европейского Союза. И теперь я вхожу в число... Ну, просто редчайший список граждан Евросоюза, против которых введены персональные санкции Европейского Союза. Они опубликованы, это официальная уже информация, это никакие на всех брюссельских вот этих сайтах, можете посмотреть. Вот, ну, как бы, что я могу сказать? Уважаемо, достойно. То есть у меня есть
2: подожди,
3: всё.
2: Да, я скажу. Да. Ну, некрасиво о себе давай. Вот так вот
3: давай.
2: Говорить. Я хочу сказать, друзья, у вас есть уникальная возможность слышать голос человека, на которого Евросоюз наложил санкции.
3: Персональные.
2: Это Кирилл Федоров.
3: Да.
2: При этом это, наверное, первый российский нелегал, который попал под европейские санкции.
3: Первый, походу, единственный. Вот. Ну, что я могу сказать? У меня есть украинский миротворец экстремистский с 2018 года. Тоже, знаете ли, все там попали в него когда? В 22-м, 23-м, 24-м. Понятно, я не элита, как некоторые здесь.
2: Ой, 14-м. Да ладно, я с 14-м.
3: Дань, ну, как бы тоже, извини меня, все-таки. Но 18-й год, согласись, тоже это вам.
2: Согласен.
3: Не вот это вот. И у меня есть админ телеграм-канала, который тоже находится, Стас, у меня в миротворце, поэтому мало у кого админ. Админ обычно сидят, постики делают, там рассказывают, а чтобы еще и админ был тоже внесен, это тоже неплохо. Ну, а теперь, конечно, со всем этим, с четырьмя уголовными делами, с пожизненным заключением, теперь еще и вот персональные санкции Евросоюза.
2: Электрическими пытками,
3: физическими пытками, моральными пытками, беженством, всем остальным. И вот теперь у нас еще и персональные санкции Евросоюза. В общем, в России мне можно все, кроме паспорта. Вот. Я думаю, что это такая вот очень интересная история. Я думаю, что это забавная история. Вот там прям так и написано, за поддержку, как говорится, армии России в огромном объеме, вот эта вся история. Ну, как бы оценили. Когда ценят враги, это, знаешь ли...
2: Да.
3: А с другой стороны, пока больше никто не ценит, только враги ценят. Масштаб, так сказать, всей работы. Ну, да. Ничего,
2: ну,
3: рано
2: или поздно. Я же говорю, тебе паспорт не дают специально, потому что тебя дальше будут внедрять сначала как президента Латвии, а потом уже, когда Прибалтика вернется в Россию, ты будешь губернатором Прибалтийского края.
3: Ну,
2: возможно, недолго. Возможно, недолго.
3: Да не, ну вон ваш народный губернатор-то до сих пор жив, все с ним.
2: Не, да ну слушай, я прям не об этом, что там кто-то что-то будет. Это самое.
3: Ну как все, ну в целом жив, да.
2: Я к тому, что...
3: Я про губы его.
2: Просто, понимаешь, ну этот какой-то блогер... Какой-то длинноволосый,
3: не
2: неформал.
3: Да,
2: ну нет.
3: А как ты хотел, чтобы в европейской части России, а Прибалтика всегда была вот этим окном в Европу, форточкой вот этой небольшой, чтобы губернатор выглядел вот как будто он из Сибири только приехал?
2: Нет.
3: Надо же понимать, как говорится, как говорил Шура Каретный, у нас есть какие-то свои понятия, слоганы, какие-то вот свои нюансы, которые нас могут радовать, а которые нас могут озадачить. И понимаешь, в Прибалтике нужен свой подход.
2: Должен
3: сказать, более
2: быть
3: такой...
2: опытный,
3: да.
2: Проверенный, мудрый, возрастной, понимаешь? Вот который, вот так сказать, не словом, а делом, вот, который вот десятилетиями... Вот,
3: все про меня, кроме возрастного.
2: Так ты понимаешь. Молодой, а вот эти вот ваши вот эти вот молодежные шутки, прибаутки, это вот оставь,
3: Нет, будем работать, так сказать, перспективными методами. Будем, как говорится, продвигать хайп в рамках госуправления.
2: Вот как раз такие вот...
3: Этого все и боятся.
2: Мудрые профессионалы, проверенные...
3: Получили
2: вот
3: по 20
2: они
3: лет...
2: Они как раз таки знают, как
3: получили
2: лучше...
3: Получили по 20
2: какими
3: лет...
2: Какими методами, понимаешь?
3: Тюремного заключения.
2: Что ты там себе
3: момент
2: удумал?
3: Большинство вот мудрых, вот мудрых профессионалов, которые вели нас, как говорится, в доброе, светлое и прекрасное будущее. Ну, ничего.
2: Так, какие позитивные новости ты еще хочешь обсудить?
3: Слушай, еще про позитивные новости. Появляются первые какие-то... Первая информация, что мы потихонечку начинаем противодействовать Хорнетам на трассе Ростов, условно, Севастополь, или не знаю, как она правильно называется.
2: Ну, трасса вот, Новороссия.
3: Да, трасса
2: вот
3: Новороссия.
2: У меня есть футболка?
3: Да?
2: «Дорога домой». Это вот как раз эта трасса.
3: Ага.
2: 280.
3: Но
2: да,
3: когда вы ее делали, эту футболку, еще не было, наверное... Вы не понимали, что будет такой...
2: Что окажется действительно как «Дорога,
3: дорога
2: домой».
3: Ярости. Да, «Дорога ярости», да.
2: Да, это в вот... стиле «Безумного Макса».
3: Да, да, да. Кстати, вот мы все смотрели на машины в «Безумном Максе». Возможно, чтобы, как говорится, безопасно ездить.
2: А это оказался пророческий фильм.
3: Пророческий фильм. Вот, ну, кстати, мне вот сейчас буквально тебе в перерыве показывал, танкисты делают все более новомодные способы защиты на своей бронетехнике. Мне, на самом деле, это, кстати, вот, не знаю, позитив это не позитив, наверное, не очень позитив, но все равно сказать нужно. Я, ну, как бы не совсем понимаю, почему предприятие «Уралвагонзавод», которое такое, чуть было не сказал «Уралдронзавод», вот, те красавчики, вот, почему предприятие, обладая такими производственными мощностями, обладает такой научно-исследовательской базой, невероятным государственным финансированием приоритетным, работой в три смены и так далее, не может обеспечивать бронетехнику адекватными средствами защиты от дронов. Потому что те козырьки, которые выпускаются на данный момент танки с Уралвагонзавода на деньги русских налогоплательщиков, российских налогоплательщиков, ну, они не соответствуют никаким критериям, не выдерживают никакой критики. И мне кажется, что на пятый год войны, я еще раз просто напоминаю, что Советский Союз, разрушенный войной, находящийся в руинах, в Минске было 3% там домов, у которых вообще, в принципе, были похожи на дома, там какие-то трубы только оставались. Вот в разрушенной стране, в которой был голод, который потерял 27 миллионов населения, огромные проблемы имела, за 4 года сделали атомную бомбу. Ну, советские заводы, которые эвакуировали, вот тот же и Харьковский завод, и многие другие, и Ленинградский, и Сталинградский, которые эвакуировали буквально в поле, где теперь находятся наши танкограды и все остальное, вот эти наши предки, мужики, женщины, старики, дети и так далее, они начинали с 34-х, условно, в 41-м, а закончили и с 43-м. Закончили Т-44 прототипами Т-54. Закончили машинами, которые просто взрывали мозг. Просто ты в рамках, когда на них смотрели западные танкостроители, на то, что делали, я не хочу сказать в плохом смысле поделки, потому что это не поделки, это были реально чудеса инженерной мысли, но вот эти вот поделки детей, женщин, стариков, которые объективно работали на заводах во время Великой Отечественной войны, и это был просто разрыв всего, просто, ну, то есть смотришь на этот ИС-3 весом 44 тонны, который имеет бронирование в лобовой проекции, очень похожее на Маус весом 188 тонн, и думаешь, а что они могли сделать? А сейчас у нас идет огромное госфинансирование, у нас не останавливается производство танков. Я очень люблю бронетанковую технику, но сейчас как будто бы есть вопросики в этом плане. Но раз уж вы делаете, ну делайте вы так, как делали предки. Ну в том плане актуально. Вот танк ИС-3 в 45-м году сверх, он не актуален, он танк из будущего, да, на который 10 лет потом ориентировались. Мы вот поднимали, рассказывали, на параде они прошли в Берлине, и 10 лет потом все западное танкостроение думало, что делать с танком ИС-3. Мы их уже на металлолом сдали, а они все еще думали, как пробить этот танк, без шуток. То есть на самом деле, когда вышел ИС-2 в конце 43-го, начале 44-го, и пробивал «Пантеру» с 2 километров, выламывая заднюю бронеплиту. То есть он пробивал переднюю бронеплиту, пробивал весь танк насквозь, двигатель, и выламывал заднюю бронеплиту с 2 километров с лишним. Вот, ну делали же, делали, скопировали с немцев прицел, чтобы не наши прицелы, ну, которые оставляли желать лучшего, а нормальный прицел.
0: У нас, видишь, у нас прицел развивал интуицию.
3: Ну, вот тут...
0: То есть у нас больше было вот именно на развитие человека, эволюцию.
3: Сразу чувствуется, что работал пресс-секретарем. Любую историю может... Даниил Бессонов. Любую историю может оправдать. В принципе, я думаю, что когда Песков скажет,
0: не просто оправдать, даже превознести.
3: Когда Песков сказать, что, ну, извините, я устал.
0: Я ухожу.
3: Я мухожу. Даниил Бессонов просто единственный кандидат. Мы будем голосовать, как за Сталина. 100% кандидат в пресс-секретари, потому что только что он продемонстрировал идеальную возможность. Но все-таки, возвращаясь к Урал, нашему вагон-заводу, который я так люблю, который делает действительно хороший танк Т-90М. Но обеспечить в этому танку Т-90М нормальную бронезащиту. Обеспечить в этом БМП коробки с динамической защитой. Ну, нужны, потому что если мы обвесим БМП-3 динамической защиты «Кактус», вот этими, как на Брэдли висят вот эти ящики, в совокупности с теми самыми наваренными экранами, которые варят на фронте...
0: По чернозему он не пройдет, наверное.
3: Да, плевать, куда он там пройдет. Вопрос, чтобы парни внутри выжили. Самое важное, чтобы выжили. Вся эта история...
0: Нет, но если танк в черноземе будет на пузе сидеть, то там парни не выживут.
3: Как показывает...
0: Тут, понимаешь, мы уже с тобой как-то обсуждали, почему до сих пор мы не придумали средства против FPV-дронов. Вот ты правильно обратил внимание, что использовать систему лидар, да, которая на автомобиле, вот для этого автопилота, как бы, обычно даже китайские иномарки, все уже есть лидар.
3: Давай можно сканировать в любой прошке.
0: Его как-то подружить с каким-то автоматическим дробовиком, можно на несколько стволов.
3: Конечно.
0: Вот, их вместе поженить в какую-то турель.
3: Да,
0: вот, да. И пусть бы автоматика срабатывала и отрабатывала по FPV-дронам. Все, и у нас снова танковые клинья, выход на оперативные просторы и только в путь. Но опять же, вот, ну, мы не инженеры. Вот, может быть, есть какая-то причина, почему мы это не можем сделать.
3: Ну, знаешь, как мне сказал один боевой генерал,
0: который, уже я уже напрягся,
3: который как бы реально участвует,
0: прямо интересно
3: и близко находится. Вот у него мнение по поводу многочисленных проблем нашей промышленности. То есть он говорит, у меня к солдатам, подчиненным особо претензий нет. Ну, понятно, разные люди бывают герои, бывают не совсем герои, бывают разные, но в целом у меня, как говорится, к личному составу претензий нет. Он говорит, у меня вот проблема только к промышленности, тылу ученым. Он говорит, вот, по-моему, нет шарашкиных вот этих контор, где ученым объясняли, что как бы... ну вот на фронте все понятно. Если ты будешь творить глупость, ты умрешь. Очень такая простая история. А ученые, привыкшие десятилетиями разрабатывать, открывать эти неокры, окры и прочие истории, то есть, например, окр может закончиться отрицательным результатом. Это же тоже результат, а деньги на него уже выделили. Вот я просто думаю, что во время Великой Отечественной войны, ну и это опять-таки мнение многих офицеров и генералов, с которыми я сталкивался именно касаемо боевых, что не хватает вот этих шарашкиных контор для именно научно-исследовательских ученых и промышленников. Вот. Не к работягам, которые у станков стоят, к ним вообще никаких вопросов. 3 смены на оборонке работают мужики, женщины, там вообще ноль. Но вот это вот бесконечное исследование ради исследований, давайте выделим деньги, или рассказ о том, что вот это сделать невозможно. Ну вот... Не знаю, я расскажу вам секрет сейчас, не расскажу секрет. Ну вот, 2026 год, пятый год войны, мы можем похвастаться, что управляемая ракета «Вихрь», которой работает вертолет К-52, К-52М, Ми-28НМ, ракета «Вихрь» наконец-таки снова, я хочу подчеркнуть снова, обзавелась неконтактным датчиком цели.
0: Так.
3: В Советском Союзе вертолет К-50 «Черная акула», который все знают, он должен был вести воздушный бой, в том числе против «Апача». И у ракеты «Вихрь» был неконтактный датчик цели. То есть она подлетает к «Апачу», рядом с ним оказывается, как зенитная ракета, подрывается, «Апач» получает осколки, ну и, как говорится, все. А вот, это 80-е годы, «Вихрь» должен был быть таким. Но мы потеряли эти технологии. И вот еле-еле за 4 с лишним года войны нам снова удалось научиться делать ракеты «Вихрь», как советские наши предки в 80-е годы с неконтактным датчиком цели. И теперь «Вихрем» снова можно сбивать воздушную цель, не добившись прямого попадания. И теперь ракет, например, вертолет К-52, у него не 4 ракеты «Игла» управляемых, а плюс еще 12 «Вихрей».
0: Ну, скорее всего, не потеряли, а продали после развала Советского Союза, потому что американцы, я так думаю, в первую очередь вот за всякими такими штуками и охотились.
3: Ну,
0: а тут... при Ельцине тут возможности у них были.
3: Да не, ну что, да не, американцам не нужен неконтактный датчик цели наши, нафиг не нужен. Они еще
0: нет, для того, чтобы у нас не было. То есть нас просто вот технологически разоружали.
3: Ну, в общем, некоторые официальные... Ну, слушай, ну, в нулевые, десятые, двадцатые, там, никто нас уже как бы не должен был разоружать.
0: Нет, нулевые...
3: Времени было. Я еще раз говорю, я всегда беру пример Советского Союза, я же не беру пример каких-то людей, которые с другой планеты, с другого континента, абсолютно такие же люди, как
0: мы.
3: Ну,
0: говори прямо, рептилоиды.
3: Да, не беру рептилоидов, беру таких же людей, как и мы. Точно таких же. Наших отцов, дедов, прадедов и так далее. И они могли. Они могли. А сейчас 4 года рассказывают, что было что-то невозможно. Просто, опять-таки, возможно, опять-таки, условия работы во время Великой Отечественной войны для разного рода ученых, которые занимались разного рода разработками, они были приближенные к боевым. Потому что все понимали, и каждый ученый понимал, что от результативности его научно-исследовательской деятельности зависит не только, скажем так, жизнь военных на передовой, которые находятся далеко, но и его личное благосостояние, здоровье, долгожитие. И у тебя был
0: капитализм.
3: У тебя был вариант либо сталинская премия, либо, ну, как бы Феликс Эдмундович Дзержинский и определенные места. Я не знаю, опять-таки, это мнение даже не мое, это мнение боевых офицеров, которые в том числе участвуют, и у которых горит, когда, например, ракету «Лемур» сначала делают для Федерации спортивной борьбы, вот, а потом, когда Минобороны просят тоже ракету «Лемур», говорят, ну, мы можем для вас разработать то же самое, что было уже разработано.
0: Подожди, для Федерации спортивной борьбы это что такое?
3: Это 4... Феликс Эдмундович Дзержинский, Лубянка, ФСБ.
0: Я понял.
3: Первыми «Лемур» применили вертолетчики ФСБ. Это уже не секрет, это уже история. Ну, то есть, если не ошибаюсь, даже еще в Сирии. Вот, все эти истории были. Как, кстати, и «Ланцеты», кстати, по-моему, тоже работали конторские ребята и так далее. И когда начинается, что, ну, как бы попытка заработать денег во время войны или попытка сказать, что мы...
0: «Ланцеты» там, насколько я знаю, гражданские ребята работали.
3: Ну, я могу ошибаться поначалу по «Ланцетам», но вот по «Алмурам» точно знаю. И когда появляется какая-то попытка, или мы на вертолете это сделать не можем, или внезапно оказывается, что радар на вертолете не работает для нас. На экспорт в Египет радар работает, а прошивку для нас надо еще изобрести.
0: Это,
3: а изобрести...
0: Я так понимаю, мы обсуждаем позитивные новости.
3: Позитивные новости мы обсуждаем, но это вроде как большая часть этих историй, они были при прошлом на Министерстве обороны, большая из которых сидит. Но определенные проблемы остаются и до сих пор. И я еще раз говорю, я не хочу обидеть ученых. Безусловно, среди них есть очень умные и так далее. Но, видимо, где-то сидят, как это у вас было в России, эти... опытные менеджеры, или как они были назывались, когда садили очень ценных менеджеров куда-то, вот и даже отдельный был какой-то термин для этих, эффективные менеджеры, вот, спасибо, эффективные менеджеры. Вот где-то, наверное, сидят эффективные менеджеры, которые думают, что да. прошивку под этот радар можно сделать только так. И вот тоже реально могу историю рассказать. 22-го года, Гастомель, летят наши вертолетчики работать ракетами, вот. И ракеты нажимают, и не сход. А на земле идут бои за Гастомель, объяснять не нужно, насколько они идут горячие и так далее. И предъявляют конструкторам, что за вообще это, что вы нам продали, что вы там это. А те, да не знаю, но надо думать, надо это. Ну и вот было принято решение в таком опытном порядке некоторое количество ученых взять на борт соседнего вертолета в добровольно-принудительном порядке, посадить их на восьмерку, которая идет рядом, а там лупили по вертолетам из всего, что можно и нельзя, они, чтобы они воочию наблюдали, как рядом с боевого вертолета нисходят ракеты. И вот когда они воочию увидели, то на них, так сказать, после боевого вылета, возможно, немножко...
0: Муза снизошла.
3: Все произошло сразу, в моменте решили проблемы, ракеты
0: сначала
3: пошли.
0: Сначала были смузи, и потом не зашла муза.
3: Да, да, снес музе сзади, потом муза с головы, возможно, там что-то было забито, и необходима была прочистка. Но, тем не менее, прочистка произошла в результате опытно-конструкторских работ, в результате одного боевого вылета вместе с настоящими нашими героями. И, как говорится, все пошло очень даже хорошо. Потому что, ну, у нас, вот где точно нет проблем, это ребята, которые выросли с низов. Это вот я всегда привожу пример Урал-дронзавода, КВНа, которые делают. То есть ребята, которые от гражданской инициативы, то есть люди, которые были, еще раз говорю, вдохновлены там идеями Владлена Татарского, некоторых других теоретиков и апологетов движения там с дронами и так далее. Вот те люди, они постоянно что-то новое придумывают. Гагарин постоянно что-то новое придумывает. Постоянно, вот опять-таки, даже когда были ланцеты, это же тоже гражданская история, которая изначально никому была не нужна, выражаясь очень культурным языком.
0: Да, их демонстрировали на форуме «Армия России», и все на этом. И благодаря тому, что это фирма «Зала», по-моему, да?
3: Ну, «Зала» в том числе, да.
0: И, не, в первую очередь, ну, да, ланцеты, да. Это их продукция. И благодаря как раз-таки вот руководителям этой фирмы они сохранили технологию. И
3: вопреки всему, тем, кто говорил, что нам это не нужно.
0: Да. И потом уже смогли ее масштабировать, когда, наконец, Минобороны поняли, что это все-таки рабочий продукт. Вот. Если бы раньше, было бы, конечно, вообще все по-другому.
3: И вот, понимаешь, и вот мне...
0: Их же разработали, по-моему, в 21-м году, да?
3: Еще раньше, если не в 20-м, еще применяли в Сирии точно ланцеты. Вот, и понимаешь, если бы, ну, вот не инициатива людей снизов, которые не забронзовели, то, наверное, было бы все гораздо печальнее именно по дроновой истории.
0: Да, по любой истории. У нас так всегда это горизонтальные связи. Это работа, инициатива снизу и так далее. Вот во многом, вот в любой сфере и на фронте, и везде. Вот. То же самое касается как бы и ФСБ, понятно, Минобороны и прочих, ну, всех ведомств, МВД и так далее. То есть, получается, у нас система такая большая, и иерархия такая многоступенчатая, что если не будет людей на земле, кто готов взять на себя ответственность, принять решение здесь и сейчас, пока оно актуально, и делать. То же самое касается и бизнеса, да, то все решения, которые будут полностью по этой иерархии, по этой лестнице туда-сюда ходить, они уже будут к моменту принятия решения, будут эти технологии неактуальны, и идеи неактуальны.
3: Да, вот недавно у меня горело просто опять, аферически горело. У меня пылало еще... Я любитель бронетанковой техники. Но вылезла тут новинка нашего очередного госпредприятия, модернизированный БМД-2. Боевая машина десанта 2.
0: Ну, а зачем?
3: То, что... Можно все, вопрос зачем.
0: Просто вот. Сбросить с парашютом.
3: Это машина, которую прекратили производить в 80-е годы 20 века. То есть на ее замену должна была прийти... Сейчас уже BMW 4.
0: Но нет, но если ее сделают какой-то...
3: Знаешь, что сделали?
0: Беспилотная танкетка.
3: Да, вопросов бы не было.
0: Тут как бы...
3: Нет, что с ней сделали? На нее поставили противотанковые управляемые ракеты по бокам. Дополнительные прицелы, которые это все будут наводить. Короче, этот комплекс управляемого вооружения на БМД... Не, до войны, до всех этих историй, это, может быть, была бы интересная история по увеличению огневой мощи боевой машины десанта в случае высадки. Ну, допустим, тогда. Но сейчас это трата государственных денег.
0: Может, на экспорт?
3: Нет. Нет, это именно вот сейчас их с Рембас, условно, они действительно стоят в отстойниках, и их будут модернизировать. То есть я

0: Спиридон 5. Вот тоже, в принципе, неплохо. Но вот это название, ну, оно вот, ну, вот не пришей. Вот почему зал Ланцет? Ну, выглядит, ну, звучит Ланцет прям вот красиво. Или в качестве такого дрон-упырь. Вот упырь, он высасывает, как говорится, из тебя все жизненные соки, всю жизненную энергию. Звучит грозно, звучит хорошо. Ну, не, ну ладно, я понимаю, некоторые традиции там в плане артиллерии у нас осталось, мы цветками все называем.
1: Знаю, может быть, на английском языке спиридон как-то угрожающе звучит.
0: Спиридон.
1: Спиридон.
0: Спиридон.
1: Спиридон.
0: Я думаю, что спиридон — это просто, как звали дедушку Владимира Путина, вот, это общеизвестный факт. Я думаю, что кто-то просто решил продемонстрировать вот ну, такую политическую, так сказать, ситуативность, назовем это так.
1: Политическую ситуативность?
0: Ну, будем так называть. Я думаю, что Владимиру Путину-то это особо не нужно было, ну, объективно. Все и так знают, кому нужно, как его дедушку звали, и благодарят дедушке, что он был молодец. Вот, поэтому, ну, не знаю, честно. Но это моя исключительно версия, ни в коем случае я не претендую на истину в последней инстанции. Вот, но, как говорится, тем не менее.
1: Можно было придумать, разработать какой-то пулемет Спиридон. Или, опять же, вот сделать вот эту турель против FPV-дронов, назвать Спиридон. Ну, как-то, мне кажется, было даже... Ну, Спиридон — это что-то такое, знаешь, такое быстрое, многострельное.
0: Ну да.
1: Они вот...
0: Они вот...
1: А Терминатор идеально звучал.
0: Терминатор
1: как бы...
0: шикарно звучал.
1: Идеально.
0: И тем более Терминатор...
1: И он реально похож вот на вот эти вот, да, одни из машин, которые на гусеничном ходу.
0: И опять-таки, ну а почему фильм «Терминатор»? Это и в физике, и в химии есть ряд терминов, которые тоже означают определенные там вещества, которые в реакции участвуют.
1: Ладно,
0: и так далее.
1: Пусть эта загадка так и останется неразгаданной. Может быть, когда-нибудь через 50 лет секретные архивы рассекретят, и
0: давай
1: мы
0: важную
1: узнаем.
0: Тему. Ладно, пошутили, пожурили наш...
1: Так, подожди, БПК? Важную тему, давай пробежимся по комментариям.
0: Давай.
1: Так, по Новгородской области Кирилл ничего не говорил.
0: Не говорил.
1: Потом, добрый вечер, Кирилл, спаси и сохрани вас, Господи, сил и здоровья вам. Да, Маруся, спасибо, тоже присоединяюсь, да, Кирилл заслуживает. Так, у нас очень умные люди, но ими руководят люди, которые боятся взять на себя ответственность за какие-то новшества. Это идет с советских времен. Потом идея оказывается за границей. Ну, не могу не согласиться, на самом деле...
0: А я могу не согласиться. Именно с точки
1: я
0: зрения...
1: Я говорю, не могу не согласиться. Многое вот да. Но здесь,
0: Извини,
1: я хочу подкорректировать. Да. Здесь нужно понимать, что дело не в начальстве, в нашем понимании, что вот ими руководят, вот как начальство, а скорее в среднем уровне, которые выполняют функцию прокладки и пытаются начальству продвигать какие-то свои идеи или лоббировать идеи каких-то своих знакомых, так сказать, а аналогичные подобные идеи, которые лучше, они просто, ну, как бы фильтруются. И вот у меня есть такое подозрение, это не инсайд, друзья, это вот, а вдруг вот как-то так. Ну, по крайней мере, из того, что я знаю от своих как бы друзей, которые иногда занимаются какими-то разработками.
0: А я с флагом Российской империи на груди, будучи великодержавным хрустобулочным и все вот это вот,
1: так.
0: И далеко не поклонником Советского Союза, жестко выступлю в защиту СССР и про новшества скажу так. В Советском Союзе сделали, ну, если не абсолютное большинство, то львиную долю всех военных новшеств, которые появились до развала, собственно, самого Советского Союза в мире. То есть, если мы говорим про бронетанковую технику, мы были либо первыми, либо, причем это сохранялось до самого конца.
1: Либо не первыми.
0: Либо первыми, кто сделал это массово. То есть, мы, возможно, вот, например, с динамической защитой были не первыми, первые евреи это сделали, но как массово были именно мы.
1: Ладно, слушай, история рождения Су-27.
0: Ну,
1: там все было очень негладко, и его сначала не хотели, как бы,
0: много,
1: да, пока
0: чего...
1: разработчик, не, я не знаю, я даже уже не помню, каким образом он продавил. На Су-27 мы никогда бы не увидели.
0: Много чего, мне это понятно, так еще раз говорю, разработчики продавливали, они делали, рожали. Мы делали самый быстрый и самый дешевый истребитель-перехватчик МиГ-25. Это просто что-то невероятное. Сколько стоил вылет американского вот этого, как же он называется-то? Который еще в X-менах он даже есть. У них он SR-71 Blackbird, вот, вспомнил я. А, у них там просто стоит. А у нас МиГ-25.

0: ты сделаны, извините, простите, за говна и палок по сравнению с этим СР-71.
1: Палки были в дефиците.
0: Палки были в дефиците, который там охлаждался просто из-за того, что заливали в него много спирта, короче. Сделан, ну, немножечко на максимальных скоростях у него оплавлялся фонарь. Но в принципе, он же держал, так что, в принципе, нормально. Можно это делать без спецматериалов.
1: И но
0: делать...
1: даже фонарь не смогли сделать, который оплавлялся на высоких
0: скоростях. И делать их сотнями просто. В Советском Союзе делали невероятно зенитные ракеты С-200, которые брали за сотни километров. В Советском Союзе делали крутейшие баллистические ракеты всех возможных дальностей и недальностей. Делали атомные подводные лодки в несколько этажей. Разрабатывали вот «Армата». Фигня ваша «Армата», уж извините меня, в 80-е годы в Советском Союзе уже в металле изготавливали прототипы с пушкой не 125, а 152 миллиметра. Да, в Харьковском заводе, кстати, но это к Украине не имеет никакого отношения. Вот, разрабатывали танки, у которых тоже капсула внутри, все то же самое, как «Армата», только круче. Еще в 80-е годы. И потом в 90-е годы в России и на этих старых дрожжах разработали объект 195, и он в конце нулевых прошел испытания, и у нас был танк.
1: Есть объект или изделие?
0: Объект 195, объект. Да, это значит, что он на Уралвагонзаводе сделан, сотка, индекс это Уралвагонзавод. Если мне не ошибаюсь, четверка, по-моему, это Харьков. Ну, не суть. Суть в том, что танк был объект 195, капсула, как у «Арматы». 2009 год, по-моему, прошел испытание. Капсула, как у «Арматы», 152 мм пушка с автоматом заряжания. Пушка, установка для пуска ракет а-ля «Корнет». 30-миллиметровая пушка, как у БМП-2 в качестве дополнительного вооружения, отсутствует на «Армате». Комплекс активной защиты, который должен был в том числе сбивать, в том числе снаряды. Радарная установка, радарный прицел. То есть он мог, когда тепловизор гасят, например, разного рода диполями, там вот этой, не диполями, дымами, там может загасить тепловизор, он радаром высчитывал расстояние до цели и мог стрелять радаром через любые там завесы, незавесы. То есть был испытан танк, готов был в серию пойти и так далее. В общем, я к чему? Наши ракетоносцы, в конце концов, в Советском Союзе самый быстрый в мире пассажирский авиалайнер выпустили на полгода раньше, чем этот «Конкорд» взлетел. Вот, поэтому я все... Первая в мире космическая станция постоянного базирования, спутниковая группировка достаточно серьезная. Да, были, может быть, и проблемы и так далее, но вот в плане военных, вот то, что Александр написал, что это еще с советских времен, берется брать ответственность. В Советском Союзе придумали танк, лазерный танк, он должен был выжигать прицелы вражеских систем, их реально производили, выращивали искусственные рубины. То есть я просто, ну, извините, нет, в Советском Союзе порой даже тратили деньги на такую дурь, ну, в плане новаторства. Ты думаешь, нафига вообще это нужно было делать? Там даже с перебором, наверное, внедряли какие-то вещи. Первый в мире сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, часть технологии, которую действительно американцы закупили. Какие-то вот мы придумали квазиавианосцы, которые могли нести ракеты противокорабельные, вот эти тяжелые авианесущие крейсера.
1: Слушай, а вот этот вот самолет гигантский, он сейчас умов в Дагестане.
0: Лунь, да, спасибо. Лунь. У меня только что мысль, ты сейчас правильно, очень грамотно, Даня, меня дополнил. Лунь, который по Каспию. Ну, то есть, да, на самом деле, да, наверное, да, был не нужен каспийский монстр. Вот, но сам факт того, что внедряли, ну, то есть, и делали все, что можно нельзя. Поэтому давайте будем честными. Советские конструкторы,
1: да, здесь вопросов нет.
0: И на всех звеньях, в том числе даже высшее военно-политическое руководство, понимало, насколько важно быть впереди. И несмотря на некоторые проблемы, у нас тут были, например, по танкам, была проблема с тепловизионными прицелами. Это факт.
1: Но... А вот этот еще пароход, быстроходный, ракет или метеорит?
0: Метеор. На подводных крыльях.
1: Да.
0: Ну, гражданский, да. А сколько мы делали кораблей? Вот мы сейчас, например, за 20 лет, по-моему, выпустили 8 или 10 кораблей.
1: Такие же ледоколы.
0: Атомные ледоколы, да. Атомные электростанции. 8 или 10 кораблей, вот, которые в Питере уничтожили, в Кронштадте мы видели попадание, там сняли еще, как он весь горит и так далее. Советский Союз такого типа кораблей выпускал 60-70 штук. Вот я там с Мичманом Птичкиным общался. Не-не, в целом серии.
1: В целом.
0: То есть мы выпустили за 20 лет 10, они 60-70. Вот, атомный авианосец заложили в Советском Союзе, так он и назывался, Советский Союз, но на Украине его в Николаеве разобрали. 14%, по-моему, была готовность. Поэтому огромное уважение к советскому научному, так сказать, комплексу, к ученым, и я считаю, что нашим, если наши солдаты ничуть не хуже, ничуть не уступают своим прадедам, дедам и всему остальному, которые были и прапрапрадедам, и тем, кто в 1812-м, и на Куликовом поле, вообще, мужики точно такие же на передовой, вообще недостойные абсолютно и подвиги повторяют и так далее, то к именно, вот, мне кажется, научно-техническому прогрессу вопросики присутствуют. Вот мне так кажется. Кто-то скажет, что, наверное, зарплаты не те, условия не те. Не думаю, что у ребят, которые работали под предводительством Лаврентия Павловича Берия и делали атомную бомбу, были супер шикарные условия с 45 по 49 год. Однако бомба была рождена, и безопасность была обеспечена.
1: Да.
0: Про безопасность.
1: Я всегда говорю о том, что есть проблемы вот даже вот в сфере информационного противоборства. Ну, мое субъективное мнение, что когда нет государственной идеологии, что такое идеология? Идеология – это образ будущего.
0: Это то, что запрещено Конституцией.
1: Это общежелаемая цель для всего народа и дорожная карта к этой цели. Вот. И эта общежелаемая цель может заразить, в хорошем смысле слова, идеи и другие народы повести за собой, да? И получается, без идеологии мы как будто, ну, когда нет этой общежелаемой цели и дорожной карты к этой цели, то мы как будто топчемся на месте. Знаешь, это как у самурая нет цели, есть только путь.
0: А у нас нет пути.
1: Вот. И получается так, что внешние факторы, ну, внешние наши противники, они нас своими ложными целями, идеями, они нас пытаются растаскивать. И у них это получается, потому что у нас нет конкретно вот этой
0: базы
1: дорожной карты к этой общежелаемой цели. Да, и получается так, что сейчас, да, мы живем в условиях капитализма. Если раньше вот была там, допустим, там кодекс строителя коммунизма, да, там вот конкретно вот были прописаны пункты, их немного, их там, по-моему, или 14, или 15, и там прям, ну, понятно было, о чем как бы народ думает, да, к чему стремится, там, космос, да, там, советский космос, вот эти все моменты. И было понятно хотя бы, ну, ты видел будущее, образ будущего был в твоей голове, ты понимал, как будут жить дети, да, прекрасное далеко, да, завтрашний день, вот это все. Вот. А сейчас, получается, в условиях капитализма это вот какая цель? Цель – это вот деньги, да? Вот,
0: это знаешь, как многие говорят, мы когда смотрели в детстве фильм «Приключения электроников», мы думали, когда же вот это прекрасное будущее наступит и так далее. И мы не знали, что мы уже в него живем.
1: Вкалывают роботы.
0: Не-не, мы не знали, что как раз-таки прекрасное будущее – это здесь и сейчас, в котором мы живем, когда смотрим сейчас этот фильм, что в том будущем, на вот этом светлое оно здесь и сейчас, вот оно, светлое будущее. И важная тема, я думаю, ты со мной согласишься, вчера ультиматум со стороны Зеленского по отношению к Александру Григорьевичу Лукашенко был произнесен.
1: Это
0: с недельным дедлайном, как бы говорили, сроком на то, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко выполнил условия Зеленского, или Украина нанесет удар, ну, по сути, совершит акт агрессии, нападет на Белоруссию. Ну, по крайней мере, так было заявлено вчера просроченным президентом Украины. Он хочет, чтобы Белоруссия вывела какие-то объекты, расположенные вдоль границы. Скорее всего, это какие-то могут быть ретрансляторы для наших беспилотников.
1: Нет.
0: Но это
1: нет.
0: Ходят такие мифы в соцсетях.
1: Это не так. Да? Это полная чушь, как бы, да.
0: И прекратил поставлять топливо.
1: Это, смотри, там в чем вот топливо? Угу. Что там есть НПЗ, да. И ретранслятор — это полная чушь, потому что
0: замануха, да?
1: Мы как бы не летаем со стороны Республики Беларусь, вот, и мы делаем все, чтобы Республику Беларусь не втянули в эту войну. У Зеленского задача, вот знаешь, как есть выражение, то, что будет, уже есть. То есть признаки будущего, они уже сейчас есть. И один из признаков будущего — это задача, которую поставили, там, не знаю, британцы или рептилоиды, масоны или кто там еще Зеленскому втянуть Беларусь в эту войну, для того, чтобы подтянуть еще там Польшу, Прибалтику, ну и увеличить фронт, чтобы нам было тяжелее, как бы, да. Вот, он ее выполняет поэтапно, методично, он все для этого делает. И куча провокаций, даже представители Республики Беларусь, да, и там, по-моему, даже генерал какой-то, по-моему, Вольфович фамилия. Он,
0: я только Хренина знаю.
1: Нет, Хренин это министр, по-моему, да, обороны. А Вольфович это этот Совет Безопасности, руководитель Совета Безопасности. И он, по-моему, заявлял о том, что противник, ну, Украина, точнее, совершает, ну, для них это не официальный противник, какие-то провокации в приграничной полосе, на границе, да. Там какие-то провокации с погранзаставами белорусскими и тому подобное. То есть Украина провоцирует Беларусь. Вот. И сейчас они максимально это так же делают. И получается как? Вот сейчас Украина какие-то жесткие меры, то есть это как и подниматься по ступени эскалации вот в этом кейсе, как принято говорить. Что покажут западные СМИ мировому сообществу, да? То есть сейчас, ну, чисто теоретически, Украина начнет открыто там какими-то дронами по каким-то объектам на территории республики бить. Понятно, что Беларусь ответит. А что покажут западному сообществу? Только ответ Беларуси. Но не как ответ, а как агрессия. Да. Ну, то есть это чисто информационная война в рамках, кто владеет медиа, тот владеет информацией, а значит и общественным мнением. Вот и все.
0: Поэтому вот они какой у тебя прогноз? У меня его лично нет, вот честно скажу. Ну, может быть, у тебя он есть по поводу реакции Александра Григорьевича Лукашенко. А пойдет на этот...
1: А у него выбора не будет просто. Ну, то есть смотри, но тут смотри, вот это вот как, допустим...
0: Нет, имею в виду, пойдет ли он на выполнение условий?
1: А, не, однозначно нет, это все. Ну, смотри, ну вот, допустим, вот у тебя в квартире не стоит кальян. Угу. А я тебе говорю, вот если ты сейчас из квартиры кальян не уберешь, я забросаю твою квартиру коктейлями Молотова. Ты такой, да у меня нет кальяна. Угу. У тебя есть неделя. Угу. То есть тебе что, надо пойти купить кальян, поставить в квартиру, сказать, да, вот все, я выношу. То есть Лукашенко надо попросить у Путина какие-то ретрансляторы, может быть, еще какие-то ракеты поставить и под видеоотчет вывести, ну это бред. Ну, если даже чисто теоретически такую операцию провести, ну будет еще какое-то требование. Так, а ну разбери НПЗ, к примеру, да, или
0: ну,
1: еще
0: понятно,
1: что-то.
0: Ну понятно,
1: это все,
0: да.
1: Это все, поэтому, конечно, нет, это глупо. Но если Украина... реально повысит уровень эскалации, я уверен, что Беларусь ответит жестко. Вот, там серьезные спецслужбы, там серьезные и подразделения. Да, они немногочисленные, но тем не менее там профессиональные ребята. Я думаю, что ответ будет как бы жестким.
0: Я не так уверен насчет вооруженных сил Беларуси, при том, что...
1: Они немногочисленные.
0: Они немногочисленные. В мире есть только 3 армии, которые умеют в современную пехотную
1: Согласен,
0: войну.
1: Согласен, абсолютно.
0: И дело не в том, что у меня хоть что-то плохое. Я очень люблю Белоруссию. Это прекрасная страна, прекрасные люди. Я за нее переживаю. И
1: ускоряйся.
0: Тут надо, конечно, что-то предпринимать, потому что вовремя, как говорится, с мобилизацией очень интересная история. Кто вовремя отмобилизовался, тот и, как говорится, победил. Вот мы в Великую Отечественную затягивали с мобилизацией в свое время. Результат в начальный период мы знаем. Ну вот. Но, с другой стороны, если рано отмобилизоваться, тоже будет
1: плохо. А с третьей стороны, если это разрушит экономику, то
0: именно,
1: это будет еще хуже.
0: Это очень важно.
1: Друзья, наше время подходит к концу. Спасибо, что остаетесь с нами. Встретимся ровно через неделю. Берегите себя, берегите друг друга.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. МХ. МХАТ без правил.
3: Когда приехал в школу-студию, набор был уже закончен. Заседание кафедры актерского мастерства. И сидит весь Синклит. Торов сидит, Масальский, Тарасов. Ой, Господи. И вместо того, чтобы сказать Павлу Владимировичу, я говорю: Павел Масалич, я хочу у вас учиться.
2: Народный артист России Борис Щербаков в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
6: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
0: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. Иранское военное командование заявило о перекрытии движения через Ормузский пролив. И Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки Денге на Шри-Ланке. Далее подробнее.
11: Подразделения группировок войск «Север», «Центр» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады Обороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных. Также за сутки поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха производства и места хранения украинских беспилотников дальнего действия. Кроме того, по информации оборонного ведомства, экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударили с помощью ФАП-1500 и ФАП-500 по пунктам размещения управления БПЛА ВСУ в Доброполе, Кучерве-Яре и Николаевке в ДНР. В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. Молодой человек, напавший с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, бросил пиротехническое изделие в помещении, где находился детский развлекательный центр. Там пострадавших нет, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Как уточнила Волк, молодой человек повел себя неадекватно и ударил ножом несколько человек, в том числе охранника. Одна из пострадавших от полученных травм умерла по пути в больницу. Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец, добавила официальный представитель ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения мужчины в торговом центре. По данным губернатора региона, при нападении пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования. СК по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбудила дела об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В правоохранительных органах сообщили, что за содеянное молодому человеку может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Иранское военное командование заявило о перекрытии движений через Ормузский пролив в связи с продолжением боевых действий в Ливане, сообщает в субботу западные СМИ. А военно-морские силы КСИР предупреждают все суда в районе Персидского залива не приближаться к Ормузскому проливу, чтобы не подвергать себя опасности. Среди причин указывается то, что США, по мнению Ирана, нарушают положение подписанного ранее с Тегераном меморандума. В командовании отметили, что решение закрыть пролив – это первое предупреждение, за которым могут последовать и другие меры. А вооруженные силы США со своей стороны заявляют, что проход судов через Ормуз остается беспрепятственным. Новые изобретения и разработки помогут решить задачу по достижению технологического лидерства, а поддержка инженерного творчества российских ученых важна для развития экономики нашей страны. Об этом говорят на съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, который проходит в Национальном центре России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил с приветственным словом участникам от главы государства.
12: За прошедшие десятилетия под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан.
11: Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге на Шри-Ланке. Риск распространения заболевания в России отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо. Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн. Лихорадка денге – это вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах, суставах, а также характерную зудящую сыпь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
13: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото досталось китаянкам, третье место заняла команда Белоруссии. В личном многоборье второе место заняла София Ильтирикова, еще одна представительница России Арина Ковшова стала шестой. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Гамалё играет за «Динамо» с 2022 года. Астана определилась с кандидатурой главного тренера на сезон 2026-27, сообщает «Спортэкспресс». Баскетбольную команду, которая близка к возвращению в единую лигу, возглавит 55-летний сербский специалист Миодрак Райкович. В концовке сезона 2025-26 Райкович принял «Сплит». Под его руководством команда уступила «Цибоне» в полуфинале чемпионата Хорватии. «Астана» также вела переговоры с экс-тренером сборной России МБАМАИ Василием Карасевым, однако тренер отказался от предложения. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. Американский нападающий Гейдж Куини подписал контракт с Сочи, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Куини провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. На этом о спорте все. До встречи.
11: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 27, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 26, в Челябинске временами дождь, плюс 27, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 28, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26, в Нальчике небольшой дождь, плюс 22, в Донецке малооблачный, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметра ртутного столба.

0: МХАТ без правил.
1: Когда приехал в школу-студию, набор был уже закончен. Заседание кафедры актерского мастерства. И сидит весь Синклит. Доров сидит, Масальский, Тарасов. Ой, Господи. И вместо того, чтобы сказать Павлу Владимировичу, я говорю: Павел Масалич, я хочу у вас учиться.
0: Народный артист России Борис Щербаков в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
3: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, и ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева. Это было похоже на наваждение, но как только она заговорила, я понял, что это не сон. Передо мной действительно восседала королева. Королева опера. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, оперную диву Любовь Казарновскую.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Угу.
1: Это правда, что первая встреча с оперой у вас состоялась в 6 лет и, к сожалению, вызвала слезы?
2: Абсолютная правда. А мама, бабушка, у них были абонементы во все лучшие театры, концертные залы, ну, как это было принято в интеллигентных семьях, и меня повели в большой. Это был спектакль, дневной спектакль «Евгений Онегин». И я как сейчас помню, что корпулентная Татьяна и корпулентный Онегин и такой же пузатенький Ленский никак не могли станцевать в Ларинском балу толково вальс. Да, совершенно верно. И на меня это произвело такое ужасное впечатление, потому что дома были книги, где были иллюстрации с прелестной тоненькой Татьяной, таким же элегантным, красивым Онегином, прелестной легкой птицей Ольга, да, сестра Татьяны. И вдруг я вижу вот такое. Я расплакалась и сказала: мама, никогда больше в оперу меня не води. Они громко орут, и они толстые.
1: Да, наф-наф, ниф-ниф и нуф-нуф.
2: Это было, да, действительно, очень неприятное впечатление.
1: Хорошо. Это правда, что в студенческие годы, еще в советское время, вы со своими подругами открыли подпольное ателье и обшивали своих сокурсниц.
2: Да, это было у меня дома, у родителей. И моя подруга, она была художницей и работала в театре на Таганке, куда мы пролезали благодаря ее, так сказать, протекции, мы пролезали на спектакли с Высоцким, с Хмельницким, с Аллой Демидовой. В общем, мы смотрели все новинки театра на Таганке. И она очень хорошо шила. И, значит, она шила мне два таких летних сарафана и костюмы, и мои сокурсницы очень возбудились этим обстоятельством и сказали: слушай, а нельзя у твоей, значит, девушке заказать тоже нам такие же вещи. У Анны, моей подруги, у нее не было возможности дома, у нее квартира родителей была в какой-то маленькой хрущевке, она говорит: так, давай, я притащу свою швейную машинку, ты мне будешь помогать делать выкройки, а я буду быстро шить. Но это все закончилось печально. Значит, мы договорились с училищем Гнесиных. Это был второй, третий курс. Мои, значит, подруги из училища сказали: значит, за сарафан 5 рублей и так, наш материал, а за костюм 7. Но, значит, сокурсница одна моя оказалась очень лихой барышней. Она сказала: нет, здесь криво, здесь не так плечико подложено, все, вот вам трешка, ни в чем себе не отказывайте. Мы были очень расстроены. Пошли в кафе «Метелица» на Калининском проспекте. Пропили, проели эту трешку, пирожное с каким-то мороженым и с каким-то коктейлем. И сказали: все, значит, ателье подпольное закрывается, больше не будем это делать.
1: Бизнес закрываем.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что на 8-м месяце беременности вы еще выходили на сцену и даже пели арию «Дездемоны», и многие монахские зрители восприняли это как трагическую режиссерскую задумку.
2: Да, это правда. Я действительно уже была девушка, так сказать, корпулентная в этот момент, да. Но я не растолстела, а просто такой округлившийся животик был, естественно. И мне шили очень удачное платье. Оно такое с мысом. То есть лиф был продлен, да, на юбку. И как бы первый, второй... Да-да. Первый, второй, третий акт был не так заметно. А вот когда была ночная рубашка, сцена смерти Дездемоны, да, когда Отелло приходит ее душить. Вот здесь, конечно, уже факт был налицо. И, значит, когда совершенно замечательный тенор Джузеппе Джакомини, который пел моего Отелло, валил меня на спину и начинал меня душить, тут мой сын вытворял, значит...
1: Андрюша. Еще не рожденный.
2: Да-да, вытворял черти что, платье вздымалось, там, значит, было очень большое возбуждение. И мой муж, который сидел в зале, сказал, значит, там комментарии гениальные. Молодые люди сидели и сказали, так все-таки Кассио, наверное, наследил.
1: Наследил.
2: Да, и Дездемона беременная, значит, сильно уже беременная, значит, должна терпеть все издевательства своего мужа Отелло. Ну, в общем, это было очень так смешно и интересно, но, вы знаете, я испытывала такой восторг, потому что, когда ты можешь петь еще на таком сроке, такое ощущение, что у тебя появляется дополнительная опора. И мне так легко пелось, и у меня было такое хорошее настроение, что даже вот такие вот казусы, они мне совершенно не мешали выходить на сцену и получать громадное удовольствие.
1: Но трактовка была интересная.
2: Интересная, да. И режиссер смеялся и говорил, так, теперь я знаю, как надо ставить последний акт. Будем подушку каждый раз подкладывать на Дездемоне, чтобы была интрига еще ярче.
1: И это правда, что вы любите посещать блошиные рынки?
2: Обожаю. Около меня в Нью-Йорке, когда я работала в Метрополитен Опера и жила на 77-й и Бродвей, значит, на углу, рядом был блошиный рынок. Фантастический. Привозили такие интересные артефакты. Я там накупила огромное количество картин, статуэток. Это было, значит, сейчас я вам скажу, это начало 90-х, 95-й, 96-й, 97-й. И из Канады везли просто совершенно фантастические вещи. То есть там был рынок, который разделялся продуктовый, фермерский, и вот такой вот блошиный рынок. И я очень много, они у меня стоят, эти вещи в Москве, я очень много накупила там потрясающих вещей еще эпохи начала 19 века.
1: И что, вы везли это из Нью-Йорка потом?
2: Я проходом ехала, да, все это ехала в таком специальном багаже.
1: А любовь не боится кармы старых вещей?
2: Мне рассказали, какие надо проводить обрядовые вещи.
1: О, даже так?
2: Да, вот, значит, ну и со святой водой, и вообще, что надо произносить. И, кстати, этнические индейцы, которые торговали на этом рынке, одетые абсолютно в этническую свою одежду, они мне говорят, мадам, значит, чтобы не было каких-то, значит, для вас неприятностей, надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то.
1: То есть что, например?
2: Они давали мне специальные такие шаманские, мантрические вещи, которые абсолютно снимают все то, что является хвостом от прежних хозяев.
1: Вот это да.
2: Вот так. Ну, это знают наши бабушки в деревнях, да, вот там свои обрядовые какие-то слова. Это знают люди пожилого возраста, которые, значит, покупают старинные вещи и знают, что с этим делать. В наших традициях надо подержать это в святой воде неделю, как минимум. Допустим, старинные украшения.
1: Хорошо, Любовь Казарновская. Ну что же, переходим к делу. Значит, папа всегда мечтал о мальчике.
2: Да.
1: А там девочка, еще раз девочка.
2: Да.
1: Это не отражалось на ваше воспитание?
2: Вы знаете, я росла абсолютным мальчишкой по характеру. Я была абсолютный парень. Во-первых, маме все говорили, тогда не было УЗИ, но маме говорили, жесткое сердцебиение.
1: А,
2: точно.
1: Да, да, да.
2: Мама уже готовилась родить Андрюшку, а получилось, как папа говорит, Любашка. Вот. И я росла, я фактически с совсем молодых ногтей, мне было 2 года, родители уехали в Германию. Папа получил назначение по службе в группу советских войск.
1: Он же военный был, генерал.
2: Да, да. И, значит, папа меня брал на все учения. Он меня ставил на вышку, когда шли учения Варшавского договора. Я брала его бинокль и командовала. Одевала кобуру, одевала кортик, то есть вся атрибутика военного ребенка.
1: Так.
2: И говорила, так, танк стреляет неправильно, танк должен целиться туда-то, а он почему-то отворачивает дуло вправо и так далее. То есть я росла в обстановке такой, знаете, такого ребенка командного. Я помню, был день рождения, мне исполнялось 6 лет, это последний уже год перед школой, и, значит, у немцев были такие огромные баки с мороженым и вафельные стаканчики. Значит, и я всем распределяла в группе Нас было довольно много, значит, офицерских детей, где-то человек 20-25. Я, значит, накладывала мороженое в стаканчики в эти, и потом, если кто-то подходил повторно, я говорила: «Ты уже получил свою порцию». И смеялась как раз наша воспитательница, она говорила: «Ну, Люба растет у вас, наверное, либо она будет каким-нибудь врачом», потому что я обожала всех кукол колоть, значит, бабушкины шприцы у меня были дома, бабушка была у меня очень серьезный врач, она всю войну и оперировала в таких, знаете, либо вагонах санитарных, либо в шатрах, которые прямо ставились на фронтовой линии, привозили ей людей в страшных совершенно мучениях и раненых, все, и моя бабушка при свете обычной свечки, бабушка производила совершенно невероятные операции, и она, в общем, была таким заслуженным врачом. И бабушка мне приносила и фонендоскоп, это чем сердце слушают, шприцы, все куклы были наколоты, а куклы были тряпичные, они все сохли на батареях. В общем, воспитатель нашей маме говорила: «Люба точно будет каким-нибудь у вас главврачом или какой-нибудь, я не знаю, военный она будет», и так далее. То есть я росла вот, вот такой, мальчишкой абсолютной.
1: Игра в доктора – это замечательное игра детства.
2: Да.
1: А, кстати, я так понимаю, что, ну, можно ты... Тебя помотало по жизни, по гарнизонам и по школам.
2: Да,
1: а как каждый раз можно было внедряться в новый класс?
2: Ой, вы знаете, иногда это было очень непросто. Например, один год я поменяла 4 школы. Это было невероятно. Это была Германия, потом была Чехословакия, потом была Венгрия, а потом Новосибирск.
1: Ох!
2: Чехословакия, Венгрия были посольские школы. Там своеобразные были дети, прямо скажем. Некоторые были очень избалованные, которые уже тогда, значит, смотрели на всех и вся свысока, если это дети послов или консулов и так далее. А мой папа был военный атташе. И, значит, в чем ты отец? Что? И так далее. Меня это очень раздражало. Я это терпеть не могла, потому что дома была очень такая, знаете, демократичная, очень нормальная атмосфера. Бабушка все шила нам с сестрой сама. Мама никогда нас не баловала в плане, так сказать, и одежды, и какого-то выпендрёжа, простите меня за это слово. Все было очень просто и нормально. И вот когда я это видела, я очень всегда как-то переживала и маме жаловалась. Я говорила: «Мам, ну что это такое?» Она говорила: «Да не обращай внимания. Это слетит. Когда они вырастут, это слетит». А в Новосибирске я пришла в замечательный класс, где учились дети совершенно разные. Хотя это был тоже военный городок около Новосибирска, но дети как-то очень интеллигентные. Дети учителей, дети врачей, дети простых рабочих, где царила действительно какая-то удивительно творческая атмосфера. Мы делились книгами, мы приглашали друг друга в гости. Если мы знали, что, допустим, какой-то ребенок остается на продленку, и это в связи с тем, что, так сказать, у родителей не очень много средств, а ребенок все время голодный, я звала к себе домой. Или мои подруги, мы что-то делали там, или они звонили бабушкам и мамам: «Пеките пироги, варите куриный бульон, мы придем 6-7 человек», значит, после школы. Мы катались на горках, мы ходили в школу при минус 45.
1: Ого!
2: Минус 50 уже все, нас не пускали. Но мама говорит: «Я видела, как мой, значит, ребенок идет», значит, у меня была бабушка, мне шила такое пальто на двойном ватине, отделала каким-то искусственным мехом, я надевала шапку, значит, на мне был оренбургский платок, ритузы, валенки, ранец. Я шла в школу, мама говорила: «Мой Филиппок, отправляйте в школу».
1: Любочка, один маленький вопрос.
2: Да.
1: Откуда, вот я смотрю на твои фотографии юности, откуда на тебе вот эти шортики, мини-юбочки?
2: Юности?
1: Да.
2: А, бабушка все шила. Все шила бабушка.
1: Как?
2: Абсолютно.
1: Вот. Бабушка шила мини-юбку?
2: Да.
1: Для внученки?
2: Да. Вы представляете, что это было так, Вадим? Да, я ей говорила: «Бабуля, длина такая». Она мне говорила: «Детонька, ну я все и сделаю до коленочки». Потом Любонька садилась и подшивала себе минус 10 сантиметров, потому что это было модно, и мне хотелось быть такой же модной, как другие девочки.
1: А куда папа смотрел, генерал?
2: Папа очень ругался. Особенно, молодец, когда это была школа. А вот когда я поступила в Гнесинское училище на отделение актеров музыкального театра, папа сказал: «Ну что делать с артистками? Я же знал, на что я иду».
1: Да. А когда Люба поняла, что она нравится мальчикам?
2: Это было в 8 классе. До этого как-то я была такая, все у меня было отдельно. Руки отдельно, ноги отдельно, какая-то губастенькая, такая носастенькая. И вдруг я поняла в 8 классе, что на меня оглядываются мальчики на переменах. И самый наш такой злостный хулиган в классе, который всех девочек бил просто ремнем по спине, устрашилище. «Ну что вы такие ходите? У вас воротнички грязные» и так далее. Вдруг он стал поворачиваться и на меня таким долгим взглядом смотреть. Mm-hmm. Я думаю, ага, я стала незаметно подкрашивать маминой тушью реснички. Был такой земляничный крем, который, в общем, для сухих губок предназначался. А я его мазала двойным слоем, и получалось как помада. И вдруг я вижу, что старшеклассники, я была в 8-м, мальчики 10 класса, начинают меня приглашать на школьных вечерах. На танцы, на какие-то... У нас приезжали, знаете, группы Стаса Намина в школу. И у нас были школьные вечера, где мальчики 10 класса приглашали девочек 8-го, 9-го на такие вечера.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: И это было очень красиво, очень романтично и очень загадочно. Угу. Вот, и тогда я уже, конечно, так сказать, поняла, что есть, наверное, порох в пороховницах.
1: Это точно. Значит, я помню эту ночь с 81 года на 82-й. Угу. Начинается «Голубой огонек».
2: Да.
1: Там выступал Андрей Вознесенский.
2: Там была Майя Плисецкая, там был Муслим Магомаев с Тамарой Синявской. Ну, все.
1: Там были все. Но открывал этот огонек очаровательная девушка, которая пела за здравную. Я как сейчас это помню.
2: Да, да.
1: А как эта девочка попала на голубой экран?
2: Вот это, вы знаете, я думаю, это наше прекрасное время, которое мы, конечно, романтизируем, о котором мы говорим с придыханием. Советский Союз, а победа на конкурсе «Глинки», я стала лауреатом.
1: Кстати, а почему вторая премия, а не первая?
2: Да. Вы знаете, это было для меня большой трагедией, потому что это был Минск, и публика кричала: «Несправедливо! Любовь Казарновская первая,
1: но
2: лучше!»
1: Там же была Ирина Архипова, представитель жюри.
2: Была Ирина Константиновна. Да, я к тому времени уже Ирина Константиновна не училась.
1: Но все равно.
2: Ирина Константиновна покинула консерваторию, когда я была на 3-м курсе, и я попадаю к Елене Ивановне Шумиловой, замечательной певице Большого театра. И Ирина Константиновна, вернувшись в консерваторию...
1: А, то есть она вас бросила?
2: Захотела, да. Захотела вернуть меня и еще одну девушку. Я сказала: «Ирина Константиновна, я пришла». Сказала: «Ирина Константиновна, ну вот скажите, вы хорошо бы ко мне относились, если бы я, так сказать, оказалась предателем?
1: Так.
2: И я бы сейчас предала того педагога, к которому я попала в середине года. У нее был переполненный класс». И она сказала: «Хорошо, я тебя возьму, но ты будешь ходить в 9 утра на специальность». Я сказала: «Я согласна хоть 8, только к вам хочу». И Ирина Константиновна на меня посмотрела и говорит: «Ну-ну, тебе решать».
1: Но я так понимаю, что месть все равно была.
2: Да, она была такая, знаете, ревность некая.
1: Угу.
2: Вот.
1: И сказала, вторая премия.
2: Да, она сказала мне потом: «Ничего, ничего, она маленькая, ей еще только 24 года, у нее все впереди. Пусть будет вторая, чтобы она нос не задирала, и, значит, будет потом и первая».
1: Да, но вернемся к «Голубому огоньку».
2: Да, и вот лауреат конкурса «Глинки». Я и мой партнер Володя Чернов.
1: Так.
2: И нас увидели и услышали редактора радио и телевидения, которые отслеживали талантливую молодежь. И сказали: «Ага, нравится. Нам молодежь надо продвигать». И вот так случилась вот эта история. Я становлюсь известной в одну ночь.
1: Кстати, очаровательно было платье белоснежное.
2: Да.
1: И прям по фигуре так.
2: Угу.
1: То есть это не с барского плеча?
2: Нет, это шилось специально.
1: Прям к выступлению?
2: Это прямо Нет, это шилось по другому поводу. Я собиралась замуж.
1: Здрасте, приплыли. Да. Жизнь только начинается. Так.
2: Да. На четвертом курсе я собиралась замуж. И потом, за неделю до свадьбы, я, как сбежавшая невеста, сбежала из Кремца.
1: Серьезно?
2: И вот что-то меня останавливало. Что-то было такое, что я понимала, знаю этого человека давно. Мы жили в одном дворе. Потрясающий парень, красавец, у которого уже началась очень серьезная карьера. Но вот что-то меня, знаете, прям вот держало. И я сказала: прости меня, я, наверное, тебя недостаточно люблю, замуж не пойду. Там была, конечно, истерика, потому что
1: я
2: был заказан и ресторан, и приглашены гости.
1: Ух, Люба! Но,
2: да, я сказала нет. И потом я узнаю, к сожалению, трагическую историю. Он женился, у него появился ребенок, но эта рана, наверное, была в его сердце, потому что я узнаю, приезжая уже, я была солисткой Кировского, ныне Мариинского театра, в Ленинграде, я приезжаю и вижу заметку в «Вечерней Москве», что его не стало. То есть, вот понимаете, какая сила судьбы, которая меня удержала от того, что я бы стала молодой вдовой.
1: А может быть, он из-за этого страдал, мучился?
2: Ну, это была такая моя боль, и я долго очень это обдумывала и себе поставила какие-то такие, знаете, наверное, рамки, что если я уж соберусь замуж, то это будет наверняка и всерьез. Но вот моя интуиция, она меня не подвела.
1: Мы еще вернемся к личной жизни, а пока, Любовь Казарновская, один маленький вопрос. Совсем недавно мы узнали о том, что Владимир Кехман был уволен с поста директора МХАТа. Ну и вроде на него завели дело. А ведь в свое время вы были с ним не только знакомы, но и вас даже связывала, скажем так, некоторая перспектива.
2: Михайловского театра.
1: Да.
2: Да. Значит, когда Владимир Кехман решил отреставрировать Михайловский театр, он пошел на самый верх в Петербурге к губернатору и сказал, что вот у него есть такое намерение. И он вообще хочет переформатировать всю структуру работы. Для этого, для того, чтобы переформатировать, он хочет в режиссерское управление оперой и балетом пригласить Любовь Казарновскую, директором оперы,
1: так,
2: и Фаруха Рузиматова,
1: танцов,
2: замечательного танцовщика,
1: хореограф,
2: да, Кировского Мариинского театра, хочет пригласить директором балета.
1: Хорошие имена достал.
2: Да, да. Мы встретились в гостинице «Европейская». Долго сидели, разговаривали. Я Кехмана тогда увидела впервые.
1: Угу.
2: И он был очень впечатлен и сказал, что да, я хочу развивать с очень такими современными, очень живыми тенденциями всю оперную и балетную часть с приглашением интересных исполнителей, режиссеров. Мне он сказал: вы знаете очень хорошо конъюнктуру западного рынка.
1: В том-то и дело.
2: И мне бы очень хотелось, чтобы вы меня ориентировали, то есть некая навигация.
1: Конечно, потому что вы были звезда мировой величины.
2: Вот, и я сказала, что да, это может быть действительно очень интересная история, очень интересный театр.
1: Так.
2: Но случается некое обстоятельство. Приезжает в театр Елена Васильевна Образцова, и Кехман ей рассказывает о новой концепции. На что Елена Васильевна говорит: должна тебе сказать, что Люба замечательная, но она слишком интеллигентна. А твой театр надо чистить, надо все старье отсюда просто выколачивать, как пыль из ковра. Давай я приду и все твое старье уберу, потому что Люба интеллигентна, а я могу разговаривать достаточно жестко. И вдруг я узнаю, что Кехман договорился с Образцовой. Мне ни слова. Я звоню ему и говорю: Владимир Абрамович,
1: да,
2: это правда? Он говорит: ну, я боялся, что все-таки ты такая еще сегодня востребованная, ты запросишь такой гонорар,
1: ой-ой-ой,
2: который я не подниму. А Елена Васильевна уже заканчивает карьеру, и, значит, я могу с ней договориться. Я говорю: ну, вы понимаете, что это не аргумент? Он сказал: ну, для меня это

Ансамбль «Лествица». Музыканты исполнят народную песню «Колыбельная», записанную в деревне Глазомичи Тверской области.

приглашаем на сцену следующих финалистов из Дальневосточного федерального округа. Молодежный ансамбль марин-хористов Республики Бурятия. Руководитель ансамбля, преподаватель, лауреат международных конкурсов Эрдем Дмбрылов. «Конь ветра».

0: Электронный фолк-проект «Белобока», представляющий Центральный федеральный округ. С песней «Река». Итак, просим.
1: Разнарядная сосна на крутом пригорке, воду девица красна несет в ведерке, на пригорке взором зорки.

0: Приглашаем на эту сцену Сергея Старостина.
1: Сергей Старостин – известный этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий, собиратель и исполнитель русского фольклора, член жюри конкурса «Вся страна». Итак, приветствуем Сергея Старостина с композицией «Перепелка».

мой, приди да ну скорей, дай мой зеленой садок, да на яблоньку ж на ветку, ох, на ветку зеленую. Ай-ой, посидим и побеседуем.

0: Ух.
1: В программе «Фолк-альбомы Радио России» звучала первая часть гала-концерта финалистов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», организованного Российским музыкальным союзом. Программу к эфиру подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова. Продолжение следует.
2: Фолк-альбом Радио России.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия. Экстренные и коммунальные службы Северной Осетии переведены на усиленный режим работы из-за прогноза о сильных ливнях и граде. Далее подробно. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 5 орудий полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пескуновки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания, уничтожено до 95 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», бронетранспортер М-113, 24 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М-777.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, за гранью приемлемого для России должно оставаться одно – заведомо намеренное уничтожение обычных людей. Остальное вполне допустимо, несмотря на жалобы Зеленского и европейских лидеров, которых Медведев назвал его европейской подтанцовкой. При этом зампред Совбеза убежден, что Гаагскими конвенциями о законах и обычаях войны тоже следует пренебречь. По словам Медведева, эти документы больше не актуальны, так как за 100 лет войны сильно изменились, вместо воздушных шаров с бомбами теперь используют ракеты и беспилотники. Помимо этого, раньше не было принято захватывать или убивать лидеров даже враждебных стран, обратил внимание Медведев. Президент США Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него. Однако не исключил, что Соединенные Штаты сами могут потребовать взносы за использование морского пути. В течение 60 дней прекращения огня в Ормузском проливе не будет никаких сборов. После истечения этого 60-дневного срока сборов также не будет, написал Трамп в соцсети True Social. Американский лидер добавил, что если сделка с Ираном не будет заключена, США могут ввести сборы за проход в качестве оплаты за свои услуги, а также для возмещения издержек. Япония впервые почти за полвека повышает стоимость виз для иностранцев сразу в 5 раз. Министр иностранных дел страны Тосиму Матеги объяснил это решение высокой инфляцией и сильным ослаблением национальной валюты. Однако, как уточнили в Ассоциации туроператоров России, эти финансовые нововведения не затронут наших сограждан. Для россиян оформление японской визы по-прежнему остается абсолютно бесплатным, и власти Токио пока не анонсировали здесь никаких изменений. Между тем, туристический поток из России в Японию растет. По данным за май, страну восходящего солнца посетили почти 25 тысяч российских туристов. Это почти на 30% превышает показатели прошлого года. Экстренные и коммунальные службы Северной Осетии переведены на усиленный режим работы из-за прогноза о сильных ливнях и граде. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло в своем телеграм-канале. По прогнозу 21 и 22 июня в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото взяли китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. Софья Елтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла 6-е место. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Нгамалё играет в «Динамо» с 2022 года. «Астана» определилась с кандидатурой главного тренера на сезон на 2026-27, сообщает «Спорт-экспресс». Команду, которая близка к возвращению в единую лигу, возглавит 55-летний сербский специалист Миодрак Райкович. В концовке сезона 25-26 Райкович принял «Сплит». Под его руководством команда уступила Цибоне в полуфинале чемпионата Хорватии. Астана также вела переговоры с экс-тренером сборной России по баскетболу и НБА МАИ Василием Карасевым, однако тренер отказался от предложения. Американский нападающий Гэтч Квинни подписал контракт с Сочи, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Квинни провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 21 июня. В Магадане плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 25.

0: Полярная воля.
1: Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторической страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, полную свободу, власть над собственной судьбой. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют. Они счастливы в этом суровом климате.
0: Академик РАН, директор Кунсткамеры Андрей Головнев. В программе «Настоящее историческое» в воскресенье в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Культура.
4: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
5: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я рад нашей встрече с вами. И сегодня у нас в гостях прекрасная актриса Гришаева Нонна Валентиновна. Здравствуйте, Нонна Валентиновна.
6: Здравствуйте, Александр Александрович.
5: Гришаева Нонна Валентиновна. Дорогие друзья, я, как всегда, предупреждаю Нонну Валентиновну, что я читаю биографию Нонны Валентиновны, а вы мне скажете, да или нет, потому что бывает по сайту что-то не то пишут.
6: Ой, как часто бывает.
5: Да, поэтому я прочту, а вы скажете, да, нет, и идем дальше уже, как полагается.
6: Легко.
5: Гришаева Нонна Валентиновна, советская российская актриса театра. Тут потрясающе написано. Кино и телевидение. Пародистка, телеведущая, певица, заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя, родилась в Одессе, отец был моряком на сухогрузе, правильно?
6: Да.
5: Мать учительница английского языка. Дальше читаем. Впервые Нонна снялась в кино в 5-летнем возрасте в фильме «Фотография на стене».
6: Да.
5: Правильно? Свою первую главную роль сыграла в 10 лет в Одесском театре опереты. Училась в Одесской балетной школе, музыкальной школе по классу фортепиано. Доучились?
6: Ну, балетную школу я, к сожалению, не закончила. По состоянию здоровья пришлось уйти и пойти в театральную студию. А музыкальную школу закончила.
5: То есть все 10 лет?
6: Нет, музыкальную школу 7 лет.
5: Прекрасно. Иногда 10 учатся. В 1994 году, в 1994 году, окончила высшее театральное училище имени Щукина, курс Владимира Иванова.
6: Иванова.
5: Да, Владимира Иванова. Тогда она получила предложение о работе сразу от трех московских театров. В Ленкоме, Сатириконе и в театре имени Вахтангова. Гришаева работала в труппе имени Вахтангова, была диджеем на радиостанции.
6: Вот это полная ерунда.
5: «Серебряный дождь».
6: Это неправда.
5: А так красиво, я когда читал, я восхищался.
6: Нет, нет, нет.
5: Так, не была диджеем, скажем. Вот.
6: Играла диджея в спектакле «День радио», поэтому все решили, что была диджеем.
5: Играла в театре «Квартета И» и в театре киноактера. Дальше, в 2004 году Нонна Гришаева получила главную роль в спектакле «Мадемуазель Нездо» в театре «Вахтанг». Ну, и дальше я буду тоже спрашивать некоторые вещи. Но я просто хочу сразу спросить, это, я думаю, для слушателей очень важно. Так вы актриса какого театра?
6: А сейчас я художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя. И по совместительству я играющий тренер. Я продолжаю там играть. Не только художественный руководитель, но и играть. И, конечно же, продолжаю играть и в театре «Квартет», и в театре «Вахтангова». Я вернулась в спектакль «Мадемуазель не тушь». Это вообще отдельная тема. А я уже вернулась на другую роль, на роль Курин, то, что в фильме Людмила Марковна играет. А выпускала я это в роли Денизы. Но сейчас недавно так сложилось, что меня попросили выручить театр, и мне пришлось вот опять сыграть Денизу. Вот.
5: И что интересно для вас, дорогие мои радиослушатели, что с 1 сентября 2019 года является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства ГИТИС.
6: Да.
5: Вы мне объясните, как вы успеваете вы в месяц скольких спектаклей? Раз, два, три, четыре, пять. Вот быстро. Не называя даже роли.
6: 12 названий.
5: 12 названий.
6: 12 спектаклей в разных
5: театрах. То есть это почти через день.
6: Да. Ну, вот так и успеваю.
5: А преподавать?
6: Тоже пытаюсь успевать, но у меня на курсе еще много замечательных педагогов, которые меня страхуют.
5: Это понятно.
6: Безусловно. Но
5: здесь... И снимаетесь? И это...
6: Нет, все. Нет, практически не снимаюсь. Это, собственно, и спасает. Потому что вся моя жизнь — это именно театр сейчас.
5: Сейчас спокойно поговорим. Ну, Валентина, скажите, пожалуйста, вы замужем?
6: Замужем. Давно.
5: Дети?
6: Двое.
5: Все. Вот так вот. Все, вопросов больше нет. Что касается портрета, ясен.
6: Я просто законченный трудоголик. Я не умею по-другому. Еще и перфекционист. Поэтому...
5: А кто детьми занимается, вашими?
6: Я занимаюсь, я стараюсь, я работаю без выходных.
5: Они маму видят когда? Ночью?
6: Каждый день.
5: Ночью не видит уже.
6: Каждый день. Я работаю без выходных, именно поэтому у меня получается 4 раза в год.
5: Вы водите машину?
6: Уезжать куда-то. Нет, у меня водитель. Пока водитель ведет, я делаю огромное количество дел, сидя, находясь в машине.
5: Вот. Итак, Гришаева Нонна Валентиновна. Теперь поговорим о театре, о творчестве. Я прочитал, родились в Одессе. Вы давно были в Одессе?
6: 3 года назад, к сожалению.
5: Объясните, почему к сожалению?
6: Потому что Одесса – это моя батарейка, мое подзарядное устройство. Я все 25 лет, что я не живу в этом городе, я каждое лето приезжала туда, чтобы напитаться этим морем, этим солнцем, этим городом, этой энергией, чтобы потом как-то год протянуть в Москве. Я 7 лет назад придумала такой благотворительный проект в помощь Одесскому театру юного зрителя. Опять же, я сделала на собственные средства спектакль «Варшавская мелодия» и раз в месяц приезжала в Одессу, и все деньги шли на нужды театра. Это был такой мой благотворительный проект. Он длился в течение 5 лет. И вот пока не произошла вот эта вся неприятная ситуация, пока меня в очередной раз был назначен спектакль в мой день рождения, должна была приехать, отыграть, театр должен был получить деньги.
5: В Одессе?
6: Да, в Одессе. И мне закрыли въезд, сорвали спектакль. И вот уже 3 года я не могу приехать домой.
5: А вы пытаетесь приехать?
6: Вы знаете, а мне сказали, что даже не пытайся. Я в списке миротворец, поэтому как бы пока так.
5: Трагично.
6: Да.
5: Это трагично. Извините, пожалуйста, а почему вас потянуло в Москву? В Одессе родились, в Одессе балетная школа, музыкальная школа. Почему потянуло?
6: Потому что, к сожалению, на тот момент, в прошлом веке, когда я выросла, родилась и выросла в Одессе, в городе, где такое количество театров, где своя киностудия потрясающая одесская, не было театрального вуза. Вот так, к сожалению, было. Не было театрального вуза, негде было учиться. Поэтому мне была одна дорога в Москву.
5: Потрясающе.
6: Где я не собиралась оставаться, я собиралась отучиться и вернуться в родной город.
5: Даже мне не приходило в голову, что действительно в Одессе
6: нет. Вот, представляете, да, тем не менее.
5: Ой, да. Ну, бессмысленно вас спрашивать, что любите играть вы. Серьезные, комические и так далее, что вам нравится.
6: Ну, почему же бессмысленно?
5: Вы играете... Ну, бессмысленно, потому что вы все играете. Все играете.
6: Но больше всего люблю жанр трагикомедии.
5: Ну, это естественно. И не то, что все даже играете, а просто вы все можете играть. Ну, и слава тебе, Господи. Скажи, пожалуйста, вот вы назначены художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя. Это далеко он ведь находится?
6: Царицыно.
5: Царицыно.
6: Да.
5: Большой театр? Ну, я имею в зал.
6: Нет, 300 мест всего. Это он небольшой.
5: 300 мест. Сцена удобная?
6: Да, замечательная.
5: Прекрасно. То есть круг есть там?
6: Нет, круга нет, конечно.
5: А что?
6: Ну, просто удобная сцена, хорошая. Просто я получила театр уже после ремонта.
5: Освещение?
6: Замечательное.
5: Звук?
6: Да. Все хорошо.
5: Дорогие мои радиослушатели, сегодня у нас в гостях Гришаева Нонна Валентиновна. И так как она является художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя, и так как я тоже художественный руководитель театра, и я знаю, что такое сейчас и звук, и свет, и сейчас в театре действительно это играет иногда даже, ну, вторую роль точно, после актера.
6: Это правда.
5: Вот. Это так оно и есть, поэтому я так и интересуюсь, как со светом, как со звуком. А народ ходит?
6: Слава Богу, да.
5: Прекрасно.
6: Ну, это не сразу, конечно, произошло, потому что когда я пришла в театр, там даже не было таблички. Первое, что мы сделали, это просто театр юного зрителя. Мы сделали на фасаде буквами. Да, потому что не было ни афиш, ни надписи, ничего не было. То есть люди ходили, а театр прямо напротив входа в усадьбу Царицына, да, в очень таком прекраснейшем, красивейшем
5: месте. Что люди
6: месте.
5: Ходили и что?
6: Люди ходили и даже не знали, что это за здание. Ничего не было, опознавательных знаков.
5: Ну и они не ходили вообще в это.
6: Ну да, театр еще был на ремонте какое-то время до моего прихода. Поэтому как бы пришлось возрождать практически с нуля.
5: Здорово, я с иронией говорю. То есть построить театр даже не обозначить. Это театр, а может...
6: Нет, он не построен. Нашему театру 90 лет. У нас сейчас 90-й сезон. Просто он отремонтирован.
5: Ну конечно, ну
6: да. Но сейчас все в порядке. И афиши, и надпись, все есть. Все работает, народ ходит. И даже едет из центра Москвы к нам.
5: Я вас поздравляю. Поздравляю.
6: Спасибо.
5: Ну, что интересного в театре вы ставите? Скажите, пожалуйста, вот, например. Потому что театр юного зрителя, дорогие мои радиослушатели, театр юного зрителя – это специфическая аудитория. Это прежде всего предназначено подрастающему поколению. Прежде всего. Дальше в нем, в театре юного зрителя, могут быть и взрослые спектакли. Но прежде всего это воспитание подрастающего поколения. Как оно, что оно, что оно смотрит, как оно идет в зрительный зал, как оно идет в театр, вот это поколение, которое уже напичкано всеми айфонами, смартфонами и так далее.
6: О, это прекрасная тема.
5: Вот, да. Скажите, что вы ставите, чтобы их завлечь, и не только завлечь на спектакль, а заставить потом не забыть этот адрес и ходить в этот театр?
6: А гаджетомания – это вообще главная болезнь нашего поколения подрастающего. И я веду просто жесточайшую борьбу за внимание ребенка, потому что... Я когда вижу, мы же со сцены видим, всегда горит синенький экран или нет. И когда я вижу, что ни один экран во время спектакля не горит, у меня внутри такое: да, победили. С моим приходом театр взял такое направление, такой вектор музыкальный. Мы делаем очень яркие музыкальные постановки. Первым спектаклем с моим приходом мы выпустили спектакль «Леди совершенства», где я сыграла Мэри Поппинс. Огромное спасибо Максиму Сакчу Дунаевскому, который просто подарил нам права на песни из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания», где каждая песня практически хит. И дальше мы стали двигаться именно в этом направлении. Вы знаете, у нас даже «Ревизор» — музыкальный спектакль, где и живые музыканты играют на русских народных инструментах, и даже артисты играют. Одна артистка даже играет на пиле. И некоторые гоголевские монологи даже переделаны в музыкальные номера. И на этот спектакль за 2 месяца невозможно достать билет. Потому что детям гораздо проще воспринимать вот именно такие постановки.
5: Рэп?
6: Нет, нет, нет, рэпа там нет, но все именно вот русское народные хиты. Наши русские народы.
7: Хорошо. Так, что еще ставите?
6: А много у нас спектаклей замечательных. Премьера спектакля «Питер Пен», музыкального спектакля, также с живым оркестром, в постановке Алексея Франдетти, замечательного режиссера, моего друга, с которым мы уже давно дружим и не раз работали вместе и в мюзикле «Зорро», и в спектакле «Джуди», где я сыграла Джуди Гарланд. Удалось Лёшу в его жесточайшем графике между Лондоном, между постановкой в Лондоне «Шанель», между постановкой в Большом театре «Сказки о царе Салтане», удалось его вырвать для того, чтобы он сделал спектакль «Питер Пен» у нас. Просто и для меня, и для Лёши эта история невероятно дорога. Для меня, потому что роль Венди – это была моя первая роль на профессиональной сцене, когда мне было 10 лет. Вот как раз тогда в театре, в Одесском театре оперетты, я вышла на сцену именно в роли девочки Венди. А в этом спектакле я играю маму в начале, а в конце уже повзрослевшую Венди.
7: Как называется спектакль? Еще раз скажите радиослушателям.
6: «Питер Пен».
7: Вот «Питер Пен». Я-то знаю, но вот...
6: Да.
7: Ну, объясните, по какой книге? Ну, некоторые не знают ведь.
6: Джеймса Барри, конечно, по книжке «Питер Пен». Это легендарнейшая...
7: Дорогие
6: английская
7: мои, вы поняли,
6: история.
7: Да, просто? Ну, она так рассказывает, как про своего родного как будто сына.
6: Ну, это действительно дочь. Так. Очень дорогая
7: так.
6: мне история.
7: Очень хорошо.
6: Очень сложный постановочный спектакль. У нас и самолеты летают, и рыбы плавают, и живой оркестр, и мы все танцуем, и вживую поем. И, в общем, это такой настоящий мюзикл.
7: Большая труппа у вас?
6: У меня 40 человек артистов.
7: И все поют?
6: Нет, не все, конечно, но, вы знаете, когда Лёша Франдетти пришел на кастинг для «Питер Пена», он был просто поражён.
7: На прослушивание по-русски.
6: Да, на прослушивание. Потом сказал мне: «Гришаева, я привык, если я прихожу ставить в драматический театр, то в театре, ну, 2, 3 поющих артиста, ну, в лучшем случае 4. У тебя 15 поющих артистов спектаклю быть». Так что я собрала за эти годы действительно очень хороших профессиональных поющих артистов.
7: Ну, вот вы испытываете какой-то страх, получая роль. И на что вы надеетесь? На себя, на режиссера?
6: Вы знаете, по-разному. В разных постановках, в разных ролях по-разному. Иногда это абсолютное доверие и вера в режиссера. Это вот как сейчас с Франдетти, да? Иногда это даже надежда на человека ушедшего, но это вот как со спектаклем о Людмиле Марковне Гурченко, да? Это сказать, что я волновалась, это не сказать ничего. Я умирала просто от ужаса, от страха. И я абсолютно... Я сходила перед премьерой на могилу к Людмиле Марковне и очень ее просила помочь мне. И я абсолютно четко ощущала, что в тот день, это спектакль премьера была в день ее рождения, 12 ноября, я абсолютно чувствовала, что она была рядом со мной. Иначе бы я этого просто не выдержала. Это тяжелейший спектакль, мощнейшая роль, невероятно тяжелая история. И если бы не Люся, я бы ее не вытянула.
7: Спасибо. Дорогие друзья, у нас в гостях прекрасная актриса Гришаева Нонна Валентиновна. Я прочитал действительно, ну, что-то я видел, что-то не видел. Колоссальное количество ролей в театре Вахтангова. Вы сейчас уже там не работаете, в общем.
6: Работаю, вот вернулась 2 года назад.
7: Ну, кроме «Мадемуазель Нитуш».
6: Ну, сейчас, слава богу, спектакль о Людмиле Марковне переходит во владение театра Вахтангова. Будет новая премьера, новые версии этого спектакля. Ну, вот так мы решили, что теперь этот спектакль будет спектаклем театра Вахтангова.
7: С актерами своего
6: театра? Да, теперь
7: театра?
6: Уже с актерами театра Вахтангова.
7: А.
6: Это была антрепризная история, а теперь это будет история театра Вахтангова.
7: Ага. А кто ставил Людмиле Марковне?
6: Сергей Алдонин.
7: Очень хорошо, очень хорошо. Ну, тут я прочитал фрагмент из вашего интервью. Я с детства обожаю Людмилу Марковну. Она всегда мне казалась жизненным ориентиром в том, какой должна быть актриса. ну и так далее. Это прекрасно.
6: Ну, мне казалось, что если уж и быть актрисой, то только такой, как она, которая может все. Поэтому она всегда была моим таким маяком.
7: Ну, вы, может быть, чем-то похожи. Это я имею в виду, потому что я тоже знал хорошо. То есть, ну, я действительно знал их, как мне кажется, хорошо. И с колоссальным юмором по отношению к себе. С такой иронией, с такой...
6: Самой иронией, потрясающей.
7: Фантастической. Да. Дорогие мои радиослушатели, вот сегодня у нас в гостях прекрасная актриса Гришаева Нонна Валентиновна, заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя. Перечислять все должности, просто это еще одна передача. Я хотел бы, чтобы мы послушали песни в исполнении ее, я не знаю, ее натуры женской, как она видит, как она слышит, и что мы услышим. Нонна, можно послушать, да?
6: Да, конечно. Прозвучит песня спектакля, который пока еще не состоялся, но мне бы очень хотелось, чтобы этот спектакль получился, потому что эту роль, опять же, играла Людмила Марковна. Это рецепт ее молодости. Вот песня из, надеюсь, будущего спектакля «Ария и Мили».

0: Дорогие мои радиослушатели, я думаю, мы получили удовольствие от нашей встречи с Нонной Валентиной Гришаевой. Большое спасибо вам, дорогая моя Нонна Валентиновна.
1: Спасибо вам огромное за приглашение и за удовольствие пообщаться с вами. А вас, дорогие радиослушатели, мы ждем в нашем Московском областном театре юного зрителя. Приходите.
0: Ну, а мы прощаемся, говорим до свидания.
1: Да.
0: Дорогие мои радиослушатели, до встречи через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Радио России.
1: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Вот как пишет, например, Иван Сергеевич Тургенев в своем рассказе «Лес и степь». Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. Какой вид! Река вьется верст на 10, тускло синее сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга, за лугами пологие холмы. Вдали

0: На тетеревином или глухариным таку с этим не сравнится, наверное, ничто. И вот мы буквально недавно отмечали столетний юбилей замечательного орнитолога и организатора науки Владимира Евгеньевича Флинта. И вот он был страстным охотником на боровую дичь. Ну, прежде всего, на глухаря, но и на тетерева тоже. И прямо вот фотографии, которые показывали во время этого празднования, этого юбилея, просто бередили душу, конечно. Мне приходилось бывать и на тетеревинах, и на глухариных таках, и И, конечно, это незабываемое впечатление.
1: Алексей, а для тебя?
2: Не знаю, для меня тетерев – это в основном летняя охота. Я не могу на него охотиться весной. Когда ты попадаешь на тетеревиный ток, то есть это вот эта какофония, красота, вот эти птицы, да, ты не думаешь о том, что на нее хочется поохотиться.
0: Да, это правда.
2: Я достаю фотоаппарат и откровенно просто фотографирую. Красивейшая птица, просто она интересная. Ты как завороженный за этим смотришь. У нас было случай буквально 2 года назад, когда девушку привезли там на охоту. Охотница, она первый раз попала на охоту, как бы вот именно. Вот, и говорит, будешь охотиться на? «В него стрелять надо?» – спросила она. «Нет, я не смогу». Ну, действительно, красиво. И у тебя это все фактически перед глазами.
1: Самодействие, да. Вот хорошо, вот пришлось к слову, и Евгений, и Алексей оба произнесли такое заветное, интересное тетеревинный ток, словосочетание, да? Давайте вот расскажем нашим радиослушателям, что такое вот это понятие, само понятие тетеревинный ток, что это понятие подразумевает, и откуда вообще взялось слово «ток», да? Что оно обозначает? Возможно, вот последняя часть вопроса – это больше к лингвистам, но все равно такование, да?
0: Да, вот как раз вопрос-то интересный, что обозначает слово «ток» в данном случае, потому что в биологии это вот, ну, действительно, какие-то брачные демонстрации групповые чаще всего, да, там, самцов, птиц, там, перед самками, вот они там исполняют некие танцы, исполняют некие песни, стараются понравиться своим партнершам и стараются, ну, как бы напугать своих конкурентов, да, чтобы в наибольшей степени самых лучших партнерш отобрать себе. А с другой стороны, ток в таком в географическом или, не знаю, понятии, это открытое место, где какие-то происходят сельскохозяйственные работы, например. А в данном случае, когда мы говорим о тетеревах, в принципе, это одно и то же. То есть тетерева же, они такие птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытые пространства, чтобы было видно друг друга, да, и чтобы их было видно хорошо, ну, не охотникам, конечно, а другим тетеревам и тетеркам прежде всего. Мы знаем тетерева, как его еще называют, тетерев-косач, ну, вот из-за вот этих лировидных перьев в хвосте таких косиц. А второе его название – полевой тетерев, то есть он как-то связан вот с полями, с открытыми пространствами. И, кстати говоря, вот на осенней охоте они тоже часто вылетают на поля, охотятся, собственно, выводками они кормятся на зерновых культурах, и вот их поднимают, они улетают в лес, ну и охотники их в этот момент как-то подстерегают, стреляют и так далее, и так далее. Так что ток, поле и тетерев – это такие неразрывные понятия, я бы сказал.
2: Вот интересно, Евгений, как бы заговорили про то, что тетерева атакуют самцы, да? Мы несколько раз сталкивались с тем, что самки, которые собираются на таку, если они не рассиживаются, начинают ходить между тетеревами, они вдруг между собой тоже начинают друг другу гонять. То есть фактически они тоже участвуют в токе, еще и отбирая лучшего самца друг у друга.
0: Да, тоже соперничество происходит между разными полами, да? Самцы между собой, а самки между собой, да? Конечно. То есть какая-то присмотрела себе лучшего таковика, который на лучшем месте сидит, а к нему уже подбирается другая самка. Конечно, ее надо отогнать.
2: А вот скажи, пожалуйста, ток вообще, у него же структура определенная. Как он выглядит сам по себе? То есть там же как-то в середине таковик, или он все-таки сбоку? То есть от чего-то это зависит? Ведь часто говорят как раз охотники, что нельзя, например, стрелять таковика.
0: Да.
2: Таковика застрелил,
0: да. ток распадается. Распадается, да. Тут интересно, вот принято считать, что первым прилетает застрельщик, такой самый старый, самый опытный петух, вот он, еще они, ну, обычно с вечера собираются в окрестном каком-то лесочке, рассаживаются по ветвям, и, кстати говоря, зачастую первые вот песни они издают еще на деревьях, как глухари. Это часто, ну, глухари это прямо обычное явление, а тетерева все-таки вот начинают подтаковывать еще совсем темно. Вот они начинают уже бормотать и даже иногда чуфыкать на деревьях. Потом слетает таковик вот на то место, которое ему кажется лучшим. И оно не обязательно в центре тока, оно может быть где-то сбоку. Но тетерева понимает, что это вот самая выгодная, самая такая лучшая точка. И, собственно говоря, другие тетерева, которые слетают вслед за основным таковиком. Они, конечно, сперва высокоранговые тетерева слетают, которые возле, занимают участки возле коренника, возле этого главного таковика, потом более слабые, более молодые самцы. И, собственно говоря, на вот границах этих таковых участков и происходит

0: шибки тетеревов. То есть каждый тетерев пытается занять лучшее место и поспорить с ним, с соседом, с соперником. И, как говорится, проверить его на прочность. А вдруг вот этот старый таковик уже немножко ослаб, и можно занять его место. Собственно, вот в этом-то и состоят такие групповые така.
1: Вы знаешь, интересно, я, поскольку какое-то время занимался грызунами, у них очень четко совершенно идет, что вот тот, кто доминант, и тут фактически таковик основной, ему все время приходится доказывать, что он круче всех.
0: Да?
1: А в результате, из-за того, что он доказывает, он всю энергию тратит на это. И спариваются с самками как раз наоборот субдоминанта, то есть те, которые по краю. У тетеревов то же самое?
0: То же самое бывает, да. Более того, вообще у других птиц, у которых есть така, бывают удивительные вещи. Например, есть такие кулички-турухтады. У самцов яркие перьевые воротники весной бывают. И у них тоже такие же групповые, там, с ритуальными схватками на границах каких-то участков. Вот у них совершенно четко есть вот резиденты, которые, значит, это обычно птицы... Сейчас вот выяснилось, что это с более темными воротниками обычно вот у них такая стратегия резидентов. Они занимают вот эти лучшие кочки, а между ними ходят претенденты. Это обычно с рыжими, там какими-нибудь белыми воротниками, то есть у них такая маршрутная стратегия, они все время пробуют на зуб вот этих резидентов. Но самое интересное, что есть процент самцов-турухтанов на этом таку, которые выглядят как самки. У них нет вообще никаких воротников, и они подделываются как бы под самок, ни с кем вроде не воюют с этими самцами, но тем не менее, если им подвернется самка, они как-то ее вот затевая с ней шашни, то есть на глазах у изумленной публики, что называется. Это называется клептостратегия размножения. Вот такие действительно бывают странные, женоподобные ребята, но их не должно быть много, потому что тогда все развалится.
1: Где-то, наверное, в прошлом или позапрошлом году интернет обошел ролик, когда удалось снять, как на ток вылетает гибрид, межняк, я понимаю.
0: Межняк, да. Межняк,
1: вплоть до того, что он начинает драться вместе с тетеревами, и он убивает тетерев.
0: Да, до смертельных случаев доходит.
1: Да, ужасно. То есть вообще как бы они часто вообще межники возникают?
0: Вообще с каждым годом все чаще, и связано это с тем, что нарушается популяционная структура и тетеревов, и глухарей. Ну, где-то их выбивают слишком сильно, где-то что-то еще происходит, какие-то экологические изменения. Когда получается, что тетерев не может найти себе тетерку, он реагирует на глухарку. Да, и вот таким образом получаются вот эти межники. Причем в основном мы более-менее знаем самцов, как выглядят самки-межники и есть ли они вообще.
1: Ага. Интересно,
0: это не очень,
1: действительно
0: никогда, да, это не очень понятно, потому что мы их не, особо не ощущаем, не видим, но есть какие-то вот вроде тетерки там и глухарки с отклонениями с некоторыми, так что можно их принять за
1: самку. Но это же тупиковые фактически, то есть тупиковые, они же дальше, да, то есть они же не могут сами-то...
0: Да, во-первых, начнем с того, что их активно не принимают тетерки. То есть они могут, конечно, пользуясь своей силой, там, разогнать всех тетеревов, даже кого-то убить, но вот дальше обычно ничего у них не получается. Но в любом случае, если даже происходит оплодотворение, либо это потомство оказывается нежизнеспособным, либо оно очень слабо и довольно быстро гибнет.
2: Я, готовясь к сегодняшней встрече, вычитал в одной работе, что така у кавказских тетеревов, они отличаются.
0: Да, я видел это воочию в Тибридинском заповеднике, мне пришлось где-то в начале мая, еще снега глубокие стояли, мы залезли с вьючной лошадью на довольно большие высоты, и когда погода наладилась, а мы в таких скоротках сидели, у нас была избушка, и внизу скородок, чтобы смотреть. Нас интересовали съемки, то есть мы... Кавказский тетерев – это краснокнижный вид, на него запрещена охота. Нам было интересно посмотреть, как такуют кавказские тетерева. И вы знаете, совсем по-другому. У них практически нету контактов между самцами вот таких тактильных, то есть у них нету драк. Каждый самец сидит на своей кочке, где-то на склоне, довольно далеко друг от друга. И что они делают? Они подпрыгивают вверх и делают такой кувырок в воздухе. То есть у них ток сопровождающийся воздушными демонстрациями. Знаете, как вот голуби-турманы вот в воздухе делают такие кувырки? Так и эти. И, собственно говоря, там чуфыканье, бульканье почти не происходит. Там совершенно другие звуки они издают какие-то. И получается, что самки выбирают лучшего прыгуна этого эквилибриста. Конечно, наверняка они понимают, что вот этот кавказский тетерев занял лучшую позицию, да, что это, скорее всего, такой коренник, да, основной, а вот эти все-таки там где-то пониже. То есть на склоне, скорее всего, это как царь горы. То есть тот, кто выше всех и самый главный.
2: Какие у нас тетеревинные вообще получили самое широкое распространение?
0: Тетерев – один из самых широко распространенных наших видов. Есть места, где его немного, Но, наверное, тетерева все-таки превосходит курочка поменьше. Это рябчик. Вот уж кто действительно символ русского леса. Пестренький такой петушок с хохолком, с черной бородкой красивый. Красиво свистит, так самок тоже привлекает. Собственно, у рябчиков нету вот такого группового тока, как у тетеревов и глухарей. Но они привлекают самок свистом, самка подлетает. Или наоборот, самка свистит, самец подлетает. И, кстати говоря, у них, вот в отличие от глухарей и тетеревов, самец и самка все-таки меньше отличаются друг от друга. Вообще у птиц интересно. Если самец сильно отличается от самки, скорее всего, он не принимает участие в заботе о потомстве. Ему главное покрасоваться, чтобы самка его выбрала, а дальше уже вот сама-сама. Там, то есть откладывание яиц, насиживание, введение выводка, это все на долю самки. А вот у рябчика немножко вот так сближенные характеристики, да, и размеры похожи, и окраска похожа, и самец все-таки так немножко вот охраняет место, где там самка гнездо устраивает, напрямую не участвует в введении выводка, но он, тем не менее, все-таки как-то у него чуть получше с равноправием в семейной жизни, а совсем хорошо, кстати, у куропаток, у белых и тундриных. Вот у них такое более равноправно распределенные роли в семействе, ну, потому что все-таки совсем север, и так как-то одной самке не справится иногда. Вот
1: интересно, у рябчика просто, я много раз в лесу во время тяги вальшном, когда стоишь, вот слышно, как свистит рябчика, потом такое впечатление, что все-таки самцы между собой начинают драться, то есть у них все-таки драки какие-то происходят, потому что хлопанье крыльев сильное стоит, как будто удары идут. Есть такое у них или нет?
0: Есть некое подобие драк. То есть это не настоящие, когда там летит кровь, там летят перья во все стороны. То есть это все-таки не глухари, не тетерева, да. Но некие вот такие демонстративные хлопания крыльями, там распушение. Каждый самец, естественно, стремится пострашнее выглядит для соперника, ну, такой,
1: конечно, есть. А у белой тундриной куропатки они как такуют?
0: Белая тундриная куропатка, ну, тоже у них нету так называемых групповых таков. Вот у белой куропатки очень похоже на кавказскую тетерева. Несколько самцов сидят на разных кочках в тундре, и по весне очень интересная смена окраски происходит. Ну, зимой самец и самка белые, а по весне самка довольно быстро одевает уже такой пестрый летний наряд, а у самца такие буро-каштановые перья начинают появляться на голове, на шеи, на груди, и получается он очень такой контрастный, такая красно-бурая голова и шея, а все остальное белое. А тундра уже практически освободилась от снега, и вот такой двуцветный фонарик. Там, потом смотришь, там сидит. И они тоже подпрыгивают, они кричат, причем у них такой хохот, такой кабеу, кабеу, ха-ха-ха-ха-ха, такой очень интересный. Кстати, тюкчи так и называют белую куропатку кабеу. Они еще совершают демонстративные полеты, то есть вот он взлетает над этой своей кочкой и полетел, так мелко трепеща крыльями. Очень красивое, кстати, зрелище, вот когда такой белый куропач летит, и, ну, так, естественно, самкам тоже нравится.
1: Я студента пошел на глухой Харин и ток, и ночевал, соответственно, в лесу недалеко от тока. И если бы я не знал, как кричит куропач, там действительно, я понял, что вот люди многие воспринимают, что вот леший, наверное, вот именно так. Ты лежишь там на настиле просто вроде так у костра, и вдруг такой хо-хо-хо-хо, по лесу, да, а еще такие уже белые ночи, начало белых ночей, да, впечатление такое, да.
0: Это правда.
2: Я хочу вас, друзья мои, спросить, ну, по крайней мере, наши многие радиослушатели задают, начинающие охотники в том числе, просят рассказать о ночевках, вообще о гнездах тетерева и про лунки.
0: Гнезда-то у всех тетеревных птиц, они устроены крайне просто, где-то такая ямка в мху, там, в траве или там под корягой, часто под какой-нибудь валёжиной, немножко выслано по краям веточками, посередине довольно много перьев, и лежат яйца совершенно покровительственной окраски. Вот пройдешь мимо, не заметишь. А с лунками, да, совсем интересная история. Тетеревиные птицы потому и смогли продвинуться так далеко на север и завоевать не только таежную зону, да, но и тундры, и вообще Арктику, можно сказать. Почему? Да потому что они научились ночевать в снегу. Причем тетерева или глухари, ну, глухари в меньшей степени, просто для глухаря столько снега с трудом можно найти, а для тетеревов это обычное явление, когда они иногда прямо с налета падают.
2: Да, с веток там.
0: Снег, да, с веток, или с ветки падают. И там они обычно делают такой небольшой туннель, то есть они никогда вот прямо в той лунке, куда они упали, они немножко проходят в сторону. Ну, очевидно, это все-таки средство там избежать внимания хищников, тех же там лиск, например. Они проходят небольшое расстояние под снегом и делают небольшую продушину, так чтобы подышать им было нормально. И, собственно, в этой лунке в снегу они и ночуют внутри. Получается так, что холодно, конечно, но нету ветра. Температура внутри вот этого снежного покрова зачастую повыше, да, чем вымороженная снаружи там тайга какая-нибудь или тундра. И вполне нормально переночевывают, да, прекрасно. И рябчики так делают. И самое интересное, иногда так делают не только тетеревиные птицы, но и фазановые птицы, которые в средней полосе живут, например, серые куропатки.
2: Ну, я думаю, о фазановых мы еще поговорим в наших будущих программах. Друзья мои, я вас еще хотел спросить, вот коль скоро мы заговорили вообще о тетеревинах, есть еще ведь американские тетерев?
0: Ой, тетеревинах довольно много. И, кстати, предполагают, что вся вот эта группа тетеревинах, которая раньше считалась отдельным семейством, сейчас считают всего-навсего группой фазановых птиц, к сожалению. Так что мы вот это такое семейство потеряли как бы целое. Так вот, они, судя по всему, родом из Северной Америки. Именно там их центр происхождения, где-то, видимо, в горных районах Запада Северной Америки. И потом они через Берингийскую сушу, которая когда-то была на месте Берингового пролива, и которая занимала тогда такое растительное сообщество, которое называется тундра-степь или мамонтовая прерия. Вот они перешли в Евразию, и примерно 8 видов у нас здесь в Евразии, и побольше видов 12 в Северной Америке. Там есть луговые тетерева или степные тетерева, так называемые, которые вообще живут в открытых пространствах, никогда не видели деревьев. Очень интересно такуют. У них надуваются такие кожаные пузыри по бокам шеи, которые служат резонаторами. Собственно говоря, и наши всегда тетеревины, и глухари, и, собственно, тетерев, они раздувают шею для того, чтобы вот как раз вот это бормотание, бульканье было хорошо слышно. А у тех просто вот надуваются кожистые пузыри по бокам шеи. Зрелище поразительное. И у них еще у двух видов такие перьевые рога поднимаются над головой.
2: А голубой тетерев – это из той же серии?
0: Голубой тетерев из той же серии, только он лесной. У него тоже надуваются такие желтые пузыри, но он лесной.
2: Что ж, друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Я хочу поблагодарить моих гостей за этот разговор и за обещание продолжить его в ближайших программах. Нам есть еще что обсудить. А гостями в студии, напомню, были Алексей Беляков, журналист, страстный охотник и мой большой друг. Леш, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо за приглашение.
2: И Евгений Коблик, известный орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии научно-исследовательского Зоологического музея МГУ, автор более 300 научных и научно-популярных статей и 26 книг, человек, который знает о птицах, в том числе и о тетеревах, практически все. Евгений, ждем вас снова.
0: С удовольствием приду.
2: Уважаемые друзья, я Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. Австралийская ехидна.
5: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
4: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Музыка, соединяющая времена, жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
4: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В ответ на террористические удары Киева российские вооруженные силы нанесли новую серию высокоточных ударов по системе снабжения ВСУ. Иранская делегация прибыла в Цюрих на переговоры с американской стороной. Подозреваемый в нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре признал вину и заявил, что раскаивается. Далее подробно. В ответ на террористические удары Киева российские вооруженные силы нанесли новую серию высокоточных ударов по системе снабжения ВСУ. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса, транспорта, места дислокации боевиков, а также склады, площадки запуска и производства беспилотников. А в зоне спецоперации подразделения армии России с каждым днем приближают полное освобождение Константиновки. Все пути к отступлению из окруженного города перекрыты. Последняя информация об обстановке на линии боевого соприкосновения в тылу противника у Александра Катюбы.
2: Наши беспилотники уходят на Константиновку. Бойцы 1-го мотострелкового батальона полка 1194 4-й бригады южной группировки войск идут вперед.
3: Вот в этих кварталах, это там, возможно, боевики сидят, да?
4: Да, есть в каких-то домах сидят. Постоянные здесь глаза висят. Мимо очень сложно пройти.
2: Вот несколько солдат противника пробираются в один из полуразрушенных домов. Планируют закрепиться и держать оборону. Наши ударные птицы с мощной взрывчаткой на борту уже легли на боевой курс. Вот она, Константиновка, как на ладони. Весь город под нашим неусыпным контролем. Боевики ВСУ изо всех сил пытаются прорваться к своим окруженным соратникам, но все их попытки тщетны. Штурмовики этого подразделения одними из первых вошли в город и теперь усиливают натиск.
5: Парни продвигаются у нас малыми группами, при поддержке артиллерии, средств БПЛА. Продвигаются скрытыми тропами, показывают чудеса. После передвижения противник, вообще не ожидая, наблюдает появление наших бойцов в том месте, где их не должно было быть.
2: Его позывной Вилли, старший стрелок штурмовой роты. Говорит, враг основательно закрепился в городе.
6: Но противник, конечно, огрызается, не сдается, но мы двигаемся вперед.
2: В апреле прошлого года подписал контракт и после нескольких месяцев подготовки пошел в штурмовики. При зачистке одного из укрепов Константиновки вышел победителем в схватке с несколькими боевиками.
6: Первого противника, получается, обезвредил, а второго не заметил. Он с комнаты стрелял, там не видно было, темно. Выстрел такой. Ну, в дальнейшем его тоже обезвредил.
7: Куда пуля попала?
6: Пуля попала сюда, в дом. Легкое ранение, сквозное, рука будет работать.
2: Сейчас делится боевым опытом с товарищами.
6: Попробую прицелиться в мишень и с правой стороны, и с левой.
2: Принципиальная тактика действий в условиях современных бойцов Константиновки. Наши штурмовики учатся резать углы. Они выходят из-за укрытия, не показывая. Все. Ну и очень важно уметь стрелять с обеих рук. Автомат сначала с левой стороны применения, потом с правой. Тем самым он не виден, вообще не виден противнику. Он сражает большой сектор обстрела. Вот еще несколько огневых точек ВСУ. Координаты от бойцов 1-го мотострелкового батальона уже получили артиллеристы. Все цели поражены.
8: Когда были взяты первые кварталы, после этого противник очень быстро отошел. По непонятным причинам мы ожидали более масштабного сопротивления, но... Это случилось буквально за неделю. Конечно, сейчас пытается обратно подходить, но уже поздно.
2: Разрозненный и изможденный гарнизон ВСУ в Константиновке в плотном кольце окружения.
1: Владимир Путин в поздравлении с Днем медицинского работника заявил, что достижения науки должны как можно быстрее внедряться в больницах, поликлиниках и реабилитационных центрах. Президент России отметил, что в стране разворачиваются проекты по созданию передовых биомедицинских, генетических и клеточных технологий с участием ученых и ведущих технологических компаний. Все эти разработки, по словам президента, расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, а также для сохранения активной и полноценной жизни человека. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности диалога с президентом России Владимиром Путиным. В видеообращении он также отметил готовность общаться с Зеленским и подчеркнул, что Евросоюз обладает инструментами для влияния на решение Киева. Между тем, как сообщает издание «Политико», вопрос возобновления переговоров с Москвой расколол лидеров Евросоюза. Против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, которые считают, что сейчас не время, и Евросоюз должен представлять именно их страны. В Кремле, в свою очередь, напомнили, что Россия открыта к диалогу, но попытки вести переговоры с позицией силы – серьезная ошибка. Иранская делегация прибыла в Цюрих на переговоры с американской страной, сообщила иранская гостелерадиокомпания. В состав вошли спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, замсекретаря Совбеза и глава Центробанка Ирана. Американский вице-президент Джей Ди Венс, по словам его помощника, также вылетел в Швейцарию. Ранее Вен заявил, что главными темами переговоров станут ядерная программа Ирана и прекращение огня в Ливане. Стороны намерены обсудить условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании. Подозреваемый в нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре признал вину и заявил, что раскаивается. На опубликованном Следственным комитетом видео 19-летний обвиняемый ответил утвердительно на вопрос о признании вины в инкриминируемом преступлении. В субботу он напал с ножом на людей в торговом центре. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько посетителей получили ранения. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
7: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. Он в схватке за третье место победил канадца Франсуа Готье-Драпо. Также у женщин бронзовым призером в весовой категории до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Шанхай Шэньхуа под руководством российского тренера Леонида Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Китая по футболу. В матче 1/16 финала команда обыграла Шэньцзянь Кунфу со счетом 2-0. Шанхай Шэньхуа одержал первую победу с 26 апреля. Команда не выигрывала в предыдущих 7 матчах в чемпионате Китая, проведя 3 встречи в ничью и потерпев 4 поражения. Российские хоккеисты «Каролины» принесли на чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли флаги России. Мероприятие прошло в штате Северная Каролина. Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян – нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. В финале плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4-2 в серии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье, 21 июня, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.

0: танцуй.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, это была песня «Танцуй», которой мы сегодня открываем 446-й эпизод программы «Аурум Инутиля». Меня зовут Дмитрий Чернов. А вот эта песня «Танцуй» принадлежит авторству группы «Воздух» из города Чебоксары, о которой мы сейчас поведем наше повествование, в первую очередь. Во-вторых, я познакомлю вас с лидером этой команды. Ну и в-третьих, мы будем слушать еще одну песню этого самого замечательного коллектива из столицы Чувашской Республики. Сергей Помнящий, лидер группы, с нами на прямой связи. Сережа, привет.
4: Привет, Дима, всем привет.
3: Давай по поводу песни «Танцуй», которую мы только что слышали. Я с нее не случайно начал сегодня эпизод, потому что, во-первых, нам не хватает вот таких вот легких, но в то же время бодрых композиций. Как она появилась на свет, расскажи сначала немножечко об истории команды «Воздух», чтобы мы понимали, сколько лет вы существуете, в каких стилях вы играете, кто в команде чем занимается, ну и так далее.
4: Команда «Воздух» появилась на свет где-то в 2021 году, то есть мы группа молодая совершенно, но уже дядьки 40+. Сошлись на том, что мы должны играть какую-то музыку. У нас интересная коллаборация. Михаил Гоголев у нас музыкант и композитор, и несколько поэтов, включая меня. Так вот, песня «Танцуй» написана мной, да, текст мой, гармония моя, аранжировка, естественно, группы «Воздух». Если говорить конкретно о ней, то, если вы заметили, она, конечно, бодрая, но текст достаточно глубокий так. И грустный. Но она именно с надеждой на светлое будущее. В песне говорится о том, что какой бы депресняк в жизни ни происходил, нужно верить в мечту. Должно быть какое-то хобби, которое в конце тоннеля покажет свет. Вот примерно об этом песня.
3: Вот у нас сегодня эпизод называется «Вдохновение». Чуть позже последует и глава традиционная из книги Рика Рубина, которую я зачитываю и знакомлю наших слушателей как раз с этим величайшим произведением, важным для всех музыкантов, особенно начинающих, чтобы понимать, как устроен мир не шоу-бизнеса, а именно музыкального творчества и что должно быть в голове у будущего большого музыканта. Хочу спросить тебя о вдохновении. Откуда черпаешь это самое вдохновение? Как происходит магия вот этого поиска, когда ты вдруг понимаешь, что из вдохновения потихонечку молекулы выстраиваются в нечто, что называется песней в дальнейшем.
4: Вот именно магия – самое правильное слово. Мне для вдохновения нужно обязательно, почему-то у меня так устроен мой мозг, я не знаю, как у других авторов, поэтов, но мне нужно обязательно либо услышать строчку, либо прочитать ее, либо какое-то словосочетание, чтобы меня прям вштырило, понимаешь, вот тогда начинает рождаться какая-то лирика, какие-то строки, какой-то, может быть, даже боевичок. Я не знаю, что будет с этой строчкой дальше. Я не знаю изначально, какой будет сюжет, но это рождается вот именно постепенно и уже приходит к чему-то. Вот у меня именно так вдохновение получается. Я беру просто гитару тогда, кладу блокнот с ручкой и погнал.
3: Я допускаю, что именно так появилась песня «Рубашка», которую мы прямо сейчас тоже услышим, да?
4: «Рубашку» я немножко вынужден разочаровать. Текст написан не мной, текст написан нашим бывшим барабанщиком Александром Моисеевым. Вот, он с удовольствием принес его. Она немножко выбивается даже из общей концепции группы «Воздух», но она веселая, такой легкий уральский рок.
3: Давайте послушаем, что там за романтизм такой походный. От группы «Воздух», город Чебоксары, песня «Рубашка» прямо сейчас в «Ауру Минуцеля».

0: Красивая песня, «Рубашка» называлась эта композиция. Чебоксарский коллектив «Воздух» сегодня открывает у нас эпизод 446 своими замечательными хитами, песнями, композициями, треками, кому как удобно. Лидер группы Сергей Помнящий с нами на прямой связи. Сереж, ну а музыка или текст, что рождается раньше и почему?
1: Знаешь, я думаю, что в идеале должно рождаться одновременно. По крайней мере, у меня происходит так, что я уже сказал выше, что я беру гитару, окнут и ручку. Да, по старинке блокнот и ручку, так мне почему-то удобнее. Если рождается гармония и вокальная мелодия, это тогда, ну, 80%, наверное, успеха. Что песня, я не знаю, это получится. Но когда рождается музыка, на мой взгляд, музыка, а потом уже за уши притягивается текст. Вот почему-то у меня это не работает. Вот, может быть, из-за этого я не могу почему-то писать песни на заказ.
0: Ну и что же? И последнее, о чем я тебя хочу, Сереж, спросить сегодня. Ну, лето на дворе. Где группа «Воздух» будет выступать? Опен-эйры, какие-то клубы, стадионы, я не знаю, что еще. Расскажи, какой у вас график концертный на ближайшие месяцы.
1: Ребята, лето, опен-эйры. Увидимся 23 июня в Чебоксарах. Фестиваль «Human Fest». И 24 июля, недалеко от Чебоксар, Сурские Зори, там будет проходить фестиваль ежегодный под названием «Сяч». Там можете нас увидеть.
0: Вот, Сурские Зори, тоже бы хотелось бы приехать. Но так или иначе, друзья, в любом случае, всем, кто нас слушает, и всем, кому нравится группа «Воздух», я что, могу только пожелать приятного времяпрепровождения под отличную музыку. Сергею Помнящему большое спасибо за беседу, лидеру команды «Воздух». Мы переходим к нашим следующим исполнителям. Это Ауру Менуцеля. Сделайте погромче.
2: Бесполезное золото.
0: Друзья, следующая команда, ну просто феерическая. Англоязычная прогрессив-рок-группа Guilt Rip. Музыканты играют просто в восторг. Я не знаю, как они, насколько они вживую, но вот то, что мы в записи услышали, это правда восхитительно. Ярослав Почернин задумывал этот проект как чисто студийный проект. Но после получения предложения выступить вживую, собрал живой состав. Собственно, Ярослав нам прямо сейчас все сам и расскажет. Ярослав Почернин, лидер группы Guilt Rip, с нами на прямой связи. Ярослав, привет.
3: Привет.
0: И меня, когда я послушал песню «Long Way Home», которую мы сегодня будем, да, представлять в проекте «Ауру Менуцеля», мне показалось, что я когда-то где-то этот вокал в «Ауруме» слышал. Сначала я подумал, да нет, так не бывает. Отмахнулся от этой мысли. А что ты скажешь по этому поводу? Мог ли я слышать вашу группу где-то раньше?
3: Ну, где-то раньше, наверное, мог бы слушать. Но, скорее всего, ты вспомнил, как мы с тобой общались в 2012 году, когда я тебе презентовал группу White Town, которая не только победила в голосовании слушателей одного выпуска, но и в целом серии выпусков.
0: Ничего себе! А сейчас ты поешь?
3: А сейчас я пою. Ну, я всегда пел, на самом деле, и бэк-вокалы, и лид-вокалы кое-где, но вот так получилось, да, что собрал свой проект.
0: А почему, когда мы опубликовали песню «A Long Way Home» в нашем канале в социальной сети ВКонтакте, и начались восхищенные отзывы, и, друзья, да, напомню вам, что если вы подписаны на наш канал ВКонтакте, то вы будете первыми узнавать обо всех новинках, которые звучат в программе «Ауру Менуцеля», подпишитесь. И ты сделал там такую отметку, заметку о том, что, ну, это выбивающаяся из стилистики команды песня, мы пишем немножко другое. А что другое? Вот расскажи о стиле.
3: Вообще, мы больше склоняемся к прогрессивному року, такому классическому, прогрессивному, в духе, может быть, 70-х, 80-х, ну, 80-е уже прогрессивный рок на спад пошел, ну, вот, что-то типа того. Только в более современном звучании, там, с синтезаторами более современными и так далее, все, может быть, с аранжировками более тоже, там, не на 20 минут одна песня, а более, ну, подходящая для современного слушателя, скажем так, форматы. А у нас очень многие композиции именно вот более такие прогрессивные, это со сменой размеров, со сменой ритмов, с разными там ухищрениями гармоническими и мелодическими, ладовыми. Вот. А здесь такая, в принципе, простая поп-песня. Она тоже, на самом деле, не такая простая, как кажется. Но довольно-таки просто такая поп-рок-песня, мне кажется.
0: Ну, не скажи. Но давайте, друзья, давайте послушаем эту композицию. Чего тут городить-то огород? Вот она, эта композиция. Вот она, эта группа Guilt Rip. Смысл названия, кстати, о котором мы узнаем чуть позже. И песня A Long Way Home. Прямо сейчас в «Ауру Менуцеля». Поехали. Поехали.

0: Это была красивейшая, мое восхищение, красивейшая песня «Long Way Home», группа «Guilt Trip», московская команда. Ярослав Почернин, лидер группы, чей голос вы только что слышали, с нами на прямой связи. Давай немножко о вдохновении поговорим. У нас сегодня вдохновение. Мы обсуждаем, откуда музыканты черпают его, откуда берутся силы на то, чтобы его искать и разыскивать. Вот у тебя как эта магия происходит? Как у тебя рождается песня? Как ты понимаешь, что эта песня будущее, когда ты схватил музу, летящую, так сказать, за крыло, и вдруг понял, что вот он этот самый момент. Ты его понимаешь, ты его ощущаешь физически?
1: Вот здесь есть такой магический момент один. Я вообще-то такой довольно материалистический взглядов человек. И я могу разложить творчество на абсолютно технические такие составляющие. Вот ты взял инструмент, вот ты начинаешь играть в таком-то ладу, там, в таком-то ладу, такие последовательности аккордов, начинаешь что-то там вокализировать под это. Но вот этот момент, когда набросок становится песней, он какой-то магический. Вот никогда не знаешь, где он произойдет. Иногда он происходит довольно поздно уже на продакшене песни. Mm-hmm. И тебе кажется, наконец-то это стало песней. Я уже думал, это не станет. Что это просто будет, что это на выкид все. Работа на смарку. Иногда происходит очень рано. Вот с этой песней произошло очень рано. Я просто взял гитару и случайно вот напал на такую последовательность аккордов и сразу напал на эту вокальную мелодию куплета. И припева, кстати, тоже. И у меня и куплет, и припев родились вот сразу. Прямо перед концертом я взял диктофон, записал и вернулся к этой песне там на следующей неделе. Уже у меня готовая лежала демка. Обычно у меня все происходит гораздо дольше.
0: Это вообще на самом деле загадка и действительно магия какая-то. Вот мы чуть позже будем как раз читать, что по этому поводу считает Рик Рубин, великий и прославленный музыкальный продюсер современности. Ну, а к тебе у меня последний вопрос. Вы выступаете вживую? Лето у нас на дворе. Где вас увидеть, послушать можно будет? В июле, в августе? Ну, вот скажем там, в сентябре, может быть?
1: Ну, на сентябрь мы пока не загадываем так далеко, а в июле нас можно будет послушать 18 июля на ВДНХ, фестиваль «Стандарт».
0: Кстати сказать, друзья, 18 июля команда Guilt Trip, московская группа, чью песню A Long Way Home вы слушали в программе Our Minute несколько минут назад. И с лидером команды Ярославом Почерниным я только что вел вот эту вот самую беседу. Ну а 18 июля послушать вживую, мне кажется, тут даже нельзя говорить слово «рекомендую». Здесь нужно говорить «настоятельно советую». Мы перемещаемся в Рязань, а группа Guilt Trip и музыкантов этой команды горячо благодарим и ждем новых песен. Друзья, наш участник и уже многими слушателями любимый, слушатели говорят, а когда будет новая песня проекта «Я все из города Рязани»? Полюбили поклонники и слушатели программы «Аурум и Нусили» вот этот вот рязанский коллектив. А вы знаете ведь, да, и это не секрет, что лидер группы Сергей Клименко, который основал вот этот вот проект и сам поет, сам музыку сочиняет, он, как я уже много раз говорил, моряк дальнего плавания. С Сергеем связаться бывает категорически сложно. Тем не менее, все равно Сергей Клименко с нами на прямой связи. Привет, Сережа. Я горячо тебя приветствую в очередном эпизоде программы «Аурум и Нусили».
2: Дмитрий и слушатели «Аурум и Нусили», шлю вам горячий африканский привет из славного гвинейского города Конакри.
0: Расскажи, откуда ты черпаешь свое вдохновение для написания песен? Таких прекрасных, как сегодняшняя новая композиция «Лето зной», вот с этим вот рифом задорным, который мы сейчас будем слушать.
2: Ну, в основном из личного жизненного опыта. Ну, к примеру, вот эта песня «Лето зной» есть описание конкретного пикника, как бы одного из многих, в которых я принимал участие, проживая за Полярным кругом на Кольском полуострове в военном городке. Мы там частенько собирались на шашлычки, вот, благо далеко ходить было не надо, из дома выходишь, 200 метров прошагал в сопке, и ты уже на природе. В общем, наверное, 80% песен – это личный опыт. Остальные 20% – это такой микс личного опыта, каких-то фантазий, наверное, переживаний, может быть, да.
0: Друзья, давайте от слов ближе к делу. И прямо сейчас новый хит рязанского проекта «Я все» и Сергея Клименко под названием «Лето зной». Пока на дворе лето и пока на дворе зной.
3: Аромат цветов в волосах.

0: Это был трек «Лето зной». Рязань представляет сегодня свой замечательный коллектив «Я все». Сергей Клименко, основатель и лидер этого проекта, с нами на прямой связи. Сереж, ну музыка или текст? Что у тебя-то рождается раньше? И почему самое интересное?
1: У меня музыка первична. Приходит сначала мелодия, такой лейтмотивчик, да? Я стараюсь его развить максимально. Сначала без инструмента, а потом добираюсь до гитары и уже окончательно доделываю музыкальную составляющую песни. Текст вливаю или как бы втискиваю, как повезет это уже в готовую музыкальную форму. Почему так? Ну, такая версия, наверное, потому что у людей, и у меня в том числе, в песне прежде всего завораживает красота мелодии, если таковая имеется в песне. Думаю, что так устроено музыкальное восприятие у большинства меломанов, у большинства людей. Мелодия, она как бы по природе навязчивее, чем более навязчивый, чем текст. Вот, допустим, знаете, у многих бывает навязчивая мелодия в голове так бы закрутится, да, и ты уже целый день не можешь выбросить из головы. И нормально, вот дожил, можно сказать, до своих годков, и все нормально, пока отсутствует с головой. А вот если бы мне, допустим, какая-то рифма пришла в голову, да, я не могу ее выкинуть, это все, Сережа, иди, наверное, обратись к врачу. Какая-то нездоровая тема, да? Поэтому мелодия – это норм, и она первична.
0: Ну а под финал нашей беседы расскажи, как, когда и где была написана самая лучшая твоя песня? Как она называется? Все это, ну, сегодня в этом эпизоде очень важно знать.
1: Ну, я уже говорил в программе предыдущей, что моя лучшая песня – это «В окопах». Она у вас прозвучала уже. И историю написания этой песни я там подробно описал. Если вкратце, она родилась после спора. У меня был спор со старшим помощником, когда я работал на лесовозе. Он поляк, я русский. Мы, как всегда, сядем с ним на пересдаче вахты и болтаем о том о сём. Заодно, как бы, высказываем друг другу своё историческое фе. Да? Вот. И в очередной раз я наслушался, и это меня сильно зацепило. Я пришел в каюту, и у меня сразу же возник образ одного места, которое я посещал, кстати, незадолго до того, называется оно «Долина славы». Это на Кольском полуострове. Там есть такие стелы с выбитыми на камнях предсмертными записками наших бойцов Красной Армии. И, в общем, это место, оно как бы, ну, навсегда остается у тебя в памяти и оставляет большое впечатление. Вот, и я пришел в каюту, и, вспомнив это место, прям текст у меня вылился, я не знаю, там за час, наверное, я написал эту песню. В общем, песня «В окопах» посвящена павшим бойцам, защитникам Заполярья во время Великой Отечественной войны. Это моя лучшая песня.
0: Друзья, ну и традиционно, чего я не делал последние несколько эпизодов, кстати говоря, важная глава из книги Рика Рубина, о книге которого я постоянно рассказываю, она называется «Из ничего. Искусство создавать искусство». Очередная глава, которая послужила сегодня, в общем, и, знаете, вот этим размышлением на тему, откуда же это вдохновение берется. Что пишет Рик Рубин на эту тему, буквально вот давайте послушаем.
2: Ловите волну и держитесь на гребне как можно дольше. Если повезет и вы поймаете вдохновение, пользуйтесь им на всю катушку. Пока оно длится, оставайтесь в этом тонком мгновении с его энергиями. Не выходите из потока. Если вы писатель и перед сном на вас нахлынули идеи, можно не спать до рассвета. Если вы музыкант и достигли своей цели, написали песню или 10 песен, но музыка все звучит и звучит, запишите все, что можете. Может, прямо сейчас эта работа и не пригодится. Зато может пригодиться в следующий раз. Или нет. Задача художника – распознать сигнал.

0: идеальная версия гораздо полезнее, чем якобы идеальный обрывок.
1: Будешь барабанить по утрам?
2: Буду!
3: Ауру!
4: Как пишет песни наш следующий участник? Следующий участник, скрывающийся под загадочным названием проекта «Светригор». Московский основатель и лидер проекта Святослав Чичканов сегодня, друзья, тоже участвует в программе «Аурум и Нуцеля». Святослав, привет!
5: Здравствуйте, Дмитрий!
4: Я хочу спросить, естественно, что за название «Светригор»? Что оно здесь в себя, так сказать, включает? Какие секреты и смыслы таит в себе?
5: У меня отец офицер, очень любит историю. Он назвал меня в честь великого русского князя Святослава Игоревича. И, я когда искал название, я увидел, что многие используют имя Святослав. И я добавил просто три, соединив. Посчитал, что три – это сакральное число, которое может добавить дополнительный смысл в мое имя.
4: Как давно ты стал заниматься музыкой? Как давно появился проект «Светригор»?
5: Я с 12 лет играл в школьном ансамбле музыку. Я играл на гитаре, но у меня не очень ладилось с вокалом. Уже во взрослом возрасте, в какой-то момент, что я решил, что я больше ничем не хочу заниматься, кроме музыки. Бросил все профессии, которые был. Я был медиком, работал в реанимации в ковид. И, ушел чисто в музыку. Я отработал вокал, улучшил, и сейчас продолжаю этим заниматься. Тексты все написаны мной, музыка писалась также мной. И в этом году я долго готовил этот проект, я готовил его несколько лет, в этом году я его запустил.
4: Мы сейчас будем слушать песню «Марафон». Что за песня? В двух словах.
5: «Марафон» — это лучшая моя песня. И, в принципе, слушатели сегодня тоже мне говорят о том, что это прям первое место. Это про расставание. Суть в чем? В том, что я ее написал в прошлом году, но эмоция была, которая была у меня еще там... событиях 20-летней давности, когда я расстался с первой своей любовью, переживал предательство, и у меня момент запечатлелся, когда я лежал под деревом после долгой пробежки. И эта же эмоция была в прошлом году, когда любимая женщина мне сказала, что у нее просто пропали ко мне чувства. И я в этом выразил, но эта песня не просто о какой-то депрессии, о том, что переживать, о том, что надо идти дальше. То есть она... в том числе о будущем. Марафон, как легкий бег на длинную дистанцию, как какая-то длинная работа, он спасает от тяжелых эмоций, если ты их переживаешь, и может дать какой-то дополнительный результат. В данном случае у меня результат мой альбом. Это долгая работа, в которой я смог выразить все свои эмоции, переживания и так далее.
4: Давайте слушать. Здесь добавить, собственно, больше и нечего. Песня «Марафон». Московский проект «Светригор» в программе «Аурум и Нуцеля».

0: have no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Это была песня «Марафон», московская группа «Свитригор» и лидер команды Святослав Чичканов. Мы сегодня спрашиваем у наших участников, где, откуда вы вдохновение берете, находите, как ты его черпаешь, из каких, ну, то, что ты описал в процессе создания песни «Марафон», понятно. Всегда это трагично, когда любовь внезапно завершается там, где ты ее вовсе и не ждешь, в том самом месте. Но, тем не менее, расскажи, магия, вот как происходит, как ты понимаешь, что у тебя песня родилась? Ведь ты уже не одну же композицию написал, а довольно много.
4: Я написал 8, которые вошли в альбом, и у меня еще есть очень много не вошедшего в альбом. Начинается все с какого-то события. Событие дает эмоцию, эмоция дает... Ну, чаще всего тексты, конечно, чаще всего с этого начинается, но с песни «Река», допустим, было все ровно наоборот.
3: Ну и последнее. Музыка или текст? Что рождается у тебя первым и почему?
4: В разных случаях по-разному. Вот я писал про реку, в ней была сначала музыка. Именно потом уже как бы вышел текст. Когда я писал «Весь мир», у меня был изначально текст. Это была песня о как бы чистой любви, поскольку у меня тогда даже отношений не было. Я черпал вдохновение исключительно из литературы.
3: Святослав Чичканов, друзья, лидер и создатель, и основатель проекта «Свитригор», вашему вниманию в проекте «Аурум Инутиле». Мы тебе, Святослав, желаем только успехов и только вперед. Прекрасные песни, прекрасный взятый вектор на выстрел, так сказать, в сторону вершины нашего музыкального Олимпа. Ну и я уверен, что не в последний раз в программе «Аурум Инутиле» встречаемся.
1: Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, ну и в финале сегодня песня, написанная в крайне серьезных, я бы даже сказал, в крайне страшных условиях. Многие наши музыканты за последние годы пишут свои песни, находясь на фронте. Пишут песни, находясь в окопах специальной военной операции. Один из них — это Андрей Миля из Курска. Андрей, привет. Как дела?
5: Привет, Дмитрий. Привет, слушатели Радио России. Дела хорошо, живы, здоровы, сыты. Повезет, еще и выспимся.
3: Слушай, ну на фронте писать песни непросто, это понятно. Откуда силы-то черпать для вдохновения? И откуда это вдохновение к тебе приходит?
5: Смотри, тут даже не нужны силы, чтобы его черпать. Вдохновения здесь много. Силы нужны как раз для того, чтобы из вдохновения высечь текст. У моего вдохновения для военных песен есть два варианта. Первый – это какое-то событие. Например, по нам отработали кассетами. Через где-то неделю появилась песня «Колокольчики и лепестки». И второй вариант – это анализ последних лет. Как что изменилось, что осталось неизменным, какие закономерности прослеживаются. Но в целом вдохновения хватает. Тут самое сложное – это начать. Сформировать первую строчку. Иногда на это может уйти несколько часов, которые я забрал от своего сна, и ничего не получилось. То есть потратил силы, не выспался, и результата нет. А иногда бывает, что строчка сама всплывает в голове, за ней вторая. В таком случае упомянутые силы просто хлещут у нее. Каждая строчка вытаскивает их за собой еще больше. В итоге на коленке за 20 минут на грязном от земли листа же строчки может появиться уже готовый текст. Ну, после чего остается только написать на него музыку, либо наоборот, если уже до этого была инструменталка и мелодия, то, собственно, там уже текст пишется по этой мелодии.
3: Все, с чем тебе и твоим братьям по оружию сейчас приходится сталкиваться ежедневно, дает вдохновение только для песен с глубоким военным смыслом. Можно ли написать в землянке, скажем, песню о добре и мире?
5: Конечно, можно. У меня есть еще один музыкальный проект. Там песня — это история о упырях, водяных, богатыре Ваньке, дурачке. Так что, Дмитрий, песня о мире и добре в землянке – это вполне реально.
3: А вот песня «Мы», которая сегодня завершает наш эпизод «Аурум Инутиле», как она родилась? Как сильно удалось, на твой взгляд, передать глубину переживания?
5: Ты не поверишь, но песня «Мы» появилась благодаря шмелю. В апреле мне нужно было перейти большой открытый участок, по колено затопленный, разлившийся речкой. Тут сразу сделаю ремарку – У шмелей есть такое свойство, их жужжание очень похоже на жужжание мавика. И вот я дошел примерно до середины открытки, когда услышал гул. С рюкзаком за плечами набираю в сапоги воду, и чуть не оставляя сапоги в воде, я добежал до ближайшего куста, собственно, залез в него. Слушаю, гудит. Гудит близко. Не поднимаю лицо, чтобы не отсвечивать. И тут понимаю, что звук слишком уж близко стал. Медленно поворачиваю голову и вижу, как рядышком не спеша летит шмель. Собственно, этому неизвестному апрельскому шмелю и посвящена строчка «В апреле чего только там не почудится, когда мавиком шмелю цветка загудит». Через несколько недель, вспомнив про этот случай, я часа за 2-3 написал уже текст, в котором попытался отобразить жизнь на СВО в разные времена года. Настроение для припева задало то, что когда Баба Яга зимой сделала сброс на блиндаж, где мы, собственно, жили, нас спасло то, что были сильные морозы и земля хорошо промерзла. Отсюда и строки про везение, которое случалось конкретно со мной или с моими товарищами. Это и осеревший порох в снарядах противника и различные погодные условия. Ну и, разумеется, еще опыт. Написав текст, я вышел на связь, отправил Сергею Монеткину его. Он написал аранжировку, спел, свел. И если не ошибаюсь, то от момента, когда была написана первая строка, и до момента, когда Серега мне уже прислал финальную версию, прошло около 5 дней. Что касается передачи глубины переживаний, на 100% точно не удалось, так как отличие в быту зависит не только от времен года, но и от направления, местности, людей, которые окружают, многого чего еще. Но, с другой стороны, кто-то, послушав эту песню, точно скажет, что у нас все то же самое. Спасибо, Дмитрий, спасибо, слушатели Радио России. Всем мирного неба над головой.
3: Вот, друзья, этой композицией сегодня хочу завершить эпизод программы «Аурум Инуцеля». Меня зовут Дмитрий Чернов. Здесь больше слова, поверьте, не нужны. Встречаемся через неделю. Пока.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
9: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
8: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
10: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
8: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
11: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
12: От безысходности.
8: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. ДНК сатиры.
13: Спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье». В театре со 100-летней историей есть какая-то группа крови. Я надеюсь, что нам передается обаяние Ольги Александровны Аросевой, улыбка ямочки Веры Кузьминична-Васильевой, какой-то код, интонация внутренняя человеческая. Здесь она достигнута без крика.
0: Актер и режиссер-постановщик Антон Буглак в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
14: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
15: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
14: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Власти продолжат работу, чтобы качественная медицина была доступна по всей России. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Великобритания проводит испытания дальнобойных ракет, чтобы направить их на помощь Украине. Далее подробно. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад морской пехоты, пяти бригад национальной гвардии и двух штурмовых полков в районах Рубежного, Доброполя, Васильевки, Новопавловки и Красноярского. Потери украинских вооруженных формирований составили больше 295 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожен три станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке. По данным Минобороны России, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков. В Константиновке штурмовые группы вели активные наступательные действия. В юго-западной части города продолжается ликвидация разрозненных групп двух бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих ВСУ. Власти продолжат работу, чтобы качественная медицина была доступна по всей России, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье. «Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения детской медицины». «Будем наращивать строительство, ремонт, оснащение оборудованием», заявил президент. Великобритания проводит испытания дальнобойных ракет, чтобы направить их на помощь Украине. Об этом сообщает газета «Телеграф». По данным издания, новые системы Лондон намерен передать Киеву в течение года. В центре внимания мировой прессы сегодня и выдержки из пока еще не опубликованной книги репортеров «Нью-Йорк Таймс» о президентстве Трампа. В частности, в ней говорится, что американский министр финансов Бессент советовал шефу не принимать в овальном кабинете Зеленского. На этом фоне хозяин Белого дома заявил, что украинский кризис можно было предотвратить, следовало лишь оставить Россию в формате G8. А еще Трамп публично поссорился с премьером Италии Джорджией Мелони. Продолжит тему Ася Емельянова.
3: «Это не конец», – бросила журналистам Джорджа Мелони, уезжая из Брюсселя. Все знают, в любой дискуссии последнее слово всегда должно быть за Трампом. Вторую серию атаки на Италию и ее премьера президент США выпускает в 2 ночи по Вашингтону в формате поста в соцсети «Трус». И там не только про фото, которое Мелони якобы выпрашивала у него на «семерке». Трамп ворошит старое – отказ помочь в Иране и в дозаправке на базе Сиганелла перед бомбардировками.
4: С ее уровнем популярности власти в Италии дела у нее идут плохо, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам Америки. Она даже не позволила нам воспользоваться итальянскими взлетно-посадочными полосами, что создает большие логистические неудобства. И это несмотря на то, что США ежегодно выделяет сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других так называемых союзников по НАТО. Теперь, после того, как Соединенные Штаты нанесли Ирану военное поражение, она хочет снова стать нашим другом, чтобы усилить свои позиции. Нет, спасибо.
3: Публикуя пост, Трамп торопился. Ошибся в имени. Пару часов Джорджа была Джи Джорджай. Но Мелони больше задела фраза про базы и ее рейтинг. Премьер Италии ответила президенту США в комментариях. Базы используются в строгом соответствии с соглашениями. Что касается популярности, следи за своей. Джорджа с Дональдом на «ты».
5: Италия остается суверенным государством. В любом случае, моя популярность тебя не касается. Я предлагаю тебе сосредоточиться на своей.
3: Зуб у Трампа не только на Мелони и Италию, на всю Европу. Вернувшись с семерки, которые слишком поспешили назвать саммитом сближения США и ЕС, президент США заявил, что за все нужно платить. За старое тоже. Киев – проблема Европы. Америка помогала решать ее оружием. Но это было не бесплатно.
4: Очень многое Байден отдал Украине, и за это должны платить европейцы. На выходных я встречался с европейскими лидерами и сказал им, подумайте только, мы предоставили помощи на 350 миллиардов долларов, самолеты, оружие всех видов и многое другое. Они спросили, почему? А я ответил, почему этого не сделали вы? И мне сказали, ну нас никто никогда об этом не просил. Теперь Европа платит, Европа несет за это расходы.
3: Если бы Россия осталась в большой восьмерке, конфликта с Украиной бы не было. Во всем виноват Барак Обама и те, кто добивался исключения Москвы из клуба, заявил Трамп в интервью Axios. При этом известно, что конфликт нынешним США очень выгоден. Европу подсадили на американский сжиженный газ и нефть. Один из лидеров французских левых, Жан-Люк Меланшон, раскритиковал удары по России. Это ведет к бесконечной войне, которая ослабляет Европу и обогащает Америку.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото взяли китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. Софья Ильтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Гамалё играет в «Динамо» с 2022 года. «Астана» определилась с кандидатурой главного тренера на сезон на 2026-27, сообщает «Спорт-экспресс». Команду, которая близка к возвращению в единую лигу, возглавит 55-летний сербский специалист Миодрак Райкович. В концовке сезона 25-26 Райкович принял «Сплит». Под его руководством команда уступила «Цибоне» в полуфинале чемпионата Хорватии. «Астана» также вела переговоры с экс-тренером сборной России по баскетболу и МБА МАИ Василием Карасевым, однако тренер отказался от предложения. Американский нападающий Гэтч Квинни подписал контракт с Сочи, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Квинни провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье 21 июня. В Южно-Сахалинске плюс 14, плюс 16. Переменная облачность без осадков. В Архангельске плюс 21, плюс 23. Переменная облачность. Кратковременные дожди. В Воронеже плюс 21, плюс 23, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 90 лет назад не стало Алексея Максимовича Горького. О нем сегодня будем говорить. Будем говорить с нашей гостью, уважаемой, с Анастасией Геннадьевной Плотниковой, доктором филологических наук, доцентом Государственного литературного института имени Горького. Здравствуйте, Анастасия Геннадьевна.
8: Добрый день.
7: Если вы позволите, я начну вот с маленькой-маленькой истории. Значит, я родилась и живу на набережной, которая до 91 года носила имя Максима Горького. Так она называлась, набережная Максима Горького. В 91 году, когда началась такая волна возвращения исторических названий улицам, переулкам, даже городам, она получила свое это набережное историческое название, Космодемьянское, по... И в честь небольшого храма Космы и Дамиана, который стоял как раз в нашем дворе, я его, конечно, не помню, он сначала был разбомблен, потом его, значит, уже снесли окончательно. Но когда случилось вот это вот возвращение исторического названия, буквально все жители нашего очень большого дома были возмущены предельно. Как это так? Всю жизнь была набережная Максима Горького, теперь какая-то космодамианская, не выговоришь длинное название. И в этом возмущении я, так сказать, прочитала необыкновенное такое вот внушенное и правильно, наверное, со школьных лет уважение к пролетарскому писателю, которого так изучали в школе, знали там роман «Мать», песня о буревестнике, пьеса «На дне». И вот если... уважаемые гости наши, не возражает, я бы хотела попробовать проследить какую-то разницу между пролетарским писателем Максимом Горьким и великим писателем, крупнейшим литератором XX века, драматургом великолепным, общественным деятелем Алексеем Максимовичем Горьким. Если вы не возражаете, Анастасия Геннадьевна, давайте, пожалуй, начнем.
8: Да, спасибо большое. Действительно, эта фигура весьма незаурядная, очень объемная, и, к сожалению, некоторая часть историографии сослужила ей дурную службу. Именно то, что все вокруг было имени Горького, собственно, пожалуй, не было такого города, где бы не существовало объекта, именованного именем Алексея Максимовича. Это были школы, библиотеки, театры, улицы, разумеется, набережные и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень многие части его биографии, его творчества нельзя было изучать, были закрыты для изучения даже специалистами. Собственно, прекрасный пример этому сам архив Горького, который был разделен на две части, и он находится в Институте мировой литературы, и часть, которая была под запретом, была в особом хранении, была физически отделена железной решеткой и была совершенно недоступна исследователям. Специальное такое место было. Сейчас это все открыто, собственно, после середины 90-х годов эта часть архива стала доступна, и до сих пор мы получаем документы с пометами не выдавать в читальный зал, не вносить в каталог и так далее. Это действительно огромное богатство, и благодаря глубоким архивным исследованиям мы можем представлять себе более-менее адекватно, более-менее объективно эту значимую фигуру, и это, конечно, большое дело, большое и очень интересное дело.
7: С чем связана вот эта закрытость части архива, до сих пор даже существующая? Ведь, собственно говоря, ну, даже такие внешние приметы биографии Горького. Ну да, он был в эмиграции, он уехал в эмиграцию, долго жил в Италии. Но это была, как бы, скажем, такая медицинская часть, потому что он тяжко болел туберкулезом, который он, так сказать, заполучил в тяжелом своем детстве. И он как бы лечился в теплом итальянском климате. К нему Ленин туда приезжал, он дружил с Лениным. У него такая была богатая биография, и это довольно открытая такая история. Он не бежал ни от революции, наоборот, в 17-м году он был, если я не ошибаюсь, в России.
8: Да.
7: Но потом уехал, потом вернулся. В общем, конечно, фигура с большой долей рефлексии, видимо. И вот, наверное, вот это вот, от чего он был таким, наверное, и скрывает, так сказать, какие-то части его жизни. Ну, творчество это не имеет отношения. Нет у него каких-то секретных произведений, о которых нам неизвестно читателям.
8: Художественные произведения все были выпущены в полном собрании сочинений в 70-е годы, тоже в Институте мировой литературы. А затем коллектив должен был приступить к изданию публицистики писателя.
7: И своевременные мысли.
8: Да, конечно. Однако, как только они дошли до, наши предшественники, как только они дошли до несвоевременных мыслей, они сразу поняли, что это никогда не будет опубликовано в Советском Союзе, и повернули свое внимание к письмам писателя. Однако им пришлось сделать остановку еще раньше, на конфликте с Лениным в начале века, в 907-908 годах. Отношения Горького и Ленина были очень сложные. Собственно, и были они оба сложными, незаурядными людьми. И поэтому представления о социализме и представления о будущем России у них отличались существенно. Горький критиковал Ленина очень серьезно, а Ленин, в свою очередь, с некоторым опасением отнесся к роману Горького «Мать». Нам всем хорошо знакома фраза, очень своевременная книга, да, которая, книга, собственно, да, и была запечатлена в очерке Горького. И тем не менее Ленин критиковал Горького за богоискательские, богостроительские мотивы, за увлечение социализмом как религией, как таким религиозно-философским учением, а не политическим направлением. Поэтому, да, Горький писал о Ленине своим другим корреспондентам: «Мы покажем товарищу Л. вот такой кулак». Это совершенно было неприемлемо, конечно, для публикации в Советском Союзе. Поэтому письма стали выходить с 1997 года, и на сегодняшний день уже 22 тома вышло.
7: Понятно, чтение писем – это одно из самых увлекательных чтений и самых таких, может быть, отражающих точно и время, и ситуации, потому что мемуары, они, память человеческая способна что-то забывать, что-то представлять не так, а письма – это уже такой документ почти неопровержимый. Анастасия Геннадьевна, вот все понятно, мы теперь имеем более или менее полный корпус сочинений Алексея Максимовича Горького. Но все равно мы теперь уже точно знаем, что фигура это была, так сказать, характер это был подверженный всяческой рефлексии, что мыслитель он был своеобразный очень, не совсем подходящий для того времени. Но писатель-то он был. Писатель, на мой взгляд, вот меня часто мои там друзья недоумевают, почему ты любишь «Жизнь Клима Самгина», это же длиннейшая и скучнейшая история. Я совершенно с этим не согласна, потому что это, на мой взгляд, не литературоведческий, а просто читательский. Это потрясающая, можно сказать, энциклопедия русской жизни определенных лет и очень такой безжалостный портрет русского общества, русской интеллигенции в том числе. Не правда ли?
8: Абсолютно с вами согласна. Великое произведение. Горький писал его, собственно, до конца жизни, больше 10 лет, с 25-го года до самой своей смерти. И, как известно, последними словами его были конец героя, конец романа, конец автора. То есть он настолько в конце своей жизни был одержим идеей завершить «Жизнь Клима Самгина», завершить это великое произведение. Подзаголовок был «40 лет». 40 лет российской цивилизации. Как развивалась Россия, куда она могла пойти и куда она пошла в итоге. Совершенно необычный герой. Ведь мы понимаем, что для писателя совершенно естественно в некотором смысле сливаться со своим героем, по крайней мере, солидаризироваться с ним. А Клим Самгин – это отрицательный герой. В нем как раз сосредоточилось все, что Горький не принимал в людях. Пассивность, отсутствие собственного стержня, отсутствие собственных убеждений. Клим Самгин все время пытается примерить на себя чужие личины и никак не может обзавестись своей собственной, своим собственным каким-то стержнем, основанием. И в этом его беда. «История пустой души» было одно из альтернативных названий.
9: Заголовка.
8: Да, один из заголовков. Поэтому, да, это огромной значимости произведение, пожалуй, еще не прочитанное в полной мере, не понятое современниками. И думаю, что мы долго будем вчитываться в него и узнавать, видеть что-то совершенно новое. Современные исследователи говорят о нем как о максимально плотном тексте. Это модернистское в этом смысле произведение, вовсе не соцреалистическое, как, да, как мы иногда в некоторых источниках об этом говорят. Горький обладал феноменальной памятью и скорее не был способен забывать. И вот весь свой великий опыт он попытался уместить в этих четырех томах. Для него было очень важно рассказать обо всем увиденном, передуманном, переговоренном со своими современниками, перечувствованном. И, конечно, это произведение в этом смысле чрезвычайно весомое. Да.
7: А вот в нем есть фраза, ну, она такая часто повторяемая, я думаю, что от этого она не становится более знаменательной, который определяет некую такую небывшесть этой жизни, которой вот живет и Самгин, и окружение его, и эти марксисты, которых он как-то, да, принимает, потом не принимает, там много его друзей, студенты, кого там только нет. Это такая картина действительно настолько полной русской жизни. Так вот, эта фраза, когда тонет поздним вечером в полынье, в полынью попадает друг его детства Борис, его найти не могут, и кто-то из, значит, стоящих зевак произносит вот эту потрясающую фразу. А был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было? Может быть, и вся-то эта жизнь вот такая пустая, если вспомнить, так сказать, одно из названий первоначальных романов. Не было мальчика, не было вот многого, не было вот это вот воображаемое, вот эта борьба, которая, в общем-то, ну, для Самгина он так и не стал таким подлинным революционером ни в коей мере. Потом, вот когда читаешь текст просто, вы сказали о плотности текста, о некой такой модернистской сущности. Знаете, вот у Мандельштама есть стихотворение, которое я очень люблю, там о Шуберте на воде, о Моцарте в птичьем гамме. И там есть такая строчка: «Считали пульс толпы». Вот мне кажется, что Горькому удалось посчитать вот этот лихорадочный, страшный пульс толпы. И толпы на Ходынском поле, и толпы во время мирной демонстрации, расстрелянной полицейскими и казаками.
8: Да.
7: Вот это вот напряжение невероятное. Вот как можно сказать, что это скучное чтение? Не понимаю.
8: Я думаю, что секрет прежде всего в том, что Горький сам всегда был в центре событий. Он был настолько деятельной и активной фигурой, что, конечно, диву даешься, как удалось написать такое количество талантливых, если не сказать гениальных произведений. 25 томов, да, это все-таки очень большой объем. Пожалуй, по масштабу наследия Горький может сравниться только с Львом Николаевичем Толстым. Эти фигуры часто идут рядом. Мы часто упоминаем их через запятую буквально. Что касается касается, да, жизни Клима Самгина, Горький ведь практически ничего не придумывал. Он работал не только со своим собственным опытом, который, безусловно, был велик, огромен, но и очень тщательно подходил к фактологической стороне романа. Запрашивал исторические справки, изучал газеты, изучал документы, огромное количество литературы для того, чтобы максимально придерживаться исторической точности. Вот это было для него важно. Он писал летопись эпохи. Собственно, один из журналов, который Горький редактировал еще до революции, назывался «Летопись». И Горького изображали тогда в виде такого эпимена-летописца. Забавные карикатуры были. Вот это, вы говорите, пульс толпы, я бы сказала, еще шум времени, в котором отражается абсолютно все: голоса самых разных людей, самых разных слоев населения, самых разных людей.
7: Вот интересно, он вернулся в Советский Союз, создал Союз советских писателей, провел исторический съезд советских писателей в 1934 году, ну и умер. Тоже, как утверждают до сих пор, это одна из конспирологических теорий, при невыясненных обстоятельствах. Сейчас мы в это, конечно, вдаваться не будем. Много есть что про это дело написано, рассказано о нем, о сыне его. Но это мы не будем сейчас разбирать.
8: Хорошо.
7: Но вот это его деятельность как общественной фигуры. Вот он вернулся, поехал на Беломорско-Балтийский канал. Я не думаю, что он был в восторге от принудительного труда перековывающихся масс заключенных, но, тем не менее, написал об этом с неким восторгом. Это часть вот этой рефлексии, о которой мы уже говорили, его такой, ну, двойственности, что ли. Ну, вернулся, значит, уже все, значит, надо как-то жить согласно тем обстоятельствам, в которые ты поставлен.
8: Здесь в первую очередь я должна немножко уточнить. На Беломор-Балтийский канал все-таки он не ездил, он редактировал книгу.
7: Книгу, да, да.
8: Да, да. Он посещал строительство канала, но это был канал Дмитрове, да, то есть тот, что сейчас называется имени Москвы.
7: Имени Москвы, да.
8: Да, канал Москва-Волга тогда это так называлось. Здесь, конечно, мы должны смотреть глубже на его систему социально-философских воззрений, которая сформировалась вовсе не в послереволюционный период, а еще с самого-самого начала. У него было представление, что человек – это такой как бы незаконченный проект, что каждый человек должен расти, бесконечно расти над собой. И вот эти пути роста – это просвещение, образование, это вдохновенный труд – творческий труд, а, собственно, к понятию творчества он относил и инженерную работу, и педагогическую работу, любой труд, который призван служить человечеству. И в третью очередь это коллективизм, то есть вот эта коллективная воля, которая способна в прямом смысле сдвигать горы и менять жизнь, опять же, к лучшему, жизнь человечества к лучшему. И когда он приехал в Советский Союз, а приехал он не сразу, в 1928 году он приезжает впервые и далее посещает Союз в 1929, 1931, 1932, и только в 1933 году остается окончательно. И большие усилия были предприняты советским руководством для того, чтобы Горький остался. Это безусловно. Собственно, выбора у него особенно не было, учитывая, что происходило в Европе в то время. Поднимает голову фашизм, ухудшается экономическая ситуация. В 1929 году происходит в Америке Великая депрессия, и это влечет за собой ухудшение экономики во всем остальном мире. А Советский Союз в представлении, опять же, Горького, совершенно на другом этапе. Происходит мощное строительство,
7: растёт,
8: да, мощное строительство,
7: да,
8: в том числе культурное строительство. Конечно, в первую очередь Горького интересовала возможность влиять на культуру, на образование, на просвещение, на народное образование, да, то, что мы бы сейчас так назвали. И он использует эти возможности. Даже при первом своем приезде, есть это в воспоминаниях Корнея Ивановича Чуковского, который пытался как бы предупредить Горького, да, что здесь все не совсем так радужно, как ему
7: не совсем так, да.
8: описывают, как ему показывают. Горький прекрасно понимал, он говорил, что я здесь нахожусь на положении знатного иностранца. И, в общем, такая ведомая фигура в этом смысле оказывается. Но Горький говорил, что Корнею Ивановичу, неужели вы думаете, что я не смогу их перехитрить и сделать то, что мне нужно? А что ему было нужно? Его интересовало просвещение народа, его интересовало литературное образование, подъем книгоиздательства и так далее, и так далее. Собственно, то, чем он занимался всю свою жизнь. Что касается вот этой кампании, связанной с Беломор-Балтийским каналом, с Дмитлагом, с Болшевской коммуной и так далее, это была именно политическая кампания, которая в представлении Горького о развитии личности, о развитии человека, что называется, подошла как ключ к замочку. Вот те же самые труд, просвещение, коллективизм и ощущение, которое давалось человеку, ощущение, что он делает что-то большее, чем он сам. Вот это так называемая кампания перековки, да, вот он был в нее включен, получается.
7: Много можно что еще говорить о Горьком. Просто такой скромный формат нашей передачи обо всем не позволяет сказать массу всего. Можно говорить о его, мы уже сказали, книгоиздательской деятельности. Он возобновил выпуск серии «Жизнь замечательных людей». У него в его творчестве масса романтических историй. «Девушка и смерть» – это штука сильнее, чем «Фауст Гёте», известная фраза Сталина, написанная, значит, сказана тоже, повторённо тысячу-тысяч раз. И уже к месту и не к месту мы об этом говорим, когда что-нибудь
8: это
7: видим.
8: Правда, так, о, крылатое это выражение сильнее. Стало. Так.
7: Крылатое выражение, да. В его биографии были потрясающие женщины. Они все были красавицы, умницы. Его первая жена Екатерина Павловна Пешкова. Отдельная тоже заслуживает рассказа. Это удивительная женщина. И Мария Федоровна Андреева, красавица, актриса, общественная деятельница. И Мура Муся Будберг тоже такая авантюристическая дама, но интересная.
8: Своеобразная, да.
7: Своеобразная, да. То есть это все были незаурядные женщины. Это тоже о многом, наверное, говорит и о самом Горьком. Я не знаю, сумели ли мы как-то отделить этого вот великого пролетарского от просто великого, который был номинирован при жизни на Нобелевскую премию.
8: Пять раз был номинирован, да.
7: Потом, значит, тут невозможно обойтись без искусственного интеллекта. Искусственный интеллект тут расставил драматургов по ранжиру, десятку, так сказать, выдающихся драматургов. Первым там стоит Чехов, Шекспир,
8: интересно.
7: Островский и четвертым Горький. Угу. Самые играемые, угу, так сказать, ставящиеся драматурги. То есть массу всего можно о нем сказать. Но самое главное, что хоть и частично открыты архивы, потом, может быть, когда-нибудь откроются они полностью, эта личность необъятная.
8: Это
7: и
8: так.
7: И как человек, и как писатель. Вот ваше любимое произведение Горького.
8: Спасибо большое за этот вопрос. Мне не так часто его задают. Мне кажется, что произведение, которое сегодня должны читать все взрослые люди, это роман «Дело Артамоновых». В прошлом году как раз праздновалось столетие этого произведения. Ведь это роман о том деле, которому посвящает жизнь человек, и которое, с одной стороны, дает этому человеку силы, смысл жизни, а с другой стороны, может высасывать все жизненные силы из него. То есть Горький пытается понять, в каком случае дело питает человека, а в каком случае пожирает человека. Ответ на этот вопрос Горький дает совершенно однозначный. Если мы делаем что-то для людей, нам это придает силы. Если мы делаем что-то только для себя, мы с этим долго не протянем. Я думаю, что это звучит довольно современно.
7: Актуальное совершенно произведение, особенно людям, которые делом заняты, там, бизнесом,
8: так,
7: скажем,
8: бизнесом, да,
7: по сегодняшнему, да, вот это, наверное, полезное чтение. Оно как бы и художественное, и в то же время поучительное по жизни, что называется.
8: Как сейчас говорят, терапевтическое.
7: Терапевтическое, да. Терапевтическое. Во всяком случае, я нисколько не сожалею о том, что набережная, на которой я живу, лишилась имени Максима Горького. Он и без того велик, без того, чтобы всякое, можно сказать, лыко было в строку, и все бы называлось его именем. Пусть набережная эта останется с историческим названием Космодемьянская, а Горький будет великим, упоминаемым, читаемым и любимым всеми совершенно разными людьми, кто по школьному хрестоматийно, кто более глубоко. Поэтому я думаю, что мы ответили на вопрос такой нехитрый, который я перед вами поставила. Спасибо вам большое.
8: Спасибо большое.
7: Анастасия Геннадьевна, напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня беседовали с Анастасией Геннадьевной Плотниковой, доктором филологических наук, доцентом Литературного института имени Горького, никуда не денешься, Институт мировой литературы у нас носит имя Горького. Читайте нашими советами, воспользуйтесь нехитрыми, почитайте Алексея Максимовича, восхититесь и сделайте кое-какие, может быть, даже и выводы для себя. Я благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
9: Смутное время возводила на вершину и низвергала с исторической сцены по-настоящему уникальных людей. На краткое время во главе России встала, а затем ушла в небытие династия Годуновых. Преданный убит был сын царя Бориса, государь Федор Борисович. В Москве был торжественно принят, а год спустя растерзан Лжедмитрий I. Кратковременно престол вернулся к династии Рюриковичей, на этот раз к представителю ее суздальской ветви Василию Шуйскому. Однако и царь Василий продержался на престоле лишь несколько лет, закончив свои дни в плену в Польше. Буквально ниоткуда взялся и подчинил себе десятки городов Лжедмитрий II. Совет бояр в Москве, Семибоярщина, призвал на престол Владислава, сына польского короля Сигизмунда III. И также ниоткуда во главе движения за спасение Отечества встал простой купец Кузьма Минин, собравший второе ополчение и вместе с князем Дмитрием Пожарским, освободивший Москву осенью 1612 года. Земской собор избрал в 1613 году нового царя и новую династию, царя Михаила Федоровича, из боярского рода Романов. И на фоне всех этих перипетий, низвержения и возведения на престол царей, кровавых расправ, междоусобных войн, интриг, польско-литовской интервенции, освобождения Москвы, в самом сердце русской столицы, близ государева двора, жил греческий архиерей, не только записывавший все происходящее, но и принимавший непосредственное участие практически во всех указанных событиях. Этим человеком был святитель Арсений Илосонский. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы продолжим говорить с вами об архиепископе Арсении Илосонском, одном из наиболее ярких греческих православных иерархов в истории России. В прошлой передаче мы оставили нашего героя, архиепископа Арсения, тогда, когда царь Федор Иоаннович дозволил ему остаться в России и поселиться в Кремле. Произошло это в 1589 году. Спустя 8 лет, в 1597, царь Федор даровал Арсению уникальный титул архиепископа Архангельского, имея в виду не северный город, но великокняжескую и царскую усыпальницу – Архангельский собор Московского Кремля. Так Арсений становится викарием патриарха Московского и хранителем царских гробниц. На кормление полюбившемуся царю Федору и царице Ирине Годуновой архиерею были даны села и поместья. В Кремле архиепископ Арсений стал играть центральную роль в отношениях между царским двором и православными Османской империи, то есть патриархиями и монастырями Востока. В этой роли он способствовал признанию новообразованного московского патриархата со стороны Александрийского патриаршего престола, завязав дружественные отношения и переписку со святителем Милетием Пигасом, патриархом Александрийским, посланником которого оказывал всяческое содействие в Москве. На получаемые от царских даров средства владыка Арсений, с одной стороны, строил церкви в Москве и в окрестностях столицы, из них наиболее значимым был недошедший до нас храм Чудо Архангела Михаила в Хонах в Спасо-Андроникова монастыре, а параллельно направлял милостыню на восток, в Афонские монастыри, в Метеоры, в Палестинскую Лавру Святого Саввы Освященного, в монастырь Святой Екатерины на Синае и в храм Гроба Господнего в Иерусалиме. Не забывал он и родную фессалийскую обитель Дусику, в которой подвязался в первые годы своего монашеского служения. Арсений проявлял таланты не только дипломата, но и автора, а также переписчика книг. К примеру, для храма Гроба Господнего Арсений переписал по-гречески Евангелие Апракос, которое в роскошном, исполненном кремлевскими мастерами окладе было отправлено

0: и Кремля. В эти же месяцы Арсений Лосонский участвует в низложении первого московского патриарха, святителя Иова, которого некогда помог возвести на кафедру, и в избрании на его место кипрского грека, патриарха Игнатия. Архиепископ Арсений участвовал и в единственном в истории допетровской Москвы женском короновании, устроенном для Марины Мнишек. Известно, что после свадьбы Лжедмитрия и Марины архиепископ Арсений лично явился к ним с особым поздравлением. Однако спустя несколько дней Лжедмитрий I был свергнут и растерзан, и архиепископ Арсений, бывший свидетелем надругательств над телом самозванца, принимает непосредственное участие в избрании и венчании на царство нового государя, последнего Рюриковича на российском престоле, Василия IV Шуйского. Вслед за этим Арсений вновь принимает участие в смене московских патриархов, в низложении своего собрата-грека, патриарха Игнатия, и в избрании на патриарший престол святителя и будущего мученика Гермогена, митрополита Казанского. В июле 1610 года был низложен царь Василий Шуйский, ставший пленником польского короля. Во главе правительства в Москве, боровшегося с войсками Лжедмитрия II, стал совет бояр, семибоярщин, призвавшие на престол сына польского короля Сигизмунда, королевича Владислава. Вместе с князем Федором Мстиславским Арсений Лосонский играл одну из ведущих ролей в семибоярщине и в призвании на царство королевича Владислава. Единственным условием пребывания польского королевича на российском престоле был его переход из католичества в православие. В те месяцы, когда плененный в чудовом монастыре патриарх Ермоген отдавал жизнь за совесть, за родную землю, отказываясь признать польского претендента на престол и призывая русских людей сопротивляться, архиепископ Арсений активно призывал Владислава прийти в Москву для венчания на царство. Нельзя сказать, чтобы смутное время совсем не затронуло архиепископа Арсения. Его кремлевская резиденция пострадала во время кремлевского пожара 1611 года, а его подмосковные владения и имущество погибли в 1612 году, когда шли бои между польско-литовскими войсками и силами второго ополчения. По свидетельству самого Арсения, в эти дни ему явился преподобный Сергий Радонежский, обещавший избавление от бед. Действительно, при всех бедствиях Арсений оказался поистине непотопляемым политиком. С освобождением Москвы войсками второго ополчения и с избранием на царство Михаила Федоровича Арсений сохраняет свое положение и принимает непосредственное участие в венчании на царство юного государя. В том же 1613 году Арсений становится архиепископом Тверским, стяжав о себе добрую память как архиерей, восстановивший Спасо-Преображенский собор, где четверть века не совершалось богослужение. В 1615-16 годах его переводят на Суздальскую кафедру, на которой он и останется вплоть до своего преставления. При этом в последние годы своей жизни архиепископ Арсений кочует меж Суздалем и Москвой, где в Кремлевском Богоявленском монастыре он восстановил свою резиденцию. В 1619 году совместно с патриархом Феофаном Иерусалимским святитель Арсений принимает непосредственное участие в возведении на московский патриарший престол Филарета Никитича, отца царя Михаила. Таким образом, с момента своего прибытия в Москву в далеком 1589 году владыка Арсений принял участие в венчании на царство четырех государей Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и Михаила Федоровича, в уникальном венчании на царство государынь Марины Мнишек, а также в поставлении первых четырех московских патриархов Иова, Игнатия, Гермогена и Филарета. Приставился святитель Арсений в Суздале 29 апреля 1625 года. В 1668 году были обретены его нетленные мощи, а в 1982 святитель Арсений, поколениями почитаемый как местночтимый святой, был официально причислен к лику святых.
1: Россия. Обстоятельства времени. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
2: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20

0: мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. 20 мегабайт. Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
3: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
3: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
3: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
4: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
5: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
4: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
5: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
4: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
5: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
4: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флорой кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
5: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
4: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
5: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
4: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
5: И как же это средство изобрели?
4: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
5: И как же работает пилорис?
4: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Pylorus способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Pylorus – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
5: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
4: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Pylorus с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Pylorus поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
5: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
4: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
5: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
4: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить Pylorus в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
6: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
1: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
7: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
8: С 5-го класса мечтала о своей группе.
7: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: «Аурум Инутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.